0: Соединенных Штатах. В Монреале через неделю начнется мужской турнир мастеров, и уже стало известно, вчера об этом объявили, в турнире не будет участвовать первый номер мировой классификации Яник Синнер, не будут участвовать Новак Джокович, также из-за травмы пропустит очередной турнир испанец Карлос Алькарас, но и в этой ситуации первый номер турнира и возможность победить будет у первого номера Александра Зверева, немецкого теннисиста с вполне ясными российскими корнями. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Кмалик. Кмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Вступайте с капиталистическим настроем в новую рабочую неделю. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Oceanfront views, great amenities.
2: Planning our vacation?
1: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
2: Find anything good?
1: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
2: It has great rehab, right?
1: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
2: Perfect.
3: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
4: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
6: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
8: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
9: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
8: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
10: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 7.

72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. У нас сегодня понедельник, и я достаточно долго не был в Бруклине, вот побывал и был, в частности, на Брайтоне, на Брайтон-Бич, побывал на Бордвике, который идет вдоль океана, и я вам скажу честно, у меня впечатление... Ну, такие очень грустные после всего этого дела. Ну, то есть, во-первых, что бы кто-то ни говорил по данному поводу, вот эта знаменитая песня, знаете, «Люблю по Брайтону пройтись в хороший вечер, посмотреть на наших брайтонских девчат. Здесь могут быть незабываемые встречи, здесь, если надо, говорят или молчат. И дальше есть «Еще не поздно, еще не рано, не ухожу из ресторана». Вот, знаете, когда были вот эти вот русские рестораны когда-то, их было очень много. На улице стоял такой праздный народ, было какое-то ощущение, вот вечером особенно, в выходные дни, было ощущение какого-то определенного праздника. Люди были красиво одеты, была относительная чистота. Вот сейчас всего этого нет, этих ресторанов нет, этой публики нет. Полно бомжей, полно каких-то дам, выглядящих как самые дешевые проститутки. Грязь, пахнет мочой везде, заплеванные тротуары, никто ничего не моет уже давным-давно. Все это производит впечатление, знаете, какой-то очень вот упавшей в какую-то долговую яму среды. Этого раньше не было, вот понимаете, я говорю, что есть очень многие... Товарищи, которые высказывают, ой, это была русская деревня, ой, там, понимаете, там жили все совки. Знаете, я так понимаю, что совки были лучше, чем то, что сейчас. Вот давайте так скажем. Пока там и был вот такой вот русско-еврейский район, это было лучше, чем сейчас. Сейчас этот район становится районом каких-то очень бедных, очень забитых, очень религиозных мусульман. Причем они выглядят как полная... Ну, отрицание здравого смысла нашим правительством, правительством города, правительством наших вообще миграционных властей и так далее. Они не просто ходят в каком-то хиджабе, в каком-то платке и так далее, но они ходят полностью закрытыми лицами многие. Впереди идет, важно, вышагивает муж какой-то ночной рубашки длинной. А за ними идут 2-3 жены, которые официально, конечно, женами не считаются, но это понятно. Все с маленькими детьми и так далее. И я задаю себе вопрос, для чего это было... Вот скажите мне, знаете, вот у меня есть одна подруга, которая, наверное, не придет. Она говорит, я это видеть на своих улицах не хочу. Вот считайте меня расисткой, я не хочу их видеть тут. И я вот, когда вижу это, я вот начинаю понимать. Я как бы терпеливый человек, терпимый. Но я понимаю, что это совершенно полная контрадикция. Понимаете? То есть это противоречит нашему... Вот той закваски, в которой, вот что называется, эта цивилизация, этот город был сделан. Вот судя по таблице, которая показывает, кто сидит на велфере и так далее, то есть это население очень активно сидит на различных, вот афганское население, в частности, сидит очень сильно на велфере. Сомалийское население сидит на велфере. Самое главное, что количество фрода, количество каких-то непоняток и так далее среди этого населения огромное. И еще раз повторяю, район в полном упадке. То есть вот то, что я вижу, повторяю, это не выглядит вот тем праздным районом, вот таким, вот, знаете, даже с какой-то гордостью своей, что было там, я не знаю, вот я помню, я так понимаю, что пик этого был где-то 2005 год. Перед вот финансовым кризисом. После финансового кризиса все сдохло. Вы помните, когда собирались в рестораны и играли настоящие оркестры? Была живая какая-то музыка. Сейчас поет один человек под караоке. Ну, это я могу дома сделать. Я понимаю, что они поют очень многие неплохо. Я ничего плохо не говорю про это дело. Понимаете, но у меня есть большая разница между тем, что когда-то пели знаменитые сестры Роуз в национале. И так, как они пели, и что они пели, им писали песни прекрасные композиторы. Знаете, или пел даже тот же самородок, таким, как был Вилли Токарев, понимаете, или Звездинский, или ну, не Звездинский, а Могилевский, допустим, и другие. Гулько, который вот только что отметил свои 95 лет, понимаете, это было другое впечатление. Опять-таки, я не собираюсь ни с кем спорить тем, что мне скажут, что это убожество, что это там какая-то попса, что это то, третье, десятое. Это ваше дело, как вы это называете. Нравится вам это или нет. Но это лучше, чем было сейчас, чем есть сейчас. Понимаете, вот город совершенно четко, и данный район, я уже не говорю про город, деградирует. Он деградирует в какую-то исламскую помойку вместе с мексиканцами. Я повторяю, такой грязи я давно не видел. Разбитых таких дорог я давно не видел. Потом, значит, я вышел на Бордвок. Ну, Бордвок — это вообще состояние какого-то ужаса. Значит, если ты там идешь с голыми ногами, вот как раньше можно было ходить босиком, там босиком ходить нельзя. Тебе вопьется в ногу 20 гвоздей, каких-то болтов. Вот эти все эти куски дерева, одна выше, одна ниже, ямы, торчат острые какие-то куски дерева везде и так далее. То есть это вообще выглядит, что называется, как после войны какой-то. Город после этого решает, что им делать. Им использовать дорогое дерево из Бразилии, то, что называется это... тропическое дерево, оно не гниет от воды. Это, по-моему, это тропический бук из Бразилии. Он дорогой, конечно же. Делать из него или делать из бетона. Ну, то есть я не знаю конкретных причин, почему не надо делать из бетона, видя то, что происходит с деревом после какого-то времени. Дерево, понимаете, это красивый, конечно, материал, но он требует целого ряда каких-то постоянных действий по его поддержанию. Знает этот город, который ничего не делает нормально. Я считаю, что там вот такое дерево, это, наверное, все-таки работать не будет. Наверное, все-таки бетон лучше, но бетон жарче. Понимаете, он не такой эстетически красивый, конечно же. Ну, плюс еще бетон может послужить, если сделать правильно, чтобы этот... чтобы вот этот вот Бордвок, он служил какой-то стеной против наводнений. То есть каким-то, ну хотя бы превентивным каким-то методом, чтобы, нет, если будет что-то подобное, как Сэнди, что не будет вот такого затопа, как был тогда. Ну и потом вы же поймите, что вот у нас регулярно, почему, например, постоянно горели рестораны, потому что какие-то бомжи разводили под Бордвоком костры, Бордвок загорался. Это же дерево, еще раз повторяю. Начинался пожар и так далее и тому подобное. Опять-таки, закрыть это абсолютно, сделать, чтобы это стало невозможным, невозможно. В этом городе это невозможно. Там всегда будут бомжи, поэтому это должно быть совершенно глухо заколоченное какое-то или закрытое бетоном пространство, чтобы туда попадать никто не мог. И чтобы, если нам нужен какой-то мейтинс, там должна быть железная дверь с большим замком, чтобы никаких бомжей там не было под этим Бордвоком. Но в любом случае, даже вот просто вот то, что вот довели до такого состояния, ну вот работает несколько русских ресторанов на Бордвоке. Но даже тут, вот я скажу честно, что вот то, что было буквально, мы были там 2 года назад, это было лучше, чем сейчас. Во-первых, они работали, ну, дольше по времени. Нет, сейчас они начинают закрываться где-то в 11, там, я не знаю, в 11 часов. Они больше работали по времени. Ассортимент был лучше, цены были лучше. Там был кальян. Там была, да, публика была получше и так далее. Сейчас вот в воскресный день это, вот даже по словам моей дочки, которая это видела тогда и видела сейчас, она говорит, что такое впечатление, что здесь все в упадке. Это не надо обладать каким-то специальным чутьем, чтобы это увидеть. Что вот резко виден спад. Может быть, там, я не знаю, суши не изменились, возможно, нет. Но вот эта вот обстановка резко меняется. Я не знаю, что... Ну, то есть, я понимаю, конечно, что вот это старое поколение, к сожалению, ушло от нас. И вот тот Брайтон-Бич, который был когда-то за счет того, что там были вот эти все старики, оно, к сожалению, на выходе, на последнем выходе. Но я никогда не мог себе представить, что это настолько повлияет на весь район, что фактически весь район, перестал быть этим районом. Я там никогда не жил, честно вам скажу. Я не могу сказать, что я был большим поклонником походов на Брайтон-Бич, и, как говорится, я не гудел по ресторанам каждые выходные, но, честно говорю, нет. Нет, это никогда не было моим, и, в общем, как говорится, и сейчас таким не является. Но что было приятно, что те люди, которые ходили, я, как говорится, совершенно не имел ничего против этого, они создавали определенную такую, знаете, праздничную атмосферу, хотя бы с этой точки зрения. Это было совершенно четко видно, даже по тем машинам, которые туда приезжали, высаживали пассажиров, там был этот валет-паркинг и так далее. Вот эта вот эпоха, пока вот там, в частности, был Националь и так далее. Ну, сейчас это все в каком-то вот таком, знаете, вот на последнем издыхании. У них они лишились своего такого вот, я не знаю, то ли драйва, то ли посетителей, то ли они не могут найти, что им делать. Надо делать современную дискотеку для современных людей или продолжать подавать пельмени с борщом, понимаете, для более старшего поколения. Возможно, это как-то можно объединить, я так понимаю, что, наверное, просто нету тех интерпренеров или нету того наплыва. То есть раньше был больше наплыв русскоговорящего населения. Оно сейчас кончилось, вы понимаете? Потому что молодые люди, вот, допустим, уже возраста моей дочки, да, они там жить не захотят. Они захотят это посетить, да, с удовольствием. Вот она любит, например, эту узбекскую пищу. Она вот это вот узбекский ресторан. Они действительно очень вкусные. Прекрасное обслуживание, прекрасное и так далее. Но понимаете, вы же не можете выжить на одном-двух там, я не знаю, ресторане Узбекистан, как говорится, во всем этом районе. Раньше там было, по-моему, что-то в пик было 82 ресторана. 82. Ушло это время, вы понимаете, это настолько грустно, грустно говорить. Ну, я не знаю, наверное, все-таки канал, наверное, вот сейчас вдоль Эммонс-Эвеню, наверное, там немножко более красиво сейчас стало. Но раньше было и то, и другое. Ну, я говорю, вот как-то вот упало оно. И не поднялось. Я не знаю, может быть, это проблема конкретно города всего. Вот мы с вами можем это обсудить. Может быть, это действительно проблема всего города. Что весь город находится... Вот, начиная вот с того самого финансового кризиса, он находится в упадке. Вот так, этот же кризис, вот, например, очень резко повлиял на Лас-Вегас. Вот давайте так скажем. В Лас-Вегасе было огромное количество вот, до 2007 года примерно. До 2008. Было огромное количество проектов таких новых казино, новых башен, новых там каких-то санаториев и так далее. То есть я просто помню это. Там что-то было 30-40 проектов, которые, понимаете, собирались выше, больше, красивее, дороже. И вот, значит, произошел этот кризис, все полностью, даже те, которые строились, перестали строить. Зависли вот в строительстве. Некоторые не были достроены еще 15 лет после. Ну вот этот вот, понимаете, вот что-то вот совершенно явно происходит такое. Вот знаменитую собирались строить башню Сверлона, за нее называли, 610 метров в Чикаго. Она должна была стать вот новой визитной карточкой Чикаго. Она должна была прямо быть на берегу озера Мичиган. И под нее выкопали круглую яму, сделали фундамент, и тут строительство остановилось. Почему? Потому что кончилось финансирование, банк там что-то то ли лопнул, ирландский банк какой-то финансировал это. В общем, все, строительство закончилось, девелопер разорился, до свидания, все. И вот у меня такое впечатление, что вот нечто подобное произошло и в Нью-Йорке. Хотя, конечно, Нью-Йорк имел какое-то временное выздоровление, я так понимаю, в какой-то момент. Но это выздоровление вот сейчас, оно абсолютно четко нарушено вот этими городскими властями, что де Блазио, что вот потом Адамс, что сейчас Мамдани, они город загоняют знаете, они не делают из него что-то красивое, они из него делают что-то вот такое очень посредственное, черное, понимаете, с этими сумасшедшими мусульманами, которые там бегают и так далее. Вот я задаю вопрос, зачем напустили столько людей, которые абсолютно не соответствуют американской действительности, американской структуре? Кто вот решал подобные вопросы? Я понимаю, что хотели бы запустить каких-то, допустим, образованных людей из Турции, допустим, которые хотят уехать от Эрдогана, потому что он диктатор, они не выдержат, они образованные, продвинутые люди. Окей, замечательно. То же самое есть, допустим, какая-то прослойка есть в Пакистане. Есть огромная прослойка очень умных иранцев, допустим. Но они уже все уехали, кстати, из Ирана давным-давно. Из Египта. И так далее. Тут не важна религия абсолютно, понимаете? То есть они уже давно продвинутые люди, понимаете? Их жены не будут в парандже ходить. А тут мы смотрим, мама дорогая, это же вот просто какой-то кишлак нашли забитый. И взяли его, экстраполировали сюда к нам. Зачем? Ну, в общем, я ответить на это не могу. Это полностью убивает здравый смысл. Вот когда ты задаешь этот вопрос, то смысл абсолютно полностью убивается. Потому что нету реальной причины для подобного. Это чисто политика. Нагнать сюда народ, который терпеть не может Америку, не понимает Америку, не хочет ее понимать, не хочет адаптироваться, не хочет ассимилироваться, не хочет даже сделать никакого движения в этом направлении. И не будет делать это движение. То есть это попытка изменить Америку изнутри. То есть мы говорим о какой-то ползучей такой эволюции, революции против существующего порядка в Америке изнутри. Просто за счет демографии, за счет времени. Даже если представить, что вот это население, оно не рожает там по 20 детей, как многие хотят сказать, нет, они этого не делают. Но они рожают по 3 детей, тогда как мы рожаем по одному. То есть рано или поздно это на себе скажется. Вы поймите, во всей Франции всего 10% мусульман. Всего. Во Франции. Вы смотрите, сколько проблем они имеют с ними. Ну, Франция там еще там свои личные проблемы, но неважно. Смотрите, во всей Англии 6% мусульман, или даже 5%. И вы смотрите, сколько проблем там. Вы хотите это здесь? Я не понимаю этого. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
3: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Но новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю эту тему. Понимаете, тут надо все-таки действовать с головой определенной. То есть люди в том же Узбекистане, в том же Таджикистане, в том же Казахстане, допустим, Азербайджане и так далее. Во всех этих странах бывших, бывшего Советского Союза. С образованием, с нормальным пониманием жизни во всем мире и так далее. Какая у них религия, в принципе, не очень сильно важна. Как они ее отправляют и далеко ли они ее отправляют, целиком ли? Скорее всего, нет. Понимаете, вот если проводить с ними собеседование, быть то, что называлось, знаете, есть был ценз на образование, ценз на имущество и так далее. Должен быть ценз на лояльность. Тест на лояльность. Эти люди бы, скорее всего, этот тест прошли бы. И тогда не было бы никакого вопроса о том, что кого-то дискриминируют, потому что вот у них такая религия. Или еще что-то. Это бы вопрос не стоял. Но вот этих вот забитых, абсолютно неграмотных, понимаете, по совершенно ясно, понятно, что они враждебно будут относиться к Соединенным Штатам, потому что Соединенные Штаты не восточная страна. Вот людей, которых сюда запускают, вот этих вот, скажите, каким местом вы думаете? Или вы это делаете специально для того, чтобы изменить саму, вот то, что называется, фабрику этой страны? Знаете, вот я каждый раз привожу пример, когда меня спрашивают, вот был знаменитый пакистанский инженер, я как не могу никак вспомнить его имя, но, в общем, он был инженер по структурному строительству, то есть по строительству небоскребов, инженер. Один из лучших в свое время инженеров в мире. Был из Пакистана, был хорошо обученный, нормальный человек. Знаете, это самородок был, это, конечно, было исключение. Скажите, для чего импортировать дешевую рабочую силу в наше время сейчас, когда мы вот-вот стоим на пороге того, что вообще количество людей просто будет не нужно такое количество. Нам нужно сохранять, конечно, демографию, нам нужно, чтобы ее сохранялось хотя бы то же число, что есть, или росло вверх. Но, в принципе, проблема с лишними людьми будет совершенно ясно присутствовать. Потому что появятся роботы, и мы остановить это не можем. Никто, никак, никогда, никакие политики это не остановят. И не будут останавливать. То есть, понимаете, появится робот, который выполняет работу человека в 20 раз лучше, в 100 раз быстрее. Без проблем, без нытья, без болезней, без пьянок, без всего. О чем мы тогда говорим? В общем, так или иначе, мы должны очень серьезно думать на эту тему. Но вот впечатление общее унылое. Унылое. Вот от этого Брайтона, от этого... Я, причем, раньше никогда вот такого не говорил. Он мог быть... Знаете, Брайтон мог быть напоминать какую-то русскую деревню, допустим, каких-то там, знаете, какой-то оторванный кусок что-то между Россией и Украиной, где-то, понимаете, заброшенный в Америку. Окей, возможно. Но такой же кусок есть у китайцев в виде Чайна-тауна, был когда-то у итальянцев, был, и ничего никто по этому поводу не фыркает. Все почему-то очень любят даже пойтись по Little Italy, который вот тоже Мамдани вытащил из карты и вообще забыл про ее существование. Все почему-то очень любят посидеть там в ресторанах, поесть итальянскую пищу. Посидеть, погалдеть там, как говорится, закусить желато и так далее. Почему-то это не вызывает ни у кого никаких вот таких нареканий. Поэтому почему-то только вот это, у нас вот этот вот... Менталитет почему-то так работает, что вот этот русский район, который там был, такой русскоязычный, даже если он вычурный немножечко был. Видите, мы почему-то не можем пережить это. Я совершенно спокойно ко всему этому относился. Если кто-то хочет жить на Брайтоне и вот в этом, как говорится, ажиотаже всего, ну, на здоровье, это в конце концов. Я видел пик этого Брайтона, поверьте мне, я же приехал-то, что называется, в 91-м году. Я видел, как все это развивается. Это где-то вот достигло своего вот, ну, апогея, где-то к концу вот 90-х годов, начало 2000-х, вот тогда. Это был апогей Брайтона. Я думаю, что 2005 год, это был последний год, когда вот этот, потом оно начало снижаться вниз. Повторяю, и певцы пели другие, и пища была другая, да, цены были другие, боже мой, вы понимаете, то есть люди могли себе позволить пойти вечером действительно погудеть, как говорили. Почему? Потому что, ну, я помню до сегодняшнего дня, что банкет стоил 25-35 долларов на человека. Это считалось дорого даже. Сейчас таких цен нет. Сейчас ты должен положить столько за двоих, что ты начинаешь думать, а нужно ли оно тебе? И вот это тоже, конечно, влияет на всю эту ситуацию. Но самое главное, что идет отток населения. Вы поймите, как только более-менее продвинутое население понимает, что есть какая-то жизнь. Кстати говоря, у Бруклина это проблема определенная. Что люди, которые живут в Бруклине, они не понимают, что есть жизнь вне Бруклина. Что как только ты переезжаешь мост, допустим, в Нью-Джерси, как раз жизнь начинается в Нью-Джерси, а не в Бруклине. В том смысле, что там чище, там здоровее, там зеленее, там в 100 раз больше различных разнообразий. Даже в той же пище. Что там спокойнее, там безопаснее, там лучше дороги. Люди считают, что вот жизнь на Бруклине заканчивается очень многим. Они настолько редко куда-то попадают, что им кажется, что вот в Бруклине это вот средоточие всего. А вот как только ты выезжаешь за его пределы, там все заканчивается. Нет, это не так. Там, наоборот, все начинается. Ну, в общем, ну так или иначе. Видите, вот это вот очень множество продвинутого какого-то молодого населения сказал, слушай, а что я держусь за этот Бруклин, за этот Брайтон, тем более. Работы там нет большой, понимаете, там продвинуться нельзя, все говорят на русском языке. То есть какая-то часть людей оттуда действительно уехала, фыркая, потому что они хотят какое-то продвижение куда-то. Но они бы приехали обратно, если бы это был бы, поддерживался какой-то уровень всего этого. То есть они бы посещали эти места. А сейчас там нечего посещать. Я говорю, вот в районе 11:30 вечера, когда я шел по нему, обратно к машине, это уже вот я шел со своим приятелем, который продолжает жить в Бруклине. И он, и я, мы вдвоем сказали, слушай, вот район упал. Он перестал быть тем. Сменились жители, сменились власти города. Все находится на выходе. Ну, еще 10 лет вот такого вот прозябания. Ну, там есть, конечно, островки какие-то. Тут немножко получше, тут немножко там, допустим, Ашиана как держится там за воротами, как за крепость какая-то определенная. Там еще несколько домов высотных построили на этих брайтонских улицах, я видел. Ну, то есть замечательно. Но опять-таки везде стоят там, знаете, замки, охрана, железные ворота. Ну, потому что, слушайте, как только ты выходишь на улице такое ощущение, что зоопарк. Ну, вот не было такого. Не было такого. И город, ну, и или весь город, или конкретно Брайтон, он находится в упадке. Это ясно и видно, понимаете. Или, вот понимаете, он держался за счет того, что был постоянный приток народу из России, из Украины, из Белоруссии, из вот, ну, из бывшего СССР, постоянно приток был. Сейчас этот приток закрыт из-за войны. И, видимо, это тоже повлияло, что бизнесы не процветают, денег у них нет, в рестораны некому ходить. Ну, я не знаю, я просто рассуждаю вслух. Тут очень много противоречивых факторов в моей собственной речи. Как бы с одной стороны то, с другой стороны это. Что с одной стороны хотелось бы, чтобы этот район процветал, с другой стороны дети взяли и уехали оттуда. Да, есть такое. Тут нет четкого сценария, почему все это происходит. Я вам просто рассказываю вот то, что видно. Ну вот, может быть, это конец вот этого русского или псевдорусского, скажем так, вот этого века, который там был. Потому что держалось вот именно на том поколении, которое вот сейчас уже, понимаете, на уровне 85-90 лет. Может быть, это поколение уйдет, и все, и Брайтон уйдет вместе с ними. Но это непонятно. Я не знаю, честно говоря, не знаю. Не знаю, но я бы не хотел, чтобы это произошло, честно вам скажу. Я еще раз повторяю, я небольшой поклонник, что называется, сплошных русских кабаков и там всего-всего-всего вот этого. Но раньше это было, вот, было впечатление большего такого, знаете, пира. Даже не знаю, как сказать. Ну, то есть, это было что-то более такое, знаете, праздничное. Более красивое. А сейчас... Ну вот, зато теперь у нас теперь там будет какой-то маленький, зато у нас теперь на карте появился маленький Йемен, маленькая Палестина, маленькая, у нас исчезла маленькая Италия, у нас исчезли, как говорится, еврейский район, но у нас зато появилась маленькая Палестина. Ну вот, понимаете, это парадоксальный момент демократической системы, понимаете, как демократия из самых лучших побуждений уничтожает сама себя. Причем она поймет, что она уничтожила себя, когда уже будет очень-очень поздно. Когда уже говорить не о чем будет, потому что эти люди все не адаптируются, а получают гражданство рано или поздно, теми или иными путями. Начинают голосовать, и голосуют понятно за что и куда. И вы ничего с этим сделать не сможете. Потому что это надо взять и, грубо говоря, разжаловать где-то, я не знаю, ну, наверное, 500 000 человек, так если реально говорить, наверное, в целом городе. Представляете? Потому что такого количества раньше не было. Упадок, господа. Упадок. Если вы не хотите, конечно, если вам плевать, что это станет маленьким новым Пакистаном каким-то, то замечательно. Тогда вас-то не волнует. Но если вы хотите вот это вот, чтобы это хоть как-то что-то сохранилось, то тогда нужно что-то по этому поводу делать, а никто ничего не делает. Ну... Сразу говорю, республиканская партия не делает ничего. Они много рассуждают, но так, как мы с вами рассуждаем, но ничего не делают. Добрый день, вы в эфире.
0: А, доброе утро, Александр. С вами согласен. Вот у меня две дочки и сын. Сын живет в Вирджинии, две дочки живут в Нью-Джерси. И уехали отсюда. Вот и там так, я был вот вчера там у дочки в Нью-Джерси. Едешь, дороги свободные. Ям мало, почти нету. Вот.
2: Они а сейчас в каком графстве дочки живут?
0: А, одна живет младше через Гатлинс-Бридж туда, в сторону Нью-Йорка аэропорта. А вторая живет, это Ланока Харбор, что-то такое. Это Автокросс-Бридж на юг. Где-то 50 майлов от...
2: Ну, то есть, это, я понял, то есть, это они живут в Южном Нью-Джерси, я понял.
0: И та, да. Другая, где-то... Еще вам скажу, сейчас вот эти камеры понаставили на красный свет, это просто грабеж населения.
2: Да, да, это тоже есть, да.
0: Чистый
2: да.
0: грабеж. Ужас.
2: Слава. Но они отпугивают, вы понимаете, и я вам еще такую вещь скажу. Вот заехать в Нью-Йорк сейчас $19 мост, потом вот этот вот, что они берут за то, что ты въехал в Манхэттен, туда не заезжаешь теперь, дополнительные деньги, потом бензин стоит дорого. Понимаете, то есть вот это все вместе, это накапливает, чтобы поехать в Нью-Йорк туда и обратно, это $50 только на дорогу. Вот из Нью-Джерси, допустим. Мосты, туннели, один мост, второй мост, туда-сюда, дорога стоит, допустим, там Нью-Джерси Турнпайк. Стоит денег. Вот приехать вот туда, там, причем, вот я продемонстрировал своей дочке то, что она не верила. Пока мы ехали через Манхэттен обратно, вот когда мы подъезжали к Вашингтон-Бридж, как всегда, везде одна и та же самая пробка. Причем линии достаточно, не знаю, что происходит, почему в Нью-Йорке постоянно одна и та же самая пробка рядом с Вашингтон-Бридж. Причем она иной раз тянется часами. И то же самое такая же пробка около Гаваноса. И вот, что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, так, вот выезжаешь, переезжаешь в Вашингтон-Бридж, такое впечатление, ад закончился, начался рай. В Нью-Джерси открылась такая же дорога, столько же полос, блин. Выезжаешь свободно. Все отремонтировано, никаких ям, никакого мусора в таких количествах. Нет бездомных, которые требуют милостыню прямо на хайвее. Ну ничего этого нет. Понимаете, я говорю, что это какой-то... Вот открывает, думаю, слушай, Господи Боже мой, то, что где-то только что был. Преисподний, что ли, какой-то? Помойки. Такие же улицы, такие же дороги. Правда, не ремонтированные, не в ужасном состоянии. Но тут выезжаешь, пробка закончилась. Я думаю, Боже мой, что произошло? Почему здесь была пробка, а тут ее нет? С таким же количеством потоком машин. Не знаю. Убейте меня, не понимают. Не понимаю. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Это Илья. В начале весны этого года я прибыл на Брайтон со знакомительной целью, на котором мне было 20 лет. И увидел, так сказать, небольшую разницу между тем, что было раньше и стало сейчас. Ну, про грязь на улице я не говорю, там были еще сугробы убранные, так кое-как, и люди пробирались, так сказать, по узким тропинкам. Вот. Еле нашел магазин «Санкт-Петербург». Раньше он был двухэтажный, а сейчас это еле-еле его обнаружил, но заглянул. Увидел все достопримечательности. Кстати, раньше был магазин «Черное озеро», по-моему, да, вот на углу.
2: Черное море. Я мимо него проходил, оно как стоит заколочен, так и стоял.
3: Да. Это на углу Брайтон Бич и Кони Айленд,
2: да.
3: Я прошел Брайтон из конца в конец, значит, все эти переулки посмотрел, так сказать, издали. Но, короче, что я там увидел? Я единственное, что я отметил по сравнению с другим Нью-Йорком, это то, что там очень мало было, практически не было загорелых людей. Сильно загорелых людей. Так вот, о чем мы говорим, значит, если сравнить юг Бруклина, это Брайтон, его окрестности, и север, например, район Гринпойнт, как я называю, маленькая Польша, так это две большие разницы, значит, там, где живут европейцы, там, значит, вот эти самые поляки, скажем, то там чистота, порядок, уют и, ну, в общем, короче...
2: Гринпойнт сейчас очень резко развивается, он рядом с Манхэттеном, поэтому...
3: Ну, наверное, да. Ну вот, а на Брайтон-Бич меня чуть не сбил на тротуаре велосипедист. Ну и вообще, конечно, публика там еще та, убожество, маленькие домишки эти самые с покосившимися этими самыми вывесками там, ну, так мне показалось, во всяком случае. Грохот над головой, грязь, ну и так далее. В общем, вы абсолютно правы. Короче, я заканчиваю. Если вы будете, Александр, писать «Спортлото», то я вашу петицию с удовольствием подпишу по поводу состояния Брайтон-Бич. Спасибо.
2: Спасибо. Ну, я ничего писать не буду, я там не живу. Но я просто наблюдаю то, что я наблюдаю. Грохот там всегда как бы от поезда был. Кстати говоря, понимаете, есть прекрасные способы этот грохот убрать. Совершенно спокойно, понимаете, это все давным-давно делается по всему миру. Почему Брайтон в этом отношении особенный, почему абсолютно никого это не волнует, не интересует, я не понимаю. Опять-таки, я это не понимаю. Что происходит? В чем, что называется, цимес всей этой проблемы? Не понимаю. Грязь убирается, дороги ремонтируются. Что вы думаете, Нью-Йорк единственный город, где плохие дороги? Да нет, ну слушайте, везде ремонтируются дороги. Грязь, вы понимаете, это же не вопрос в том, что... В европейской какой-то Вене нету грязи. Ну, там, может быть, действительно население меньше кидает бумажек. Окей, допустим. Но там дело не в этом, не в том, что меньше кидает. Там постоянно чистят. Там есть постоянная очистка. Это абсолютно нормально делается. То есть не вопрос в том, что намного меньше мусорят. Но это тоже, наверное, есть такой момент. Но я еще раз повторяю, там есть уборка. Там идут и моют тротуар. Идут вот эти вот машины с крутящимися щетками, с шампунем, которые моют тротуары. Ну, там раз в неделю, раз в две недели, не знаю. Но там не пахнет мочой, вы понимаете? Не пахнет мочой. А здесь такое впечатление... Что вот, понимаете, ты идешь по общественному толчку. Особенно, когда жара, наверное, это вообще фимиама, я думаю, просто амбре стоит. Потому, вот исчез. Раньше, пока были вот эти все эти русские рестораны, русские владельцы каких-то магазинов и так далее в большом количестве, они, видимо, вынуждены были следить за всем этим, ну, не вынуждены, или их обязывали следить за всем этим, а они, что называется, делали это, даже если из-под палки, то было чище, было лучше. Сейчас этого состояния нет, просто нет. Ну, и Дэй Брайтон, сам честно скажу, он опустел. Он был, было больше народа, понимаете, причем такого, вот не побоюсь сказать, праздно шатающегося народа, понимаете, то есть люди, которые имели свободное время, имели возможности какие-то, они ходили по магазинам, они гуляли, что-то такое, по Бордуку ходила очень такая наряженная публика. Я это очень хорошо помню. Мои родители так делали. Мы никогда, знаете, я вам скажу честно, вот, ну, то есть я не имел, как говорится, никакого отношения к Брайтону в смысле жизни там, но я никогда не фыркнул по этому поводу, что вот типа русские, там, вот там из деревни, вот откуда-то там неграмотные такие сякие, я никогда этого не говорил. Это был, понимаете, это был какой-то вот постоянный зуд у какого-то вот части людей, которые вот приезжали, начинали фыркать, так что ты приехал туда? Ну, не, ну, вот тебе не нравится Брайтон-Бич, ну, файн, окей, это твое дело. Ну, так живи своим, там, я не знаю, где ты там живешь, и не приезжай туда. Я уверен, что, наверное, каким-то итальянцам не нравился Литл-Итали, понимаете, там, или Бенсонхерст. Они считали, что это какое-то, знаете, перерождение Италии, которое никому не нужно. Ну, окей, допустим, или Сицилии. Ну, окей, у них свои там дела были, у нас были свои. Но я говорю, что тут я никогда не фыркал по этому поводу. Ну, хотят люди жить вот так, как они живут. Ну, и пусть живут на здоровье. Почему я должен им это запрещать делать? Тем более, что они никому не мешают. И тем более, что сейчас вот так на поверку получается, что пока вот они, вот эти все вот эти русско-еврейские товарищи там были, там было лучше, чем есть сейчас. А вот когда они умерли, стало совсем плохо. То есть пока они были живы, пока они были, говорится, в силах и в памяти, этот Брайтон-Бич имел совершенно другое, другой знаменатель. А сейчас он, ну вот, нет. И очень жалко, что так. Я вам честно скажу, очень, я не житель Брайтона, не житель Бруклина, но очень жалко, что так. Честно вот вам скажу, очень жалко. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
6: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвеню и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
5: Счастливое детство начинается здесь.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. Секрест. Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Новости.
9: Аналитические передачи.
8: Репортажи. Мнения экспертов.
9: И прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучше. душе.
10: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
11: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
14: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
15: Дэвидсон Радио.
14: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники.
16: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
17: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: Нуждайтесь.
16: В Нью-Йорке 8 часов утра.
18: WSNR, Jersey City.
16: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на
16: Дэвидсон Радио.
19: Информация к этому часу.
20: В студии с новостями Наталья Густрицкая. Рост мировых цен на нефть выше $100 за баррель. После нового обострения конфликта на Ближнем Востоке может привести к дальнейшему подорожанию бензина, продуктов и товаров к началу учебного года. Компании уже предупреждают, что перекладывают возросшие расходы на транспортировку и производство на потребителей. Премьер Израиля Бенямин Нетаньяху проинформировал министров своего кабинета о том, что США настаивают на выводе израильских войск из Сирии, Ливана и сектора Газа. При этом Биби выразил несогласие с этим и заявил, что намерен сопротивляться. «Я скажу им нет», — цитируют СМИ заявление израильского политика. Главный судья финального матча чемпионата мира словенец Славко Винчич завершил карьеру. В решающем матче мирового первенства сборная Испании со счетом 1-0 в дополнительное время победила команду Аргентины. В конце второго тайма Винчич показал аргентинскому полузащитнику Энцо Фернандесу вторую желтую карточку, после чего игрок был удален. Всего 46-летний Винчич отработал на 4 матчах завершившегося чемпионата. Международная федерация футбольной истории и статистики признала словенца лучшим арбитром турнира.
21: Погода. На Дэвидсон Радио.
20: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 71%.
21: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше. В агентстве

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа, еще раз, и мы продолжаем нашу вот эту тему. Ну, тема грустная, поэтому я не знаю, кто что хочет высказать на эту тему. 718-303-90-90. Добрый день, вы в эфире.
3: Доброе утро, Александр. Спасибо, доброе, как всегда, за интересную передачу. Я вам хочу сказать... То есть я с вами абсолютно согласен, и я вам объясню почему. Потому что, когда я приехал 30 лет назад, я приехал из большого города, двухмиллионного, и приехал в Пенсильванию, как вы правильно говорите. То есть я имел опыт жизни большого города, американского, и одноэтажной Америки, как вы правильно говорите, что там жизнь такая же, как и, то есть, не кончается Бруклином, понимаете? Такие же Мейсисы, такие же огромные магазины, такое же все, чистота, конечно, порядок. А почему я говорю, что я живу недалеко от Брайтона? И я вижу, как он медленно-медленно умирает, как и, так сказать, вся американская вот эта, я скажу, демократия. Сколько раз я говорил всем нашим, ну, они не виноваты там, и Ари Кагану, и Алику Бруку Кра, по поводу, как рассыпается бордвок, whatever. Это же достопримечательность. Я видел фотографии, как, где красивые Америки. Ну, это было, конечно, очень давно, я так понимаю, где люди приезжали сюда и ходили по бордвоку, красиво одетые, там все это было красиво-красиво.
2: Ну да, это имело какой-то праздничный такой вот,
3: ну,
2: вид.
3: Ну, конечно,
2: понимаете,
3: праздничный. Это же отличная эра. И этот бордвок, я его называю минным полем, потому что иначе по нему пройти невозможно, понимаете, как бы не то, что там с голыми ногами, а даже в этих шлепках и все, понимаете. И сам Брайтон, конечно, это... Потому что почему? Потому что люди, если вы абсолютно правы, я с вами согласен в каждой вашей, так сказать, объясним, что в 70-е годы приехали люди, потому что принимал большие города, конечно, такой, как Нью-Йорк. А сейчас кто? У меня двое детей живут в Пенсильвании. Они что, захотят жить в Бруклине? Да в жизни никогда, понимаете? Я приезжаю туда, да, но это мое личное мнение. Я не хочу никого обидеть. Я приезжаю в Пенсильванию, и я смотрю на эти чистенькие дома, эти аккуратные все улицы, все, понимаете? Хотя вначале я приехал, и мне было ужасно страшно, потому что я приехал с большого города в одноэтажную Америку, где люди не ходили. Где не ходили, одни машины были, понимаете?
2: И что для меня... Я понимаю, самое... но...
3: Да. Понимаете, самое было, что я был шокирован, что 80-85 лет человек, который еле ходит, садился в машину и ехал. Я понимаю, что нашим пожилым людям вот это, в Бруклине, конечно...
2: Но это не наши, это американцы, конечно, так делали.
3: Нет,
2: да.
3: я говорю, почему, как вы правильно говорите, что 70-е годы, только город принимал людей в основном. И, конечно, не было таких. А молодые, конечно, уезжают. А, как вы правильно говорите, старые постепенно-постепенно уходят в мир. Ну и все. И Брайтон-Бич, это уже далеко не тот Брайтон-Бич. Спасибо вам большое за передачу.
2: Да,
3: хорошего
2: спасибо,
3: вам дня.
2: Спасибо. Всего доброго. Добрый день, вы в эфире.
4: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
4: Я не житель Нью-Йорка или Бруклина, но я там часто бываю. Первый раз приехал в 78-м году. Если вспомнить, начало 70-х, это не был русско-еврейский район, это был афроамериканский район. Прошли изменения. То же самое сейчас происходит, остановить невозможно. Но что я хочу сказать? Посмотрите на эти улицы. На каждом углу стоят урны для мусора. Они переполнены неделями, никто их не очищает, эти урны. Посмотрите на пешеходном переходе. Нету сигнала переходить улицу. Кто бежит первый впереди движущейся машины? Наши старички с Уокера.

0: Они первые перебегают, они не смотрят ни на сигнал, ни на что светофора. За собаками, ну, 10% если убирают на улице за собаками на траве, это будет хорошо. Так что, ну, ну и сами власти...
1: Это, но все равно, но убиралось. Раньше это было в лучшем состоянии, чем сейчас.
0: Все, уже не будет такого. Я когда-то остановился на ВС-5, там в апартментах, тебе на голову может пепельницу высыпать, очистить, просто в окно.
1: Ну, всякое бывало, я все понимаю прекрасно, но, спасибо, но такого, вот как сейчас, я вижу, не было, понимаете, вот сейчас, не вопрос вот конкретном, к одному человеку и так далее, нету абсолютно какого-то вот, вот этого ощущения. Оно абсолютно полностью с ума сошло. То есть абсолютно себя изжило, может быть, в чем-то. Вот в этом вот, вот состоит. Понимаете, мы не, я не. Я так понимаю, что просто вот то поколение ушло. А новое не приехало. Новой эмиграции-то нет. Евреи все выехали из России. А русские это оттуда не едут или не организовывают что-то подобное. Им или это не надо. Знаете, нет вот этой русской эмиграции. Это же была фактически еврейская эмиграция. Так давайте говорить уж, если на то пошло. Просто русскоговорящая. И они вот организовали себе что-то такое вот в виде новой такой маленькой Одессы, как угодно можно называть. И это имело свой какой-то очень такой праздничный вид, я вам скажу честно. Сейчас этого вида больше нет. Просто нет, и все. Добрый день, вы в эфире.
2: Алло, я хочу сказать, что, конечно, это... Да, большое спасибо, что вы подняли такой интересный вопрос для нашего Бруклина. Значит, я живу на Ocean Parkway. У нас такое творится кошмар и ужас. Ну, то, что по Брайтону невозможно пойти, это уже все знают. Но я хочу сказать другое, что я позвонила 311, 411 и просила, чтобы они какие-то меры... приняли, потому что у нас на улице, ну, просто ужас, какая грязь. Они даже не взяли мою жалобу. Вот кому вот, ну, обратиться?
1: Не знаю. В Бруклин? Не знаю. Не знаю.
2: Да, это...
1: Бруклин абсолютно находится в каком-то свободном падении полном. Понимаете? Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, доброе утро.
1: Слушай,
3: в каком году вы,
1: доброе
3: в каком утро. Году вы, в каком году вы приехали?
1: В 91-м.
3: Ну, я приехал в 77-м году. Uh-huh. И на моих глазах Брайтон-Бич. Я жил тогда в Квинсе. Мы молодые, конечно, были, красивые. Все приезжали на Брайтон, на Бодворк, для того, чтобы получить удовольствие. Вот эти все люди, как бывшие хозяева Националя, Интернешнл, Арбата, Садко ресторан, Одесса ресторан.
1: Зодиак.
3: Приморский, конечно. Но дело не в этом. К чему я хочу сказать? Вот мы выбираем, как Миша Навахова, или других этих, вроде бы, политиков. Они же ни хера не делают. Они ходят и болтают ерунду, они показывают что-то, они ничего не добиваются. Брайтон, конечно, это чистая хрень сегодня. А просто люди раньше одевались на Брайтон как на праздник, которые приезжали
1: в
3: гости.
1: Да, это было,
3: одевали дорогие изделия, одевали красивые вещи, одевались, ходили по ресторанам. Это был праздник для людей. А сегодня это просто чистое дерьмо. Я не хочу обвинять людей, которые приехали вот, в последнюю эмиграцию. Да, они работяги, они красиво готовят, они красивые столы накрывают, вкусно, это все понятно. Но уровень не тот. И нечего удивляться, потому что общество меняется. Так же самое и в политике, и во всем. Слои нормальных людей, которые более не менее держали, культуру и все остальное, оно уходит, и нечего, мы ничего не можем сделать с этим. Вы согласны или нет?
1: Да, согласен. Согласен.
3: Всего хорошего.
1: Да, спасибо. Я, честно говоря, не наблюдаю, что делают политики в Нью-Йорке, но такое впечатление, что они либо ничего не могут, либо они ничего не делают. Что-то вот такое. Не знаю. Я не вижу результатов. Я не вижу результатов. Причем, понимаете, спор идет на уровне, нужно ли использовать вот этот вот тропический бук для борта. Боже мой, да сделайте его уже из бетона, но хоть сделайте. Может быть, откройте какую-то коммерцию, может быть, постройте дополнительные какие-то помещения для того, чтобы там действительно было что-то, празднество какое-то вдоль того же океана. Постройте дополнительные помещения для новых там каких-то кафе, ресторанов, так далее. Оно же все там вот как зависло, так и висит. Чтобы это было какое-то оживление, так далее. Может быть, окей, может быть, уйдут, допустим, там не будет чисто русская эрия, там поедет Starbucks какой-то. Окей, замечательно, хоть что-то. Но будет какое-то развитие. Его нет. Сейчас его нет. Понимаете, это явно на выходе. Вот мы были в ресторане «Татьяна». Ну, неплохое место. Так далее, зашли туда, посидели и так далее. Ну, оно, ну, тоже вот было впечатление, что ну вот все уже. Понимаете, вот там, знаете, и хорошие официанты работают, у меня никаких претензий нет. Ну, вот такое, знаете, какое-то, ну, вот, вот. Сейчас мы все соберемся, уйдем, понимаете, умрем и все. И вот и после нас вот хоть тут большой крест поставят. С шестиконечной звездой вместе взятый. Ну, вот как-то такое вот. Не должно быть оно так, оно было раньше по-другому, понимаете, это явно что-то вот не так ведется в этом городе, в этом конкретно районе. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
1: Да, слушаю вас.
4: Доброе утро.
1: Интересно. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день, Александр. Значит, Миша Навахов очень много чего делает. Каждый день он выступает на Фейсбуке и... Ну, вы понимаете,
1: но что... я так понимаю, что это не он виноват, я так понимаю, во всем. Он просто не может, наверное, все это сделать. В чем тут Миша Навахов? Если что, мы свалили все на Мишу Навахова. Понимаете, что он единственный человек, который может что-то сделать. Я думаю, что вся ситуация совершенно нерешаемая. Знаете, если один человек только, понимаете, решает все это дело, он, конечно, это не решит. Что сваливается именно на Навахова. Там весь район, должна быть совсем, нету динамики, вы понимаете, когда есть динамика. Вот сейчас динамика мусульман есть. Они приезжают в большом количестве, поэтому они выберут себе каких-то конгрессменов, и динамика будет, потому что их очень много. Они что-то делают, они там собираются закрепиться. Это явно и понятно. Это вне всяких сомнений. Они там закрепятся. Никакого другого закрепления с нашей стороны, там, или с русской, или еврейской, нет. Нету этой эмиграции, и те люди разъехались, и эти все говорят, слушайте, а зачем мне это помойка? Я лучше уеду в тот же Нью-Джерси, где все почище, и школы хорошие, и так далее, и у меня вот уже внуки растут, мне уже, как говорится, не до закреплений. Я уже о кладбище думаю. И вот, наверное, что-то такое идет, вот такой вот разговор. Или такие думы. И вот это, к сожалению, вот, оно, вот в этом, наверное, один из корней проблем. Я еще раз повторяю, я не вижу решений. Я не вижу решений всего этого. Потому что той атмосферы нет. Вы понимаете, почему нет? Потому что нету притока людей. Тот приток, эмиграция закончилась. Понимаете? Что эмиграция смогла и не смогла, как в той самой песне Токарева. Эмиграция смогла когда-то, но эмиграция закончилась. Понимаете, господа, мы все уже уехали. Мы все уже уехали, мы все уже сами. Вот я сам живу в Нью-Джерси. И, конечно, все это больно наблюдать, но это, наверное, вот тот исторический процесс, который происходит с нами самими, господа. Добрый день, вы в эфире.
5: Я по поводу Брайтона вот хотел сказать вам. Вы знаете, Алекс, а вот смотрите, какое русофобство там появилось. Все убрали русские названия на магазинах. Мы вот в Квинси живем, мы радовались, когда ехали туда и чувствовали себя немножко в своей стране, как тогда вот бывшей. А еще самое интересное, случайно как-то попал я на Брайтон, так там украинцы вообще разделили его на две части. Расставили флажки какие-то, непонятно, что происходит. Не могли бы вы
1: просто, это... Чтоб... Знаете, меня эти вот, что значит разделили? Поставили флажки и так далее, но на здоровье, слушайте, значит... Так далее. Там сейчас вот много узбекских каких-то там, Ташкент вот этот магазин действует. Ну что, я что-то против могу сказать. Нормально, по-моему, стало хоть что-то. Хоть кто-то что-то активен. Это лучше, чем заколоченные двери. Понимаете? То есть, ну вот если вот это Черное море стоит совершенно четко, абсолютно в полном упадке и закрыто, заколочено много лет, как и другие, очень множество других каких-то аховых таких мест, которые там были. Тот же национальный, он уже давно не националь. И так далее, и тому подобное. Что можно делать? Закрывать, понимаете, улицу нельзя, понимаете, так далее. Там нужно было на русском, я не знаю. Я считаю, что, в принципе, должно быть на русском, на английском, потому что все-таки мы в Америке живем. Но раньше был там, допустим, понимаете, было написано, понимаете, зодиак, они писали английскими буквами. Ну, на здоровье Приморский тоже было написано английскими буквами. Там просто была рядом надпись на русском языке, но на здоровье. Она и сейчас может быть. Ой, я не знаю. Не знаю, ребят, что вам сказать. Впечатление грустное. Грустное. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, доброе утро. Александр, я вот подумал такую вещь. Вам не кажется, что люди, приезжающие в Америку, тем более в Нью-Йорк и в Бруклин, они меняются как-то? Например, если мы говорим про узбеков, многие недовольны узбеками, что вот из-за них там появилась грязь, то все. А если вы были в Ташкенте, я знаю людей из Ташкента, я сам не был, но я знаю людей из Ташкента, которые сейчас туда ездят иногда. Это прекрасный чистый город. Возьмите украинцев, в их городах и в деревнях тоже все чисто. Почему, приезжая в Нью-Йорк, начинают люди все гадить? Вы не думали об этом?
1: Не знаю. Спасибо. Я, честно говоря, не гажу. Я не гадил там, не гажу здесь. То есть, если у меня, например, в машине остаются какие-то бумажки, у меня всегда есть пакет. Или стакан, куда я складываю лишний мусор, и потом я его просто беру и целенаправленно выбрасываю. И у меня во дворе, если, как говорится, я вижу, там какой-то пакет полетел, ну, бывает, бумага выскочила какая-то, или там бутылки из вот этого ресайкла вылетело несколько бутылок. Ну, так что, я что, буду по этому поводу кричать и истерить? Нет, я поднимаю эти бутылки, кидаю обратно в ящик. Вот и вся большая, как говорится, это забота. Мы это делаем у себя на участке. Почему мы не делаем это в городе, рядом с которым мы живем? Ну, там, конечно, это больше забот нужно на эту тему, понимаете? Но, в принципе, начинается все с самого себя. Не с Миши Навахова, пардон, а с самого себя. Я на сегодняшний день, повторяю, я не вижу, что мы, как говорится, можем сделать для такого, как вот то, что сейчас видно на Брайтоне. Непонятно. Я не представляю себе, что там можно по этому поводу сделать. В каком вот это все находится состоянии, понимаете, если нету притока нового населения, то эта ситуация будет продолжать умирать. Вот приток мы исламского населения там есть. Я так вижу, ну, чисто вот по внешнему виду это Пакистан. Возможно, это Северная Африка, но они не черные, они именно вот они светлолицые, что называется, поэтому это я так понимаю, но все в глубокой паранже. Только по рукам можно понять, что они не... кто они и что они. То есть это даже, это не палестинцы, вы понимаете, это именно куда более забитое население, это Бангладеш какой-то, что-то такое. Я не знаю вот конкретного характера этой эмиграции, понимаете, вот, но вот, судя по вот этим вот закрытым лицам, это вот, знаете, вот как вот то, что мы видим на каких-то таких клочках информации из Афганистана, что вот полностью люди закрыты, женщины с закрытыми лицами. То есть это полная бурка такая, фактически. Вот о чем мы говорим. Вот. И выглядит это, конечно, и их настолько много, понимаете, что вот в этом вся вот идея того, что что-то реально резко изменилось. Добрый день, вы в эфире. Наш телефон 718-303-90-90. Я еще раз повторяю, я не против, понимаете, там, узбекских ресторанов. Ну да, они, кстати, очень вкусные, очень ухоженные, все очень замечательно там сделано. Никаких проблем с этим нет. Проблема заключается в том, что исчезло все остальное. То есть мы говорим о чем? Что совершенно четко идет замещение населения. И, кстати говоря, эти узбекские рестораны там тоже не выживут. Если там будет сплошной Пакистан или что-то, они там не выживут. Потому что это совершенно другая, понимаете, одно дело, понимаете, когда... Речь идет о том, что, понимаете, все-таки это бывший Советский Союз, со своей культурой и так далее, понимаете, и здесь, понимаете, а здесь совсем другое уже. Там другой совершенно уровень культуры, совершенно по-другому эта культура работает. Вот о чем я говорю. Поэтому не знаю, что вам сказать. Добрый день, вы в эфире.
7: Доброе утро. Я вам скажу, вот полгода назад я был в Японии. Я не нашел ни одной мусорки. А чистота идеальная. Я пытался найти грязную машину, покрытую пылью. Я не видел. Водители сидят в белых перчатках за рулем. Наши политики, которые здесь, в Бруклине, избирают, они, по-моему, только думают о финансировании и о своем кармане. Практически они не делают. Вот мое мнение.
1: Я понял, я понял. Ну, возможно, вы в чем-то правы, знаете, я даже не знаю. То есть, культура в Японии, конечно, совсем другая. Надо отдать им должное, что там намного все более аккуратно. Но это, еще раз повторяю, может быть, действительно, это вопрос нас с вами. Потому что какие наши политики отражают нас самих, господа, понимаете? Каждый народ заслуживает свое правительство. Значит, наши политики отражают нашу собственную ситуацию. Поэтому что мы удивляемся? Мы кидаем бумажки, они их не поднимают, они что будут? А то, что наши политики все время заняты выборами, ну так это уж вообще не новость. У них практически единственное понимание, что происходит, это только вот, понимаете, от выборов дожить. Сохранить свое место. Никаких других, по-моему, деятельностей они не производят, очень многие. Сколько я не пытался, как говорится, наблюдать, то есть у нас вот в основном именно вот заняты охраной своего места. Как только ты ему говоришь, что нужно вот эти сроки, чтобы были, это вообще не обсуждается. Так, перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк.
1: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
2: Доброе утро. Я сегодня хотел бы поговорить на тему, какая номер один причина, когда люди не могут получить моргидж. Причина номер один – это, наверное, процентов 60 или 70, почему люди не получают моргидж, это DTI. Что такое DTI? DTI – это Debt Service Ratio, то есть это соотношение ваших доходов к расходам. Что происходит? Люди, допустим, хотят купить дом за 800 тысяч и положить, допустим, там $200,000, то есть у них сумма моргиджа будет 600 тысяч, да? То есть 800 – сумма покупки, 200 тысяч down payment и 600 тысяч mortgage. И вот не у всех людей есть достаточно, то есть не все люди могут заработать и показать доход на 600 тысяч. И когда люди подают, то банки просматривают все документы и говорят, слушайте, максимальная сумма лона, которую вы можете получить, допустим, 500 или 540 или 520 или 300 или вообще ничего. У меня сейчас есть один клиент, когда ему Chase дал приапрул на $200,000 на покупку кооператива. Чейз ему сделать не смог, он к нам пришел, этот клиент. Но когда мы просмотрели его документацию, он только может получить $50,000, а дали приапрул на 200. Вот это одна из главных причин. Что в этом случае можно сделать? Когда у вас недостаточно дохода для того, чтобы вы, допустим, могли приобрести недвижимость и получить тот моргидж, который вам необходимо, есть, конечно, несколько путей, чтобы это сделать. Но, во-первых, вы можете убрать какие-то свои, допустим, расходы. То есть, может быть, у вас там есть какие-то студенческие лоны, может быть, их выплатить. Может быть, у вас есть машина. У меня сейчас тоже вот был клиент, он платил за машину $1,700, финансировал. То есть, он выплатил эту машину для того, чтобы взять тот моргидж, который ему необходим. Может быть, у вас есть какие-то кредитные карточки, которые болтается у вас, и вы тоже можете их, допустим, выплатить. То есть, когда вы снижаете ваши месячные расходы, то сумма лона, которую вы можете получить, повышается. Поэтому, как бы, есть разные варианты. Когда уже, допустим, вот не получается это, то можно, допустим, сделать люди, которые находятся в своем бизнесе, мы можем сделать им моргидж, который называется, это банковские стейтменты. То есть мы можем поднять либо персональные, либо банковские стейтменты, посмотреть, какие деньги заходят на эти счета, и попытаться сделать уже на основании банковских счетов. А почему? Потому что на такс-реченах многие люди очень много списывают, особенно если у них там есть какая-то недвижимость или еще что-то. То есть очень много списывается, если вы, допустим, зарабатываете, ну, человек, который работает, допустим, на W2, показывает $200,000, то даже несмотря на то, что он показывает эти деньги, но есть какой-то real estate, все равно сумма конечная может быть гораздо меньше. Поэтому мы всегда находим варианты, которые, если даже вы по какой-то причине не можете получить mortgage с income verification, то есть с вашими tax-реченными, у нас есть масса программ, которые позволяют вам все равно либо получить моргидж на покупку, либо на перефинансирование. Кстати, телефон наш для справок – это 917-397-3000. Я думаю, что одна из главных причин, почему нам тоже клиенты приходят, это потому что мы всегда находим какой-то вариант, как помочь нашим клиентам. Еще хотел бы раз повторить, мы всегда находим вариант, чтобы вы получили моргидж, либо с банковскими стейтментами, либо по бумаге от бухгалтера, либо по вашим такс-счетам. То есть мы скажем, что вам надо сделать, допустим, в ваших налоговых декларациях, может быть, их поменять. То есть полно масса вариантов. Поэтому, если у вас непростая ситуация, звоните, пожалуйста, нам по телефону 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
0: Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов, радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
3: Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
4: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Специально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: любим Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Вот, ну, знаете, я не хочу, чтобы это было вот передача с нытьем. Понимаете, что все плохо, все ужасно и так далее. То есть, может быть, это какой-то конкретный случай. Может быть, это действительно конкретный город. Вот что Нью-Йорк, в общем, становится хуже. И это как бы отражается, в частности, на Брайтоне тоже. Возможно. Возможно, это так, но это не, понимаете, это не отдельное явление. Понимаете, это не поголовное явление. Я не вижу, чтобы становилось хуже, например, в Нью-Джерси. Я не вижу этого, честно говоря. У нас, как говорится, как все было, так и остается. Даже лучше становится. Я не вижу это в Пенсильвании тоже. Я, как говорится, вижу, что там как было, в принципе, неплохо, так и становится, даже лучше становится. Во Флориде, там, то есть многие говорят, что становится лучше. То есть это может быть конкретно проблема больших городов. Вот именно таких, как Нью-Йорк, а возможно, как Чикаго. Некоторые говорят, что Сан-Франциско стал хуже. Но вот я приезжаю, опять-таки, я это вижу с трудом, но кто-то, кто живет, говорит, что там стало намного хуже, чем было. Ну вот, понимаете, вот такая вот вещь. Добрый день, вы в эфире.
3: Прекрасный гастроном Ташкент, он 2 раза расширился. Чего там только нет. Но нет там израильских продуктов, потому что они открыто об этом заявили. Это сердце еврейского, ну, маленькой Одессы, так сказать. Вот вам черта, и вот к чему все это идет. Спасибо.
2: Да. Ну, что я могу сказать? Хозяин, барин, он имеет право на это. Хотя это, конечно, звучит крайне глупо, но, слушайте. Мы пожинаем то, что мы имеем, понимаете? То есть мы вот это вот, это даже не либерализм, а вот этот вот абсолютно полное наплевательство на самих себя, что называется, во многом мы настолько вот это вот добились, что, ну, что никто ничего не хочет, понимаете, с чем-то бороться. Зачем? Зачем это делать? Вот они вот себе живут, и все. И живут, и идет время, и идет. Понимаете, оно вот таким образом вот как-то продолжает вот само по себе развиваться. А мы, как говорится, все время сидим и удивляемся. А чему мы удивляемся? Нету... Нечем удивляться. Мы сами довели до этой ситуации. К сожалению, к счастью, не знаю. Кому-то это, наверное, нравится даже. Наверное. Кто-то очень доволен подобным. Я не знаю, как на это реагировать. Я считаю, что ситуация становится хуже. Добрый день, вы в эфире.
4: Доброе утро, Александр. Я коротко. Я живу, слава Богу, на стационаре с 2008 года. И слава Богу. Ну, на Брайтон я иногда раз в год, может быть, езжу на вторую аптеку. Никакие ташкенты, никакие ничего, там базар, вокзал, этот узбекский меня не интересует. И тут же я хочу ехать домой, назад. Только я ногу занесу на Брайтон, я тут же хочу назад. Нету Брайтона никакого. Я живу в национальном на Брайтоне. Наш район называется Нью-Брайтон. Поэтому я говорю, что творится, и на Брайтоне там уже нет нормальных лиц, там одни сковородки ходят, эти вот широколицые, то они там, хрен знает, уйгуры, калмыки, хрен знает, кто они. В общем, короче...
2: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Александр. Меня зовут Мария. Моя семья приехала в 79-м году. И вот я слушаю, мне очень, конечно, тяжело это все слышать сегодня, потому что когда мы приехали, мне было 31 год, моему мужу было 33 года, мы приехали сюда, не зная английского, искали работу, и все на Брайтоне в то время все говорили, что вонючий Брайтон, и все старались, и кто приезжали, уезжали в разные другие места, только не на Брайтон. Но на Брайтон все приходили на шаппинг. И мне тяжело говорить, потому что я сама чувствую, что скоро нам уже уходить, и поэтому, наверное, нас это так волнует. Сегодня молодежь это совершенно не волнует. Они, у них работы другие, не все сильно физические, как мы. Мы очень тяжело работали. На Брайтоне тогда было очень мало ресторанов. Практически можно было по пальцам посчитать. Например, при нас Националь построили, мое день рождения мы там справляли. И люди приезжали по вечерам. Вот по вечерам гудел Бодвард, начиналось где-то в 6-7 часов вечера. По Бодваргу мы там встречались, кто-то друга давно не видел, целые гуляния были. Ну, естественно, одевались красиво, потому что вдруг кого встретишь. Вот. И что я еще хотела сказать? Мне даже вот сейчас разжетело от всего этого. Потому что нет-нет, родители наши здесь жили. И мне самой тоже не нравилось именно на Брайтоне жить. И когда мы на 8-й ВЭС получили квартиру, я обрадовалась. На Брайтоне чем отличалось? Возле каждого дома сегодня сидели две группы людей. Одни, которые по-американски говорили, одни по-русски. Идешь с работы, например, и нужно, прежде чем придешь домой, надо было со всеми поздороваться. Здравствуйте, здравствуйте, а на другую сторону how are you? Ну, я не знаю, какие-то были...
2: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло, доброе утро, да. Я хотел бы, так сказать, конклюжн подвести под это дело все. На самом деле все очень просто с вот, тем, что происходит. И формулировка такая, что где появляется человек, там становится только хуже. Это самый главный хищник природы.
2: Но это неправда. Это неправда. Повторяю, я живу, вот уже 30 лет живу в Нью-Джерси, оно не становится хуже. У нас стало больше людей, к сожалению, ну, потому что застройки больше произошло, но хуже не стало. Я считаю, что Нью-Джерси улучшается. У нас, наоборот, больше открывается магазинов, больше открывается ресторанов, больше открывается каких-то культурных заведений, то есть у нас театр начал действовать постоянно, то есть которого не было. Есть музыкальные какие-то вот площадки бесконечные, то есть улучшаются библиотеки. То есть я совершенно четко вижу улучшение, потому что то есть, там появляются не просто новые книги, там появляются более новые какие-то возможности. Понимаете, это совершенно четко, я совершенно четко это наблюдаю. Мы просто видим, я просто сравниваю. Я думал, что Брайтон останется, но в какой-то чистой такой вот форме русского, такой вот этой русской деревни, которая, в принципе, никому, мне лично никогда не мешала. А теперь получается, что оно умирает. Нету нового притока людей, старые уехали оттуда или умерли, а новые никто туда не заезжает. Оно им не нужно. Оно им не надо. Они не хотят жить вот в этой вот деревне, их это не интересует. У них совершенно другие планы, понимаете, и они могут достигнуть намного большего где-то в той же, я в том же, понимаете, Нью-Джерси, если ты сразу вливаешься в американскую среду вместо русской. В этом есть свой смысл. Понимаете, начинать именно в американской среде и, как говорится, полагаться на американскую среду. В конце концов, мы же приехали в Америку. Да. В общем, непонятно мне, что будет дальше там, понимаете. Я просто рассуждаю сегодня не с точки зрения науки какой-то или попытки делать анализ и так далее. Это чисто вот мои впечатления по... после посещения данного места. Что было вот так, стало вот так. И стало хуже. Почему вот это вот вопрос? Я считаю, что прежде всего из-за того, что народ разбежался. Могли, как говорится, дальше оставаться, они разбежались и так далее, или умерли и так далее. А новое, заехало новое поколение совершенно. Совершенно другое. Приехали и меняют вот этот вот район под себя. Можем ли мы что-то с этим сделать, если туда и не будет активного заезда русскоговорящего населения, которого нет? Нет, не можем. А что мы можем сделать? Ничего. Что вы можете с этим сделать? Абсолютно ничего. Для того, чтобы, понимаете, победить одну демографию, нужна другая демография. Вот об этом мы все время тут, как говорится, говорим. Если демографии нету, рано или поздно вы умрете, они останутся. Вот это вот перед вами, это, понимаете, в маленькой сжатой форме, это то, что мы имеем, вот какие демографические проблемы, вот мы все время обсуждаем где-то там в Европе и так далее, вот они, эти же демографические проблемы теперь на Брайтон-Бич в центре, как говорится, русской общины. Вот. И что вы думаете, только здесь, как говорится, и так далее? Если есть активное население, которое рожает, которое приезжает, которое участвует, которое что-то делает и так далее, и если есть пассивное население, то активное, конечно, выигрывает. Что мы вот и наблюдаем. Поэтому, понимаете, мы можем только винить в этом только самих себя. Знаете, я не хочу вот именно повторять, я не хочу винить там какого-то Мишу Навахова или Ари Кагана, или Брук Красного, или вообще кого-то. Винить в том, что понимать, что происходит за счет общей ситуации, в которой мы сами активнейшим образом принимаем участие в негативном плане. Ну, значит, так тому и быть. Значит, оно закончится рано или поздно, и нового ничего не будет, останется только в памяти. Ну, хотя бы в старых фотографиях. Кто-то что-то, наверное, снимал когда-то и так далее. Ну, то есть, будет вспоминать эти песни, будет вспоминать эти места, будет вспоминать эту кухню и так далее и тому подобное. Вот как-то так. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.

0: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, СК Learning Center.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Новости.
14: Аналитические передачи.
13: Репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучшее.
15: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Администрация Трампа проводит консультации с союзниками на Ближнем Востоке. Главная задача – сохранить режим деэскалации и не допустить расширения конфликта. Параллельно продолжается усиленное присутствие американских сил в регионе. Федеральный апелляционный суд оставил в силе решение, которое блокирует указ Трампа о создании единого федерального списка граждан, имеющих право голосовать. Указ также предусматривал, что бюллетени для голосования по почте могли бы направляться только людям, внесенным в этот перечень. Против решения Белого дома выступили 23 штата. Они утверждали, что организация выборов относится прежде всего к полномочиям штатов, а федеральная исполнительная власть не может самостоятельно вводить подобные ограничения. Судьи первого окружного апелляционного суда отклонили попытку администрации Трампа немедленно восстановить действие указа. Это означает, что спорные положения пока не вступят в силу перед промежуточными выборами, назначенными на 3 ноября этого года. Национальная метеослужба предупреждает, что экстремальная жара продолжает удерживаться в центральных и западных штатах. Более 120 миллионов жителей находятся в зоне высоких температур. Власти рекомендуют ограничить пребывание на солнце, пить больше воды, внимательно следить за состоянием пожилых людей и детей. В некоторых районах сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров. Департамент здравоохранения Нью-Йорка зафиксировал вспышку кишечной инфекции – циклоспороза. Число подтвержденных случаев в 5 районах города превысило 440. Эпидемиологи расследуют поставки свежих продуктов и зелени в розничные сети и рестораны города. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке. Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 3. В 59 округах штата ввели ЧС. Опрос Daily Mail за 100 дней до промежуточных выборов дал шокирующие результаты. Американцы сильнейшим образом обеспокоены состоянием экономики и будущим при Трампе. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозовые дожди, относительная влажность воздуха 75%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Время программы «Рикошет» в эфире Davidson Radio и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. 13 ночей подряд американская авиация бомбила Иран после того, как весеннее перемирие рухнуло и стороны стали обвинять друг друга в нарушении июньского меморандума из 14 пунктов. В четверг Трамп грозил Ирану и хуситам серьезным военным наказанием и говорил Axios, что рассматривает массированную атаку, которая будет больше, чем когда-либо прежде. Это цитата. А в конце недели все внезапно остановилось. В пятницу после поздно вечером Пентагон приостановил военную кампанию, и ни в субботу, ни в воскресенье новых ударов не было. Иран тоже прекратил ответные операции. Представитель армии заявил, что их стратегия была, по сути, ответной. И вот тут появляется главное. The New York Times сообщила, что Трамп отложил планы эскалации из-за опасений исчерпать запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке. По данным издания, на встрече в Белом доме 24 июля обеспокоенность высказали вице-президент Венс и председатель комитета начальников

0: Добрый вечер. Рад быть на вашем канале.
1: Итак, официально Белый дом признал, вернее, причин паузы не объясняет. По версии New York Times заканчиваются перехватчики. По версии администрации это пространство для переговоров. Я цитирую. Какая из этих версий вам ближе кажется к правде?
0: Я все-таки думаю последняя. То есть опять цены
1: переговоры.
0: Переговоры, потому что Трамп все-таки больше реагирует на цены на нефть, которые уже подскочили к 100 долларам. Это все рикошетом отдается на ценах на бензин в нашей стране. Инфляция растет. Вот о чем думает Трамп. Плюс к этому опросы, проведенные не кем-нибудь, а вот именно Fox News, показывают, что подавляющее большинство американцев, если бы сегодня были выборы, 57% американцев проголосовали бы за демократическую партию. Это катастрофа. Это если бы сегодня так было. Но и Трампу, конечно же, он, прямо надо сказать, он в растерянности. Он не знает, как себя вести. Еще раз, вот я во многих эфирах говорил и повторю еще раз. Грубейшую ошибку Трамп допустил в прошлом году, в 12-дневной войне Израиля против Ирана, когда Израиль практически уничтожил, разрушил всю военно-воздушную оборону, противовоздушную оборону Ирана, и уничтожил несколько десятков лидеров верхушки иранского руководства. И да, он предоставил даже возможность американским бомбардировщикам войти в воздушное пространство Ирана и атаковать ядерные объекты. Так вот тогда, когда Биби Нетаньяху обратился к Трампу дать ему согласие на уничтожение лидеров, самих лидеров, аятолл, на что Трамп не дал согласия, сказав, что нашей целью не является смена режима иранского. Руководствовался Трамп тогда вот этим синдромом иракским, Саддама Хусейна, если помните. Трамп ссылается на то, что смена режима является правом самого иранского народа. Конечно, это грубейшая ошибка. Тем более, что Трамп не прислушивается к голосу иранской диаспоры и в Америке, и в Европе, которые просто требуют Трампа быть решительнее по отношению к этой иранской верхушке. И именно поставить перед собой цель смены режима. Так вот, это было в прошлом году, в июне месяце. Так вот, сегодня мы пожинаем плоды. С тех пор Ирану довелось не только восстановить свою противовоздушную оборону, но и даже произвести немало ракет. Именно тех самых баллистических ракет и шахедов, которыми сегодня Иран, я прямо скажу, успешно атакует военные базы Америки в странах арабских наших друзей и Иордании, например, где находятся военные базы Америки. И вот сегодня Трамп, к сожалению, оказавшись, знаете, вот именно в руках иранской верхушки, которая взяла в заложники, знаете, вот тремя щупальцами, первое – это Армузский пролив, второе – арабские страны, друзья Америки, и третье – это Ливан, Хезболлу. Вот этими тремя факторами сегодня Иран очень умело манипулирует, и Трамп, прямо надо сказать, растеряется, он не знает, как вести себя в этом. И самое такое, к сожалению, удручающее – то, что Ирану удалось нанести немалый ущерб нашим военным базам. И в Кувейте, и в Саудовской Аравии, и в Эмиратах, и даже в Катаре, поэтому и в Иордании, и даже уже имеются жертвы среди наших солдат. Все это вместе взятое, конечно, влияет негативно на общественное сознание американцев.

0: вопрос, как быть дальше. Нерешительность Трампа в начатом деле, в доведении до конца, то есть уничтожение верхушки, она, к сожалению, очень пагубно сказывается и на вот именно на настроении избирателей. Выйти оттуда без ничего Трамп не может. Это равносильно будет капитуляции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следовательно, надо набраться мужества, применить все силы, не ссылаясь на вот мы не хотим видеть жертв среди гражданского населения. Да плевать на это, когда Иран уничтожал наших американцев с 1979 года, прошлого года, и, знаете, и создавал террористические группировки, тот же Хамас, Хуситы, там, Хезболла и так далее, и, атакуя наших союзников и ущемляя наши национальные интересы, почему-то Иран об этом не задумывался. А почему мы должны об этом задумываться? Поэтому у Трампа нет выбора. Он должен в конце концов решиться применить все возможные ресурсы американские, чтобы уничтожить верхушку Ирана. Другого выбора просто нет. И вот мы все надеемся, очень надеемся, на приезд Биби Нетаньяху. Он привезет, конечно, новые свежие разведданные. Это очень важно. Это первое. И второе, что не менее важно, уже в глобальном масштабе, это встреча Трампа с Си Цзиньпинем, которая уже намечена на 24 сентября. Это очень важный визит, от которого может очень многое зависеть. Как война в Украине с варварами российскими, так и война против иранского режима.
1: Интересно, что вот эту обеспокоенность высказали ведь не журналисты, да, а именно вице-президент и глава комитета начальников штабов. Что вам говорит о том, как внутри администрации оценивают устойчивость этой военной кампании?
0: Внутри партии, вот если я буду говорить принципиально по нашей партии республиканской, конечно, есть раскол. Раскол есть. Слава богу, большинство за то, чтобы Трамп был решителен. И да, более 78% республиканцев за ведение войны против Ирана и за успешное его завершение. В то же время есть голоса праворадикалов, мы об этом и раньше говорили, которые за то, чтобы любой ценой пойти на перемирие, чтобы не утягощать ситуацию на Ближнем Востоке и сконцентрироваться.
1: Можете
0: на...
1: Можете обозначить внутри для нас, кто эти люди, какая это страна? Вот я в последние выходные видел сообщение о том, что Джаред Кушнер выступает за переговоры.
0: Нет, Кушнир не говорит, а он говорит о том, чтобы переговоры велись параллельно с применением силы. Он не говорит о том, что заменить переговоры на применение силы. Абсолютно нет. Кушнир за то, чтобы применять силу и в то же время, знаете, вот придавливая голову этого дракона, да, черного, иранского, постоянно твердить о том, что пойдешь на сделку, пойдешь на примешь наши условия, мы тебя оставим в живых. Вот это требование, это вот это мнение этого самого Кушнира. Ну, я уверен, с ним Биби Нетаньяху не будет согласен, потому что аятоллы никогда не смирятся с потерей влияние и над Армудским проливом, конечно же, и с тем, чтобы Иран отказался от доступа к производству ядерного оружия. Это принципиально важно для Ирана. Но Трамп не хочет этого понимать. Он, видите ли, обратите внимание, Ирану удалось навязать вот эту маниакальную идею Трампу именно вот проблему с Армудским проливом, с одной стороны, и возможности атак военных баз на территории арабских стран, и, конечно же, управление своими прокси-группировками террористическими, как хуситами, так и Хезболлой. И теперь Трамп уже меньше говорит, а он только повторяет, никогда Иран не будет иметь ядерное оружие. Никогда. Ну хорошо, а что ты для этого делаешь? Ирану удалось отвлечь твое внимание от ядерного сырья к Армузскому проливу. В этом вся трагедия. И поэтому сегодня наши военачальники, генералы и, конечно же, из окружения Трампа Марко Рубио, они говорят, что надо применить силу, несмотря ни на что. Надо заняться самой верхушкой Ирана. Вот это надо делать. И тогда многое может измениться и народ иранский может, в конце концов, тот, который сегодня переживает нелегкие времена экономические, хотя и недостаточные для того, чтобы народ вышел на улицы. И тем не менее, можно это сделать. Но Трамп к этому придет рано или поздно. У него выбора не будет. Он не может пойти на переговоры с Ираном. Это значит уступать ему в тех требованиях, которые Иран выдвигает постоянно, каждый день, причем сопровождая плакатами, возгласками и выкриками на улицах Тегерана, к примеру, выкриками «Смерть Америке», «Смерть Израилю». Вот на этом фоне, конечно, Трампу не удастся ни о каких переговорах вести политику. И, конечно же, тут нельзя забывать о том, что происходит в Украине. Это одно с другим связано. Сегодня линия, одна единая линия фронта. Это Украина, героически ведущая борьбу против варваров российских. И более того, довольно успешно. Она потрясает мир своими достижениями в разработках новых ракет и антидроновой системы. Это на левом фланге и на правом фланге. Это Израиль. Это Израиль. Вот, судя по всему, вот приезд Биби Нетаньяху, он может ускорить процесс давления, силового давления на верхушку Ирана, даже с участием Израиля. Ну, этого опасаются праворадикалы республиканской партии. И, как обычно, марксисты, знаете, вот леволибералы, которые говорят, что именно Биби Нетаньяху толкает Трампа на войну с Ираном. Но факты говорят об обратном. К Израилю...
1: Борис, у нас до рекламы остается буквально совсем ничего. Я хочу завершить эту тему. И смотрите, Дональд Трамп в самом начале этой операции говорил о том, что война должна занять 4-5 недель. Уже, как я в самом начале сказал, идет пятый месяц. Как республиканская партия объясняет своим избирателям вот это все?
0: Ну, слава богу, подавляющее большинство республиканцев за ведение войны в Иране с полным завершением его. Это очень важно. Большинство, я имею в виду рейгановское крыло. Это принципиально важно. Поэтому сегодня мы все... Вы знаете, многие издержки, вот уже приводятся цифры, там более 35 миллиардов потрачено, а где результаты, цены на бензин выросли, а это эхом отзовется на товары, на цены на товары первой необходимости, инфляция растет. Все это можно будет забыть только при одном условии. Трамп должен быстрее расправиться с иранской верхушкой, с победой выйти оттуда. Тогда все забудется. А что касается долгосрочности войны, ну, и Трамп прав, я вам прямо скажу. Война, например, где мы были замешаны в 20 веке после Второй мировой войны, в Корейской войне длилась 3 года, мы принимали участие. Во Вьетнаме 8 лет, Афганистан 20 лет. Да, здесь война идет, вот считайте, с 28 февраля, если это считать при Трампе, то я считаю, что времени не так уж много прошло, но нас пугает не сколько время, сколько нерешительность Трампа, его колебания, его маниакальное желание вести переговоры с диктаторскими режимами. Вот самый наглядный пример – это жажда переговоров даже с этим иранским режимом. Это провально, мы в этом убедились. Я не говорю о том, что Трамп уже потратил просто впустую столько времени с путинским режимом, стремясь к переговорам с этими Виткофом и Кушниром, например, которые были провальными, и они очень дорого обошлись и украинскому народу, и нам, американцам, нашим налогоплательщикам. Поэтому вот это желание Трампа заменить знаменитую платформу, которую он озвучил на инаугурации, рейганскую платформу, мир, основанный на силе, на самом деле проявляется как мир, основанный на сделке. Провальная платформа. И сегодня Трамп приходит к убеждению, что он был неправ. Надо в конце концов применять силу. Поднял руку – бей. Если драка неизбежна, бей первым. Вот такой закон.
1: Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Обязательно оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Дэвидсон Радио. Почувствуй нашу любовь.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается член Республиканской партии Борис Пинкус. В феврале Верховный суд 6-3 отменил тарифную программу Трампа, постановив, что президент не имел полномочий вводить пошлины по закону 1977 года. Трамп тогда пообещал: мы используем альтернативы. И вот на прошлой неделе они появились. В пятницу истек временный 10% тариф, и в ту же минуту вступил в силу новый режим. Это две ставки 10 и 12,5% на товары из 60 крупнейших торговых партнеров, включая Евросоюз. Обоснование тоже новое, что эти страны якобы не пресекают импорт товаров, произведенных принудительным трудом. А по Канаде отдельно 50% на вино, хоккейные палки, цемент. Впервые почти за век применена статья 338 тарифного акта 1930 года. Борис, обоснование. Принудительный труд в 60 странах, включая США и Канаду. Мы так озаботились правами человека или что происходит?
0: Ну, признаться, Трамп, конечно же, получил пощечину Верховным судом. И, слава богу, у нас работает система сдержек противовесов. И при всем том, что Трамп был абсолютно прав, в желании как-то упорядочить отношения Америки с зарубежными странами по вопросам тарифов. И действительно, мы платим всегда больше, чем они платят при ввозе их товаров в Америку. Он был абсолютно прав. Но, к сожалению, вот это вот, вы знаете, замахивание на всех, причем безразборчиво, знаете, не выделяя, не отделяя, например, наших союзников от таких стран, например, тот же Китай, например, или та же Россия, и другие страны, которые относятся к враждебному лагерю, это, конечно же, очень отразилось на мировой обстановке в целом. При всем том, что Трамп абсолютно был тоже прав в желании навести порядок в тарифных отношениях с европейскими странами, но и тем не менее, сегодня, к сожалению, вот мы о чем говорим всегда с депутатами, с кем мы общаемся на фандрейзингах и так далее, мы говорим о том, что ведь сегодня есть приоритеты. Приоритеты, заключающиеся в том, что когда западная цивилизация столкнулась с пожаром войны в центре Европы, со страной, которая размахивает ядерной дубинкой и угрожает не просто Украине, а угрожает самой Америке вот этими сарматами, которые могут облететь земной шар чуть ли не два раза, и многими другими видами ядерного оружия, к примеру. Я уже не говорю о Китае, который давненько уже пользуясь своей стратегией такой peaceful invasion, так называемый, это мирное завоевание мира через инвестиции во многих уголках земного шара. Все это глобальные проблемы, которые Трамп должен был поставить как приоритетные в повестке дня. И а тарифами заняться индивидуально, не шаблонно, а выбирая ту или иную страну в зависимости от значимости вопросов защиты наших национальных интересов. И постепенно, постепенно работать над этим. А не таким образом, как вот это произошло в начале вот этой каденции Трампа. Это очень плохо отозвалось, вы знаете, на борьбе. Ну, вот смотрите,
1: простите, пожалуйста, я перебью вас. Что касается Канады, да, это вообще выглядит смешно, честно говоря, потому что мы ввели в прошлом году тарифы на Канаду. Канада ввела точно такие же тарифы в ответ, на что Верховный суд ответил, мы не можем это делать, но Канада продолжала это делать. И тогда Трамп обиделся, мол, почему же они это делают с нами, так ты же сам первый начал. Сейчас второй по величине торговый партнер и союзник по НАТО, Канада, мы вводим, значит, эти 50% на канадское вино и хоккейные палки. Но я не понимаю, как это помогает американскому рабочему, за которого так вот трясется Дональд Трамп и республиканская партия.
0: Да, вы знаете, конечно, 50% действовать не будут, я уверен. Будет договорняк,
1: если, они конечно, договорятся. Это отменят, но отменят. Да, но просто отменят, зачем тогда нужно это делать?
0: Да, да, вот это, к сожалению, это неправильно. Тем более Канада сегодня, обратите внимание, самое неприятное, начинает переориентироваться на Китай. Вот это очень обидно. Точно так же делает сегодня и Европейский Союз. Тогда спрашивается, мы задаем вопрос Трампу, если ты хочешь конкурировать с Китаем, а зачем же ты бьешь по своим, чтобы чужие боялись? Не, это не работает. Они просто начинают перегруппировываться. Наши же союзники. Они начинают отворачиваться от нас.
1: Канада заключила долгосрочное соглашение с Китаем.
0: Да,
1: и
0: да,
1: в эту же сторону смотрят европейские страны. В том числе Италия, которая поддакивала Дональду Трампу, смотрела ему в рот, там вот это все, и над которой он смеялся.
0: Совершенно верно. Более того, я вам больше скажу, и уже идут слухи о том, что европейцы начинают, вы знаете, поговаривать о том, что они будут в ускоренном режиме наращивать свою оборонную промышленность, с одной стороны, а с другой стороны, пересматривать необходимость нахождения военных баз в Европе. Но слушайте, конечно, все к этому приведет. Это ошибки Трампа, мы считаем. Так нельзя делать. Так, Рейган так не работал. он был очень дальновидным. Да, Европа очень мерзопакостная. Мы это знаем, мы это видим. И тем не менее, Европа была и остается демократической при всех недостатках ее. Мы должны работать с ней за закрытыми дверями. Как бы мы этого ни хотели, Европа является нашим союзником. И поэтому для того, чтобы, знаете, вот решить проблему войны в Украине против агрессора российского, нам надо будет решать вопросы объединения с Европой, знаете, в борьбе против вот этой тирании и варварства. А что касается Китая, это предмет отдельного разговора. Китай был и остается главным кислородом и путинского режима, и иранских аятолл. Поэтому решать надо с Китаем вопрос отдельно, причем на равных, без всяких угроз. И вопрос Тайваня, мы уже говорили не раз, можно было бы решить по модели гонконговской, который был решен еще Великобританией заключением договора на 100 лет, а точно так же с Тайванем можно сделать, а потом, как говорится, неизвестно еще, или Ишак умрет, или Хан умрет за эти 100 лет, но во всяком случае вопрос тайваньский можно будет уже вывести из перечня вопросов сегодняшней повестки дня и заняться уже другими проблемами. Та же война в Украине на справедливой основе, например. А справедливая основа, она выражена самим Китаем. Я вам напомню, с начала войны 24 февраля 2022 года Китай дважды пытался стать посредником или миротворцем в этой войне против Украины, предлагая два мирных плана. Один был из 12 пунктов, второй был из 5 пунктов. Но примечательность этих планов заключалась в том, что каждый из этих планов начинался с главного пункта. Границы, общепризнанные мировым сообществом, являются неприкасаемыми. Вот этого было бы достаточно для того, чтобы решить вопрос войны в Украине. Это границы 91 года. Вот с этого надо начинать. Сказать: Си Цзиньпинь, не ты ли обещал вот это? Давай мы тоже за это. Давай мы остановим варваров российских. И вы знаете, есть хорошая новость. И вот то, что президент Казахстана Токаев публично с рядом сидящим Трампом, это Путиным, заявляет, что пора России заканчивать войну прямо сегодня же. А это не просто слова Токаева. Это, конечно, желание Пекина, с которым Казахстан очень близок. Это хороший посыл, это хороший сигнал. И вот хорошо бы Трамп, это услышав, тоже взял на вооружение. Хотя есть позитивные нотки. Трамп в последнее время позитивен об Украине, о Зеленском. Кстати, и Зеленский уже прилетает завтра. И встреча Зеленского очень важна. И знаете, я рад тому, что Украина сегодня атакует иранские военные корабли на Каспийском море. Вот что очень важно. Сегодня Украина и
1: Израиль... Я хочу вернуться к Токаеву, да. Если можно. Да, к Токаеву. Да, давайте вернемся на минутку.
0: Нет проблем.
1: Вы верите в то, что это было вот натурально сделано?
0: 100%. А вы посмотрите, какая реакция путинского окружения. Они как выглядели, вы посмотрите, злые. Им так это не понравилось. Слушайте, но это рано или поздно должно было произойти.
1: Токаев тогда себе очень много позволил, надо сказать, в этом режиме.
0: И не случайно он имел за спиной помощь, поддержку. Именно Китая, я считаю. Это посыл, очень хороший, важный посыл. Но я бы, вы знаете, еще не могу не выделить, я считаю, выдающегося президента Азербайджана Ильхама Алиева. Это он сегодня сделал все, чтобы Кавказ отошел от России. Это он мудрым своим решением, и спасибо Пашиняну за это, пошли навстречу. Сегодня Армения с Азербайджаном уже на пути перемирия и возврата к тому золотому веку, который был между армянами и азербайджанцами все время. Поэтому, вы знаете, сегодня бывшие сателлиты России, они уже поднимают свои голоса в пользу Украины. И тем самым защищая свою независимость, свои национальные интересы. Честь и хвала этим и Токаеву, и Алиеву. И я думаю, что да, и есть слухи хорошие о том, что и Лукашенко на связи с Западом. Лукашенко сегодня ведет переговоры с американской стороной. И И не будем удивляться, если в ближайшие дни мы услышим о том, что Лукашенко освобождает еще не одну сотню политических заключенных в обмен на какие-то там преференции. Вот, и давайте вспомним, это было достигнуто между Трампом и Лукашенко, когда Лукашенко освободил не одну сотню политзаключенных и за обмен на разрешение на продажу, например, калия, например, удобрений, например, это что имеет место. То есть, другими словами, с ширмой идут работы, идут, знаете, на дипломатическом уровне, спецпосланники работают. Поэтому я возвращаюсь к Такаеву, хочу сказать, что, слава богу, это произошло, и должно было произойти раньше. Но все это говорит о том, что режим путинский уже катится в бездну, в пропасть.
1: Давайте об этом поподробнее. В воскресенье Зеленский после совещания с военным руководством сообщил, что Украина обновила список приоритетных целей для дальних ударов. Всю неделю украинские дроны били по логистическим хабам Wildberries, это крупнейший российский онлайн-ритейлер, а также по нефтезаводу в Тюмени и объектам в Краснодаре и Ставрополе. Одновременно появились сообщения о том, что США и Украина предлагают частичное перемирие по воздушным атакам. Кремль сказал, что не знает, насколько эти сообщения достоверны. Борис, зачем? Если Украина так успешно бьет по НПЗ в России, по Wildberries, люди там в панике, что у них шубы сгорели, понимаете, их это тревожит больше, чем погибшие дети в Украине, которые под ракетами погибают. Но, тем не менее, это всколыхнуло общество. Зачем же тогда ставить это на паузу? Что это за предложение такое от Соединенных Штатов?
0: Беда вся в том, что Украина очень нуждается в системах противовоздушной обороны именно с применением систем «Патриотс» и ракет к ним, чего явно не хватает Украине. Я хотел бы обратить ваше внимание, сегодня Россия больше бьет баллистическими ракетами, не сколько дронами. Причем, почему не дронами так уж сильно? Потому что Украина нашла противоядие против этих дронов. Сегодня Украина прославилась тем, что она уже разработала потрясающую систему антидроновую. Именно этим сегодня Украина прославилась. И более 20 стран уже заключили договоры с Украиной о покупке украинских антидроновых систем. И даже Америка в этом заинтересовалась. И поэтому и Пентагон сегодня вплотную работает с военными ведомствами Украины. Вот это принципиально важно. И наши ЧВК, отдельные американские частные, уже в контакте с рядом украинских компаний по совместным разработкам вот этих вот антидроновых систем. Но я возвращаюсь к главному. Чем объяснить вот это желание перемирия? Ну, во-первых, Украина, как бы мы ни говорили о ее успехах, она продолжает страдать от атак против Украины баллистическими ракетами, которых в России, наверное, еще достаточно. Вы видите, что творится в Киеве каждый день, каждую ночь, что творится в Одессе, например, или в Днепре, в Сумах. Любой другой уголок Украины, он сегодня атакуется именно ракетами. А возможностей технических, военных возможностей Украины противостоять против них нет. Но вот этот прошедший опыт войны 22-го года показал, что самым эффективным противоядием против баллистических ракет России является именно ракеты к системам «Патриот», чего явно не хватает Украине. Ну и я не могу не сказать о лицемерии европейских стран. Сегодня по официальным данным наших институтов ни много ни мало 35 систем «Патриот» имеется в наличии у стран-членов НАТО Европы. И они просто жадничают, они не дают Украине. Да, и Германия дала там две системы, Греция дала одну систему, Израиль дал одну свою систему, а там, по-моему, Польша дала, но этого недостаточно. Сегодня Украине, по крайней мере, необходимо иметь 20 в наличии систем «Патриот», которыми она могла бы обеспечить безопасность хотя бы таким крупным мегаполисом, как Киев, Днепр, Одесса, Харьков, например. Этого нет, этого не хватает. Поэтому я, обвиняя европейцев в лицемерии, в то же время хочу обратить взоры на именно на Америку. Именно Америка может, могла бы здорово помочь. Но вот видите, как получилось. Сегодня Америка уже увлечена войной в Иране. И не случайно украинцы сегодня обеспокоены. Знаете, с ростом эскалации войны в Персидском заливе, не скажется ли это в оказании помощи Америке и Украине? Такой вопрос остро стоит. И вот сегодняшний приезд Зеленского, он очень может стать решающим в этом вопросе тоже на фоне позитивного настроя Трампа по отношению к Украине.
1: Ну, опять же, мы вот часто говорим про лицемерие европейских стран, но давайте повернемся к нам и поговорим о лицемерии республиканцев тоже, которые тоже выступают некоторые против дальнейшей помощи Киеву. И поэтому я хочу вас спросить, как вы видите позицию партии по Украине к ноябрю, к выборам?
0: Во-первых, те, кто против, их они в меньшинстве. И я бы хотел ваше внимание обратить. А где сегодня Венц? Тот самый Венц, который всегда был против оказания помощи и Израилю, и Украине. Его нет. Его отодвинули. Сегодня Марко Рубио. Это наша надежда. Надежда республиканской партии в 28-м году. Именно он сегодня. И с Лавровым встречался. Пожалуйста, вам пример в Филиппинах, например. И Марко Рубио сегодня делает достаточно громкие заявления о необходимости оказания помощи Украине. Да и сам Трамп, пожалуйста, он позитивно настроен только благодаря тому, что Трамп видит, во-первых, настрой большинства республиканцев по отношению к Украине, это раз. И самое главное, сама Украина. Успехи ВСУ заставили уважать Украину. И не только уважать, но и бояться ее. Украина сегодня выбила одну из главных козырных карт в руках Путина. Этой картой называлось пространство. Это территории, когда российская армия могла отступать, изматывать силы противника, а потом контратаковать. Сегодня Украина говорит, этих козырных карт больше у Путина нет. Мы можем достать Путина где хотите. От Владивостока, Хабаровска до Урала, Краснодарского края, Воронежа, Санкт-Петербурга и самой Москвы. Что Украина успешно демонстрирует.
1: В заключение вопрос, как вы считаете, Линдси Грэм мог ли повлиять, и его последний визит в Киев мог ли повлиять на отношение Трампа к Украине? И здесь же второй вопрос, не могу не спросить. Много было конспирологической информации о том, что все-таки Линдси Грэма могли устранить там российские агенты, отравить и так далее. Ведь внезапно произошла эта смерть, часы буквально после возвращения домой из Киева.
0: Конечно же, учитывая ту лютую ненависть, которую проявлял Путин с его окружением и иранцы, и этот вот, я имею в виду верховенство, верхушка иранская, лютая ненависть к Линдси Грэму, можно предположить, тем более за Путиным большой шлейф убийств и новичками там, как хотите. И поэтому, наверное, было бы неудивительно, узнав об этом. Но давайте подождем. Идут расследования, очень серьезные расследования. Оно займет время. Оно займет несколько месяцев. И, конечно же, вероятность очень большая, что он умер не естественной смертью, а именно насильственной смертью в результате внешнего влияния. Это надо будет доказать. Но американцы работают над этим. И мы рано или поздно узнаем.
1: Что касается его последнего визита в Киев, как вы считаете, могло ли это действительно повлиять на Трампа?
0: Да. Во-первых, я вам скажу самое главное. Сегодня мертвый Линдси Грэм опаснее для России, чем будь он живым. Почему? Да потому что если бы сегодня Линдси Грэм был еще жив, то те драконовские санкции, которые он разработал, они бы все еще находились бы в обсуждении. Находились бы еще и противники, находились бы те, которые еще сомневался, может быть, надо что-то уменьшить, что-то прибавить, что-то отодвинуть. Сегодня этого уже нет. Поставлена последняя точка в этих драконовских санкциях. И отдавая должное этому выдающемуся сенатору, который был продолжателем дела великого Джона Маккейна, и в знак памяти большого друга и израильского народа, и украинского народа, сегодня 85, я подчеркиваю, сенаторов из 100 одержимы выразить свою благодарность наследию великого Линдси Грэма и быстрее, подписав его, передать в руки Трампа. Трамп уже высказался, что он за. Он подпишет эти санкции, и они начнут действовать очень скоро. Я в этом не сомневаюсь.
1: Борис, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был член Республиканской партии Борис Пинкус. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
0: Спасибо.
10: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. 998-8400.
11: Oceanfront views, great amenities.
12: Planning our vacation?
11: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
12: Find anything good?
11: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
12: It has great rehab, right?
11: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
12: Perfect.
13: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
15: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
15: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Америки 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 27 июля. Несмотря на то, что индекс Dow Jones сегодня прибавил 263 пункта, 0,5%, и перешел опять рубеж 52 тысячи, закрылся на отметке 52 210, сегодняшний день никак нельзя назвать победой. Во-первых, потому что мы утром были в намного лучшем положении. Во-вторых, Standard & Poor's 500 сегодня прибавил только 1 пункт и закрылся на точке 7413. NASDAQ вообще потерял 44 пункта, закрылся на отметке 29 432. Транспортный индекс потерял 1,8 компании, только маленькие компании поднялись на 0,6%. Основная причина, почему биржа с утра была в хорошо положительном направлении, это пошли опять разговоры, что может быть будет сделка с Ираном, хотя я ставлю это все под большим вопросом, но нефть упала значительно на 7,26, один баррель стоит $82.05, золото плюс 8,34 тысячи, $79.10, серебро минус 18 центов, $58.73 стоит унция серебра и 1 евро равен $1.14, пятилетние госбумаги дают 4,402%, десятилетние дают 4,647%, и 30-летние госбумаги дают 5,135%. За границей сегодня Англия плюс 0,4%, Франция плюс 0,4%, Германия плюс 1%, Швейцария плюс 0,3%, в Азии японский Никей упал на 2,3%, Шанхай минус 1,6%, и Гонконг потерял сегодня 1%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Workday, прибавил 9%. Autodesk поднялся на 7,7%. XPD поднялась больше, чем на 7%. Palantir больше, чем на 7%. И ServiceNow прибавил 6,8%. Упали SanDisk, Lumentum, C.H. Robinson, Texas Pacific и AMD Advanced Micro Devices потерял больше 5%. На NASDAQ Shopify поднялся на 11,5%, Workday, Thomson Reuters, Autodesk и Strategy были в плюсах, SanDisk, Lumentum, ASML, Advanced Micro и Nvidia были в минусе, Nvidia упала практически на 5%. На Dow, Salesforce поднялся больше, чем на 6%, 3M, Sherwin-Williams, American Express, McDonald's были в плюсах, в минусе были Nvidia, Chevron, Caterpillar, Goldman Sachs и United Health. На Microsoft прибавил 7,40, Oracle прибавил 4,91, Coinbase плюс 9,20, Nvidia минус $10.33, Nvidia закрылась меньше, чем на $200, $196.51 стоит одна акция. Nvidia, Apple прибавил 3,89. Кратос поднялся на 2,10, Карман прибавил 3,13, Дел упал на 10,59. Сегодня Home Depot плюс 3,11 и Ford плюс 31 цент, Visa плюс 6,79. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, хорошего вечера. Будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Рикошет.
2: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. В этом часе вместе с нами журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
3: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
2: Дональд Трамп поговорил с одним из своих любимых журналистов, Бараком Равидом из агентства «Axios», об Иране. И в диалоге прозвучала явная надежда на то, что мир с Ираном в этот раз будет достигнут. Но сегодня мы уже говорили о том, что стрельба между Ираном и США прекратилась в ночь с четверга на пятницу. Какими ты видишь сейчас условия для этой сделки?
3: Ну, с одной стороны, если долго мучиться, что-нибудь получится. Кстати, вот я сейчас в футболке сборной Испании. Я ее приобрел еще, когда сборная Испания стала чемпионом мира в первый раз по футболу. И я тогда, помнится, написал, по-моему, пост, какой-то блог-пост с таким названием, вот заголовок

тоже и надеяться на другой результат, это сумасшествие. Я вот, кстати, хочу заметить, что когда мы с тобой обсуждали, по-моему, 2 недели назад, если не ошибаюсь, встречу американского президента и премьер-министра Ирака нового, где они в том числе обговаривали сроки вывода окончательного американского контингента войск из Ирака. Я вот думаю, знаешь, как бы уход американского воинского контингента из Ирака мог бы иметь смысл в свете стремления полностью убрать иранский режим, потому что тогда Ирак, например, прекратил бы быть вот этим канатом, который постоянно перетягивает между собой США, Запад, там отчасти даже Израиль как бы опосредованно, и иранский режим, потому что иранского режима не было бы, не с кем было бы перетягивать канат с надписью «Ирак». Вот. Если мы хотели бы вымести полностью режим там КСИР, мулократов, как они сейчас не называются, то это было бы одно. Кстати, печально, но мы видим, что, например, президент Ирана Пезешкиян, он сделал свой выбор не в пользу народа, не в пользу демократии. Сейчас вот еще произошла, кстати, эта интересная история, когда Украина ударила на Каспийском море по иранскому кораблю, по-моему, даже по нескольким кораблям, если не ошибаюсь, по тем предлогам, что они, по данным Украины, везли оружие или какие-то там важные военные грузы для России. Иран заявляет, что нет, это были чисто гражданские суда. И таким образом мы видим расширение этого конфликта, и мы видим, как эти конфликты сливаются воедино, хотя они всегда и были частями, разными фронтами единого конфликта. Конфликт на Ближнем Востоке, конфликт между, скажем, Израилем и Хамасом и Хезболлой, конфликт между Израилем и США и Ираном, иранским режимом, конфликт между Украиной и Россией. Это все части одного противостояния, которое никуда не делось со времен Холодной войны. Мы имеем снова свободный мир и ось сопротивления, которая пытается предложить какую-то альтернативную версию общественного устройства всему миру, которая не хочет соглашаться с так называемым Pax Americana, да, там с американоцентричным политическим геополитическим устройством, не может при этом не предложить ничего путного, ничего более привлекательного, даже если сравнивать с советскими временами, когда какая-то привлекательность у СССР была. Сейчас ни у путинской России, ни у Ирана, ни у, скажем, формально коммунистического, а по сути такого монополистично-капиталистического Китая, ничего нет предложить. Но, чувствуя определенное ослабление Америки и в целом Запада, они пытаются вот этот конфликт расширять. Возвращаясь к вопросу о надеждах президента Трампа достичь какого-то примирения с Ираном, ну, вот я не знаю, мне кажется все-таки, что это ближе к Эйнштейну, чем к Солженицыну. Делать то же самое в надежде на другой результат – это признак сумасшествия. Тем более, как я уже сказал, эта война не изолирована, она имеет свои метастазы в украинско-российском конфликте. И примиряться с иранским режимом без того, чтобы воздействовать, например, на Россию и наоборот на Иран, который помогает России дронами и, возможно, каким-то персоналом и вот этими грузами, которые плыли по Каспию, у нас, наверное, нет особых причин сомневаться в утверждениях Украины, что там действительно были военные грузы для России. Как бы это все равно как пытаться замириться, например, с Италией Муссолини где-нибудь в 1942 году. Италия Муссолини в 1942 году была слишком уже зависима от гитлеровской Германии, чтобы можно было заключить с ней сепаратный мир. Поэтому я думаю, что надежды президента Трампа вряд ли сбудутся. Он очень не хочет идти на захват Харька. Я недавно как бы скаламбурил. Я харьковчанин, дайте харьковчанам править островом Харк. От Харькова до Харька. Да, как бы, раз уж президент Трамп не хочет. Ну, как бы, я как Санчо Панса мог бы быть губернатором одного отдельного острова. Но, серьезно говоря, мы видим, что президент Трамп очень не хочет идти ни на какие высадки, ни на какое использование, ни на какую наземную операцию. Мы видим уже более серьезные данные о потерях, ну, пока это в основном ранения, да, как бы погибших всего 4 за последнее время, хотя это тоже серьезнейшая ситуация. Удар иранцев по базе, если не ошибаюсь, в Иордании, привел к гибели 3, если не ошибаюсь,

0: американцев, и плюс еще один американский гражданин был найден. Я даже не понял, честно говоря, он, по-моему, чуть ли не заложником был где-то в Ираке. Вот. Но количество раненых уже около 1500 американских солдат. Война не имеет серьезной поддержки в обществе американском. Даже внутри республиканской партии ее поддерживает, может быть, треть.
1: И смотри, в этой ситуации... Нью-Йорк Таймс пишет, что Трамп отложил планы эскалации из-за опасений исчерпать запасы ракет-перехватчиков «Патриот» и других средств ПВО на Ближнем Востоке. В ответ Трамп называет саму публикацию такую угрозой национальной безопасности, но если запасы действительно истощены, разве не американские налогоплательщики и разве не Конгресс имеют право об этом знать?
0: Во-первых, да, и вообще вот эта реакция Трампа на любую критическую публикацию, кричать, что это угроза нас безопасности, это уже, к сожалению, что-то из, так сказать, страницы, из книги не то Путина, не то Ши Цзиньпина. Как бы демократический лидер, лидер свободного мира так реагировать не должен. Если у тебя есть другие данные, если ты считаешь, что это неправильные данные, ну окей, твои отношения с «Нью-Йорк Таймс» и остальной либеральной частью американской прессы, а либеральное доминирование в СМИ очень сильно преувеличено правыми, но окей, как бы у Трампа бывают проблемы даже с Wall Street Journal, не только с Times. Ну хорошо, скажи, фейк-ньюс-газета, мы все знаем, что такое New York Times, да, процитируй Маяковского, который сказал больше 100 лет назад, ну где-то 100 лет назад, что американская пресса куплена так давно и надежно, что кажется неподкупной. Вот. Скажи, что это фейк-ньюс, да, как бы выложи правдивые, по твоему мнению, данные. Так, как говорил твой первый пресс-секретарь еще в твой первый президентский срок, Шон Спайстер, дай общественности альтернативные факты. Говорит, что это, мол, угроза национальной безопасности, но если ты довел каким-то неразумным, неэффективным ведением военной кампании ситуацию, ты или твой министр войны, твой там глава комитета начальников штабов, если вы так неудачно распланировали, не учли угрозу иранских и баллистической программы, и дронов, что израсходованы значительной мере средства ПВО там и так далее, но это ваши проблемы, действительно. Это не проблема репортеров, которые об этом сообщают. Но я еще хочу сказать просто, что лучшая защита – это нападение. Чтобы не отбиваться и не тратить миллиарды или даже триллионы, возможно, долларов на эти дорогостоящие патриоты и другие средства, которыми приходится противостоять этим, как называется группа пчел, не улей, а как ее там, стаям, да, как бы вот этих маленьких дронов. Хорошо, лучшая защита – это нападение, покончи с этим режимом. Проведи наземную операцию, если нужно. Захвати остров Харк, захвати какие-то прибрежные порты, создай там какие-то плацдармы. Собери какую-то конференцию разных сил иранской оппозиции. Почему мы постоянно там говорим, вот, годится ли, скажем, или не годится наследный принц Пехлеви быть лидером нового Ирана? Собери сторонников роялистов, сторонников династии Пехлеви, сторонников Муджахедина Халик, народ джахедов, членов курдского сопротивления, арабского, белуджского, там, студенческих активистов. Сделай вот такой иранский Идлиб, что-то такое решительное, что могло бы нанести серьезный удар противнику, а не только отбивайся и потом жалуйся, что «Нью-Йорк Таймс» сообщила публике, что у нас кончаются запасы противовоздушной, там, противоракетной и прочей обороны, которыми мы защищаем свои войска, защищаем Израиль, защищаем арабских союзников. Нападай, тем более в этой ситуации нужно идти вперед, а не надеяться каждый раз на то, что ты заключишь мир, потому что мир в данной ситуации, скорее всего, будет на условиях этих мулократов.
1: Ну вот, кстати, о цифрах давай поговорим. 37,5 миллиардов за 5 месяцев. На этой неделе стала известна цифра. Война с Ираном обошлась уже в 37,5 миллиардов долларов. Это не считая косвенных потерь, это от скачков цен до нарушения судоходства. Одновременно демократы в Сенате заблокировали обсуждение оборонного бюджета на более чем $1 триллион. Сенатор Тэмми Дакворт заявила, что не пропустит документ, пока Конгресс не примет ее поправку о запрете финансировать войну. И теперь к финансовому вопросу добавился материальный, сообщение об истощении запасов перехватчиков. То есть партия республиканская традиционно выступает за фискальную дисциплину. Ты помнишь, как в прошлом году и Дональд Трамп, и Джей Ди Венс, и Илон Маск хотели контролировать расходы и все остальное. Так вот, как эта война такой стоимости вписывается, по-твоему, в эту философию?
0: А никак, потому что у обеих партий есть ценности, за которые они борются только до тех пор, пока им это выгодно. Еще Ньют Гингрич, защищая фискальную дисциплину, размахивая брошюркой под названием «Контракт с Америкой», в 1994 году выиграл для республиканцев Конгресс, причем, если не ошибаюсь, Палату представителей, по-моему, они тогда выиграли впервые за 40 лет. Что произошло дальше? Удивительным образом, последний президент США, и это абсолютно не мой любимый президент Билл Клинтон, но это последний президент, при котором у США был профицит бюджета. Когда к власти пришел однопартийцы, вроде бы единомышленник Гингрича, Джордж Буш-младший, что произошло? Во-первых, еще до 11 сентября президент Буш принял программу экономического стимулирования, которая исходила из того, чтобы снизить налоги и подстегнуть частную инициативу как бы в струе более традиционного такого частно-капиталистического подхода к экономике. И тогда даже его однопартиец, великий сенатор Маккейн, предупреждал, что это создаст снова дефицит бюджета на какие-то там 0.5% или сколько там снизить налоги, все равно. А потом, когда произошел теракты 11 сентября, тем более пришлось принимать огромные пакеты и поднятие помощи, да, как бы пострадавшим. И финансирование войны в Афганистане, а затем еще и в Ираке. Причем в Ираке еще больше. Ты знаешь, я сторонник того, что мы сделали в Ираке, но надо понимать, что цена была заплачена огромная. У каждой партии, и затем вот этим же как бы пытались бить по голове демократы Буша, что как бы вы, республиканцы, кричали про фискальную ответственность, про сбалансированный бюджет, и что вы наделали? Вы открыли огромный просто ящик Пандоры в виде госдолга, дефицита бюджета, потому что нужно было. Потому что есть вещи, на которые не стоит скупиться. И сейчас, конечно, позиция демократа. Вот поэтому я не демократ. Нет стыда быть демократом, но я не демократ. Потому что они проявляют оппортунизм и пытаются воспользоваться трудной ситуацией, с которой есть выход, но он требует решимости идти до конца в этом конфликте. А демократы пытаются отмотать назад, связать руки Трампу еще больше, чем они уже связаны. И некоторые из этих демократов, мы знаем, более левые, они в принципе против чуть ли не любого военного действия со стороны США. Может быть, даже они бы, скажем, в Афганистан не пошли бороться с Аль-Каидой и Талибаном в свое время. Вот. А уж тем более в Ирак или Ливию или Югославию. Даже Югославию бомбил Клинтон, и тем не менее ультралевые демократы тоже. И те, кто вне демократической партии, еще более левые, тоже возмущались этим, протестовали против. По их мнению, невинную овечку Милошевича американские и натовские ужасные империалисты, понимаешь ли, схомячили, извини за выражение. Вот. То есть как бы позитива особого, к сожалению, не наблюдается, потому что более ястребиное крыло республиканской партии очень сильно ослабло, тем более со смертью Линдси Грэма и с физическим ослаблением Митча МакКоннелла, да, как бы практически, кроме Марка Рубио, ну, лидер большинства сената Джон Тюн, вроде бы тоже ястреб, такой более традиционный, но в целом есть ощущение, что в традиционно более ястребиной республиканской партии аппетита большого нет на военные действия дальнейшие, а в демократической и подавно. Поэтому вот такая ситуация, мы как бы застряли, знаешь, как если бы мы ехали на легковушке по проселочной какой-то дороге и упало дерево, это дерево можно убрать, но для этого нужен будет какой-то экскаватор, там бульдозер, да, а мы на легковушке или на велосипеде, и мы не можем объехать, мы не можем убрать это препятствие с дороги. Вот, поэтому вот мы будем какое-то время еще ходить вокруг да около, выбирать между демократическим оппортунизмом в оппонировании этой кампании в целом и трамповскими надеждами, что можно только с воздуха, можно какими-то полумерами добиться выгодных результатов. Я все-таки думаю, что, как я уже сказал, в данной ситуации Эйнштейн ближе к истине, чем к Солженицыну. Если позволишь, просто еще такую ремарку сделаю. Три недели назад мы с тобой и обсуждали, в каком состоянии Америка приходит к 4 июля, к своему 2050-му дню рождения. И я просто хотел, но забыл упомянуть, вот когда Обама отмечал первый свой президентский год, было много заголовков в том духе, что нету особого, так сказать, бэнга, нету особого шума, особой искорки. Тот год, потому что был сильный фискальный кризис и так далее. Все было так, как бы, немножко скромно. Сейчас, ну, скорее, вспоминается фраза из мультика про семерых козлят, если не ошибаюсь, что помирать так с музыкой. Мы пока еще не помираем, но на гибельного восторга предостаточно. У нас, по крайней мере, дела более весело, иногда пугающе, но весело обстоят, чем в 2009 году.
1: Алекс, оставайся с нами на связи. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Рикошет, оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает. Радио. Дэвидсон Радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
6: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
5: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
7: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивные отношения к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.
8: Дэвидсон Радио. Признак хорошего вкуса.
9: Рикошет.
1: Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Алекс, давай, чтобы закрыть эту тему сегодня, еще поговорим о хуситах, которые бьют по саудовской нефти. Иран предлагает себя в посредники и говорит, что военного решения нет. Но вот как ты воспринимаешь эти новости, как ты считаешь, они повлияют на, собственно, экономику в Соединенных Штатах?
0: Ну, знаешь, как бы, как до сих пор влияла эта война. То есть с точки зрения конкретно американской нефтегазовой промышленности, особенно там вот сланцевой, есть определенные выгоды, но в этой промышленности работают, ну, может быть, десятки тысяч людей, максимум несколько сотен, а население в стране 350 с лишним миллионов. Поэтому и для них это ведет обычно к повышению еще и еще цен на нефть. И пока что альтернативы Армузу нету, как мировой нефтяной артерии, хуситы еще и Бабы-Мандебский пролив грозятся закрыть, да. И со стороны Ирана такая как бы довольно простая двухходовочка, да, как бы сперва их прокси, хуситы, бомбят саудитов, а потом мы говорим, а мы попосредничаем. Это как бы хороший противовес. Вот мы с тобой обсуждали на прошлой неделе встречу Трампа с министром, если не ошибаюсь, энергетики Саудовской Аравии, на которой было заключено вот это соглашение, позволяющее Аравии развивать свою ядерную энергетику. И, насколько я понимаю, на тот момент еще не было известно, что Трамп вспомнил на следующий день практически, упс, да, одна важная вещица, вы, саудиты, сможете воспользоваться этим соглашением, если вы присоединитесь к Авраамовым соглашениям с Израилем, если признаете Израиль. И Саудия тоже как бы такой канат, который пытается перетаскивать друг с другом, потому что несколько лет назад были, если помнишь, попытки Китая помирить саудитов и иранцев, и хуситов, там, и турок и так далее. Там уже как бы канат общеближневосточный перетягивается между США и Китаем. Влазят хуситы, и через них Иран как бы говорит саудитам, нет, не надо вам задружаться с Израилем, тем более и Америка еще немножко может вообще свалить из региона. Лучше дружите с нами, миритесь с хуситами, как-то найдем там общий язык. Да, хуситы — это примерно треть населения Йемена, две трети — это сунниты, но они и просто разделены на разные кланы. И к тому же там вот у противников хуситов такая проблема, что часть их поддерживают Саудия, а часть поддерживает Арабские Эмираты объединенные. Между ними есть внутри такое, внутри арабо-суннитское соперничество за Йемен и также за Судан. Мы с тобой об этом тоже когда-то говорили. И получается, что да, есть определенные расколы в условно антииранской коалиции, антииранском лагере, на которых Иран может играть. Усилия хуситов, насколько я понимаю, при всем том, что как Израиль не хвалился и не праздновал те удары мощные, которые он наносил по позициям хуситов в самом Йемене, усилиями хуситов чуть ли не полностью перекрыта работа порта Эйлат израильского, который вообще находится на таком как бы сильном отдалении от основной части страны. И некоторые мои друзья и родственники, которые там живут, когда случилось 7 октября 23 года, они вообще говорили о том, что мы, может быть, уедем из этого города и больше не вернемся, потому что это еще ладно, Хамас напал, с другой стороны, если бы кто-то более серьезный напал, город очень тяжело защитить, его легко отрезать. Да, как бы это будет как Сталинград такой израильский. В этой, ну, конечно, у хуситов вряд ли есть силёнки, чтобы это сделать с Израилем. Но конъюнктура такая неустойчивая, что мы не знаем, как бы сегодня кажется, что Израиль на коне, и к нему стекается поддержка от арабских стран и так далее. Через час кажется, что его все покидают, что никакой перспективы, да, вот некоторые комментаторы, в основном антиизраильского толка, как бы ехидничали, что Израиль чуть не уже начал себя чувствовать гегемоном региона, особенно после прошлогодней 12-дневной войны. А теперь получилось, что он просчитался, и новым гегемоном становится Иран. Поэтому вот этот еще хуситский фактор. Понимаешь, я считаю, что военное решение есть. В конечном итоге оно единственное возможное решение. Воли на это решение нет. я это уже сказал в предыдущем сегменте. Ну вот как бы было же военное решение о проблеме нацистской Германии, фашистской Италии, милитаристской Японии. Было, когда была воля. Для того, чтобы была воля, в том числе нужно понимание элитами и широким обществом того, почему эта война ведется. И тут, увы, мы возвращаемся к тому, что главный лидер свободного мира, президент Трамп, совершенно ничего не делает, чтобы объяснять публике и своей общемировой, почему надо вести эту войну и почему ее желательно довести до конца. Европейские лидеры кто куда бегут, несмотря на то, что да, как бы обиды на Трампа у них довольно законные есть. Но это не значит, что можно игнорировать тот факт, что, например, у Ирана есть ракеты, которые достают и до Лондона, и до Парижа, как там у Высоцкого было, отсюда много ближе до Берлина и Парижа. И они не, то есть Трамп их оттолкнул, но они сами могли бы проявить немножко больше ума и поучаствовать в противостоянии с этим режимом иранским. Но хуситы — это прокси иранского режима, это его одна из главных таких вот козырных карт. И еще раз, это подрывает и шансы присоединения Аравии к Абрамовым соглашениям. Возможно, эти удары хуситов как раз и начались после того, как Трамп пробросил эту вот мысль, чтобы Аравия наконец присоединилась к Абрамовым соглашениям. Это вот такое наказание. Ребята, хотите дружить с Израилем? Будем бомбить ваши НПЗ, будем бомбить ваши там месторождения нефтяные, вы будете гореть. И мы знаем, что, как, вот, понимаешь, удивительное дело, хуситы, Хезболла, Хамас, казалось бы, даже иранский режим гораздо слабее. Это полупартизанские формирования. Им противостоят полноценные регулярные армии, лучшие армии мира, с огромными бюджетами, американская, израильская, та же саудовская. И они не могут с ними толком справиться. Почему? Потому что, чтобы справиться с этими силами, которые сидят кто в горах, кто в многолюдных городах, прикрываются гражданским населением, нужны какие-то филигранные лазерные методы ведения борьбы. Иначе ты получаешь то, что получил Израиль в случае с Газой и Ливаном, когда все шишки посыпались на еврейское государство за то, что оно якобы там без разбора всех бомбит и убивает. Вот. Очень тяжелая ситуация, и когда нету ни воли доводить дело до конца, несмотря на осуждение мировое, какое-то, ну, общественное, да. Во времена Вьетнамской войны был знаменитый случай, когда какой-то, по-моему, пресс-секретарь Пентагона закричал на журналиста во время пресс-конференции: «Ребята, вы вообще на чьей стороне?» Вот сейчас порой хочется тоже закричать, когда проходят пресс-конференции там и Трампа, и Хетцета, и израильских представителей. Вы, в принципе, на чьей стороне? Как бы вы что, на стороне тех, кто собственные 40 тысяч человек за два дня убил в начале года? Да? Поэтому, вот опять же, мы застреваем, это ловушка 22. Нужна воля довести дело до конца, а для этого это значит еще больше разрушений какое-то время. Да, вот как бы последний бой, он трудный самый. Какое-то время будет больше разрушений и больше пиаровского урона. И мы видим, что президент Трамп на это не готов, и, видимо, другие лидеры свободного мира, даже Израиля, на это по-настоящему не готовы.
1: Я хочу вспомнить сенатора Линдси Грэма, а вернее поговорить о его сестре. На его место губернатор Южной Каролины по прямой рекомендации Трампа назначил его сестру Дарлин Грэм Норден, первую женщину сенатора в этом штате, ранее никогда не занимавшую, между прочим, выборных должностей. Она досидит срок до января, а 21 июля открылось окно для регистрации кандидатов на специальные праймерис, которые пройдут 11 августа. Ну вот, человек никогда не занимал выборных должностей. Насколько уместно, по-твоему, наследование места в Сенате как такая дань уважения? Насколько это может быть эффективно?
0: Ну, мы с тобой же об этом говорили. Все-таки, во-первых, она досидит только вот до конца этой сессии, и затем тем временем будут
1: выборы. Она сказала, что будет уже бежать в этой гонке за кресло сенатора.
0: А, она будет выдвигаться?
1: Да.
0: Ну, хорошо. Понимаешь, вообще-то лучшим увековечением памяти Линдси Грэма было бы принятие пакета санкций, так называемых антироссийских, которые он продвигал в Сенате. И вот это дело, насколько я вижу, пока заглохло. Тут как бы президент Трамп ведет такую забавную игру тоже. Он вроде бы скорбит о Линдси Грэме, и он по его рекомендации назначили сестру Грэма сенатором. А вот дело Линдси Грэма, как-то вот вместо этого мы с тобой обсуждали, ну, вроде бы, пока это выглядит как российский вброс, насколько я, по крайней мере, понимаю, что Трамп якобы хочет Путина видеть на саммите двадцатки. Вот, как бы, то есть в реальности есть движение скорее в сторону от того, за что боролся Линдси Грэм. Поэтому, как бы, главное тут, может быть, не столько... Политически сестра Линдси Грэма может оказаться членом не столько семьи Линдси Грэма, сколько семьи Дональда Трампа. Вот. Поэтому пока Дональд Трамп является лидером республиканской партии, мы не знаем, сколько это еще будет, мы не знаем, как пройдут выборы. И даже если они пройдут неудачно для республиканцев, президент Трамп всегда может сказать, это же не мои выборы были, это были выборы... республиканских сенаторов и конгрессменов там и сям, да, как бы my name was not on the ballot. Тем временем президент Трамп снова постит там намеки на то, что выдвинется в 28-м году снова. Я, если позволишь, на эту тему вот еще скажу такую мысль. С одним очень знакомым и многими нашими слушателями и зрителями любимым большинством, думаю, подавляющим человеком. Мы не так давно обсуждали и президента Трампа, и другие темы. И я сказал, что вот по многим аспектам, даже внутренней политики, даже там экономической какой-то, типа субсидий того всего, а тем более внешней, там по Сирии, по Украине, Трамп сливается с Обамой, как это в свое время написали, по-моему, те же «Нью-Йорк Таймс», что «Трамп morphed into Obama». Этот человек сказал мне, что это нельзя говорить так, потому что Обама ненавидел Америку, а Трамп ее любит. Я не знаю, ненавидит ли Америку Обама. Он, конечно, в начале своей политической карьеры якшался с очень неприглядными ультралевыми личностями, но как президент, я считаю, он проработал на крепкую тройку. Но по поводу президента Трампа я бы сказал так. Он любит Америку в соответствии с поговоркой «влюблена как кошка». Или, если угодно, влюблен как кот. То есть влюблен настолько, что не видит ни себя без объекта своей любви, ни объекта своей любви без себя. Президент Трамп настолько любит Америку, что уже как бы немножко это становится похоже на то, как президент Лукашенко любит Беларусь. Да, как бы он бы и рад и счастлив оставить, но он не может этого позволить. Потому что
1: ну вот как раз о любви давай поговорим. Сегодня как раз-таки Трамп в Мичигане выступает с речью о производстве и экономике на предприятии General Motors. Получается, что ровно за неделю до праймерис в этом штате. В пятницу он проведет заседание кабинета в Кэмп-Дэвиде. Выбор темы говорит сам за себя. Администрация хочет вернуть разговор с войны и тарифов на рабочие места и заводы, но фон действительно непростой. Инфляция, дорогое топливо из-за войны, новые пошлины на товары из 60 стран и тонкое республиканское большинство в обеих палатах. Мичиган – промышленный штат, который сильно зависит от торговли с Канадой, надо сказать, и... Как здесь, по-твоему, можно продать тогда 50-процентные тарифы, которые мы ввели на Канаду буквально на прошлой неделе?
0: Трудно, так же, как и с Соро. Я вот не помню, мост этот, он из Мичигана в Канаду или из Висконсина, вот вокруг которого разразилась тоже эта грызня, что Трамп требует 50% пошлины как бы платы за пользование им в пользу США, хотя мост полностью финансировался канадским правительством. Трудно это продать. Просто с другой стороны, понимаешь, интересный момент. Многие отмечают, что демократы, хотя они всегда подавали себя как партия профсоюзов, партия рабочих там, и так далее, во многом перестали таковой быть. Это партия элитных там, профессоров, студентов, во многом интеллектуалов и так далее. Рабочий люд, люд простой, и он порой как бы мыслит не столько головным мозгом, сколько спинным, и это зачастую правильно, вполне здоровый подход. Понимаешь, как бы перебить тему тарифов и еще чего-то можно темой того, что вот там гастарбайтеры, нелегалы и так далее отнимают у нас рабочие места. А тем, что те же профсоюзы зачастую не дают развиваться, как бы сдерживают развитие бизнеса. Да, если взять Мичиган, это Детройт, да, это сердце американского автопрома, которое давно уже испытывает как бы сердечную, сердечно-промышленную недостаточность, если угодно. И испытывает как раз те все десятки лет, что доминируют в этом штате демократ. И поэтому можно сказать, ребята, дайте нам контроль более-менее. Потому что пока что это такой штат последние годы, как бы это такой swing state стал. Да, как бы иногда там побеждают Трамп и республиканцы, чаще, может, демократы, но это такой вот штат, который качельный. Дайте нам порулить в этом штате, так же, как можно сказать, в Калифорнии или Нью-Йорке. Люди уезжают, люди недовольны налогами там высокими и так далее. Дайте нам порулить, перевернуть всю матрицу политическую, всю, так сказать, полярность политическую повернуть, и станет лучше. Можно это продать таким вот образом. Я не стал бы отрицать, что это не может сработать в исполнении президента Трампа. Но мне вспоминается такой забавный трюк. Еще пару месяцев назад один мой приятель, который довольно антитрамповски настроен, показывал, значит, это какой-то график с сайта, насколько я понимаю, там Твиттера или True Social страницы самого президента под заголовком «American Manufacturing is back» или «American Steel Industry is back», то есть типа «Возрождение американской стальной промышленности», там что-то такое. Там показано, значит, якобы вот такая примерно разница между уровнем там выработки, ну, стали, например, там за 24-й год, когда еще был Байден, и за 25-й, когда стал президентом Трамп. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что разница 80 и типа там 81,5%. То есть этот график так нарисовали хитро, что кажется, что он прыгнул гигантски. На самом деле он прыгнул на там процент или полтора. Вот. При желании можно, естественно, поиграться и с цифирью, и с графиками. Это в свое время еще президент Клинтон, тот же пресловутый, которым я уже говорил, любил делать. Он вас во многом ввел в моду вот эти пай-чарты, насколько я помню, демонстрировать. Да, так сказать, наглядная агитация и пропаганда. Вот. Я бы не стал исключать, понимаешь, в ситуации, когда, ну, можно уже, что называется, швырять умывальником в оппонентов, потому что нужно спасать, да, как бы свистать всех наверх, как бы. В этой ситуации любой политический прием будет хорош, особенно если он будет работать.
1: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якубсон. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим в «Пульсе дня» на RTN. Обязательно оставайтесь с нами.
0: Всего хорошего.
9: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
10: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
11: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
13: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
22: Тянетесь с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
23: Вы знаете... Это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
24: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
25: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
26: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвид Зон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвид Зон Радио.

0: Третий час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Ахмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Ведущие компании в сфере искусственного интеллекта направляют рекордные средства на лоббирование своих интересов в Вашингтоне. Их главная цель – повлиять на американские правила работы искусственного интеллекта и смягчить регулирование, пишет Financial Times. Ключевым вопросом для корпораций стали федеральные правила выпуска новых моделей. Издание отмечает, что ранее корпорации безуспешно пытались убедить Конгресс запретить регулирование искусственного интеллекта на уровне штата. В Сенате финальное голосование по утверждению Джея Клейтона на пост директора нацразведки. Назначение Клейтона, предложенное администрацией Трампа, проходило через напряженные слушания. Однако законодатели рассчитывают закрыть вопрос в течение ближайших дней. Трамп отложил планы резко усилить военную кампанию против Ирана. Решение было принято из-за опасений, что эскалация может критически истощить уже сократившиеся запасы перехватчиков «Патриот» и других боеприпасов ПВО на Ближнем Востоке. Администрация Трампа также хочет избежать расширения конфликта на Ближнем Востоке и ухудшения отношений с ключевыми союзниками в Персидском заливе, пишет «Нью-Йорк Таймс». Американский Красный Крест объявил о втором в истории кампании национальном кризисе системы снабжения кровью. Из-за аномальной жары и летнего спада посещаемости запасы крови первой группы упали до уровня менее одного дня. Организация уже начала лимитировать поставки в американские больницы. Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в резонансном убийстве 12-летнего Джейкоба Фрейтеса. Подросток был застрелен в субботу во время поездки на велосипеде в Бронксе. Расследование продолжается. Задержанному предъявляют обвинение в убийстве. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке. Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 3. В 59 округах штата ввели ЧС. Опрос Daily Mail за 100 дней до промежуточных выборов дал шокирующие результаты. Американцы сильнейшим образом обеспокоены состоянием экономики и будущим при Трампе. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозовые дожди, относительная влажность воздуха 75%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
0: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургии.

0: занимает дольше, рекуперация намного дольше.
1: Как долго длится период восстановления после операции?
0: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
1: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
0: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
1: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
0: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим состоянием будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
1: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Это «Пульс дня» по скриптум. Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.
3: FDA в начале января выдало ускоренное разрешение на применение препарата Лакэмби от болезни Альцгеймера. Но из-за побочных эффектов и неясных клинических преимуществ многие ученые выступили против этого. Лакэмби – второй одобренный препарат, который уменьшает накопление в мозге амилоидных белков, ведущих к нейродегенерации за счет работы моноклональных антител. Он был разработан специалистами японской Eisai и американской Biogen. Исследование Лакэмби проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. У тех, кто принимал препарат в течение 18 месяцев, скорость снижения когнитивных функций была на 27% ниже, чем у пациентов из группы плацебо. Отмечается, что Лакэмби направлен не на устранение симптомов, а на борьбу с причиной болезни Альцгеймера. После публикации результатов испытания этого препарата 12 ученых-неврологов выступили против его одобрения из-за неясных клинических преимуществ. По их словам, эффективность Лакэмби ниже уровня, который считается клинически значимым. Также ученые обратили внимание на тяжелые побочные эффекты нового препарата. По предварительным данным, годовой курс Лакэмби будет стоить $26,500. Болезнь Альцгеймера ежегодно поражает миллионы людей. Болезнь Альцгеймера – это я, перестающий доверять самому себе, посмешище для собственных шуток, периодически не справляющийся даже с такой банальной задачей, как поиск тапочек. С этим невозможно бороться. Не стоит питать сложных надежд на почетный титул выжившего. «Болезнь крадет тебя у самого себя», – говорил английский писатель-фантаст Терри Пратчетт о диагнозе, который убил его в 66 лет после 8 лет борьбы. По мере развития сенильной деменции альцгеймерского типа, как ее формально называют врачи, в различных областях мозга постепенно погибают нейроны. Сначала мишенью становятся те из них, которые отвечают за кратковременную память, затем за долгосрочную и так далее. Так, день за днем человек разумный лишается своего разума и превращается в безумца. Болезнь стирает его личность, оставляя лишь физическую оболочку. За последние десятилетия медицина шагнула далеко вперед и продемонстрировала впечатляющие успехи в самых разных областях. Ученые и врачи нашли способы профилактировать, выводить в ремиссию и даже полностью излечивать непобедимые когда-то заболевания, попутно увеличивая продолжительность человеческой жизни и, как следствие, количество пожилых. Сегодня на планете уже 1 миллиард людей старше 60 лет. К 2030 году их будет 1,5 миллиарда, а к 2050 году – 2. Среди 10 ведущих причин смерти по всему миру – болезнь Альцгеймера и другие виды деменции – поднялись на 7-ю строчку. Показательно, что еще в начале нулевых это место принадлежало ВИЧ и СПИДу. Шансы оставаться в здравом уме с каждым годом тают, а пресловутый старческий маразм

0: спазм давно перестал быть поводом для шуток. Если нам повезет умереть от сердечно-сосудистых заболеваний или других лидеров рейтинга ВОЗ, то с высокой долей вероятности нас ожидает медленная, мучительная и унизительная смерть от болезни Альцгеймера, на которую приходится 70% всех случаев деменции. Я знаю трех человек, у которых наблюдались улучшения после обнаружения опухоли мозга. Я не слышал ни о ком, кому стало лучше после диагностирования Альцгеймера, вспоминал Терри Пратчетт о том дне, когда у него обнаружили болезнь. Это по-прежнему так. Полного понимания механизма патогенеза Альцгеймера у ученых пока нет. Можно разве что выделить некоторые факторы, которые повышают вероятность развития болезни. Например, в зоне риска оказываются люди, подвергающие мозг негативному физическому воздействию – футболисты или боксеры. Есть исследования, которые показывают, что развитие деменции может быть связано с инсулинорезистентностью в мозге. Некоторые ученые даже называют Альцгеймер диабетом третьего типа. При этом люди, которые страдают от обычного диабета, гораздо чаще подвержены и болезни Альцгеймера. Но надеяться на то, что здоровый образ жизни даст гарантию избежать этой участи, увы, не стоит. Средств, которые могли бы вылечить или хотя бы затормозить болезнь, также не существует. Препараты, одобренные на сегодняшний день, относятся к ингибиторам. Они позволяют замедлить развитие болезни лишь на незначительные проценты, а также хотя бы немного обнадежить пациентов и их родных. Ученые-врачи по всему миру понимают катастрофичность ситуации, а потому бьют набат. Им выдают миллиардные гранты на исследования. Бюджет на изучение болезни Альцгеймера в одной из крупнейших организаций, финансирующих научные исследования, американской National Institutes of Health, в 2017 году составил почти 1,5 миллиарда. Несмотря на внимание, прикованное к болезни Альцгеймера и колоссальные суммы финансирования, ученые пока проигрывают в этой борьбе. Тем не менее, битва продолжается. Другой подход к терапии связан с генетической предрасположенностью. Есть хороший способ избежать болезни Альцгеймера – умереть в 30 лет, говорил писатель Пратчетт. С учетом истории провалов самых разных подходов к терапии, мрачные шутки писателя сложно не увидеть долю правды. Недаром это смертельные патологии относятся к классу возрастозависимых, как, например, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что по мере старения организм постепенно теряет способность поддерживать гомеостаз, что в итоге приводит к возникновению ряда заболеваний и далее к смерти. Начинается эта системная деградация с момента полового созревания, и первые 20 лет протекает почти незаметно, но неумолимо. Понемногу у нас атрофируются мышцы, ухудшается зрение и слух, перестает должным образом выполнять свои функции иммунная система. Самое неприятное то, что уже с 25 лет начинают снижаться когнитивные функции, и тогда над нашей головой возносится дамоклов меч слабоумия. Более того, каждые 10 лет мы теряем около 5% объема мозгового вещества. К 80 годам мозг весит около килограмма, тогда как в 20 лет полтора. Очень многих людей эти процессы и приводят к развитию Альцгеймера или иной деменции. Так что, если бы мы могли возвращать организм в более молодое состояние, то и угроза возникновения болезни Альцгеймера отступила бы. Геронтологи уверены в том, что старение можно победить или хотя бы замедлить. Все больше исследователей включаются в борьбу со старением как первопричиной всех возрастозависимых недугов и пытаются изменить нашу биологию. Будем надеяться, что их усилия увенчаются успехом. Ведь в таком случае мы сможем не только избавиться от угрозы развития возрастных патологий, но и радикально продлить здоровую человеческую жизнь. Тогда умирать не придется ни в 30, ни в 80 лет. В настоящее время не существует методов радикального лечения болезни Альцгеймера. При этом медики используют различные паллиативные методы, которые тормозят течение недуга. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что обучение и активная профессиональная деятельность, а также досуг, снижают риск развития болезни и дают отсрочку в появлении симптомов. Физические упражнения также полезны для уменьшения выраженности симптомов у людей с болезнью Альцгеймера. Лечение, ориентированное на стимуляцию чувств, включает искусство, музыку и терапию домашними животными, а также упражнения и другие виды активности. Пациентам с болезнью Альцгеймера предлагают пройти тренинги виртуальной реальности, в ходе которых им дают простые игровые задания в разнообразных условиях. Их могут попросить сварить кофе на виртуальной кухне, выбрать продукты в супермаркете или пройти эвакуацию при имитации пожара. Исследование виртуальной реальности позволяет добиться улучшений пространственной и эпизодической памяти, внимания, а также более точного выполнения повседневных задач. Ученые из Центра исследований мозга Калифорнийского университета разработали первую в своем роде видеоигру, которая поможет улучшить память у пожилых людей. Игроки надевают на голову шлем виртуальной реальности и перемещаются по окрестностям, выполняя поручения все большей сложности из 42 уровней. В 2021 году компания Akili Interactive, основанная биотехнологическим бостонским гигантом PureTech Health, получила разрешение на рецептурное приложение для лечения острых и хронических когнитивных расстройств с помощью видеоигр. Изначально игра Endeavor RX предназначалась для терапии детей с синдромом дефицита внимания, но теперь ее хотят применять и для пациентов с возрастными когнитивными расстройствами. В ходе игры нужно управлять аватаром инопланетянина с помощью подсказок на экране. При этом приложение отслеживает движение пациента и адаптирует к ним игру. Между тем, международная исследовательская группа под руководством ученых из Гонконгского университета разработала стратегию с использованием технологии редактирования генома всего мозга, которая может снижать патологии и болезни Альцгеймера. Метод может быть полезен для пациентов с генетической предрасположенностью к заболеванию, так как он позволит отредактировать геном и предотвратить болезнь.
1: Таким был этот день, как его видели мы здесь, в редакции RTN. Всего вам доброго.
2: Швеция регулярно попадает в первую десятку рейтинга самых счастливых стран в мире, причем с каждым годом поднимается все выше и выше. Несмотря на то, что 8 месяцев в году в Швеции темно и холодно, местные жители умеют создавать условия для хорошего настроения. Для этого у них есть несколько приятных и полезных ритуалов, не путать с обрядами. Какие правила и элементы шведского образа жизни можно перенять? Будем разбираться. Главный компонент шведского счастья – философия «лагом», которая считается национальным достоянием. Это сложно переводимое слово означает умеренный и прагматичный подход во всем. Шведы предпочитают брать не слишком много и не слишком мало, покупать только нужные и качественные вещи, радовать себя вкусной едой, но не объедаться до отвала. Если вы положили на тарелку столько еды, что остатки пришлось выбросить, это не лагом. Дорогая одежда, которая быстро выйдет из моды, или кабриолет, на котором вы будете ездить 3 месяца в году, тоже не есть хорошо. Самый известный адепт этой философии – основатель IKEA Ингвар Кампрат. Хотя Кампрат построил многомиллиардную корпорацию, сам он жил скромно и требовал от окружающих не меньшей бережливости. Летал эконом-классом, ездил на старенькой Вольво и просил сотрудников использовать офисную бумагу с двух сторон. Экономика должна быть экономной. У шведов такой подход в порядке вещей. Они получают удовольствие, потребляя ровно столько, сколько нужно, и при этом сохраняют высокие позиции в рейтинге стран по уровню жизни. Хотя благодаря Гольфстриму климат Швеции мягче, чем, например, в Мурманске, света там все равно не хватает. В части страны, расположенной за северным полярным кругом, зимой наступает полярная ночь. Да и в Стокгольме в декабре солнце выходит лишь на пару часов. Но шведы научились отлично справляться с суровыми климатическими условиями своими силами. В офисах и даже в жилых домах вы редко увидите занавески, окна остаются незашторенными, чтобы как можно больше света попало в помещение. Шведы планируют день, чтобы застать как можно больше солнца. Но заставить себя встать с кровати, когда за окном темнота, непросто. Нужна мотивация. В этом помогает медитация и кофе. По статистике, шведы – одни из главных потребителей этого напитка в мире. Еще два способа поймать побольше дневного света – прогулки во время рабочего перерыва и обед на открытом воздухе. Стокгольм входит в пятерку самых счастливых городов мира. И исследователи связывают это с умением соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Просиживать день-деньской за компьютером в шведском офисе не получится. Каждые несколько часов коллеги собираются на кофе со знаменитыми шведскими булочками с корицей. У этого ритуала даже есть название – фика. Этот социально-гастрономический феномен придуман специально, чтобы объединять людей. На общей кухне к фике могут присоединиться все – от техничек до топ-менеджеров. Во время перерыва стараются обсуждать не работу, а новые песни группы Абба, например. Переработки в стране в принципе не приветствуются. Считается, что они плохо сказываются на настроении и продуктивности. Если сотрудник придет на работу с температурой, его тут же отправят домой. на зарплату это не повлияет. Национальное агентство социального страхования компенсирует потери, даже если человек вышел из строя на несколько недель. Некоторые предприятия даже в качестве эксперимента ввели 6-часовой рабочий день, а большинство компаний в Стокгольме позволяют сотрудникам работать по гибкому графику и уходить из офиса уже после 3. Все это, чтобы жизнь не крутилась вокруг работы, и граждане успевали проводить время с семьей и уделять время хобби. С этой же целью у родителей есть 480 дней оплачиваемого отпуска для каждого ребенка, в том числе 3 так называемых отцовских месяца – декрет для работающих мужчин. Так государство побуждает перераспределять родительские обязанности между обоими родителями. Шведская система демократии называется «народный дом». Это название предложили социал-демократы в конце 1920-х. И сегодня модель во многом остается актуальной. Согласно идее, государство – это общий дом, где люди одновременно уважают право друг друга на приватность и готовы оказать помощь и поддержку, если это необходимо. Проще говоря, чтобы всем было комфортно, нужно учитывать интересы разных сторон, искать компромиссы и находить возможность узнать друг друга лучше. Народный дом начинается на госуровне, соцзащиты и законов, отстаивающих интересы разных категорий населения. А заканчивается общим двором, где соседи жарят барбекю. Американский социолог Рэй Ольденбург, изучающий влияние городской среды на формирование сообществ, ввел понятие третьего места – пространство, где люди проводят время между домом и работой. В Швеции третьи места – общественные сады, внутренние дворы и парковые зоны в жилых комплексах часто используются для встречи с соседями. Также во многих шведских домах есть общие прачечные, кладовые. Там можно оставлять инструменты для ремонта, средства для уборки и даже продукты, чтобы ими пользовались все соседи. Исследователи из университета Гриффита в Австралии считают, что всего за пару лет после появления в районе таких пространств тесные связи образуются даже между жителями соседних домов, не говоря уже о соседях по подъезду. Шведская компания Bonava строит дома с 30-х. Ее принцип – дом не заканчивается за пределами квартиры. Девелопер планирует общественные пространства вокруг жилых комплексов так, чтобы мотивировать соседей знакомиться, общаться и проводить время вместе. Например, во дворах жилых комплексов есть каток, спортплощадки для взрослых и детей, а еще беседки, гамаки и зоны для гриля. Соседи могут проводить совместные пикники и детские праздники, устраивать вечеринки и обмениваться рецептами. Шведы предпочитают практичную одежду. Тут тоже действует принцип «лагом». Минимум украшений и максимум комфорта. Шведы умело вписывают элементы походного стиля в городской гардероб. Туристический шик подхватили всемирно известные дома моды. Кстати, шведский стол действительно придумали в Швеции еще во времена викингов. Они догадались разом выставлять на стол множество блюд, чтобы каждый мог взять то, что хочет. И ровно столько, сколько сможет съесть. С едой связаны многие сезонные традиции. На жирный вторник пекут нежные булочки с кардамоном, миндалем, взбитыми сливками. Сладкая настоящая страсть шведов. Среднестатистическая шведская семья съедает 1,5 килограмма конфет в неделю. Не обязательно жить в Швеции, чтобы так же хорошо организовать свой быт. Шведы умеют сделать дом уютнее с помощью всего нескольких эффективных приемов. Особое внимание здесь обращают на источники света. Максимализм и роскошь тут не в почете, а продуманные и функциональные вещи вполне. Шведы очень спортивная нация. Несмотря на погоду, многие ездят на работу на велосипеде. Летом выходят на пробежки, а зимой катаются на коньках и лыжах. Приучать к спорту начинают буквально с младенчества. В феврале семьи отправляются на лыжные каникулы. Неделю оплачиваемого отпуска, который можно провести на природе. Государство выделяет каждому региону свою неделю каникул. Так получается избежать столпотворения на курортах и завышенных цен. Иными словами, секрет счастливой жизни по-шведски – это простота, гармония и легкость в сердце, дающая человеку возможность раскрыться в полной мере. Критики осуждают это направление, говоря о том, что оно всех уравнивает и снижает значение понятия личного. Поэтому многие подростки в Швеции не выдерживают напора, избегают в другие страны. Но, только оказавшись далеко от родины, они понимают истинную суть философии. Лагом – это помощь и поддержка. Поэтому, находясь в других странах, шведы объединяются в группы, и основной их философией становится лагом, дающий чувство защищенности. Философия лагом – это путь к спасению, утверждают психологи. Наша реальность наполнена страхом, злобой, утомляющей рутиной и дедлайнами. Именно это шведское учение может способствовать снижению уровня напряженности и установлению порядка среди хаоса, поскольку, если каждый житель планеты задумается не только о потреблении, но и о своем окружении, баланс будет найден, а наша реальность преобразится.
3: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмми на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
4: Бесплатные программы «Прикей и Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
3: Счастливое детство начинается здесь.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости.
17: Аналитические передачи.
16: Репортажи, мнения экспертов.
17: И прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучшее.
2: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от MetroPlus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис MetroPlus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
18: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
19: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
19: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
19: и качественней.
20: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
21: Новости на
22: Davidson Radio.
21: Информация к этому часу.
20: У микрофона Лена Вишневецкая. В Квинсе полиция оцепила жилой квартал после двойного убийства. Ветеран вооруженных сил в ходе бытовой ссоры застрелил своих мать и сестру. Нападавший забаррикадировался в доме, но после переговоров со спецназом был взят под стражу. Задержанному после серии нападений с ножом на Upper West Side официально предъявлено обвинение. Прокуратура Нью-Йорка квалифицировала действия нападавшего как преступление на почве ненависти. Нападение вызвали волну протестов жителей района с требованиями усилить безопасность в метро и на улицах. Губернатор Кэти Хокул рассматривает законопроект Doorways to the Nation Act, прошедший через легислатуру штата. Документ позволит жителям штата указывать согласие на донорство органов непосредственно в налоговых декларациях. Сейчас штат Нью-Йорк отстает от национального уровня донорства с показателем 53,8%.
21: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
2: Это «Пульсдня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая. Почему люди не хотят бороться за долголетие? Что делать тем, кто все-таки решил максимально продлить жизнь? И где обитают долгожители? Расскажем прямо сейчас. Есть такое понятие, как «голубые зоны». Так называются места на мировой карте, в которых по каким-то причинам люди живут дольше. Это стали замечать в середине 20 века. Например, в Японии есть остров Окинава. В Японии вообще продолжительность жизни очень высокая. Но на Окинаве люди живут еще дольше. Такой же пример в европейской части – остров Сардиния в Италии. Но об этом чуть позже. Средняя продолжительность жизни японцев составляет 84 года. Старейшая жительница страны родилась в 1903 году. В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста старше 100 лет. При этом граждане Японии не питают любви к спорту, но формируют такую систему питания, которая позволяет им сохранять здоровье и тонус. Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую, которая считается самой здоровой в мире, рассказал японский геронтолог. Первым правилом является разнообразие. Каждый прием пищи содержит мясо, овощи, рыбу, рис и фрукты. Второе правило – медленное пережевывание пищи. Также японцы не стремятся к значительной обработке. Жарят еду они редко, в основном готовят на пару или варят. В результате продукты не теряют свою свежесть, а прием пищи не приобретает большую калорийность. Согласно четвертому правилу, в Японии лучше съесть рыбу или морепродукты, чем мясо, поскольку в нем содержится больше элементов, вредящих здоровью и способствующих риску хронических заболеваний. Одна из рекомендаций японских геронтологов людям старше 75 лет – сохранять в рационе белок. В противном случае человек высыхает и теряет силы. Сейчас в Японии разрабатывают очередную национальную программу по борьбе со старческой слабостью. Здесь разрабатывают особые продукты для пожилых. Есть особые желирующие компоненты, которые помогают превратить обычное мясо или рыбу в суфле. Важно не только, что мы едим, но и то, как мы едим. Одна из важнейших особенностей питания японцев – система «хара-хатибу», которая переводится с японского языка на 80% наполненный живот. Она основана на осознанном сокращении калорий. Японцы считают, если съедать пищу на 80%, не доходя до состояния полного насыщения, можно многие годы оставаться здоровым и активным. Меньше живот – меньше болезней, как говорится. А еще японцы очень любят жизнь и философски относятся к своему возрасту. Они стараются быть оптимистами, жить настоящим, не жалеть о прошлом и строить планы на будущее. Японцы считают, что душевное спокойствие, гармония внутри и удовольствие от жизни дарят долголетие. Поэтому они всегда счастливы и быстро адаптируются к изменениям, происходящим в жизни. Японцы – настоящие живчики. Они подвижнее представителей многих других наций. Они всегда готовы выйти из дома, чтобы прогуляться. Пресловутые 10 тысяч шагов – тоже их изобретение. Японцы делают все, чтобы давать организму необходимую физическую нагрузку. Занимаются гимнастикой, ездят на велосипедах, играют в гольф и любят танцы. В этой стране принято не ставить жирную точку на карьере при выходе на пенсию. Часто возрастные японцы отправляются осваивать новую профессию, причем учебные заведения здесь охотно принимают пенсионеров. Еще одно чисто японское изобретение, которое сейчас активно осваивает весь мир – икигай. Это предназначение человека, то, что придает жизни смысл и вкус. И найти свой икигай можно на стыке четырех направлений. Того, чем вам нравится заниматься, что у вас получается лучше всех, за что вам платят и что может принести пользу миру. Говорят, когда найдешь точку посередине этих четырех областей, начнешь жить лучше и веселей. Исследователь и путешественник Дэн Бютнер изучил так называемые «голубые зоны», и вот некоторые его советы. Лучшие продукты для долголетия – бобовые, фасоль и чечевица, зелень, сладкий картофель, орехи, оливковое масло, овсянка, фрукты, зеленый чай, красное вино – не больше 2 бокалов в день. Продукты, которых нужно избегать – напитки с высоким содержанием сахара, газировка, соки, соленые закуски, чипсы или крекеры, копченое мясо. 95% пищи должно быть растительного происхождения. Самую большую порцию ешьте на завтрак, среднюю на обед и маленькую на ужин. Каждый день двигайтесь, например, ходите пешком. Больше общайтесь, особенно с родными. Верьте, Было выявлено, что посещение религиозных служб 4 раза в месяц, при этом неважно, какая у вас религия, добавляет к жизни от 4 до 14 лет. Выбирайте одного спутника жизни. Это может добавить до 3 лет к средней продолжительности жизни. Занимайтесь сексом. 80% жителей Окинавы в возрасте от 70 до 100 лет все еще занимаются сексом. Было доказано, что это продлевает жизнь. Хорошо питайтесь, меньше беспокойтесь, больше двигайтесь и больше любите. Если человек живет один, и у него из развлечений только выйти посидеть на лавочке, он быстро будет угасать. Хронический стресс может приводить к физиологическим изменениям, появлению маркеров хронического воспаления. Мы можем никак эти изменения не ощущать физически, но они приводят к поломкам внутри клетки и постепенно накапливаются, в итоге приводя к ухудшению самочувствия. Итальянские ученые обнаружили необычные особенности психики самых пожилых жителей Италии, которые проживают в так называемом очаге долголетия на юге страны. Почти все исследования долгожителей касаются и генетики, а не душевного здоровья личности. Мы показали, что у данной группы долгожителей существуют уникальные общие черты психики, такие как упорство, позитивное отношение к жизни и крепкие связи с семьей, землей и верой, заявил Дилип Джеста из Университета Калифорнии в Сан-Диего. Он вместе с другими учеными на протяжении нескольких лет исследует очаг долгожительства в городке Чилетто, где проживают очень старые, но при этом довольно здоровые люди. Средняя продолжительность жизни в городе составляет 92 года для женщин и 85 лет для мужчин, что на 10 лет больше, чем в целом по Италии. Проводя исследования, ученые выяснили, что пожилые люди, несмотря на достаточно плохое состояние здоровья, гораздо реже страдали от депрессии и тревожных состояний, а также различных проблем с психикой по сравнению с их более молодыми родственниками. Они отличались более высоким уровнем оптимизма и трудоголизма. Также долгожители были привязаны к земле и семье. Возможно, что любовь к земле, общая черта всех этих пожилых людей, является секретом их долголетия. Большая часть из них продолжает работать и по дому, и на своих полях. Современный образ жизни немыслим без стрессовых ситуаций, но каждый человек реагирует на них индивидуально. Там, где оптимист видит возможность, пессимист видит препятствие. Поэтому для первого умеренный стресс может стать мотивационным толчком, для второго превратиться в чрезмерный стресс, который изменяет обмен веществ и увеличивает вероятность всевозможных заболеваний. Так что, если хотите меньше болеть, учитесь оптимизму. Ведь все долгожители умеют наслаждаться жизнью и смотреть на мир позитивно. Это Оливия де Хэвиленд. Актрису вы можете вспомнить по роли Мелани в киноленте «Унесенный ветром». Оливия прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 104 лет. До конца жизни она оставалась активной, жила в своей квартире в Париже, иногда выходила на связь с журналистами. Секрет ее долголетия – хорошая генетика. Оба родителя актрисы тоже были долгожителями, а родная сестра Джоан Фонтейн скончалась в возрасте 96 лет. Вот что говорила Оливия де Хэвиленд о своем долголетии. «Я бы предпочла жить вечно в полном здравии, но если мне когда-нибудь придется расстаться с этой жизнью, я хотела бы сделать это на шезлонге, надушенная, одетая в бархатный халат и жемчужные серьги, с бокалом шампанского и только что отгадав последнее слово в британском кроссворде». До конца жизни Оливия ухаживала за собой, сохраняла позитивный образ мысли. Кирк Дуглас скончался в возрасте 104 лет. После столетнего юбилея мужчина дал интервью, в котором раскрыл свой секрет долголетия. По его словам, все дело в его счастливых отношениях с женой. «Мне очень повезло с ней. Мы созвучны в душе. Вы не представляете, как это важно. Хотя, когда мы встретились, мне было уже 63. Я считаю, что наш замечательный брак и беседы на рассвете и в сумерках помогли мне прожить так долго». В своей книге Кирк Дуглас писал, что никогда особо не следил за своим здоровьем, не контролировал давление, не ограничивал питание. Актер пережил инсульт, после которого его частично парализовало. Была нарушена речь, зрение, двигательные функции. Он даже думал свести счеты с жизнью, но тогда и осознал, что самое главное – не опускать руки. Когда дела становятся плохи, всегда помните, что может быть еще хуже, так что вы оказались не в самом худшем положении, говорил Дуглас.
1: Это все новости к данному часу. Спасибо вам большое за внимание. Оставайтесь на RTN.

последнее время еда часто становится арт-объектом. Мы все практически фотографируем красивые блюда в ресторане. А многие художники еще во время коронавирусной самоизоляции стали создавать фотографические проекты с продуктами и пищевыми отходами. Это новый тренд или хорошо забытый старый? Будем разбираться. Использование еды для создания произведений искусства известно с древности. Прославил эту практику итальянский художник Джузеппе Арчимбольдо. Живописец создавал портреты людей из овощей, фруктов, хлебов, цветов и даже предметов обихода. Такой интерес к продуктам связан с работой мастера при дворе императора Максимилиана II. Арчимбольдо имел доступ к обширным ботаническим коллекциям своего покровителя. В серии «Времена года» Арчимбольдо создал портреты из сезонных овощей, фруктов и растений – брюквы, винограда, тыквы, крапивы, цукини и редиски. Следующий этап использования еды в искусстве – это рисунки Виктора Гюго. Мало кто знает, но Гюго был прекрасным художником и работал с необычными техниками и материалами. В своих произведениях он часто использовал остатки еды – свекольные очистки, жмых, сажу. В какой-то момент основным материалом его творчества стал кофе. Гюго часто проливал этот напиток на листы и благодаря этому изобрел кофейную живопись. В искусстве 20 века художники использовали еду для того, чтобы привлечь внимание зрителя к проблемам общества потребления. Самый яркий представитель поп-арта Энди Уорхол создал символ массового производства и быстрого питания – многочисленные работы с рекламным изображением банок супа Кэмпбелл. В 1982 году, снимая свой фильм «66 сцен из Америки», датский режиссер Йорген Лед сумел уговорить Уорхола сняться для его картины. В одной из сцен Уорхол 4 минуты ест вапор из «Бургер Кинга». Тут стоит напомнить, что Уорхол сам по себе являлся и является символом Америки. А Уорхол, поедающий гамбургер, это прямо комбо для датского кинематографиста. Когда Йорген Лед приехал в Америку, он не был знаком с художником. Как вспоминал сам режиссер, никто не верил, что великий Уорхол снимется у него, да еще и бесплатно. Но когда Лед приехал в студию Уорхола и рассказал о своей затее, Уорхол согласился. К слову, сцена с художником несколько раз становилась предметом пародии. Например, Макалей Калкин ел на камеру кусок пиццы. В 2019 году в одном из музеев Лондона открылась выставка «Еда больше, чем тарелка». Экспозиция была посвящена четырем темам – компостированию, сельскому хозяйству, торговле и продуктам. Например, Фернандо Лапоссе в своей работе показал, как из кукурузной шелухи сделать мозаику. Художник из Токио Касуки Араки создал изящную посуду из комбинированных пищевых отходов и японского лака. Превращение отходов в посуду – это своего рода церемония. При этом художница и режиссер Сэм Тейлор Вуд снимает видео-арт, где продукты разлагаются. А Дитер Рот использует для инсталляции сыр, чтобы показать процесс постепенного распада. В 2017 году вышел фильм «Впустую. История выброшенной еды», который должен был изменить отношение людей к чрезмерному консюмеризму. Благодаря шеф-поварам Энтони Бурдену, Дэну Барберу, Марио Баталли и Дэнни Буэну зрители увидели, как то, что мы привыкли считать объедками, превращается в невероятные явства. Продукты питания во всех отношениях – замечательный материал для художника. Они метафоричны, полны символизма. С другой стороны, они крайне недолговечны. Искусство из колбасы или шоколада быстро портится. Оно антикоммерческое. Первый в мире музей, посвященный еде, был построен компанией Nestle в 1985 году в Швейцарии. Постоянная экспозиция насчитывает более 400 экспонатов, которые отражают процессы производства и потребления продуктов. В музее часто проходят тематические кулинарные классы, как для взрослых, так и для детей. Найти алиментариум очень просто. Он расположен рядом с огромной вилкой, торчащей из Женевского озера. А это музей отвратительной еды в Мальмё, Швеции. Здесь представлены 80 самых мерзких продуктов со всего мира. Глаз овцы в томатном соке из Монголии, черви из Зимбабве, сыр из наполненного молоком желудка молодого козленка from Sardinia. А если вам захочется поближе познакомиться с этими так называемыми деликатесами, вперед!
Некоторые из них можно потрогать, понюхать и даже попробовать. Этот музей занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая коллекция в мире, посвященная одному фрукту, или все-таки ягоде. Банановый мир в Калифорнии основал Кен Баннистер в 75 году. Он собрал коллекцию, которая сегодня насчитывает 17 тысяч экспонатов. Бананы из всевозможных материалов, старые снимки банановых плантаций Коста-Рики и Ямайки, открытки с бананами, пластинки с песнями о бананах и одежда с изображением бананов. Угадайте, чем посетить. Посетители угощают на входе. В стране крупнейшем производителе дорогостоящего деликатеса не могли обойтись без музея фуагры. Он находится прямо на французской ферме, одной из самых знаменитых в мире. Сначала ты знакомишься с симпатичными гусятами, а потом лакомишься их ценнейшей печенью. Черный юмор в поскриптуме. Образовательный момент тоже предусмотрен. История продукта прослеживается от египтян к римлянам, от застольев евреев богемии до императорских банкетов XIX века.

0: Один из пользователей Reddit поделился грустной историей. Он долго терпел, но все-таки подал на развод со своей женой из-за ее одержимости блогом. И дело даже не в том, что она слишком много времени проводила в социальных сетях и уделяла мало внимания близким, наоборот, ее работа инфлюенсером простиралась за пределы картинок в телефоне. Женщина стремилась подчинить всю жизнь, созданной в блоге, эстетике. А вот что рассказал этот мужчина. «Моя жена всегда хотела, чтобы в доме все выглядело хорошо, когда приходят гости, но раньше это не было помешательством. Когда у нас родилась дочь, жена завела блог и быстро набрала около 400 тысяч подписчиков. С тех пор у меня ощущение, что я живу не в собственном доме, а в постановочной съемке для интернета». Пользователь обеспокоен тем, что его жена слишком много внимания уделяет тому, чтобы все выглядело идеально, как на картинке, и не наслаждается обычной жизнью. Ее увлеченность, по словам мужа, доходит до крайностей. «Мы поссорились из-за того, что я поставил свой стакан на столик не в том месте. Это произошло в тот момент, когда наш ребенок делал первые шаги. Жена заявила мне, что я испортил ей видео, и теперь ей придется потратить кучу сил, убирая из него мой некрасивый стакан. Она назвала меня эгоистичным за то, что я поставил стакан на столик, чтобы посмотреть, как моя дочь делает свои первые шаги». Также мужчина описал спальню маленькой дочери как бежевый массив, почти без игрушек, и рассказал, что бабушке пришлось оставить у себя кукольный домик, подаренный внучке, потому что тот не вписывался в эстетические представления жены. «Я не собираюсь заставлять дочь жить во всем этом», заявил мужчина в конце своего поста. Он добавил, что пытался убедить жену обратиться к психотерапевту, но та отказалась признать проблему. Эта история кажется грустной и даже местами неправдоподобной, но это едва ли единичный случай. Исследования показывают, что социальные сети довольно часто негативно влияют на отношения между партнерами. Люди вкладывают слишком много усилий в собственный онлайн-образ и поддержание связи в интернете, и у них не остается ресурсов на общение офлайн. Инфлюенсеры в среднем проводят ВКонтакте со смартфоном более 9 часов в день, в то время как обычные пользователи обращаются с гаджетом примерно в 3 раза меньше. Логично предположить, что при этом многое за пределами экрана упускается. Конечно, блог с тысячами подписчиков – это уже полноценная работа, которая приносит доход. Инфлюенсер-маркетинг – быстро растущая экономическая отрасль. За период с 2016 года по 2022 объем этого рынка вырос с 2 до 16,5 миллиардов долларов. Это лакомый кусочек, от которого многие хотят отщипнуть. Режиссировать собственную жизнь для соцсетей начали даже те, кто не метит в блогеры-миллионники. Ведь про микро и даже нано-инфлюенсеров заговорили еще несколько лет назад. Бренды больше доверяют тем, у кого не так много подписчиков, но аудитория вовлеченная. Тренд на чистую эстетику, то есть нейтральные светлые тона, минимализм в одежде и интерьере, сбалансированный образ жизни особенно широко обсуждался в 2022-м. Хотя изначально кажется, что он мог бы привести к отказу от вредных привычек и улучшению самочувствия, но на деле оборачивается все той же тревогой от невозможности полностью соответствовать выверенной эстетике. Постоянное потребление контента, пропагандирующего подобный образ жизни, заставляет нас думать, что наша жизнь сплошная. Сплошной беспорядок и хаос по сравнению с блогерами. В ловушку чистой эстетики попала и жена, возможно, уже бывшая пользователя портала Reddit, о котором мы рассказали только что. А вот как комментируют ситуацию психологи. Телефон – первая вещь, которую мы берем в руки, проснувшись. Листаем ленту социальных сетей, пока завтракаем, едем на работу, в перерывах каждую свободную минуту. Средний показатель экранного времени по миру – 5 часов, а для 26% всего населения планеты он доходит до 7 часов в сутки. Половина приходится на соцсети. В виртуальном мире мы видим идеальную картинку. Роскошные стильные дома и квартиры, стройные спортивные фигуры блогеров, счастливые семьи. Все это рафинировано и лишено недостатков. Мы понимаем, что контент популярных блогеров чаще всего следует написанному сценарию, но бессознательно все равно стремимся к такой жизни. Этот феномен объясняют зеркальные нейроны. В 1966 году в ходе опытов над макаками итальянский ученый Джакомо Риццолетти обнаружил, что определенные клетки мозга обезьян включались не только когда они сами выполняли действия, но и когда эти же действия выполнял экспериментатор. Зеркальные нейроны есть и у человека. Маленькие дети учатся ходить, есть, одеваться, глядя на то, как это делают взрослые. На этом строят стремление человека к имитации действий других. Получается, как в песне «Посмотри на меня, делай, как я». Мы способны также отражать чужие чувства и эмоции. Если чаще всего мы наблюдаем за картинкой идеальной жизни, то стремимся повторить модель поведения того, кто живет этой жизнью. Но для чего мы хотим построить жизнь, которой все будут завидовать? Приведет ли это к счастью или принесет дополнительный стресс? Стоит ответить себе на вопрос, живу я собственной жизнью или гонюсь за чужой? Все-таки быть собой – это чувствовать глобальное удовлетворение от своих действий, уверенность, что все в жизни идет так, как должно. Это не говорит об отсутствии трудностей, но возникающие проблемы и неудачи в таком случае не лишают уверенности в себе. Сфокусироваться на собственной жизни поможет постановка собственных целей жизни, определение ценностей, которые являются истинными, а не навязанными извне. Психолог Роберт Краут доказал, что существует прямая взаимосвязь между депрессией и временем, проведенным в интернете. Чем дольше вы онлайн, тем вы грустнее. Социальные сети – источник стресса, зависти, синдрома упущенной выгоды, буллинга, причина зависимости и страхов. Платформы, которые изначально были созданы для безграничного общения, мотивации и культурного обмена, сейчас все чаще приводят к добровольной социальной изоляции и расстройствам личности. В 2017 году были опубликованы результаты масштабного исследования, в рамках которого на протяжении 5 лет изучалось поведение 500 000 школьников. Оказалось, что за этот срок, на фоне все большего погружения в соцсети, симптомы депрессии у подростков стали встречаться на 33% чаще, а суицидальные наклонности на целых 56%. Принц Гарри, который завел в Инстаграме совместный аккаунт с супругой Меган Маркл, заявил, что социальные сети могут быть опаснее алкоголя и наркотиков. В современной психологии пока нет диагноза зависимости от социальных сетей. Есть только понятие интернет-зависимость, но при этом есть термин «проблемное использование социальных сетей», то есть чрезмерное увлечение соцсетями, которое негативно влияет на психику человека. Цифровой детокс чаще называют своеобразной передышкой. В одном ряду с понятием «digital detox» состоит медиа-аскетизм. Его еще называют цифровым воздержанием. Это образ жизни, при котором люди не отрицают важность новейших средств коммуникации и интернет-технологий, но при этом не зависают в телефоне каждую свободную минуту. Разумеется, полностью отказаться от гаджетов в современном мире уже невозможно. Но устроить небольшую «digital-диету» вполне реально. Понять, нужен ли цифровой детокс именно вам, поможет простой чек-лист. Чем больше утверждений из списка описывают ваш образ жизни, тем сильнее ваша зависимость от современных технологий, и тем больше вам нужен отдых. Перемещаясь по квартире, вы носите смартфон с собой. Вы всегда мгновенно отвечаете на сообщения, поэтому рассчитывайте, что собеседники будут также быстро реагировать на ваши, и раздражаетесь, если приходится ждать. Вы чувствуете волнение, близкое к панике, если вдруг не находите телефон рядом. Первое, что вы видите после пробуждения и последнее перед сном, это экран смартфона. Стресс, недосып, быстрая утомляемость, проблемы с многозадачностью стали вашими постоянными спутниками. Попробуйте понять и осознать, что вы упускаете, пока бесцельно залипаете в экран. Например, час, проведенный дома в соцсетях, можно потратить на велосипедную поездку или прогулку с собакой. Приложение для знакомств, конечно, полезно, но вечеринка у друзей может быть эффективнее для поиска второй половинки. Если целиком и полностью отказаться от гаджетов невозможно, устраивайте однодневные передышки. Прежде чем первый раз надолго уйти в офлайн, предупредите об этом родных, друзей и даже коллег. Вряд ли вы хотите, чтобы в попытке вас найти они обзванивали отделы полиции и больниц. Планируя следующий выпуск, отдайте предпочтение Digital Detox турам. Их популярность сейчас растет едва ли не с космической скоростью. Программа таких поездок включает медитации, осмотр природных красот и философские лекции. Иногда туристам предлагают сдать смартфоны на хранение в обмен на руководство по выживанию без гаджетов. Это ли не челлендж для современного человека? Proving that we can all use some digital downtime to truly reboot.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. В понедельник днем премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон с дипломатическим визитом, который будет посвящен серии переговоров с президентом Дональдом Трампом. Перед посадкой в самолет Биби подчеркнул важность переговоров, которые состоятся в Белом доме, и отметил, что иранский вопрос будет в числе главных приоритетов. «Наша цель – обеспечить нашу безопасность и расширить круг мира вокруг нас». Нетаньяху также сообщил, что намерен проститься с Линдси Грэмом. Отпевание состоится 28 июля в Вашингтонском национальном соборе. Церемония будет закрыта для широкой публики, но ее покажут в прямом эфире. Уроженка Белоруссии Карина Шуляк, которая почти 8 лет состояла в отношениях с Джеффри Эпштейном, может унаследовать до 100 миллионов долларов из его состояния, включая кольцо с бриллиантом в 33 карата, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, Шуляк познакомилась с финансистом в марте 2011 года, когда ей был 21 год. К тому моменту она около 9 месяцев изучала английский и работала помощником дантиста. Эпштейн называл Шуляк своей любимицей, разрешал ей свободно пользоваться своей кредиткой, путешествовал с ней и за несколько лет перечислил ей почти миллион долларов. Кроме того, направил десятки тысяч долларов ее родителям в Белоруссии. Он помог Шуляк поступить в стоматологическую школу Колумбийского университета, а также получить американское гражданство через брак с одной из помощниц. Шуляк не называла себя жертвой Эпштейна, при этом федеральные власти не считали ее соучастницей торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации. Как пишет издание, незадолго до смерти Эпштейн изменил завещание, намереваясь передать Шуляк значительную часть своего состояния. Кот Ларри, главный мышелов резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, обрадовался новости о том, что собака нового премьера Великобритании Энди Бёрнама не будет переезжать в резиденцию в Лондоне и останется в Манчестере. Взятый из приюта кот служит в резиденции британского премьера с 2011 года. Ирину Шейк заподозрили в романе с 29-летним игроком NBA Дэвином Букером, который ранее встречался с Кендалл Дженнер. В воскресенье несколько очевидцев видели 40-летнюю супермодель и баскетболиста команды Phoenix Suns в одном из ресторанов в Хэмптонсе. Ранее Шейк уже встречалась с профессиональными спортсменами. У нее были 5-летние отношения с легендой футбола Криштиану Роналду. Пару лет назад недолгий роман с игроком в американский футбол Томом Брэди. С 15 по 19 год звезда подиума встречалась с актером Брэдли Купером, от которого в 2017 родила дочь Лею.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 64%. Завтра и послезавтра ожидаются ливневые дожди с грозами.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

1926 года. Умер святой Франциск Ассизский, покровитель всех зверей и птиц. Он был первым среди христиан Средневековья, отказавшимся от осуждения природы как дьявольского наваждения и осмелившимся называть животных своими братьями. И легенды рассказывают, что Франциск обладал уникальной способностью общения с дикими зверями. Животные не только слушались святого, но и защищали его. И вот 4 октября стало Международным днем защиты животных. И сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира я начну со светлой памяти моей собаки Хиппи, недолго, но ярко прожившую жизнь, которой могли бы позавидовать многие собаки и даже некоторые люди. В 1987 году я выходил из мест лишения свободы в Коми СССР в местечке, которое называется Чинья-Ворок, неподалеку от Княжпогоста. Место было лесоповальное, и за 6 месяцев до конца срока я попросил водителя лесовозной машины вольного завести мне щенка. Это тогда было возможно по режиму. И он привез совершенно очаровательное существо, уж не знаю, у кого он его украл в этом районе, потому что собаки там в основном одинаковые и беспородные. Этот тоже не претендовал на голубую кровь, но это было какое-то нежно-бело-розовое существо, очень пушистое и очень веселое, которое буквально за 3 месяца превратилось в настоящего дьявола. Я его назвал Хиппи, потому что, как я уже сказал, он был весь в волосах, и психология у него была чисто хиппи, он не признавал никакие авторитеты. Спал он у меня под шконкой, то есть под кроватью, и со временем научился лаять и кусать яловые сапоги, которые были как их там называли, уже не надзиратели, а контролеры, да. Вот. А на кирзовые сапоги зэков он не лаял. Это была его первая школа. Это было существо совершенно бесстрашное, дьявольски злое и бесконечно преданное. Он уехал со мной в Москву. Я уж не буду сейчас рассказывать, с какими приключениями мы ехали в составе Воркута-Москва. Из Москвы мы отправились с ним в Вену. И когда я уже проходил окончание оформления всех выездных документов, друзья правозащитники во главе со Славой и Леном снабдили меня телефонами западных корреспондентов в Вене, с которыми уже были знакомы, чтобы я там позвонил, рассказал о том, как мы страшно мучаемся при советской власти, дал пресс-конференцию и так далее, и так далее. И вот мы с Хиппи прилетели в Вену, разместились в пансионе, куда поселили группу только что прибывших, а нас было всего человек 6 тогда. Вот, я начал названивать этим корреспондентам. Из 6 людей, которых я позвонил, отозвались 2. Пресс-конференция получилась та еще. Пришли всего 2 журналиста. Это было в холле небольшой венской гостиницы, но поприличнее, чем мой пансион. Я взял с собой Хиппи и дал им интервью. Все рассказал, в том числе рассказал, что вот эта собака прибыла со мной из Коми СССР, из мест лишения свободы, как она там жила, как она мучилась. Из этих 2 журналистов отозвался в печати только 1. И у меня до сих пор есть вырезка из этой венской вечерней газеты. Статья называется «Собака выбирает дорогу к свободе». Обо мне там, по-моему, и было сказано 2 строчки, но, по-моему, даже фамилия не была приведена, и настолько его умилила история собаки Хиппи. Хиппи из Вены поездом проследовал за мной в Рим. Мы прожили с ним 4 месяца в Риме, потом сели в самолет Ал-Италия и улетели в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он перекусал всех моих знакомых абсолютно, не было ни одного. Только один, Стив Рамбам, бывший спецназовец израильский и охранник Нетаньяху, сумел избежать укуса, но израильтяне умеют обращаться с недружелюбными и людьми, и животными. Во всяком случае, умели. И Хиппи прожил недолгую, но светлую жизнь, и в 1994 году скончался под колесами автомобиля. Его прах был торжественно высыпан в специальную урну, и мы похоронили его у нас в Квинси, в парке Flushing Meadows, где он так любил прыгать, резвиться и скакать. В последнем слове, которое произнес на похоронах Хиппи мой товарищ Борис Могилевский, автор книги «Записки афериста»,

к антиквара. Борис Семенович сказал: «Вечная память тебе, хиппи, ты жил вором и умер вором». И я подумал, да ведь, друзья мои, верно, собака выбирает дорогу к свободе.

цвет кусачий. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку, никто не съедает.

Но когда мы говорим о профессионально кусачих собаках и их образе в современной литературе, то, конечно, прежде всего имеем в виду верного Руслана, персонаж одноименной повести Георгия Владимова. Это немецкая овчарка, конвойный лагерный пес, который остался без работы, поскольку наступила хрущевская оттепель. Лагерь расформировали. Вожатый конвоир, который в повести именуется «Хозяин собаку прогнал», она больше не нужна. И Руслан убегает в соседний поселок, и там прибивается к бывшему зэку, ныне поселенцу по кличке Потертый, и его сожительнице тете Стюре, которые становятся новыми хозяевами Руслана. И окружающий мир виден глазами этой собаки. В стране, где в каждой семье хотя бы один человек прошел через тюрьмы и лагеря, героем становится конвойный пес. Для того времени это была сенсация. Верность Руслана уже никому не нужна. Он с ужасом в глазах оглядывается вокруг. Его потерянные глаза все время чего-то ищут, но никак не могут найти. А ищут они колючую пробу и контрольно-следовую полосу. Пес впадает в панику, потому что чувствует, что никогда больше не найдет лагерей, огражденных этими страшными, но родными проволоками. И гордая натура Руслана не может смириться с правдой, и пес продолжает искать сгнившие корни диктаторства. Он борется с этим непонятным новым, просто не зная, что такое свобода и зачем она нужна людям. А Руслан больше не служит, но службу он не забыл. И Владимов описывает сцены, когда лагерные собаки, оставшиеся без дела, встречают на вокзале в поселке поезда с надеждой, что это снова будут телячьи теплушки или Столыпины с заключенными. Свобода не просто непривычна для Руслана и таких, как он. Она для него неприемлема. А воспринимает он ее как временную. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарик, и в знакомый тупик медленно втянется поезд с зэками. Он ждал, и он дождался. Служба еще раз позвала Руслана. Все другие собаки точно по команде, молча, беря колонну в оцепление, стали занимать привычные места. Прилепилась даже ослепшая сучка Аза и безошибочно заняла свое место. Она обычно ходила четвертой слева. Бывшие его товарищи не изменили службе. Вот они все здесь, с новым месте, в одном общем строю. И тогда не было грани собачьей радости. Хотя это были уже не зэки. В общем, мой верный Руслан, это произведение не о собаках. Это книга о людях, которые создали режимы, которые служили режимы. И каково же было их изумление, когда их хозяин вдруг внезапно потерял точку зрения, отказался от тех убеждений, которых раньше всегда придерживался, и стал выкрикивать новые лозунги. Они собаки, и они люди. До конца в это не верили. Многие коммунисты умирали с криком «Да здравствует товарищ Сталин!». Поэтому такие люди и являются отличниками по злобе, кусачими собаками и жертвами режима. Но они же были палачами. И вот тут возникает вопрос, хороший или плохой верный режиму пес Руслан? Конечно, плохой, потому что служил этому режиму, служил злу, которому нет прощения. Но вместе с тем, Георгий Владимиров все время повторяет, но ведь хорошую собаку испортили.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 августа 1993 года номер 397 об укреплении и развитии служебного собаководства в органах внутренних дел. В решении задач, стоящих перед органами внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, широкое использование находят служебные собаки. Умелое их применение на местах происшествий, в работе патрульно-постовой и конвойной служб, групп задержания пунктов централизованной охраны дает положительные результаты. Однако во многих органах внутренних дел организация служебного собаководства еще находится на низком уровне. Несмотря на сложную оперативную обстановку в Российской Федерации, кинологи в среднем участвуют в осмотре лишь 4% мест происшествий по неочевидным преступлениям. Неудовлетворительно используются собаки, специально подготовленные для обнаружения наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и трупов. А большинство МВД, УВД практически не развивается патрульное и караульное собаководство. Указанные недостатки во многом объясняются разобщенностью и неудовлетворительной организацией взаимодействия между службами при использовании служебных собак в охране правопорядка и в борьбе с преступностью, а также отсутствием единого руководства деятельности кинологов. В целях укрепления и дальнейшего развития служебного собаководства, повышения его роли в борьбе с преступностью, приказываю утвердить: первое, типовые штаты центров, базовых центров служебного собаководства на правах самостоятельного отделения или отдела при МВД республик, главках, УВД краев, областей, автономной области, автономных кругов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и так далее. Исполняющий обязанности министра внутренних дел, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Абрамов. Такой был приказ. Надо сказать, что для несения караульной службы собаке не нужно особенной дрессировки. Всякая сильная, злобная и чуткая собака, переданная в караульную часть после ознакомления с людьми части и некоторой дрессировки, будет хорошей караульной собакой. Но нужно сказать, что караульную службу собаки никак нельзя смешивать со службой сторожевой, потому что в караульной службе допускается и даже необходим лай, а в сторожевке, наоборот, требуется крайняя тишина, и лай даже искусственно заглушается. В караульной собаке развивается, первое, злоба и недоверие к посторонним людям, второе, уверенность в своей силе, понимание связи различных шороков с получением неприятности. Третье, осторожность ночью и днем, чтобы никто не мог караульную собаку подманить на лакомство или отравить. Она должна быть обучена не брать куска земли из рук постороннего человека. Собака, хотя бы и обученная караульной службе, может быть легко приучена и для конвойной службы. Как в тылу, так и на фронте во время войны большой расход людей для сопровождения партий военнопленных, арестованных, дезертиров и тому подобных требовал собак, которые помогали конвою справиться со своими обязанностями более успешно. Они преследовали и задерживали беглецов, а иногда могли конвоировать даже самостоятельно. Собака для конвойной службы, написано в уставе внутренних войск, требуется злая, с хорошим чутьем, способная преследовать убегающего, сильная, могущая справиться с человеком и задержать его до прибытия конвоира. Дрессировка конвойной собаки, хотя и более трудна, чем караульной собаки, но по способам остается почти такой же. Также требуется развить злобу и недоверие к чужим людям. Кроме того, собаку приучают безотказно и наиболее усердно преследовать убегающего, а также защищать конвоира, если на него нападет арестант. И тут, друзья мои, в самую пору послушать гимн внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

0: Inside Davidson Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
2: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
3: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
4: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordic Settlements in New York State.
6: My name is Gil Zohar.
7: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. В последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Драгранта перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Итак, друзья мои, для тех, кто только что присоединился к нашей большой и дружной семье, повторю, что сегодня в первой части нашей передачи мы говорили все о злых и плохих собаках, о кусачих собаках. Но ведь в основном-то собаки очень даже хорошие. Вот несколько историй про хороших собак. Английский король Генрих VIII был очень любвеобильным и несколько раз женился, потому что супруги не рождали ему никак наследника мужского пола. И вот в 1525 году он завел роман с придворной фрейлиной Анной Болейн, личность очень известная, и принял решение о разводе с Екатериной Арагонской. А в те времена высочайшие браки мог расторгать только римский папа. А католическая церковь, как вы знаете, против развода, несмотря на то, что Генрих придумал различные ухищрения, чтобы уговорить тогдашнего папу Климента. И все же кардинару Уолси удалось добиться успеха в решении этого вопроса. Приближалась решительная встреча папы Римского и кардинала для переговоров о разрешении на развод. Кстати, эти эпизоды вы можете посмотреть сейчас в телесериале «Тюдоры». У Уолси была борзая по кличке Уриан. А кардинал имел привычку брать любимца Уриана с собой. И вот, приехав в папскую резиденцию, Уолси привязал собаку у входа и направился к папе для приветствия. И когда его святейшество поднял ногу, чтобы кардинал по обычаю смог поцеловать его туфлю, Уриан решил, что хозяину грозит опасность, отвязался и укусил папу Римского за колено. Разразился сильный скандал, Климент, обливаясь кровью, поклялся не иметь больше дел с Генрихом, и несмотря на то, что миссия Уолси провалилась, король Генрих все же женился на Анне Болейн, но для этого ему пришлось разорвать отношения с Римом и создать собственную англиканскую церковь, которая, как ни крути, а появилась по воле собаки. А во времена нашей войны за независимость в Америке произошел забавный случай. В 1777 году шла битва при Германстауне, в которой повстанцы под предводительством генерала Вашингтона противостояли британской армии генерала Хоува. Американцам не хватало боеприпасов, и они уже стали готовиться к отступлению. Во время суматохи верный пес Вашингтона, окончательно растерявшись, примкнул к группе людей из армии Хоува. Американские солдаты заметили надпись на ошейнике собаки и привели животное английская собака перебежала к нам. И перевели животное к Вашингтону. Тот не стал превращать пса в пленника, но, будучи истинным собачником, приказал накормить его и отвезти на передовую с запиской следующего содержания. Генералу Уильяму Хоуву от генерала Джорджа Вашингтона. Имею честь вернуть принадлежащую вам собаку, которая случайно попала в мои руки. Хоу очень обрадовался возвращению потерянного любимца и говорят, что после этого случая даже умерил свой воинский пыл. А возможно, под ошейником пса была еще одна секретная записка. А может, британский генерал после такого гуманного жеста сумел, наконец, разглядеть своих противников, достойных борцов за свободу и независимость, а не жалкую кучку бунтовщиков. Или еще одна история. Про символ, который наверняка знаете все вы. На одном из старых британских рекламных логотипов изображена фигура собаки, которая смотрит в раструб граммофона. Помните? His Master's Voice. Этот логотип, которому уже больше 100 лет, имеет свою историю. В 1887 году художник Фрэнсис Барро приобрел себе собаку по кличке Ниппер. У Барро находился небольшой фонограф и несколько цилиндров с записями голоса брата. И в 1889 году художник написал картину, изображающую Ниппера, который с любопытством слушает граммофон. Картина была предложена различным звукозаписывающим компаниям, однако предложением никто не заинтересовался, и только через 10 лет картину приобрела молодая компания «Граммофон» за 50 фунтов стерлингов. Однако художнику пришлось сменить изображение старого фонографа на новую модель. Изображение Ниппера использовали в рекламе, которая приобрела большой успех. Собаку с граммофоном можно было увидеть на всех пластинках, выпускаемых компанией. Сама же компания стала именоваться HMV, His Master Voice, голос его хозяина. Но особенный успех ожидал Ниппера в Соединенных Штатах, когда лицензию с его изображением купила компания Victor. Впоследствии логотип перешел к фирме RCA, а еще позднее к знаменитой британской компании EMI, которая успешно использует его для рекламы своих музыкальных магазинов. А в 1991 году в Англии, после нескольких случаев нападения собак на детей, был принят специальный закон, запрещающий владение такими породами собак, как питбуль-терьеры или питбулы, аргентинские доги и другие, без особого разрешения суда. Нарушение этого закона каралось смертной казнью, но не человека, а собаки. И как-то в апреле 1992 года жительница Лондона вывела на прогулку самку питбула, их все-таки по-прежнему зовут питбультерьеры, но поскольку у меня питбул был тоже, я их зову питбулы. Собака была в наморднике, но вдруг начала задыхаться. Намордник пришлось снять, чтобы собаку стошнило. Свидетелем этой сцены стали проходившие мимо полицейские, которые тут же арестовали Демпси, и животные приговорили к смерти. Однако владелица питбула не сдалась и начала тяжбу, дойдя до палаты лордов. На сторону ни в чем не повинной Демпси стало общество защиты животных. Знаменитая Бриджит Бардо даже предложила собаке политическое убежище во Франции. В 2002 году дело, наконец, было закрыто, а причиной послужила процессуальная ошибка, в результате которой владелицу собаки не проинформировали о времени судебного заседания. Демпси вышла на свободу и дожила до 17 лет, что для собаки весьма почтенный возраст. А под злосчастный закон попал также терьер принцессы Анны, который набросился на детей. Однако королевскую собаку не приговорили к смертной казни, а принцессе пришлось заплатить штраф в 500 фунтов стерлингов. Ну и, наконец, лабрадору-ретриверу по имени Пеп, который жил в графстве Пайк у нас в Пенсильвании, выпало несчастье быть соседом губернатора этого штата Пиншо. И одним жарким летом 1924 года этот дружелюбный кобель пришел во временное помешательство и убил кошку жены губернатора. Губернатор пришел в ярость и настаивал на немедленном разбирательстве. Состояние аффекта не спасло собаку, ее судили и приговорили к пожизненному заключению с отправкой в тюрьму штата Филадельфия. Там долго не могли решить, стоит ли присваивать псу тюремный номер, но в конце концов традиция победила, и правила были соблюдены. И Пеп стал ЗК номер C2559. В этой истории хэппи-энд. В тюрьме Пеп был окружен всеобщей любовью, ему было позволено менять сокамерников, когда вздумается, а когда заключенные строили новое здание тюрьмы в Грейтерфорде, там же, в Пенсильвании, собака каждое утро забиралась в тюремный автобус, услышав свой номер. В 1930 году, после 6 человеческих или 42 собачьих лет заключения, Пепе умер от старости.
3: В сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу: а ну

он был и остается добрым малым. А Пинчера гоняли и гоняем за то, что он каналья, не вменяем. Увы, бывают времена, когда крикливо и дурно во двор выходит зла.

0: валится на лапы головою.
1: Выписка с доски объявлений. Март. Продаю трехмесячных щенков кавказской овчарки. Ушки купированы, такие лапочки, $500 за штуку. Апрель. Продаю трех двухмесячных щенков кавказской овчарки. Привитые, умненькие и ласковые, едят мало, $450 за штуку. Май. Продаю трехмесячных щенков кавказской овчарки. Срочно, отличные сторожа, $300 за штуку. Покупаю говяжьи кости в неограниченном количестве. Июнь. Люди, срочно, бесплатно, отдам в хорошие руки 3-4-месячных кавказских овчарок. Дешево продаю собачью шерсть. Июль. Отдам для опытов или в корейский ресторан 3 сук кавказской породы. В придачу 26 килограмм собачьей шерсти бесплатно. Ищу бригаду строителей для ремонта квартиры. Замена пола, ремонт стен, замена двери. Август. Продам 3 чучела собак породы кавказская овчарка. Куплю корень валерианы, корень красавки и другие успокоительные травы. И телефон. Или вот такая история. Подходит мужчина к воротам своего соседа и стучится. Стучит, стучит, никто не отвечает. Стучит сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит: «Товарищ, не стучите, никого дома нет». Ну, мужчина, естественно, падает в обморок. Потом приходит в себя, смотрит на собаку и говорит: «Ты что, собака, гавкать не умеешь?» Собака отвечает: «Умею, но не хотела вас пугать». В общем, друзья мои, собака – друг человека, особенно когда она гордая и породистая.

0: Нам пофартило, лучше не бывает.
1: О хороших собаках, друзья мои, написано много хорошей прозы, но еще больше хороших стихов. И закончить я хочу отрывком из самого моего любимого стихотворения о собаках. Это ирландский сеттер Джек Веры Инбер. «Собачье сердце устроено так. Полюбила, значит, навек. Был славный малый и не дурак ирландский сеттер Джек. Как полагается, был он рыж, по лапам оброс бахромой, коты и кошки окрестных крыш называли его чумой. Клиентчатый нос рылся в траве, вынюхивал влажный грунт, уши висели, как замшевые, и каждая весила фунт. Касательно всяких собачьих дел совесть была чиста. Хозяина Джек любил и жалел, что нет у него хвоста».

моя собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса видит такие чудеса, хозяина

0: слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
1: Интернет-сайт Дэвидзон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidzonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
2: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
3: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
4: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
5: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Новости,
10: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
10: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
10: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
10: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидзон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Кабинет безопасности Израиля утвердил правовую основу для размещения международных сил по стабилизации в секторе Газа. В состав миротворческого контингента вошли около 200 специалистов из дружественных стран, включая Марокко и Уганду. Решение было принято накануне визита премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон для встречи с Трампом. Бразилия официально отозвала своего посла из Буэнос-Айреса для консультации. Причиной стало жесткое выступление президента Аргентины Хавьера Милея на партийном съезде, в котором он раскритиковал действующее бразильское руководство. МИД Бразилии расценил эти заявления как вмешательство во внутренние дела страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании государственной комиссии во главе с IT-предпринимателем Нанданом Ниликани для полного пересмотра системы проведения национальных экзаменов. Решение принято после массовых студенческих протестов из-за утечек экзаменационных материалов. Новый законопроект о прозрачности аттестации вносится в парламент. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке. Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 3. В 59 округах штата ввели ЧС. Опрос Daily Mail за 100 дней до промежуточных выборов дал шокирующие результаты. Американцы сильнейшим образом обеспокоены состоянием экономики и будущим при Трампе. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозовые дожди. Относительная влажность воздуха 75%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор!
4: Добрый день, Олег.
3: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
4: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
3: В каких случаях операция незаменима?
4: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная. В случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
3: Можете перечислить основные ортопедические операции?
4: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замену суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
3: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
4: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет в тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
3: Где вы проводите операции?
4: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
3: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
4: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
3: Как долго длится период восстановления после операции?
4: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
3: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
4: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
3: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
4: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
3: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Продукция программ?
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
3: Как хорошо.
4: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны»

0: Анны Березанской на Дейдзон Радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую вас. Сегодня без всяких гостей и без всякой музыки мы будем разговаривать с вами. Я ни в коем случае никогда не беру на себя ответственность быть ни проповедником, ни, упаси Бог, играть роль рабая. Но сейчас идут траурные дни с 1 по 9 ава. Это самые трагические дни в истории еврейского народа, который, к сожалению, продолжается по сей день. Поэтому я взяла на себя смелость, дорогие друзья, сегодня посвятить программу именно 9 ава, потому что по опросу даже моих ближайших знакомых, друзей, не все знают, что это за день. И я, повторяю, возьму на себя смелость рассказать вам сегодня, что же это такое. И, может быть, мы вместе о чем-то задумаемся. Может быть, мы вместе сможем что-то изменить в нашей непростой, чтобы не сказать, трагической истории еврейского народа. Потому что, просто здесь оговорюсь, что еврейская история – это наша коллективная ответственность, дорогие друзья. Как бы мы, каждый из нас, не старался быть праведником, ходить в синагогу, зажигать свечи и, так сказать, исповедовать, и стараться следовать заповедям, тем не менее, каждый из нас отвечает за другого еврея, который это не делает. И вот, вот эта коллективная ответственность, она и приводит к таким катастрофам, которые наш народ переживал и продолжает, к сожалению, переживать по сей день.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дейдзон Радио.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дейдзон Радио.
1: Что говорить, это самый трагический день в еврейской истории. И с этой датой в разные годы связаны были многие трагические события. Конечно, в первую очередь разрушение первого и второго храма. Я приготовила для вас, дорогие друзья, совершенно ошеломляющий список того, что происходило в этот день во времена нашей истории четырехтысячной. Но приберегу его напоследок, чтобы уж очень так не ошеломлять вас сразу. Но просто хочу вам начать с истории, собственно. И начался пост 9 ава. Как раз, прежде всего, он связывается с грехом разведчиков. когда Моисей привел евреев к границам земли обетованной, они побоялись сразу пойти в нее, войти, и спросили Моисея отправить разведчиков с тем, чтобы те, вернувшись, описали страну и перспективы жизни в ней. И хотя эта просьба была выражением сомнения в Боге, который вывел евреев из Египта и обещал им эту страну, все же Моисей согласился отправить глав 12 колен на разведку. Были отобраны самые мудрые старейшины из этих кланов. И страна была действительно прекрасная, но в ней жили действительно гиганты, высокие очень люди. Но для того, чтобы не заметили эти 12 человек, в это время Всевышний напустил мор на эту страну, и поэтому большинство населения было занято похоронами. Поэтому вернувшиеся разведчики, которые ходили по стране 40 дней, сообщили, что страна укреплена до небес и населена великанами, против которых евреи маленькие, как кузнечики. Но если кто-то из вас обращал внимание на кошерных винах, есть символ. Два человека несут на палке гроздь винограда с них ростом, с человеческий рост. Вот это вот именно то, что привезли с собой, принесли на себе разведчики. Это были плоды, вот эти уникальные фрукты, и так, овощи и так далее. И только главы двух колен утверждали, что земля обетованная прекрасна и что стоит войти в нее. Естественно, народ поверил, как говорится, средствам массовой информации. Он поверил большинству. И всю ночь с 8 на 9 ава евреи плакали, говоря, что Бог привел их в эту страну из злобы, и что лучше бы они умерли в пустыне или вернулись бы к своим котлам с кипящим маслом и мясом. И вы знаете, каждый раз, когда вот сколько лет, уже 25 лет я стараюсь изучать и Тору, и книги наших священных, и мудрецов, толкования и так далее, я не устаю удивляться нашему народу. С самого начала, с момента выхода из Египта, не говоря о том, что они видели все эти фантастические чудеса, которые происходили, несмотря на то, что вышло всего треть еврейского народа, остальные из-за неверия погибли вместе с египтянами. На их глазах рухнула самая крупная империя вообще того времени. И те 9 стран, которые должны были покорить евреи для того, чтобы прийти на свою землю, они просто рядом не стояли с Египтом. После того, что они стояли у горы Синай и видели и слышали всемогущего его голос и так далее, вот после всего этого каждый раз при любом, то у них воды нет, то кушать нечего, то мясо давно не ели и так далее, начинались стоны. Зачем нас вывели? Лучше бы мы остались у котлов с мясом. Я не устаю, честно говоря, удивляться этому. И здесь произошло все то же самое. Вам предложили войти в страну, текущую молоком и медом. И вы уже понимаете, кто за вами стоит. Идите. Нет, мы не пойдем, потому что мы боимся, потому что нас убьют. И чем это все кончилось? Понятно, что Всевышний совершенно разозлился. И первое, что было сделано, и он сказал страшную фразу, которая есть у нас в Торе, и в Танахе она есть. «А сегодня вы плачете без причины, и этот день будет вам плачем во всех поколениях». К сожалению, это пророчество сбылось и сбывается по сей день, потому что, прежде всего, все те, кто не верили, и все те, кто плакали в этот день, исключая двоих представителей колен, они все должны были умереть в пустыне. Разведчики ходили 40 дней по стране, которую им Бог предлагал без всяких усилий. Войдите и живите. 40 лет, и это поколение, которое старше 20 лет, люди не войдут в землю обетованную, они умрут в пустыне. И что дальше, вам придется завоевывать эту страну. То есть это опять жертвы, это опять кровь и так далее. И все это было совершенно исполнено. Это мы знаем прекрасно. И в самое, что еще, конечно, страшное, даже войдя в землю обетованную, евреи продолжали грешить. И самым тяжким грехом было идолопоклонство. Ведь это было прямым нарушением заповеди «Не сотвори себе кумира». Причем по свидетельству пророка Иеремии, бывшего свидетелем разрушения первого храма, объектом поклонения стал и непосредственно храм. Вот это очень интересная вещь, потому что пророк говорил, что люди его поколения без конца повторяли слова «храм Господа», полагая, что храм спасет их, искупит доброе их преступление, любое, в принципе, их преступление. И так было забыто значение храма как пути служения Всевышнему. И то есть храм как бы становится методом поклонения, предметом поклонения, а не промежутком между евреями и Всевышним. И вот это, так сказать, и было, может быть, тоже одной из причин разрушения храма, потому что Всевышний его просто убрал. И что говорить, дорогие друзья? Этот день покаяния, и понимание того, что мы совершили и совершали. И опять же, что говорить, если мы будем говорить об идолопоклонстве, и если мы будем говорить о том, как евреи с готовностью переходят в другую жизнь, в другое вероисповедание, мы говорим о том, конечно, что у каждого есть выбор. Выбор, конечно, есть. Но вы, дорогие евреи, в свое время подписали договор со Всевышним, а договор надо исполнять, или вы будете наказаны. Что и происходило, к сожалению, во всей нашей истории. Ну что ж, после короткого перерыва мы вновь продолжим наш разговор о 9 ава.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
0: «Звездные войны» Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК, Learning Center.
4: Oceanfront views, great amenities.
5: Planning our vacation?
4: Looking for a rehab center after your dad's hip replacement.
5: Find anything good?
4: Yep, MJHS Menorah Center. It's right here in Brooklyn.
5: It has great rehab, right?
4: Of course. And long-term care, too, if we ever need it. Plus, they're not-for-profit, so I know we can trust them.
5: Perfect.
6: MJHS Menorah Center. Learn more at mjhsmenorah.org.
7: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
7: Новости на
10: Дэвид Зонг Радио.
7: Информация к этому часу.
11: У микрофона Лена Вишневецкая. Белый дом направил официальную президентскую делегацию в Лиму для участия в инаугурации новоизбранного президента Перу Кейко Фухимори. США рассчитывают на укрепление торговых связей и совместные меры по борьбе с наркотрафиком в регионе. Певица Кэти Перри выступила с критикой Белого дома за использование ее песни «Firework» в официальных промо-роликах администрации Трампа. Артистка заявила, что ее произведение символизирует надежду и исцеление, а использование трека в военных материалах нарушает смысл композиции. Федеральный апелляционный суд поддержал блокировку указа администрации Трампа, запрашивающего новые ограничения для регистрации избирателей и почтового голосования на предстоящих выборах. Судьи указали на отсутствие достаточных юридических оснований для изменения федеральных норм. Американка получила 15 миллионов долларов после того, как хирург случайно удалил ей мочевой пузырь. Позднее женщине провели сложную реконструктивную операцию в Бостоне. Хирурги сформировали новый мочевой пузырь из участка кишечника. Однако последствия ошибки остались. Пациентке по-прежнему необходимо несколько раз в день самостоятельно использовать катетер и регулярно наблюдаться у специалистов. Суд присудил женщине 15 миллионов долларов. Супруг американки получил еще 1 250 000 за последствия, которые произошедшее оказало на их семейную жизнь.
7: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
0: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
2: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «би». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
0: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, вновь. И я приветствую тех, кто к нам подключился только сейчас. И напоминаю, что сегодня мы говорим о 9 ава. Это трагическое время в истории нашего еврейской жизни на протяжении тысячелетий. «Внемли, Господь! Утри, что смотри, что стало с нами. Взгляни на поругание, боль и стыд. Владеют воры нашими домами. Наш скарб разграблен и очаг разбит. «Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Рыдает мать, мы горькие сироты, несметны наши скорби в месяц Ав. Мы платим деньги и за наши воды свой праздник возлияния поправ. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Призыв наш отклонили египтяне, пренебрегла Ассирия мольбой за то, что в дни жестоких испытаний на брата брат пошел смертельный бой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Отцы заветы слепо приступая, зато ушли бесследно в мир иной, а мы, потомки, грех их искупая, сегодня платим тяжкую ценой. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами. Жестоко обходились мы с рабами, не дав им волю и ответ суров, зато теперь господствует над нами, властители, ничтожнее рабов. Взгляни, Господь, узри, что стало с нами». И так далее. Я начала эту нашу вторую часть нашей программы с книги «Плач». Это потрясающая совершенно книга. Я очень рекомендую тем, кто интересуется подобной литературой и вообще хотел бы просто приобщиться к этим траурным дням, почитать, то в России издана книга, которая называется «Плачи 9 ава». Совершенно блистательная книга, которая переведена изумительными поэтами, и это самая настоящая высокая поэзия. А просто расскажу немножко про это, что в синагогах вечером после вечерней молитвы читается свиток «Плач Иеремии» Эйха, где автор, который, как я вам говорил, был современником разрушения первого храма, глубоким поэтическим языком оплакивает эту национальную катастрофу, затронувшую все общество и в корне изменившую духовную и физическую жизнь народа. И вот именно вокруг свитка Эйха со временем были созданы кенот. То есть кенот – это песни элегии, плачи, которые читают в синагогах вскоре после Эйха. И кенот написаны крупнейшими еврейскими поэтами Средневековья, такими прежде всего, как Алазар Акалир, который жил в IX веке нашей эры, и после которого, вот, который написал огромное количество подобных стихов, кенот, как я вам говорила, и который даже читается во время субботних молитв, и также другие авторы, просто не буду их перечислять вам. И в основе кенот лежат мидраши, связанные с разрушением храма и бедствия, произошедшие с еврейским народом после написания свитка Эйха, в том числе и те, которые не произошли 9 ава. То есть за время тысячелетий после Иеремии, естественно, что столько всего понаслучилось, что, естественно, другие поэты, очень талантливые, даже и в наши дни, чего только бы не понаслучалось, говорим попозже про это, то, естественно, об этом пишут. Пишут вот эти плачи, которые призывают еврейский народ к тому, чтобы он немножко одумался, взглянул на себя немножко со стороны, покаялся. И почему брат должен идти войной на брата, и почему правит всем такая непонятная, необъяснимая ненависть евреев друг к другу. Оглядимся вокруг, да, мы видим это каждый день вокруг себя. А вот когда мы будем необъяснимо любить друг друга, вот тогда, наверное, все наши проблемы, может быть, и закончатся, по крайней мере, вот эти катастрофы кошмарные. И здесь я хотела бы, дорогие друзья, немножко провести параллель с Йом-Кипуром. Понятно, что Йом-Кипур как бы признанный день, когда все идут в синагогу, которые постятся, и считается, даже люди не сильно верующие, или даже не регулярно не исполняющие никакие, так сказать, обряды религиозные и так далее, они всегда считают своим долгом поститься в этот день, прийти в синагогу, помолиться и так далее. Но в чем принципиальное отличие поста Йом-Кипура и вообще праздником Йом-Кипура, потому что Йом-Кипур на самом деле называется как бы судным днем, но это не совсем точно, потому что скорее судный день – это Рош ха-Шана. То есть именно вот эти 10 судных дней, когда начинается Новый год и до Йом-Кипура, когда приговор выносится и ворота, так сказать, к Всевышнему закрываются, то именно Йом-Кипур – это как бы последний день, когда считают, что еще что-то можешь отмолить. Но, в принципе, мы молимся за себя, да? За себя, за наши, просим простить наши грехи и так далее. Но пост 9 ава несравненно более важный именно в плане поста и скорби. Почему? Потому что 9 ава мы скорбим не о себе, не о каком-то конкретном событии, произошедшем с нами, а мы молимся и скорбим за всех нас, дорогие наши друзья-евреи. У нас есть коллективная ответственность, и очень важно приобщиться к общей судьбе. И вот я, конечно, не призываю вас всех поголовно, потому что каждый, опять же, принимает это решение, каждый думает о себе прежде всего и так далее. Но думая о себе, вы должны все же всегда думать и о том, что вы являетесь частью еврейского народа, который получил благословение на, у горы Синай, и это коллективно. Мы коллективны в радости, и мы коллективны в печали. И поэтому каждый из нас должен что-то делать для того, чтобы вот этот список невероятных кошмаров, произошедших, происходящих до сих пор в эти трагические дни с 1 по 9 ава, чтобы он у нас прекратился. Вообще интересно, что еврейская история, она не движется по прямой, она движется по спирали, по кругу. И это круг, это каждый год. Столетия, тысячелетия, где проходят одни и те же отметки. И если вы знаете, то мы каждый год начинаем читать с Нового года, как бы начинается Новый год, через какое-то время начинаем вновь читать Тору, заканчиваем ее уже после Нового года, и это каждый год происходит, все те же самые праздники, и, к сожалению, все огромное количество несчастий. И я хотел бы вам просто вот для иллюстрации сейчас прочитать то, что я вам обещала, да? Вот этот кошмарный список. Просто чтобы вы так же, как и я, удивились и потряслись. Итак, перечень печальных событий, случившихся на протяжении веков 9 ава. 9 ава 2449 года от сотворения мира, то есть это 1313 год до новой эры, Всевышний вынес приговор, согласно которому вышедшее из Египта поколение было обречено скитаться по пустыне 40 лет и умереть, так и не увидев страну Израиля. 9 ава 3338 года от сотворения мира, это 422 год до новой эры, вавилонским царем Навуходоносором был разрушен и сожжен первый храм, построенный Соломоном в 9 веке до новой эры. 9 ава 3838 года, 28 года от сотворения мира, это 68 год до новой эры, римским военачальником, впоследствии императором Титом Веспасианом, был разрушен второй храм, построенный в 4 веке до новой эры. 9 ава, предположительно в 135 году новой эры, пал последний оплот еврейских повстанцев, и вождь восстания Шимон бар Кохба был убит. По свидетельству римского историка, в сражении в той войне погибло 580 тысяч евреев. Было разрушено 50 укрепленных городов, 985 поселений. Почти вся Иудея превратилась в выжженную пустыню. 9 ава, спустя несколько лет после поражения Бар-Кохбы, более точных, к сожалению, сведений нет, римский правитель Турнус Руфус перепахал территорию храма и его окрестности, и исполнилось сказанное пророком: «Из-за нас Сион будет распахан, как поле, а Иерусалим станет руинами, и храмовая гора – лесистым холмом». Захватчики запретили евреям жить в Иерусалиме. Всякому нарушившему запрет грозила смертная казнь. Иерусалим стал языческим городом под названием Аэлия Капитолина. 9 ава 1095 года папа Урбан II объявил о начале первого крестового похода, в результате которого воины Иисуса убили десятки тысяч евреев и уничтожили множество еврейских общин. Это было в Германии, в Трансильвании и так далее. 9 ава 1146 года во время второго крестового похода были организованы погромы в еврейских общинах Германии и Франции. 9 ава 1290 года началось изгнание евреев из Англии. На следующий день после 9 ава 1306 года был издан указ об изгнании евреев из Франции, причем все их свое имущество они должны были оставить там. 9 ава 1348 года еврейские российских евреев обвинение в организации одной из крупнейших в истории эпидемии чумы и черной смерти. И это обвинение привело к жесточайшей волне погромов и убийств. 9 августа 1492 года король Испании Фердинанд II, Арагонский, королева Изабелла I, Кастильская издали указ об изгнании евреев из Испании. И это была самая большая катастрофа евреев в европейского еврейства. После этого они стали скитальцами по Европе. 9 августа 1555 года евреи Рима переселены в первое в истории гетто. 9 августа 1567 года были переселены в гетто остальные евреи Италии. 9 августа 1648 года, вот это вот, обратите внимание, дикая резня. 150 тысяч евреев было вырезано в Польше и Украине и Бессарабии, устроенным героем украинского народа Хмельницким и его сподвижниками. 9 августа 1882 года в России начались погромы еврейских общин в пределах черты оседлости. 9 августа 1914 года началась Первая мировая война. Это тоже один из самых трагических этапов жизни еврейского народа, потому что были полностью уничтожены еврейские местечки, в которых соблюдались традиции, в которых жила общинная жизнь еврейская, и сохранялось это все долгие годы. И 9 августа 1942 года началась депортация евреев из Варшавского гетто, где был подавлен мятеж. И 9 августа 1942 года начал действовать лагерь смерти в Треблинке. Но из последних наших событий современной совершенно истории я могу сказать, что выселение Газа было назначено тоже на 9 августа, но вовремя обдумались и перенесли это на 10 августа. Но это не отменило трагедии, которая все же произошла. Вот, дорогие друзья, такой краткий, трагический список как бы основных, самых больших событий. Я не говорю уже о тех событиях, которые случаются поменьше, так сказать, и, может быть, каждый может вспомнить что-то происходящее не очень хорошее в его жизни в это время. И я хотела бы вам вот прочитать еще один кинот, еще один стих «Плач». Да, я хотела вам сказать про эту книгу еще, что вы ее, наверное, можете найти на интернете. Она так и называется «Плач 9 ава». И в этой книге были привлечены самые одаренные писатели, поэты, конечно, в большей степени, которые переводили эти плачи, и очень правильно в свое время еще сказал Рамбам, один из величайших еврейских философов, о том, что переводить дословно с другого языка на другой, это на самом деле неправильно, потому что надо сохранять дух стихотворения, его эмоции, и передавать это на том языке, который близок к читателям, которые будут его читать. И мне кажется, что вот эта книга, она демонстрирует вот эту совершенно удивительную возможность и удачу. И, повторяю, те, кто хотят и интересуются настоящей высокой поэзией, связанной с трагическими днями еврейской истории, то эта книга «Плач 9 ава», вы можете, наверное, ее найти на интернетах, я так уверена в этом говорю, потому что я эту книгу получила в подарок от своего раба Ашарат Шура, которому выражаю огромную признательность за то, что я благодаря ему приобщилась к этим знаниям, которыми скромно пытаюсь с вами поделиться, и узнаю все больше и больше каждый раз. Итак, это как раз Элиэзер Калир, вот тот автор, о котором я вам говорила. «Взлечу я к небесному своду, о небо, рыдай, не молчи, лью слезы на землю, как воду, проклятие вам, палачи. Я помню о плаче в пустыне, ночь ночи давно не чета, и дни мои нынче постылы, пустыня, пустыня мечта. Запахну, как плод запоздалый, кто с домом, хулите броня, мне терпением стать бы усталой, хозяин пристрастил меня. А так изнывать от смятения, душе и в тоске засыпать, без пастыря нет утешения, я жажду его отыскать. Мне доля моя постыла, послушайте повесть мою, померкли, потухли светила, Творца о пощаде молю. Припомни прекрасные дали, скорбя разорвала я плащ, и звезды со мною рыдали, и был безутешен их плач. И так далее. Это очень долгие стихи. Я, надо сказать, что заложила здесь несколько разных стихотворений, но мне не хочется так трагически все время об этом говорить и нагонять на вас тоску. Дело не в тоске, наверное. Дело в том, что просто... надо сочувствовать, уметь сопереживать историю своего народа. И каждый раз, вот, и глядя на этот список кошмарный, вспоминая, что мы пережили, даже мы, наше поколение, у которых на глазах были родители, бабушки и дедушки, пережившие Холокост, ушедшие в мир иной, потому что был Холокост, по крайней мере, были бы убиты все бабушки и дедушки. Папа изувеченный вернулся с войны и так далее. Это все, дорогие друзья, не происходит просто так. Потому что, повторяю, существует коллективная ответственность, и каждый из нас, наверное, должен вот задуматься, обратиться к себе самому, как что-то сделать лучше, что-то как-то полюбить окружающих, не только себя. И я стараюсь вот как-то всегда призывать к этому, что вот такое негодование и какая-то внутренняя раздраженность. Вот вы обращали внимание, если вы заходите в лифт, например, и заходит наш человек, да, наш соотечественник, и американец. Американец добродушно улыбается. Я люблю, когда говорят, мы не любим фальшивые улыбки американцев. А я люблю. Пусть лучше американцы улыбаются мне, но и говорят «здравствуй», и «до свидания», и «how are you», да? Чем входит мрачный человек, который смотрит на тебя ненавидящим взглядом, уперся в пол или в потолок, или в стену, и излучает от себя прямо аура у него такая ненавистная ко всем окружающим, что просто хочется быстрее выскочить из этого лифта. Поэтому вот разница существует, и, наверное, каждый из нас, опять же, должен... как-то пытаться найти мир в душе и посмотреть вокруг, как все замечательно у нас, да, солнышко светит, кусок хлеба есть, крыша над головой есть, что вообще, на что жаловаться так на самом деле, да? И поэтому, конечно, вся еврейская история, она как бы все же приводит к тому, что мы скорбим, конечно, но даже 9 ава – это... апофеоз жизни, потому что мы все связаны и в беде, и в радости, как я говорила, и быть евреем не в том, как нужно умереть, а как жить, невзирая на все те несчастья, которые нам, к сожалению, иногда предоставляет жизнь. И именно это является праздником 9 ава. Итак, дорогие друзья, я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего поста. Всего доброго, до следующих встреч.
0: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
10: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: А
7: я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
8: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
8: 718-303-90-90.
16: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: Дэвидсон Радио.
17: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. После 45 лет вырастить новые извилины невозможно, однако мозг способен создавать нейронные связи. Неврологи объяснили, что благодаря нейропластичности мозг способен меняться, подстраиваться под новые задачи и восстанавливаться после повреждений. При этом нейронные сети образовываются именно за счет новых связей, помогающих человеку адаптироваться и учиться. Для этого процесса мозгу необходимы новые задачи, для решения которых требуются усилия. Рекомендуется добавлять к повседневной умственной активности неспецифический когнитивный тренинг. В этом помогут задачи, направленные на скорость психических реакций, способность к длительной умственной концентрации и запоминанию. Подойдут обычные приятные занятия, решение кроссвордов и сканвордов, просмотр и обсуждение фильмов и книг, а также компьютерные игры, где нужно думать, решать логические задачи и быстро реагировать. Более серьезные и целенаправленные тренировки мозга лучше проводить со специалистами, неврологом или нейропсихологом. Для поддержания хорошей работы мозга также важна физическая активность. Следует устраивать получасовую прогулку пешком каждый день, во время которой будут пройдены около 8 тысяч шагов. Мозгу для здоровья также требуются не только задачи, но и социальный контакт, в том числе речь, эмоции, обратная связь, совместное внимание, чувство принадлежности к обществу. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начали передачу творческой гостиной с песни барда Кати Яровой. Не музыкант и не поэт, певец бродячий. Мы хотим посвятить эту передачу становлению самого знаменитого советского барда Владимира Семеновича Высоцкого. День рождения у него был 2 дня назад, и я думаю, что в каждой душе русскоязычного человека он отмечался. Мы — это звукорежиссер Акмаль Тахиров, и я — ведущий передачи творческой гостиной Александр Соколов. Если кто-то захочет переслушать сегодняшнюю передачу или послушать наши прошлые передачи, то для этого вам надо зайти на интернет, на YouTube, набрать в поисковом окошечке «Александр Соколов», в скобочках «Кацо», это мой псевдоним, затем нажать на надпись «Плейлист», а затем выбрать папку «Творческая гостиная». Ну а кто захочет пересмотреть глазами, почитать лучшие стихи Владимира Высоцкого, это можно сделать на сайте www.poetry-anthology.com. Anthology пишется через TH. Итак, Владимир Высоцкий. Он родился 25 января 1938 года в Москве в семье Нины Максимовны и Семена Владимировича Высоцких. Другие биографические данные можно легко отыскать на интернете. Отец связал свою карьеру с воинской службой, и с началом Великой Отечественной войны семья разделилась. Отец шел на фронт и встретил победу в звании майора, имея 20 орденов и медалей в качестве наград. Я не случайно это сказал, это я к тому, к вопросу о том, что многие считают, что евреи не воевали. Ну так вот вам пример. А мать, которая работала референтом-переводчиком с маленьким Володей, в 41-м году уехала в эвакуацию, а затем в 43-м вернулась обратно в Москву. Но, к сожалению, пути родителей разошлись не только физически, но и духовно. У каждого из них появилась новая семья. У Володи появился отчим, который оказался человеком пьющим, агрессивным по отношению к другим членам семьи. И когда родной отец узнал об этом, он решил забрать сына в свою семью. Вопрос пришлось решать через суд, но в результате Володя оказался в отцовской семье. Отец, отчитываясь бывшей супруге, писал: «Нина, здравствуй! Вовка в полном порядке, купил ему много хороших вещей и 2 костюма, шью пальто. К именинам, которые он приказал мне праздновать, купил ему аккордеон. Он парень хороший, но уже успел за грязь и невнимательность принести мне

0: жизни Высоцкого. По ее инициативе Володя стал заниматься музыкой. Она даже пошла на хитрость, сама стала учиться музыке, как бы вызывая пасынка на соревнования. Своих детей у нее не было, и именно она встала на защиту Владимира, когда тот сообщил отцу, что будет заниматься творчеством, станет актером, а не строителем. Кстати, против актерства была и родная мать будущего народного любимца. Марина Влади в своих воспоминаниях, где есть довольно резкие строки об отце, таком деспотичном немножко, доброжелательно очень отзывалась об Евгении Степановне, а сам Володя называл ее мамой Женей. К сожалению, смерть у нее была трагическая. Она сначала похоронила Володю, а в 88-м на нее упал с крыши кусок льда и убил ее. В 49-м году отца Владимира перевели из Германии в Советский Союз. Он начал мотаться по гарнизонам, но время от времени наведывал Евгению Степановну с Володей, поселившись в Москве на Большом Каретном переулке. У Высоцкого есть такая песня «На Большом Каретном». Но сначала я хотел ее поставить, но потом передумал, потому что я не считаю, что она очень интересная, какая-то важная песня. Давайте лучше спросим самого Владимира Семеновича о том, чем для него самого являлась вот эта вот компания «На Большом Каретном». Пожалуйста, Акмаль, запись вторую поставьте.
1: Владимир Семенович, а не могли бы вы сказать, что для вас значило пребывание в компании «На Большом Каретном»? Как оно вообще повлияло на становление ваше в дальнейшем?
2: Сказать, никогда не рассчитывая на большую аудиторию. Я не думал, что у меня в будущем будут какие-то дворцы, залы, там, стадионы и здесь, и за рубежом. Я никогда это не предполагал. Я думал, что это будет написано и спето только для маленькой компании моих близких друзей. Компания была хорошая. Это лет 15 тому назад мы жили в одной квартире у режиссера такого Мосфильма Лёва Кочеряна. Там были из тех, которых вы знаете, людей, это были Вася Шукшин, которого больше нет, сам Лёва, который тоже умер. Был замечательный человек, который любил жизнь невероятно. Там был Андрюша Тарковский, там был такой писатель Макаров. И вот для них я пел эти песни. И первый раз я помню Лёва Кочерян, мой друг, который сказал: подожди одну минуту, и нажал на магнитофон. И так случилось, что первый раз это было записано на магнитофон. Тогда никто не обратил на это внимания, ни один человек не думал, что из этого получится дальше. Но случилось так, что кто-то это услышал, захотел переписать, и началась вот такая, ну что ли, такое триумфальное шествие этих пленок повсюду, повсюду, повсюду по Союзу. Потом я пел еще в компаниях, и меня записывали. Потом я стал выступать, когда поступил в театр, стал выступать в институтах, в школах, перед студентами. И кто-то всегда держал на первом ряду, всегда держал этот микрофон, который мне мешал, щелкал друг у друга, спрашивали они, значит, у тебя готово, у тебя кончено, у тебя не кончено. И это все распространялось. Десятки раз переписаны, так что иногда было невозможно разобрать, что это за мои слова, не мои. И поэтому было очень много подделок. Стали появляться люди, которые подделывались под меня и пели, значит, лишь бы таким хрипатым голосом, и тогда, значит, под Высоцкого. Вот я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям, они говорили: надо же, какой маленький, а как пьет.
0: Да, в такой компании только и родятся апельсинки. Кстати, о голосе. В своих воспоминаниях офтальмолог Высоцкого рассказывал, что у Владимира было специальное необычное строение гортани, вызывающее хрипоту, и что он предлагал ему сделать операцию, но Высоцкий отказался. Несомненно, вот это вот окружение и сыграло большую роль в становлении его как творческой личности. А вот мне интересно, что было бы, если бы он попал в другую среду? И я спрашиваю у Высоцкого. Поставьте запись третью.

0: Владимир Семенович, задам, ну, немножко каверзный вопрос. Но если бы так сложилась судьба, что вы не встретились бы с такими людьми, которые подвигли вас к творчеству, или вы не, ну, просто вот не стали бы артистом, как вы думаете, где вы бы нашли себе применение?
1: Я хотел бы быть, я сейчас не могу на этот ответить вопрос, я бы не хотел бы быть. Я хотел бы быть тем, кто я есть. Но, в общем, в принципе, мог бы быть я. Я бы мог работать в любой профессии, вероятно, если бы судьба повернулась по-другому. Я уважаю вообще все профессии. Если человек в них профессионал, понимаете? Любую, какую вы не возьмите, если человек высокий профессионал в своей профессии, мне кажется, что в любой профессии может присутствовать творчество. Я бы мог заниматься любой профессией, если бы была возможность творить в ней.
0: Да, у каждого своя судьба. Одни бросают все и окунаются в пучину творчества. Другие занимаются творчеством параллельно с обычной нашей обывательской деятельностью. Творят и выживают. Или выживают и творят. И на обоих этих путях есть и удачи, и неудачи. Владимир Семенович спел про это так. Послушаем запись номер 4.
2: Кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англитере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: «Да не убей, убьешь, везде найду, мол». Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль. И Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен Бог. Ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли и Байрон, и Рембо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь, и седина испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, в пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье психопата и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово «длинношеее» в конце пришлось «трие» укоротить поэта. Вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.
0: Ну, до конца ему еще далеко, еще много предстоит сделать и обдумать. И мне было бы интересно узнать у Высоцкого вот его творческую кухню. Ведь когда он начинал писать, то писал как бы для себя и небольшого круга своих друзей. Но потом, когда его стихи и песни пошли в народ, несомненно, он же имел в виду широкую аудиторию. Вот. Что тогда стало для него важным? Послушаем запись номер 5 и уйдем на перерыв.
3: А какие задачи вы ставите перед собой как автор
4: Дело
3: песен?
4: Дело в том, что, я думаю, есть тоска в доверительной интонацией. Вот вы понимаете, мои вещи, они не носят характера развлекательности чистой, а просто, я думаю, что интонация, вот эта вот возможность беседовать в песне со зрителями, причем всерьез, с доверием и с уверенностью в том, что их беспокоят те же проблемы, что
3: мы, как слушатели, видим только окончательный результат вашего труда. А можете открыть, приоткрыть занавес, как идет ваш творческий процесс, ну, как он происходит?
5: Больше всего люди хотят слушать не как я разглагольствую или там разговариваю, а что я пою, потому что это самая главная часть того, что я делаю, правда? Это откровенная часть. Я сижу один на один с листом бумаги. Никто меня не видит. Я беру карандаш ночью под лампой. Сижу и пишу. Поэтому я всегда очень откровенно. Я, в общем, наиболее откровенен с листом бумаги, верно? То, что думаю, то и пишу. Потому что я пишу для себя, для друзей. Иногда совсем не предполагая, что эта песня станет достоянием многих людей. Хотя в наш теперешний магнитофонный век никуда не денешься. И иногда бывают такие случаи, что ты приезжаешь в другой город на какой-то концерт и случайно забываешь текст песни, которую написал неделю назад. А из зала сидят наши души. Хотите, я вам спою ее? Да?
3: Я бы не отказался послушать.

0: Пушкинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
15: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
16: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
15: 718-303-90-90.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. После сильного эмоционального потрясения, смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости, сердце может временно потерять способность нормально сокращаться. Интересный факт. Сердце может буквально сломаться от эмоций. Существует редкое, но реальное заболевание – синдром Такацуба или синдром разбитого сердца. После сильного эмоционального потрясения, смерти близкого человека, развода или даже внезапной радости, сердце временно теряет способность нормально сокращаться. Симптомы практически неотличимы от инфаркта. Однако причиной становится не закупорка сосудов, а мощнейший выброс стрессовых гормонов. Хронический стресс действует сразу по нескольким направлениям. Повышает артериальное давление, усиливает воспалительные процессы, увеличивает уровень сахара в крови, нарушает обмен холестерина, ухудшает качество сна и повышает вероятность вредных привычек. Переедание, курение и злоупотребление алкоголем. Получается замкнутый круг. Стресс ухудшает здоровье сердца, а проблемы со здоровьем создают новый стресс. Современные методы нейровизуализации показали удивительную закономерность. У людей с высокой активностью миндалевидного тела, структуры мозга, отвечающие за реакцию страха и тревоги, чаще развиваются сердечно-сосудистые заболевания. По сути, эмоциональный центр мозга способен запускать цепочку биологических реакций, которые через годы приводят к повреждению сосудов и сердца. По словам кардиологов, стресс поддается управлению, причем многие методы оказывают измеримое кардиологическое действие и имеют убедительную доказательную базу. Среди них йога, дыхательная гимнастика, медитация и практики осознанности, прогрессивная мышечная релаксация, когнитивно-поведенческая терапия и здоровый образ жизни. Однако врачи предупреждают, не следует все списывать на стресс. Если появляются боли или давление в груди, перебои в работе сердца, одышка, подъемы артериального давления, головокружение или обмороки. Эти симптомы требуют консультации кардиолога, даже если кажется, что причина исключительно эмоциональная.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени. Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио. Дэвидсон Радио.
4: Мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона ее ведущий Александр Соколов. А до перерыва мы слышали песню Владимира Семеновича Высоцкого, гостя нашей программы, «Спасите наши души». Высоцкий всегда находил нужные слова, озвучивая чувства и мысли полунемого советского общества. Ну, делал он это чаще всего в иносказательной форме, но интуитивно, ясно всем людям. Не случайно он работал на Таганке, в театре, где любое представление звучало с политическим подтекстом. Мне повезло в пору студенческих лет и после окончания института я сумел посмотреть там много спектаклей, и среди них 5 с участием Высоцкого. включая Пугачева по Есенину, «Павшие живые», «10 дней, которые потрясли мир» по книге американского журналиста Джона Рида, шекспировского «Гамлета», метущегося вокруг своего вот, знаменитого любимовского занавеса, сделанного специально для этого спектакля. Но особенно запомнился мне Высоцкий в роли хитроватого старикашки Галилея в спектакле по пьесе Бертольда Брехта «Жизнь Галилея». Достать билеты на Таганку было почти невозможно. У меня был школьный товарищ, отец которого работал в народном контроле СССР на уровне министра и курировал одну из областей народного хозяйства. У них было спецобслуживание, продовольственные пайки, закрытые распределители и театральная спецкнижка, дающая право владельцу без очереди брать билет на любые спектакли в специальной театральной кассе. К тому времени я уже немножко увлекался театром, ходил на театральную студию, руководимую, ну, малоизвестным режиссером Семеном Ривкиным. Друг узнал об этом и через отца предложил воспользоваться их спецкнижкой. Но без очереди билеты давались в этой кассе только хозяевам этих книжек. Все остальные обязаны были соблюдать очередь. И приходилось ночевать у знакомого, жившего неподалеку от кассы, вставать 4-5 утра, занимать очередь, но посещение Таганки окупало все эти трудности. В некоторых спектаклях Таганки звучали песни Высоцкого. Вот как он рассказывал об одной из них. Запись номер 6.
5: Одна песня звучит в спектакле нашего театра, который называется «Пристегните ремни». Это спектакль, там есть все время ретроспекции, в войну уходит. И в середине зала, из заднего выхода, выходит человек в плащ-палатке, только под плащ-палаткой у него вместо автомата гитара, и, идя по проходу и выходя на сцену, а нет, наоборот, он наоборот идет со сцены и кончает эту песню в проходе, как будто бы, знаете, как будто бы инвалиды, которые после войны исполняли свои песни, идя по проходу, вот в электричке, по проходу между сидениями. Вот я вам сейчас покажу ее, эту песню, нужно встать обязательно, потому что она... Ее сидя петь нельзя.
6: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат. Оттолкнувшись ногой от Урала, наконец-то нам дали приказ наступать. Отбирать наши пяди кроки. Но мы помним, как солнце

0: что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росту пригубя, землю тянем зубами за стебли на себя, от себя.
1: Я считаю Высоцкого одним из наиболее этичных поэтов. Вообще вопросы морали и этики чрезвычайно характерны для авторской песни, одним из родоначальников которой является Владимир Семенович. И поэтому я никак не мог не спросить его, как сам он относится к этому жанру, что в нем ему особенно дорого. Запись 7, пожалуйста.
2: Владимир Семенович, вот у меня нет музыкальных способностей, я просто пишу стихи, а вы, как человек не просто поэтически одарен, но еще и музыкально, вы выбрали жанр авторской песни. Вот почему вы этот жанр выбрали? Можете объяснить, рассказать нам?
3: Потому что я занимаюсь авторской песней. Это... Ну, я считаю, что это просто другой песенный жанр. Это стихи, которые исполняются под гитару или под другой какой-нибудь инструмент. Просто стихи, положенные на ритмическую основу. Я когда-то очень давно услышал, как Булат Акуджава поет свои стихи, и увидел, насколько сильнее воздействие от стихов, если их положить на ритмическую основу. Я начал пробовать делать это со своими стихами, конечно, не подражая, потому что, ну, если искусство пародии, это совсем другое дело. Вообще подражательство, я считаю, занятием праздным. Я отношусь без уважения, особенно когда подражают внешним данным, да еще голосовым. Сейчас появилась масса подражателей, которые, значит, думают, что если они начнут хриплым голосом что-то такое прокрикивать, то это сразу будет очень похоже на то, что делаю я. Я им хочу сказать и заверить их, что это дело, авторская песня, требует очень большой работы. Эта песня все время живет с тобой, не дает тебе покоя и ни днем, ни ночью. Записывается она иногда моментально, но работа на нее тратится очень большая. Вот, и если есть впечатление, что это делается легко, то это ложное впечатление. Я обычно рассказываю даже на своих выступлениях, что если на чашу весов бросить, на две чаши весов, вот на одну, предположим, все, что я делаю, кроме песни авторской, кроме стихов, ну и деятельность мою и в театре, и в кино, и на радио, и на телевидении, и концерты, а на другую только работу над песнями, мне кажется, что эта чаша перевесит, потому что, повторяю, песня все время не дает тебя покоя, скребет тебя за душу и требует, чтобы ты ее вылил на белый лист бумаги и, конечно, в музыку. Если ты находишь в себе силы и все-таки садишься за этот белый лист, и все-таки находишь... Я работаю с маленьким таким магнитофончиком, сразу пытаюсь подбирать строчку музыкальную, если не получается, меняю размер. Но это моя кухня, это никому не интересно.
1: Да, ну, я должен сказать, что мне особенно нравятся военные, так называемые военные песни Высоцкого, но в них главный герой, конечно, не война, а душа человека, его моральные основы. Высоцкий сам дитя войны, и, конечно, будучи в то время 3-летним и даже 6-летним по окончании, он вряд ли помнил и осознавал нюанс тамошней жизни. Его отец, как, впрочем, и мой отец, прошли всю войну от начала до конца. А на вопрос, почему он столько пишет о войне, Высоцкий отвечал. Запись 8.
4: Меня очень часто спрашивают, почему я так много обращаюсь к военной теме. Ну, если прослушать много песен на эту тему... Ну, во-первых, это вопрос, по-моему, праздный. Это пока люди пишут, пока люди сочиняют, пишут музыку, стихи, их всегда будет волновать военная тема. У всех в нашей стране есть либо погибшие, либо раненые. Короче говоря, война коснулась всех. Это разговор... В общем, очень простой, серьезный и ясный. А еще просто я хочу для своих песен выбирать персонажей, которые находятся в момент риска, в каждую следующую секунду могут заглянуть в лицо смерти, у которых что-то сломалось, либо они ждут чего-то неожиданного. Короче говоря, таких персонажей, которые нервничают, беспокоятся, а не тех, которые там жуют или отдыхают в данный момент, а таких писать менее интересно.
1: Вот интересно, что бы Владимир Семенович написал о сегодняшней ситуации. Вообще интересно было бы обсудить с ним вопрос духовного развития человечества, именно не технический прогресс, а прогресс духовный. Вот осмелимся задать ему вопрос о смысле жизни. Запись 9.
2: Простите, Владимир Семенович, не хочется отвлекать вас по пустякам, но это вопрос вопросов. Я много лет не спал, думал, ну в чем смысл жизни? Я думаю, что и десятки, сотни, и тысячи людей задаются этим вопросом. Вероятно, и вы им задавались. Интересно, как бы вы на него ответили?
3: Я думаю, что всякий человек, который задумывается смысле жизни, зачем он живет. Бывали у меня такие моменты, когда он себе этот вопрос задавал, значит, я тоже задавал. Да, по разным поводам, по личным поводам и по другим. Но наверняка вопрос от себя задавал. И тут есть другая грань. Решал ли я этот вопрос быть или не быть? Вот. Но я так думаю, что это вопрос и перед Гамлетом. И так стоял этот вопрос, потому что Гамлета, которого я играю, он не думает про то, быть ему или не быть, потому что быть, он знает, что хорошо жить, все-таки жить надо. И поэтому я не играю этот монолог даже в спектакле по поводу того, что быть или не быть, вот в чем вопрос, чтобы он решал. Нет, мы даже играем по поводу того, что, как ни странно, вопрос, который всем ясен, что быть лучше и жить надо, он все равно стоит перед определенными людьми. Всю историю человечества они все равно себе задают этот вопрос. Вот что его мучает, что значит что-то не в порядке, если ясно, что жить лучше, а люди все время решают этот вопрос. И поэтому я играю, быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление. Это давно все ясно и решено, почему же мы все время об этом задумываемся? Почему? А вовсе не вопрос о том, жить ему или не жить. Понимаете?
5: Да.
3: Вопрос в том, чтобы не вставало этого вопроса.
1: Ох, Высоцкий, с одной стороны, был несчастным человеком, потому что никакие официальные органы его никак не признавали и не награждали, а с другой стороны, очень даже счастливым, поскольку его знали и слушали все. Сам он так оценивал свое положение. 10-я запись.
6: Я просто счастливый человек, потому что, в общем, мои произведения никто никогда не разрешал, но и никто никогда не запрещал. Ведь, в принципе, как ни странно, так случилось, что, в общем, я человек, которого знают все, и в то же время я не считаюсь официально поэтом и не считаюсь официально певцом, потому что я ни то, ни другое. Я не член Союза писателей, не член Союза композиторов. То есть, в принципе, официально я не поэт и не композитор. Я никогда почти свои вещи не отдавал для того, чтобы печатать это, или для того, чтобы издавать это как музыкальные произведения. Поэтому мне нету смысла заниматься автоцензурой, понимаете? Я что написал, я сразу спел. И еще спел перед, в общем, громадной аудиторией. И перед своими друзьями, которые для меня самый главный цензор, это, в общем, я думаю, я бы так назвал, это моя совесть и мои самые близкие друзья.
1: Ну, на этом мы прощаемся с Владимиром Семеновичем. Еще раз поздравляем его с прошедшим днем рождения. Если, Акмаль, будет возможность, поставим последнюю песню «Я не люблю». Если нет, тогда просто до свидания, дорогие радиослушатели.

я не люблю. Фатального исхода от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою.

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
6: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник
7: с 4 до 5.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио.
8: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
9: Дэвидсон Радио.
8: 620 AM. Настройтесь.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Опра Уинфри рассказала на подкасте актрисы Кеки Палмер, что ее настоящее имя Орфа. Сама телеведущая узнала об этом, когда ей было уже 20 лет. По словам Уинфри, ее назвали в честь библейского персонажа. Орфа была упомянута в первой главе книги Руфи. Руфи и Орфа были моавитянками, вышедшими замуж за мужчин из Вифлеема. Уже после их смерти Руфь покинула родные земли, уйдя в Вифлеем, а Орфа решила остаться. Имя Опра у телеведущей появилось случайно. Как вспоминает Уинфри, никто не знал, как пишется ее имя, и люди начали называть ее Опрой. Это произошло, когда Уинфри была ребенком, поэтому долгое время она даже не подозревала о том, что по ошибке сменила имя. Уинфри отметила, что в официальных документах ее до сих пор зовут Орфа Гейл Уинфри. 84-летний Харрисон Форд вручил 65-летнему Майклу Джею Фоксу и его фонду награду «Благотворительная организация года». Фонд Фокса стал одной из самых успешных некоммерческих организаций века, специализирующихся на борьбе с болезнями. За годы работы фонд направил на исследование болезни Паркинсона более 3 миллиардов долларов. А в этом году организация намерена привлечь около 700 миллионов долларов на научные проекты. Майкл Джей Фокс узнал о своем диагнозе – болезни Паркинсона в 1991 году, когда ему было 29 лет. Но он не исчез с радаров, а вскоре начал активно помогать другим пациентам. В прошлом году Фокс принял участие в съемках третьего сезона сериала «Терапия», где он сыграл пациента с болезнью Паркинсона. В этом сериале Харрисон Форд играет одну из главных ролей – терапевта Пола Роудса, который тоже столкнулся с этим диагнозом. По словам актера, именно общение с Фоксом дало ему некоторое представление о том, что значит жить с болезнью Паркинсона. А еще он узнал, какую масштабную работу выполняет фонд. Теперь Форд называет Фокса своим другом и самым упрямым оптимистом. Спортсменки из Чехии и США установили 3 мировых рекорда на чемпионате лесорубов. В прошлом году женщины могли состязаться только в одной дисциплине турнира. Сейчас они могут показать себя в 20 направлениях. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Трамп отказался от дальнейших ударов по Ирану. «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Белый дом опасается истощения американской ПВО на Ближнем Востоке. Число погибших в результате наводнений в Техасе увеличилось до 3. В 59 округах штата ввели ЧС. Опрос Daily Mail за 100 дней до промежуточных выборов дал шокирующие результаты. Американцы сильнейшим образом обеспокоены состоянием экономики и будущим при Трампе. Корабль «Союз МС-28» с двумя российскими космонавтами и американским астронавтом приземлился в Казахстане. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, местами грозовые дожди, относительная влажность воздуха 75%, 80% по Фаренгейту, 27% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Мы ставим точки над «и».
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
16: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Именно так, дорогие друзья, именно так, но не только мой любящий взгляд, как всегда со мной вместе Дмитрий Банников, писатель, музыкант, продюсер и звукорежиссер, с которым мы любим говорить и о Нью-Йорке, и о футболе, и обязательно через некоторое время приглашу Диму в студию, чтобы он рассказал о ближайшем концерте, который у него намечается с его группой. Мы вас приветствуем и, как всегда, надеемся, что с нашей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. И в первую очередь, конечно, огромное спасибо нашим спонсорам, которые нас сегодня поддерживают. Это садик Бэмби, 2114 Браун-стрит, который находится между Avenue U и V718-368-1817. Туда ходили мои девчонки, и до сих пор, когда мы вечером гуляем, они проходят мимо и говорят: «Вот-вот наш любимый дом». Тут бесплатные программы при K3K, сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники для родителей.

0: 18-17.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И также нас, конечно же, поддерживает доктор Патин, куда без него, за что ему огромное спасибо. И доктор Патин, напоминаю, он руководит семейной поликлиникой и институтом красоты 718-234-67-67. Еще раз, 718-234-67-67. Сейчас у нас такое палящее солнце, если вдруг, не обязательно сегодня, а даже зимой появились какие-то родинки или нежелательные кожное образование, приходите сюда, здесь работают врачи различных специальностей, в том числе есть отделение дерматологии и опытные специалисты, вот такую любую неприятную вещь удалят за один визит хирургическим или нехирургическим путем, сделают это быстро и абсолютно безболезненно. Тысячи благодарных пациентов уже запомнили этот номер телефона, запомните его и вы, 718-234-67-67, или сразу приходите по адресу 7819 Bay Park.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И еще одно объявление, можно сказать, служба спасения. Игорь Завранский ждет вас, вернее, ваши холодильники или ваши любые приборы, кроме телевизоров, ждут его, потому что если вдруг с вами произошло такое ЧП, как у меня дома, а именно сломался холодильник, позвоните, ключевое слово «диагностика бесплатная» Игорю и его компаньонам 347-444-87-66. 347-444-87-66. Даже если сейчас стиральные машины, посудомоечные машины, микроволновые печки, холодильники, вот это волшебное слово, волшебный белый ящик, абсолютно нормально работают, все равно запишите этот телефон на всякий случай, потому что когда такое случается, особенно летом, да, зимой тоже, наверное, мало приятного, ты в растерянности не знаешь, что делать. Ну и вот у нас, слава богу, есть такой спаситель и компания. Телефон 347-444-87-66. Ну и передавайте привет от Вероники Литвиновой.
1: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Итак, друзья, мы продолжаем. Сегодня мы говорим о Нью-Йорке, гуляем с вами по Нью-Йорку. И, как всегда, мне очень хочется сегодня рассказать вам о книге, которую я так хотела прочитать, и которая, ну, что называется, как говорят американцы, it's not my cup of tea, но совсем не моя чашка чая, но отставив кофе, я этот чай книжный пью уже неделю и мечтаю с вами поделиться, но это сделаю. В конце программы у нас будет рубрика, которая называется «Под обложкой» или «Книга-диван», а сейчас, друзья, опять мы с вами гуляем по Нью-Йорку. Итак, несколько зданий я хотела бы обратить ваше внимание. Всем водителям желаю зеленого света на всех дорогах города. И наливайте себе чай, кофе, что покрепче. И хотя я уже говорила о чае, но все-таки на справедливости ради скажу, что у меня сейчас в кружке, в чашке вернее, а в чашке именно кофе. И кружку я такую себе купила. Life begins after coffee. Абсолютно согласна. Фрэнк Гери, человек, который недавно нас покинул, он прожил достойную жизнь. Это автор музея Гугенхайма в Бильбао и Foundation Louis Vuitton в Париже. И при взгляде на его здание все считывается мгновенно. Мы смотрим на жилой небоскреб Нью-Йорк by Гери, и можно тренировать просто свое креативное мышление. Его отполированные стальные фасады напоминают то складки ткани, то волны. И проектируя это здание, Гери стал первым архитектором, кто использует сатия или катия, простите меня, вот не знаю, первая буква как считается, но я не инженер, так что думаю, архитекторы меня простят. Популярную сейчас программу для 3D-моделирования. Потом архитектурные критики писали, что Eight Spruce Street стал символом перехода к цифровой эпохе в архитектуре. И когда вот мы гуляем с туристами и приходим на 17-й пирс и смотрим на это здание, моих каких-то таких восхищений особо туристы, скажем так, не понимают. Но если вдруг ветер и солнце, а так как в этом здании сделано каждое окно под определенным

0: углом, то сразу же видишь, что это действительно что-то необыкновенное. Мне почему-то хочется всегда сравнить с платьем Мэрилин Монро, которая так на ней так, тоже так колыхалась, когда она пела вот эту песню «Happy Birthday, Mr. President». Ну, а есть люди, которые вообще только и ездят и смотрят, такие архитектурные жемчужины, колотравы или Фрэнка Ллойда Райта или того же Гери, вот ездят по каким-то, знаете, по разным странам, и вот обычно это люди, связанные с архитектурой. И еще одно здание есть в нашем городе, о нем расскажу вам попозже чуть-чуть, а сейчас о транспортном узле Oculus или Glass, который все, наверное, прекрасно знают, но все-таки говорю для тех, кто еще там не был, хотя мне кажется, такого человека быть просто в нашем городе не может, хотя кто знает, может, вы только приехали. Итак, архитектор Сантьяго Калатрава, еще один гениальный человек, еще один гений архитектуры, 185 Гринвич-стрит. Транспортный узел Oculus или Glass соединяет Нью-Джерси с Манхэттеном и обеспечивает пешеходный переход к башням Всемирного торгового центра. И он действительно теперь уже символ Нью-Йорка. И испанец Калатрава, он долго жил в Нью-Йорке, сказал, что образ для будущего здания ему подсказала птичка, да, именно птичка, которая была в руках девочки, но все-таки название центра глаз, потому что Oculus на латыни – это глаз, и, конечно, это белое сплошное пространство, оно не может нас не восхищать. И вот птица, которую выпускает ребенок из рук. Oculus – это был подарок Нью-Йорку. Но многие жители такому подарку не были рады, потому что в процессе строительства сумма выросла объекта в два раза, и теперь Oculus носит титул самого дорогого железнодорожного вокзала в мире. Плюс еще очень ругаются люди, говорят, что, дескать, где же часы, где же циферблаты, просто белое пространство. А мне это белое пространство очень нравится, я не устаю туда ходить и показывать это здание туристам, но имейте в виду, что если вы ограничены во времени, то, конечно, тогда можно просто прийти посмотреть и, конечно, обязательно проект бассейны отражения. Без этого никуда. Дальше идем, смотрим, что у нас еще. Это университет Cooper Union, новое здание, 41 Cooper Square, 2009 год, архитектор Том Мэйн, лауреат престижной Притцкеровской премии 2005 года. Том Мэйн известен своими деконструктивистскими внешнеагрессивными проектами. Неудивительно, что здание легендарного университета Cooper Union называют либо самым уродливым, либо самым прекрасным среди новой архитектуры города. Ну, а сам Мэйн в своих интервью не раз говорил, что создание чего-то нейтрального означало бы для него провал. Его вдохновляют незаконченные конструкции, смещенные линии, но достаточно интересно. В Cooper Union, где готовят будущих художников, инженеров и архитекторов, таких примеров асимметрии много. Перфорированные стальные панели на фасаде здания производят впечатление незаконченного, но вместе с тем такого целостного объекта. Атриум соединяется с 9 этажами с помощью переходов, закутанных в стальные трубчатые конструкции. И почти сразу после открытия здание получило сертификат энергоэффективности и экологичности LEED Platinum за энергосберегающий фасад, технологии по использованию дождевой воды для полива растений и низкие выбросы углекислого газа. Ну, думаю, Cooper Union этому учебному заведению одну из программ я обязательно должна посвятить, потому как там, можно сказать, в этих стенах говорит сама история. Так что вернемся и к Линкольну, и к остальным интересным вещам и событиям, которые там происходили. Склад для соли в Сохо. Меня просто восхищает это здание. Это 336 Spring Street, оно небольшое. Год 2015, компания группы архитектор WXY Dutter Architects. И это одно из самых фотографируемых зданий в районе Трайбеки. Это склад Стелесоли, принадлежащий городским службам коммунальным. Спроектированный в форме кристалла соли с граненными бетонными плоскостями, он еще и технологически очень грамотно сделан. Форма здания и угол наклона стен позволяет грузовикам, которые перевозят противогололедную соль, легко заезжать вовнутрь. Но Нью-Йорк не был бы Нью-Йорком, если бы не использовал такие объекты в искусстве и моде. И это культовое сооружение очень часто мелькает в фэшн-съемках. И в 2015 году Херон Спрэнстон проводил здесь показ коллекции униформы для санитарного департамента Нью-Йорка. Ну, здесь позволю себе немножко ложку дегтя добавить в бочку с медом. Непонятно мне, в школе мы заговорили про соль, про то, когда начинается дождь и все такое. Я не понимаю, как в городе мира, вообще в самом, наверное, главном городе мира, что происходит, когда снег. Я помню в моем детстве, я живу уже достаточно долго на свете, боже, валенки нацепили и как-то в снег топали, и улицы были расчищены. Здесь же просто какой-то конец света наступает, когда снег. Я никак не могу понять, почему в таком городе нельзя какие-то применить технологии, или уж не знаю что, но чтобы не было таких как транспортных, в том числе, коллапсов, которые происходят, когда в городе у нас снег. Ну ладно, не буду ворчать, давайте сегодня о хорошем. И так у нас сегодня понедельник, так что не будем. Дэше. Ну, во-первых, Highline, Hudson Yards и Edge. Edge – это моя любимая площадка, на которую нужно подниматься обязательно. А это must, что называется, посмотреть. Shed действительно двигается, он на колесах, это 545 West 30th Street. Построен в 2019 году архитекторы Diller, Scafidio and Renfrew Rockwell Group. И это тот редкий пример, когда идеи и программа здания родились сначала в голове таких талантливых архитекторов, а спустя 10 лет воплотились в жизни где-нибудь, ну а на территории крупнейшего за всю историю Нью-Йорка девелоперского проекта Hudson Yards, расположенный на западе Манхэттена, Дэшет, культурный центр, где в ближайшие годы будет действительно происходить все самое крутое в сфере современного искусства, театра, кино и музыки. Я достаточно часто бываю там, но еще не видела, чтобы его колеса двигались. Но знаковость действительно дышит в его технологической начинке. Это лучшее, что может представить современная трансформируемая архитектура. Самые лучшие умы. К основному восьмиэтажному зданию примыкает движущаяся платформа, которая за 5 минут отодвигается от него, увеличивая площадь сооружения почти вдвое. Образовавшееся пространство открывает возможности для десятков сценариев, от концертов до театральных постановок и гигантских инсталляций. Ну и вообще, конечно, что-то невероятное. Ну и, конечно, Vessel. Как только этот Vessel не называли, кто-то называл его шишкой. Vessel – это было временное название, да, суд, как судно. Кто-то называл шишкой, кто-то шавермой, кто-то улей. Ну, я уже рассказывала, что архитектор Томас Хизервейк, он вдохновлялся хранилищами для воды, которые в Индии существуют, в горах. И вот Hudson Yards в 2019 году, Vessel был построен, потом закрыт, потому что что-то самоубийцы решили с него спрыгивать, поэтому это открытая площадка, но на нее гексагональной формы, состоящей из 154 лестничных пролетов и 2500 ступеней, но на одному уже на него подниматься нельзя, потому что вот пытаются избежать вот этих самоубийств, а их там уже было, к сожалению, немало. Ну, еще раз о хорошем. Стивен Росс, девелопер Hudson Yards, вел переговоры о создании символа района Hudson Yards с самыми дорогими современными художниками и скульпторами. Претенденты были и Аниш Капур, и Джефф Кунс, и Ричард Терра. Пока кто-то из коллег не посоветовал ему эксцентричного британца Томаса Хизервика, это он был автором сумасшедшего павильона Великобритании на Экспо 2010. И Вестал уже, конечно, получает свою порцию критики от архитекторов за избыток архитектуры, от посетителей за отсутствие скамеек. Но это самая такая, одна из самых фотографируемых локаций в Инстаграме, например, поэтому Слава пережила всю критику и оставили вот это название, оставили Вестал, не стали ничего добавлять, хотя, кто знает, может, его и поменяют. И еще об одном здании я вам хотела обязательно рассказать. Это здание «Айсберг» Фрэнка Гери, которое так красиво, замечательно подсвечивается, и думаю, что тоже на него интересно будет посмотреть. Ну и еще одно здание, о котором я хотела бы упомянуть, это водоочистная станция Ньютон Крик, 327 Greenpoint Avenue. Это 2010 год, архитекторы Innate Architects. Это самая крупная из нью-йоркских очистных станций, пример диалога властей с людьми и того, как промышленная архитектура может стать центром притяжения. В ходе реконструкции и расширения завода, против которого протестовали жители Бруклина, местные власти привлекли к работе не только архитекторов, но и ландшафтных дизайнеров, специалистов по свете, скульпторов. И результат: на Ньютон Крик теперь вводят экскурсии на территории вокруг станции, открыт променад с инсталляциями современных художников. Ну а влюбленные просто обожают назначать здесь свидания в окружении футуристических резервуаров, которые подсвечены вечером синим цветом. Так что вот такие интересные, действительно, как из какого-то фильма про будущее. И еще один центр реагирования на чрезвычайные ситуации, 350 Маргони Стрит, год 2016, архитекторы Скидмор, Уоринг и Мэрил. Это здание идеальной кубической формы, в которой располагается вот такой нью-йоркский 911. Современная версия крепости с амбразурами и рвом. Власти Нью-Йорка объединили в одном месте в Бронксе важнейшие городские департаменты – полицейские, пожарные и медицинские, чтобы эффективнее справляться с масштабами чрезвычайных ситуаций. И я думаю, это правильно, потому что, ну, скажем так, в чем была проблема, когда случился 9/11, 9 сентября 2001 года, что вот все службы, медицинская, полицейские, пожарные, они, что называется, были не на одной волне и действовали разрозненно. Ну, а о том, почему о масштабах катастрофы говорили уже и очень много, и, конечно, можно было бы избежать и жертв, если бы были близнецы по-другому немного построены. Но будем надеяться, что с башней Freedom Tower никогда уж такого не повторится. И мы знаем, что 57 метров ее вот каркас – это бетон. Поэтому уже обжегшись на молоке, что называется, дуешь на воду, из соображений безопасности много было сделано совершенно другого. И уже не экономили заказчики ни на материалах, и думали прежде всего и о безопасности тоже. Но вернемся к этому нашему такому крепости. Вы сразу увидите, здесь несколько длинных узких окон, и вокруг здания ландшафтные дизайнеры возвели защитный барьер. Близко рассмотреть детали не получится, но даже на расстоянии этот металлический куб впечатляет брутальностью и невесомостью одновременно. И еще одно здание, Zaha Hadid, 520 West 28 Street, здание без углов или буква L, по-разному называют. Это, конечно же, вот этот знаменитый дом. Там квартирки, кстати, продаются 20-25 миллионов. И, пожалуйста, вуаля, квартира ваша, если есть лишние денежки. Много было планов у этой замечательной женщины-архитектора. Вообще, посмотрите, что она построила по миру. Много она строила. Есть что-то в Австралии, есть что-то в Азербайджане, по всему миру. Есть даже в Подмосковье, по-моему, для Доронина она построила для олигарха необычный дом. Ну вот у нас здание буква L или без углов, так как Highline теперь одна из знаменитых достопримечательностей города. Это здание вы тоже непременно увидите. А мы непременно встретимся после рекламы и новостей. Оставайтесь с нами.
1: Это Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
2: Новости на
3: 9 Зона Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Коллайдер назвал 10 лучших домашних триллеров. В списке есть фильмы Михаила Ханеке, Дэвида Финчера и Шанталь Акерман. «Одиссея» собрала в прокате 640 миллионов долларов за 2 недели. Мировая премьера фильма прошла 16 июля. Японки обвиняют коллег-мужчин в харассменте из-за волосатых ног. Этим летом многие местные компании разрешили сотрудникам приходить на работу в шортах, чтобы сократить расходы на кондиционирование помещений.
2: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
1: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio 718-303-8005.
2: Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Davidson Radio.
3: Друзья, буквально через несколько минут мы продолжим с вами гулять по Нью-Йорку, но сначала о наших спонсорах. Все лучшее детям, лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от Kindergarten до 8 класса. Здесь каждый голос ребенка слышен и каждый ребенок важен. Открыта запись в начальную и среднюю школу 718-333-0300. Многие моменты из детства остаются с нами на всю жизнь. Первое слово, первый друг и, конечно же, школа. Приходите в Бэмби, приходите в Big Apple Academy. Шахматы, теннис, футбол, плавание, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родители радуют, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и автоскул до 6 вечера 29-37-86-стрит Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-0300.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: И, как всегда, вас ждет доктор Патин. Друзья, если решили немножко изменить лицо, новый буток Доксифай и филлер Белофил вам не помешают. Ну, а доктор знает чувство меры. Плюс напоминаю, что ботокс – это не только красота, но это еще избавление от мигрени. Если у людей, которые дождь встречают не так радостно, как я, а дождь для них – это всегда мигрень, знаю я и таких, то приходите к доктору Патину, и он вас от этих мигреней избавит. 718-234-67-67-78-19. Бэй Парквей, доктор Патин и его команда ждут вас. Будьте молоды, красивы, счастливы, а главное – здоровы. С помощью доктора Патина и его команды 7819 Бэйпарк.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Почему-то, когда я проезжаю мимо этой пирамиды, все вспоминаю пифагоровые штаны во все стороны равны, но действительно это пирамида на 57-й улице. Архитектор Бьярки Ингельс. До перерыва мы говорили о замечательной постройке дома без углов Захи Хадид на Хайлайн, но эту пирамиду можно увидеть абсолютно спокойно, когда вы едете по Вестсайду. Датский архитектор Бьярки Ингельс приносит калейдоскопической такой смеси сюжетов, экологически красочных проектов, и в то же время мне кажется, что тут что-то и из Египта. Его здания не только выглядят, но и действуют как природа, защищают от ветров, собирают солнечную энергию и обеспечивают ошеломляющие виды. Внутри там, кстати, чудесный дворик. Я смотрела как-то на YouTube выпуск про этот дом. Ну, наверное, и цены тоже кусаются. Но в любом случае хочется вас познакомить с этим небоскребом. Но еще один эко-небоскреб «Стрекоза» в Нью-Йорке на острове Рузвельта, архитектор Винсан Кальбо. Это здание является еще одним таким творением безграничной фантазии, еще одного гения. Вертикальный сад 700 метров, уникальный комплекс, экосреда, сверхсовременная деревня внутри крупнейшего мегаполиса мира. Ну и не забудьте, что явно недооцененные такой развлекательный, развлекательная вещь, это трамвайчик на Рузвельт Айленд. За $3 американских можно поехать и действительно посмотреть очень красивая панорама, во-первых, Нью-Йорка, особенно если на Вест-Ривер стоит солнечная погода, вам, уверяю, понравится. Что еще из интересных зданий, из интересных архитектурных локаций? Это, конечно, The Spiral, интересное здание, 66 Hudson Boulevard. The Eleventh, это 500 West 18th Street. Ну, эдакие две, ну, я не могу сказать, что пизанские башни, но они, да, немного, так скажем, наклонены. И что еще из того? Пока не убрали футбольные, мячи, и с ними еще можно сфотографироваться, особенно если вы футбольный фанат. И напоминаю я, что также у нас теперь можно вот на саму верхушку здания муниципального забраться и посмотреть. Обзорная площадка абсолютно бесплатно, вся информация есть онлайн, пожалуйста, посмотрите, потому как площадки дорогие, и даже мой любимый Edge, чем ближе к тому, как вы хотите посещать, то сейчас билеты какой-то вообще ужас, доходят до $100. Но если вы это сделаете заранее, плюс какие-то скидки есть, и, конечно, лучше всего посмотреть закат. Ну, а вот этот на муниципальном нашем здании, Rooftop, это потрясающий вид, и 100 лет не открывалось ничего, все было, как говорится, запечатано, но вот теперь для народа. Ну, ладно, деятельность, это, конечно, хорошее начало, но к деятельности нашего мэра есть кое-какие у меня, значит, претензии, но посмотрим. Поживем, увидим, как говорила героиня одного из фильмов. Но мы с вами, друзья, продолжаем гулять по Нью-Йорку. Еще раз говорим о городе, который многие не любят. Например, Маяковский, который рассказывал, что это баба, имея в виду Статую Свободы, представляете, своим огромным задом закрывает весь мир, вид на город. Ну, известный поэт был и знаменит тем, что плевал на многие авторитеты с высоты, но, тем не менее, чудесное стихотворение «Бруклинский мост» подарил он именно нам. Еще раз, у нас еще не началась рубрика «Под обложкой», но рекомендую вам прочитать книгу, прослушать «Одноэтажная Америка». Есть в исполнении замечательного актера Андрея Белого, который сейчас, по-моему, проживает в Израиле. И также «Одноэтажная Америка» уже с точки зрения путешествия Познера и Урганта. И также есть «Одноэтажная Америка». Это Кен, человек, который им помогал, он тоже написал по этому поводу книгу. Все это есть в озвучке. И что интересно, что почти 100 лет прошло со дня написания этой книги, а изменилось в Америке, в частности в Нью-Йорке, очень немного. Так что вот это такое интересное наблюдение. Ну, а я напоминаю вам про Бриллиантовую улицу, какая у нас тоже есть, самое дорогое место Нью-Йорка. Это 47-я, рядом с Рокфеллер-центром, между 5-й и 6-й, Diamond District, и 80% бриллиантов мира, вы только вдумайтесь, находится на одной этой улице. В год здесь местные магазины и ювелирные салоны проходят более 24 миллиардов, то есть почти 90% всех бриллиантов приходится именно на эту улицу. А как все начиналось? В конце 18 века ювелирные магазины концентрировались в районе Maiden Lane, недалеко от Бродвея. Расскажу еще как-нибудь об этой улочке. Это была тогда самая престижная часть города. Там жил третий президент Соединенных Штатов Томас Джефферсон. Работали самые модные магазины. Реклама в газете «Нью-Йорк Таймс» тех времен убеждала мужчин: если девушке подарить обручальное кольцо, купленное на Maiden Lane, она будет в 3 раза счастливее. Но со временем город рос на север, ювелирные магазины перебирались туда. И в 1923 году владелец недвижимости Фенимор Гуд построил на 47-й улице новое здание для торговли бриллиантами. Он оказался очень удачливым малым. Спустя 3 года стоимость недвижимости в этом районе выросла вдвое. Но по-настоящему, такой, какой мы знаем 47-ю сейчас улицу, она сформировалась где-то в середине 20 века. Ну, согласитесь, совсем недавно. Этому способствовала массовая эмиграция евреев из Европы. Приехавшие, как правило, оседали в Нью-Йорке, и поскольку на родине многие занимались ювелирным делом, то в эмиграции они стали заниматься тем же. И к 50-м годам вся 47-я улица уже говорила на идиш. В 1931 году в Нью-Йорке была создана алмазная биржа Diamond Dealers Club. До этого времени сделки по продажам бриллиантов проходили где угодно и без всяких подписей. Достаточно было только устного согласия. Надо было сказать «мазл», «согласен» и произнести «брошь», небольшую молитву. Надеюсь, я правильно говорю. О создании биржи ходила легенда. Мол, раньше продавцы и покупатели встречались в любом месте, и бриллианты передавались из рук в руки. И вот однажды во время сделки камушек очень ценный пропал. А когда один из участников вернулся домой, камушек выпал из обшлага его брюк. После этого торговцы бриллиантами решили создать биржу – место для защищенных бриллиантами торгов. Сначала она была в даунтауне, потом переехала на угол 47-й и 5-й эвеню. Этот дом до сих пор так и называется – The World Diamond Tower. Когда строительная компания получила заказ на строительство новой 33-этажной башни, она была озадачена, на этом месте уже стоял 11-этажный дом. Поэтому башню просто надстроили сверху. В Нью-Йорке такая практика очень даже популярна. И на момент строительства она была одним из самых высоких небоскребов Нью-Йорка. В этом же здании до недавнего времени находился институт по изучению драгоценных камней, GIA. Именно здесь в 1953 году был разработан стандарт 4C для сравнения алмазов CAD, Clarity, Color and Carat. Сейчас главный корпус этого института находится в Калифорнии. Время летит, все меняется, 47-я также говорит на идиш. Не так давно New York Times опубликовала статью о жаргоне бриллиантового квартала, о сленге. Ну, можно вот, если хотите, вернуть пару выражений в свой разговор. Mama Zitzer – это большой бриллиант, Love the Shaft – бизнес без твердой основы, Garnished Meat – гарниш, ничего из ничего, Immaculate Bankrupt. Но извините, если произнесла что-то не так, надеюсь, никого это не обидит. А на 47-ю улицу все-таки загляните, даже если вы не собираетесь покупать бриллианты, просто чтобы просто насладиться их видом, потому как не только блестит наша красавица Таймс-сквер, которую на самом деле мы, люди, которые живут здесь, не очень-то жалуют. Это все-таки больше туристический аттракцион. Но также блестит и 47-я улица. Так что приходите сюда. А сейчас мы, друзья, с вами отправляемся, как всегда, немного передохнуть. И приглашаю вас на свой книга-диван или рубрику, которая называется в нашей программе «Под обложкой».
1: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Анна Старобинец, сразу же говорю, «Лисьи броды», книга, за которую я взялась и которая просто не отпускает. Я знаю, что как только я читаю какую-то книгу, я начинаю говорить, что ничего я до этого более прекрасного не читала, но Анна Старобинец, или я являюсь ее последователем, или фолловером, как называется, но я регулярно вижу ее посты в Фейсбуке. Она уехала с детьми в Грузию после начала войны. И так интересно, то есть какое-то свое такое бытоописание происходит у нее, то там что-то там надо ребенку в школу или еще что-то. Но это так интересно, потому что мы с детьми читали ее «Зверский детектив». И, честно говоря, когда начала «Лисьи броды», я даже не поверила, что это написал один и тот же человек. И, конечно, теперь хочу с ее творчеством познакомиться поближе. Я запомнила ее Галина Юзефович, наш, по-моему, главный критик, беседовала. С ней была очень интересная беседа, мне очень понравилось тогда. Ну и вообще, конечно, язык ее – это нечто. И хотя я не люблю мистические триллеры, и вот все эти ведьмаки, и ожившие менталисты, совсем-совсем не мое, тем не менее, я просто погрузилась в книгу «Лисьи броды», и от души вам ее рекомендую, потому что, мне кажется, мало кто у нас так пишет, и это приключенческий мистический триллер, написан достаточно недавно, 3 года назад, про затерянное на русско-маньчжурской границе проклятое место, в котором китайские лисы оборотни встречаются с советскими офицерами, а беглые зэки с Даусом, владеющим тайны бессмертия, захватывающее, страшное путешествие в сердце тьмы. И могу вам сказать, не оторваться. Я, слава богу, уже знаю, что концовка никого не разочаровала, потому что иногда читаешь книгу, и вот с фильмами тоже так бывает. Раз, и концовка тебя просто убивает. Убивает в том смысле, что портит впечатление от всей книги. Кто-то сравнивает Анну Старобинец со Стивеном Кингом, что она автор, который действительно пишет в жанре ужасов и мистики. Я еще раз говорю, даже «Граф Аверин», о котором я вам взахлеб рассказывала, третью книгу я не осилила, я просто запуталась во всех этих драконах и сюжетах, хотя поначалу мне, несмотря на жуткую обложку, очень-очень понравилось. И поэтому я очень вам рекомендую «Лисьи броды». Хотелось бы что-то еще обязательно у Анны почитать. У нее вышел еще один новый роман вот в 2016 году. И я точно, если будет время, обязательно прочитаю. Ну и очень мне, конечно, хочется порекомендовать «Зверский детектив». Это тем людям, у кого есть дети, это уже сегодняшняя, можно сказать, современная классика. И еще раз повторюсь, что я просто не ожидала, что это один и тот же человек. И язык, «Зверский детектив», что язык здесь, много сюжетных линий в «Лисьих бродах», но я просто в каком-то восхищении. Я думаю, я еще хотела когда-то писать вообще книгу. Вот эти люди должны писать книги, вот такие, как Анна Старобинец. Посвятила она достаточно молодая женщина. Она вообще работала раньше и переводчиком-синхронистом, и репетитором английского языка. К сожалению, муж ее умер, эта книга посвящена ему, Александру Горосу. И она 1978 года рождения, выглядит еще моложе, если вы посмотрите на фотографии. И вот она работает в horror fiction, да, вот в таком стиле. И сейчас живет в Грузии. Но еще, почему я так вокруг да около хожу именно «Лисьих бродов», потому что, с одной стороны, не хочется спойлерить, а с другой стороны, все-таки хочется рассказать вам, о чем же роман. Главный герой – Макс Кронин. Он артист, он дрессировщик, он беглый зэк, он циркач, он воин. Он человек, из жизни которого некто в черных перчатках выкрал чудо. И он готов пойти на все, лишь бы найти свою жену. И он человек, который забыл свое прошлое. А я, представляете, забыла прочитать спонсора. И ай-яй-яй, поэтому напоминаю вам, что сентябрь не за горами. А чтобы дети ваши хорошо читали, любили читать, писали прекрасные сочинения, знали математику, то приглашает вас SK Learning Center, который является спонсором рубрики под обложкой 3360 Шорфакль 646-416-0060 автоскул программ забирают из всех районов, из всех школ Шипсет-Бэя. Детей ждут горячее питание, опытные педагоги, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, запоминайте этот телефон, потому что я знаю, что такое сентябрь и что начнется в сентябре. В сентябре родители будут судорожно думать, что же делать с продленкой, так называемой. Social Studies, Science, шахматы, коудинг, роботикс, школьная математика, Advanced Mathematics. Все это здесь. Плюс сейчас работает летний лагерь, плавание, танцы, экскурсии, многое другое. Записывайте телефон, приходите на день открытых дверей, обращайтесь к Стефани 646-416-0060. Кстати, если дети совсем не читают, в After-School SK Learning Center этому их научат. А мы продолжаем говорить о книге «Лисьи броды».
1: Книжные новинки. Истории об авторах. Придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
3: Итак, друзья, 700 страниц. Стиль автора совершенно потрясающий. Старобинец вот закладывает какие-то скрытые смыслы даже в свой способ повествования. И ты прямо вот прямо плывешь по этому тексту. И несмотря на то, что главный герой то общается с мертвыми, то с ними сражается, то кто-то погибает, все равно даже какие-то такие натуралистические подробности ты не чувствуешь, что тебе как-то жутко читать это, потому что тут и разлагающиеся мертвецы, но как-то здесь все равно есть и какая-то надежда, и хотя я не любительница таких подробностей, все равно это здорово. Я бы сказала, что это эдакая страшная сказка для взрослых, потому что даже вот эти болота и чудовища, все это напоминает или Кощея Бессмертного, или Бабку-Ёжку. Но вообще первый момент – это событие, которое происходит в 50-е годы прошлого века в России на границе с Маньчжурией. И тут нам встречаются и такое, и послевоенное время репрессии, и много преданий, каких-то страшных сказаний. Оборотни, еще раз говорю, Максим Кронин, у него много ипостасей, но прежде всего он менталист, и он знает, что такое чудеса. Но он их забыл. И книга затягивает, и просто хочется, чтобы она не заканчивалась. Богатый язык, 700 страниц счастья и побега от нашей действительности, в которой тоже много чего печального и неприятного. Но все-таки мне хочется закончить на позитивной ноте. Мы встречаемся вместе с вами в следующий понедельник. Как всегда, желаю вам читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы и общаться с хорошими людьми, а также ходить на экскурсии, если вы в Нью-Йорке. До встречи!

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: В Нью-Йорке 5 часов утра.
3: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
2: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Свежие новости ведущих мировых агентств.
5: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Рейтинг Дональда Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад, свидетельствует новый опрос. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% респондентов говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%. Бензин подорожал почти на 27%, а мазут на 43%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их на 9 пунктов. Фанаты режиссера Кристофера Нолана массово скупают билеты на фильм «Одиссея» в формате IMAX, создавая ажиотаж вокруг кинотеатра AMC Lincoln Square 13. При стандартной стоимости меньше $35 коммерсанты перепродают билеты по астрономическим ценам, например, на eBay уже успешно реализовали 3 комплекта билетов за $999, а еще один перекупщик выставил 5 мест за $7000. Причина в эксклюзивности. Во всем мире существует всего около 40 кинотеатров с оборудованием под настоящую 70-миллиметровую пленку IMAX. Джон Бон Джови неожиданно остановил выступление в Madison Square Garden в Нью-Йорке из-за плохого самочувствия. Он давал 8-й концерт из 9 запланированных в рамках тура Forever. После исполнения песни Living on a Prayer певец принял решение завершить выступление. При этом он попросил зрителей сохранить билеты и пообещал подумать над тем, как перенести концерт. OpenAI открыла доступ к ChatGPT Health для всех пользователей старше 18 лет, включая бесплатные и платные тарифы. Новый раздел позволяет получать ответы на медицинские вопросы с учетом личных данных о здоровье, которые можно подключить из приложения Apple Health, а также Oracle Health. Ранее функция тестировалась в отдельном разделе, но компания выяснила, что около 70% медицинских запросов пользователи задавали в обычном чате. Поэтому теперь рекомендации с учетом данных о здоровье доступны во всех диалогах. OpenAI подчеркивает, что ChatGPT не предназначен для диагностики или лечения заболеваний. Компания также рекомендует перепроверять полученную информацию и принимать решения совместно со специалистами.
0: Погода. Дэвидсон Радио.
5: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 51%.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили, передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если один радиослушатель, хотя бы один радиослушатель, недаром передача называется «Плюс один», если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель передачи будет выполнена. И сегодняшняя моя передача, она посвящена вчерашнему дню. уважаемые радиослушатели. Вчера в Америке отмечался замечательный праздник, который отмечается с 1914 года. Один из самых популярных американских праздников – День Матери. И в этот День Матери, у каждого из нас были чувства. Чувства, связанные с сегодняшней любовью к матери, с тем, что матерей поздравляли, матерей целовали и так далее. И чувствами, когда матерей вспоминали, потому что, к сожалению, у многих людей мамы ушли из жизни. И каждый вспоминал свою маму, каждый вспоминал своих родителей замечательных. И у меня, как и у вас, уважаемые радиослушатели, у каждого из нас были самые замечательные в мире мама и папа. Ну, бывают, конечно, некоторые к маме и папе относятся не как к самым замечательным людям, но я думаю, что большинство людей все же считают, что их мамы и папы были самыми-самыми замечательными. И у меня была... Я очень любил, естественно, и маму, и папу. И моя мама и папа до сих пор, знаете, нету дня, и не то что дня, а нету буквально часа, чтобы я их так или иначе не вспоминал. И многие из вас тоже, наверное, сохраняют память о самых близких им людях. Итак, День Матери, уважаемые радиослушатели. У меня была замечательная мама, повторяю, и она меня многому научила в жизни. Благодаря ей я, может быть, она была учителем по профессии, и благодаря ей я пристрастился к чтению. Я полюбил и книги, я полюбил и музыку, я полюбил и живопись, я полюбил многие-многие черты современной жизни. И моя мама была просто замечательным человеком. Я повторяю, часто-часто вспоминаю ее и папу. И прекрасно была человеком, которому во многом можно было следовать. Она вела очень такой, мне кажется, разумный образ жизни. Вот. К сожалению, жизнь повернулась к ней. Ну, бывает такое. У моей мамы была, ну, в общем, сложная наследственность. Ушла из жизни, всего лишь прожив 59 лет. Но навсегда остается так же, как и ваша мама, которые ушли из жизни, ваши папы, навсегда остаются в нашем сердце. Ну и День Матери, думаешь и о матерях, думаешь и о женщинах, думаешь и о той роли, которую женщины играли и играют в нашей жизни. Когда я говорю «играли» и когда я говорю «играют», то я имею совершенно разные понятия, потому что раньше женщины, ну, считалось так, играют одну роль жизни, а сейчас играют совершенно другую роль жизни. И раньше к женщинам относились совершенно не так, как относятся сейчас. И вот это вот я не раз говорил, что самая большая революция – Это революция, которая произошла с женщинами. Женский вопрос во все времена был, пожалуй, самым животрепещущим, но при этом и самым, что ни есть, риторическим, скажем так, да. И вот упоминания женщины, где только их не было, этих упоминаний, экклезиаст. И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Или бытие. Жене сказал, умножу скорбь твою, беременности твоей и болезни, будешь рожать детей, и к мужу твоему увлечению твою, он будет господствовать над тобой. Сколько можно высказываний привести, уважаемые радиослушатели? Аристотель. Женщина – это увечный от природы изуродованный мужчина. Господи, Аристотеля Аристотеля, скажем так, очень уважаю, но за эту его фразу я не могу принять эту фразу. А женщина – это плющ, который стремится найти опору, желательно позолоченную. А Виктор Гюго, которого я очень люблю, но не могу с ним согласиться в этом плане, женщина – это глина, жаждущая обратиться в грязь. Можете представить такие слова? Орфей. О, есть ли на свете что-либо собачнее и мерзее женщины? Можете представить, какие были высказывания о женщинах? Это просто немыслимо. Просто немыслимо сейчас. Невозможно их понять, эти высказывания. Еврипид. Что жены зло, мне доказать не трудно. Родной отец за дочерью, ее...

были эти женщины как статуэтки, сделанные из человеческого ребра, не более того. В середине VI века Маконский церковный собор в числе прочих важных проблем рассматривал и такую. Есть ли у женщины душа? Почти половина присутствующего духовенства категорически отвергла даже само предположение об этом, сочтя его кощунственным, и лишь перевесом в один единственный голос собор христианской церкви признал, что хотя женщина является существом низшего порядка, это они подчеркнули, все же некое подобие души у нее имеется. Религиозная философия Средневековья однозначно и жестко демонстрирует идею неполноценности женщины и определяет ей, знаете, положение похотливой и нечистой во всех отношениях твари. К сожалению, это слово часто звучало в разного рода высказываниях и так далее. Но если брать более, знаете, более современные высказывания, то опять-таки, в общем-то, в принципе, о женщинах отзывались очень-очень, скажем так, недвусмысленно, скажем так, плохо. Женщина стала рабыней раньше, чем появился раб. Никола Макиавелли. Фортуна все равно, что женщина, и тот, кто хочет ее покорить, должен спорить с ней и бороться, так как борьба женщины требует битья ее и помыкания ею. Отто Венингер. Как бы низко ни стоял мужчина, он все же бесконечно выше самой возвышенной женщины. Настолько выше, что не может быть речи о сравнении, о сопоставлении. Но, тем не менее, никто не имеет права притеснять и угнетать женщину, даже низко стоящую. Ну, если о женщине вот так говорили, знаете, что как бы низко ни стоял мужчина, все равно он бесконечно выше самой возвышенной женщины, все равно, в общем-то, притесняли и угнетали женщину. Несмотря на призыв, что лучше не притеснять, а не угнетать. Фридрих Ницше. Двух вещей хочет настоящий мужчина. Опасности игры. Опасности игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки. Можете представить, а? Женщина – это опасная игрушка. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, Ницше, кстати говоря, на эту тему много разных высказываний, знаете, принадлежит, которые, ну, часто цитируются. «Дай мне, женщина, твою маленькую истину», — сказал я, и вот что ответила старуха. «Ты идешь с женщинам, не забудь взять с собой плетку». Вот такие вот, такие были высказывания. Никола Себастьян де Шамфор, очень интересный философ, очень интересный человек. «Сама по себе женщина – пустое место. Она лишь то, что касается, что кажется мужчине, мысли которого заняты ею». Значит, Шамфора люблю, но эту мысли его не одобряю. Но современные высказывания о Акутагава Рюноске. Женщина для нас, мужчин, поистине сама жизнь. Например, она источник всех зол. Можете себе представить, а? Таких высказываний множество, уважаемые радиослушатели. Можно их приводить до бесконечности. Но были и другие, слава Богу, высказывания. Александр Сергеевич Пушкин. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Вы знаете, такие замечательные слова, которые можно, скажем так, полностью ощутить на русском языке, потому что перевести их, по-моему, можно перевести по смыслу, но по блистательности, так сказать, знаете,

0: этих слов перевести их, мне кажется, так невозможно. Я читал переводы Пушкина, скажем, на английский язык, и переведено хорошо, смысл сохраняется, но как мимолетное видение, как гений чистой красоты, такого в переводе не получается. В общем, множество можно высказываний приводить, уважаемые радиослушатели. И все эти высказывания, ну, слава Богу, в наше время они иные, эти высказывания. В наше время к женщинам стали относиться иначе. И вообще, еще сравнительно недавно, не было такого, знаете, понятия, как любовь. Ну, я говорю сравнительно недавно, потому что человечество существует множество лет, но в пещерах, так я так полагаю, у нас, может быть, сохранилась, так сказать, историческая память в наших генах, да, в пещерах такого понятия, как любовь не было. В пещерах, ну, в общем-то, были совсем другие понятия, связанные с отношениями мужчины и женщины. Потому что, в общем-то, эпоха, так сказать, эпоха пещерного господства, тогда была беспорядочная половая жизнь, когда люди не знали стыда и совокуплялись друг с другом так же запросто, как это делают животные. И в таком случае, как и главное, зачем возникала необходимость такая, знаете, в любви и так далее, в любви и преданности. Так что много на этот счет, знаете, много на этот счет разных мнений, разного рода высказывания, но речь, наверное, главное идет о том, что сравнительно недавно, в историческом смысле этого слова, появилось такое понятие, как любовь. И эта любовь именно связана и с женщиной, и именно женщина дарит человечеству, ну, вместе с мужчиной, конечно, но как многие считают, именно женщина олицетворение, скажем так, любви, которая, знаете, все больше и больше входит в жизнь, входила на протяжении веков в жизнь человека. А что такое любовь? По-моему, вот никто об этом не знает, что такое любовь. Мне кажется так. Ну, не мне кажется, естественно, а это я читал у многих писателей, поэтов, философов. И, по-моему, лучше всех на эту тему, ну, одно из лучших высказываний на эту тему Антона Павловича Чехова. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть. Замечательно, по-моему, сказал Антон Павлович. Тайна сия велика есть. Конечно, среди того, что сказали о любви и поэты, и писатели, и философы, очень много ценных и неоспоримых истин. Но немало там и неполных, и полуверных истин. Истин полуиллюзорных, и оспоримых, и истин, которые были истинами только для своего времени. И любовь, наверное, самое загадочное из чувств, и недаром, наверное, символом ее выбрана луна с ее переменчивостью, с ее постоянным убыванием и пребыванием, и с ее обратной стороной, скрытой от нашего взгляда. В общем-то, и скрытая сторона любви понемногу, может быть, со временем уменьшалась, люди все ближе подходили к ее глубинным тайнам. Но мир любви неисчерпаем, потому что каждый человек любит по-своему, и каждая любовь, хотя и похожа на остальные, но все-таки не похожа на них. И если верно, что любовь – это сфинкс, то многие загадки ждут своих, так сказать, и эдипов для разрешения этих самых загадок. Ну и очень часто речь шла и о вечной любви и так далее, и так далее. Но здесь возникает очень много, на мой взгляд, вопросов. А существует ли вечная любовь? Существует ли вечная любовь, которую воспевали поэты, там, писатели и так далее раньше? Сейчас, по-моему, вечную любовь уже не воспевают так. А может ли быть любовь вечная? Одна на всю жизнь. Сколько раз в жизни может любить человек? Все мы знаем, что у разных людей это бывает по-разному. Есть однолюбы, которые любят глубоко и прочно. Есть люди такие, скажем, влюбчивые, которые привязываются быстро, но привязываются ненадолго. Есть люди, которые любят сильно и глубоко, но не один раз, а два, три и некоторые неисчислимое количество раз. Все эти азбучные прописи, но далеко не все, наверное, согласны с ними. И, в общем-то, не раз высказывалось мнение, что человек, последовательно прошедший все фазы любви, не может страстно любить второй раз, что каждому возрасту соответствует свой этап, свое содержание любви. Значит ли это, что если любовь не на всю жизнь, она не настоящая? Ну, разве редко бывает, что человек, которого любят, делается хуже, что у него портится характер, блекнут привлекательные свойства? А мало ли случаев, когда проза жизни, она глушила поэзию любви? В общем-то, в принципе, еще сотни лет назад людям были понятны эти прописи, которые, ну, в общем-то, существовали тогда. Лабрюер знаменитый выразил в таких словах: «Мы также не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить». И, в общем-то, в принципе, очень часто так бывает, что, придя в себя после угара медового месяца и медового года, люди, с сожалением, вспоминают время, когда они не были еще мужем и женой, жалеют, что нельзя быть тем, кем они стали, и оставаться тем, кем они были. И переход взрослой любви – огромное приобретение для человека. И новые октавы вступают в его любовь, они открывают человеку целый мир ощущений, которых он не знал. Но рядом с приобретениями, которые дает такая любовь, идут неизбежные утраты, теряется юношеская романтика, юношеская неустроенность. Из любви уходят будоражащие чувства недостигнутой цели. На его место встает такое, ну, покоящееся, скажем так, чувство достигнутой цели. Исчезает привкус недоговоренности, привкус запретного плода, теряется неповторимость секунд, скажем так, ожидания и свидания. И любовь очень часто уже в нашей современной жизни не занимает теперь весь первый план жизни. Она потеснилась, и рядом с ней стоят ее новые соседи с любовью, материальные и бытовые заботы. И прописывая семьи, любовь перестает быть необыкновенной, входит в быт, начинает обретать привычки новые и новые. Ну, привычки иногда, извините меня за эти слова, несет, ну, если не тяжелые раны, а иногда даже не тяжелые раны, а несет, извините меня за эти слова еще раз, смерть для любви. Ибо когда привыкаешь к каким-то, пусть и хорошим качествам человека, они перестают быть необыкновенными, перестают вызывать преклонение. Впрочем, тут не может быть никаких рецептов и правил. И как и все в любви, судьба ее зависит прежде всего от личности человека, от его склонности, характера, темперамента. Для многих людей привычка, наоборот, обогащает любовь, делает ее более крепкой. С ходом времени между людьми протягиваются все новые и новые, скажем так, ниточки, золотые ниточки привязанности, которые теснее скрепляют их друг с другом. Ну, в общем, все, всякое бывает, всякое бывает. Ну, бывает, к сожалению, и часто, что привычки и бытовые тяготы меняют и людей, и их чувства. И с появлением семьи у человека меняется весь уклад его жизни. Он начинает впервые по-настоящему ощущать свою, скажем так, материальную несвободу. Материальные нужды, семейные заботы, житейские мелочи занимают все больше места в его интересах. Жизнь его как бы переходит в другое измерение. И семейные нужды иногда резко меняют тип отношений человека с миром, тип его связи с другими людьми. Они отделяют людей от их часто друзей, родных, знакомых, укрепляя одни узы, родовые, домашние. Семья ослабляет иногда другие, видовые и внедомашние. И у людей появляется масса частных интересов, частных забот. И все они привязывают человека к семье, отвлекают его от других областей жизни. Тип жизни, который диктует человека нынешняя форма семьи, это тип частной жизни, жизни иногда узкой и скажем так, замкнутой. Конечно, семья дает человеку много радости, особенно первые начальные годы, она пробуждает в нем новые силы, развивает в нем, ну, скажем так, свойства, которых у него раньше не было. Она открывает человеку новые материки жизни, новые грани, его ответственность перед людьми. И в этом ее гуманистический смысл. Но нынешняя семья, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, как хозяйственная ячейка общества, иногда... Не иногда, а часто, по-видимому, ограничивает человека, переводит его в тот или иной тип отношений с миром. Ее уклад ставит узкие пределы человеческой разносторонности, разносторонности интересов и занятий человека. В общем, много-много разных сложностей, знаете, много разных сложностей. В детские и юношеские годы человек живет разносторонне. Он постигает многие области знаний, развивает многие свои способности и умения, совершенствуется во многих сторонах своей физической и духовной жизни. Именно в это время в нем могут расцветать самые разные склонности, гуманитарные, скажем так, и технические, предположим. А покидая детский возраст, юношеский возраст, человек от многосторонней жизни, от развития многих способностей переходит к односторонней жизни часто, к узкой специализации. В жизни его начинает царить принцип частичности. И этот громадный переход из одного состояния в другое, из одного типа жизни в другой тип жизни. И такой переход переустраивает всю психологию человека, весь его внутренний мир. Я продолжу эту тему, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прахин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости.
13: Аналитические передачи.
9: Репортажи, мнения экспертов.
13: И прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучше.
14: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
15: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Итак, с вами вместе в эфире снова Михаил Базукашвили, автор передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот до рекламной паузы я говорил о том, что меняется психология человека. В общем-то, меняется его чувствование, меняется его любовь. Еще Байрон писал, Байрон жил исторически не так давно от нас, ближе к нам, чем первые греческие, скажем так, и римские мудрецы и так далее, и поэты. А вот Байрон как писал, по-моему, в хорошем переводе на русский язык: «Любую страсть и душит, и гнетет, семейных отношений и процедура, никто в стихах прекрасных не поет, супружеское счастье. Будь Лаура повенчана с Петраркой, видит Бог, сонетов написать бы он не мог». И о том же говорила Герцен, который, исторически не так, сравнительно не так давно от нас жил. «Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность». И так далее, и так далее. Так что множество высказываний на эту тему, уважаемые радиослушатели. И я говорил о том, что, в общем-то, в принципе, в наше время самая большая революция, я не раз об этом говорил, которая проходит в наше время, это революция, которая связана с иным отношением женщины к женщине в наше время. Еще не позавчера исторически, а вчера о таком отношении нельзя было даже и подумать. А сегодня, мне кажется так, нет никаких сомнений в том, что за последние десятилетия прошлого века и за первые, сейчас у нас 26-й год, и за первые 26 лет нового века жизнь наша изменялась такими стремительными темпами, которые не снились человечеству раньше. И дело не только в наших самолетах, интернете, там, мобильниках, чудесах техники, которые еще вчера оказались фантастикой. Самое удивительное, мне кажется, как на наших глазах изменяется психология людей гигантскими темпами у женщин и немножечко у мужчин, мне кажется, у женщины она больше изменяется. Проходят времена, когда мужчины считались сильным полом. Теперь женщины не только дольше живут, но и зачастую увереннее чувствуют себя в реалиях современной жизни. Они все чаще заходят на мужскую территорию, успешно отвоевывают у мужчин то, что раньше считалось чисто мужскими привилегиями. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что у многих женщин гораздо больше здравого смысла, чем у многих мужчин. Эра доминирования мужчины заканчивается, наступает эра равноправия, а может быть, в будущем и доминирование женщин. Это я к тому, что, может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, к тому, что женская революция набирает обороты. В общем-то, в принципе, возможно, очень даже возможно, что скоро рыцарям придется потесниться, чтобы постепенно уступить свое лидерство сильному полу женщинам. А с женщинами, особенно красивыми, умными и добрыми, мы, мужчины, всегда связывали наши самые большие ожидания, не так ли? По-моему, все очевиднее становится, что мужчины пребывают, ну, скажем так, это мне может так кажется, но мне кажется, что мужчины пребывают в некоторой растерянности, которая увеличивается с каждым годом. Рушатся привычные стереотипы, прежде всего личной жизни. Все чаще разочаровываются мужчины, думающие, что тайны женской души – это простое преувеличение, что они знают золотой ключик к этим тайнам, что стоит им только со своей потрясающей неотразимостью шевельнуть пальцем, развести тары-бары, и сразу же представительницы прекрасного пола отдадут им сердце и другие разные женские достоинства. Что стоит им только намекнуть, и почти любая женщина в любой момент готова будет с разбегу броситься им в объятия. Надо только умело пользоваться дамскими недостатками и вить из легкомысленных и доверчивых красавиц веревки. Так считалось до поры до времени. Но ведь на всякого мудреца довольно простоты, и птицелову пору сами попадают в сеть. Красавиц все меньше, легкомысленных и доверчивых тоже. Сегодняшние очень продвинутые во всех отношениях эмансипированные женщины каким-то неведомым образом все чаще владеют искусством скрутить мужчину бараний рог и так его вымуштровать, что он становится как тот самый баран с рогами. Да и замуж не всегда хотят, хотя раньше считалось, что нет у женщины более возвышенной и необоримой мечты, чем выскочить замуж. И говорят ему часто такие слова, мол, не устраивай мне семейную жизнь, уважай мое прайвеси. И приходится мириться с ее прайвеси, с тем, что она ценит свою свободу, не хочет гладить его рубашки. И живут они, имеется в виду эта пара, а не рубашки, как море кораблей, встречающиеся время от времени в гавани, а потом расходящиеся разным курсом, чтобы потом снова бросить якорь в гавани. В таких странах женщин все больше. И у мужчины не укладывается в голове, что на свете могут существовать такие необычные дамы. Вы поймете душевную травму современного Ромео. Раньше стоило ему свистнуть, и почти любая мчалась к нему на всех парусах. А тут вдруг корабль выделывает такие необычные пируэты. Это ведь зрелище не для слабой мужской психики. Эти дамы разрушают прежнюю твердую убежденность в том, что каждая женщина, где бы она ни жила, одержима только одной маниакальной идеей – выйти замуж. Многие мужчины недооценивают некоторые тенденции в современном обществе. Среди женщин бунтарки всегда были даже в пещерах. Но теперь, мне кажется, бунтарское настроение и непоминовение мужчинам приобретает массовый характер. Растет генерация новых женщин. Она положила с прибором на все старые представления о семье, о браке, о том, что мужчинам надо штопать носки и трепетно ждать их прихода из пивной или со служебного совещания до поздней, скажем так, ночи. Мужчины не могут до конца уразуметь, что за последние годы необычайно расцвело женское самосознание, возвращенное разными предосудительными теориями и вредоносными телевизионными сериалами. Многие женщины решили порвать свои цепи. Они, как и раньше, хотят любви и детей. Но еще, и это немыслимое дело раньше, это казалось, они хотят свободы. Свободу встречаться с кем угодно, не спать в постели всю жизнь с одним и тем же мужиком и иметь детей от кого угодно. Ведь в наше время можно детей даже от лауреата Нобелевской премии получить или от олимпийского чемпиона. Благо, биология достигла небывалых успехов. Детей теперь некоторые зачинают не только старым испытанным способом, но и с проверок. И существуют сокрушающие доводы. которых и близко не было еще сравнительно недавно. Множество молодых женщин считают, что первым делом продвижение по служебной лестнице и успех, а потом уже муж и хлопотливые ночи у детской кроватки. При этом эти дамы отнюдь не ущемляют себя в обычных женских радостях, ведут вполне полноценное бытие, не исповедуют монашеские традиции, всячески радуются свободе и тому разнообразию жизненных впечатлений, которые эта свобода представляет. Ну и живут женщины сейчас, в общем-то, во всех странах мира, практически, насколько мне известно, живут они дольше мужчин, потому что все чаще ведут более рациональный образ жизни. Ну, я говорил о своей маме, которая 59 лет ушла из жизни, всегда жила по законам, знаете, по законам и логики, и здорового образа жизни, но, к сожалению, ушла из жизни рано, потому что, ну, все бывает в жизни, потому что у нее была сложное, скажем так, наследство. То есть я не видел своих бабушек, свою бабушку и дедушку с маминой стороны. А мама их потеряла, когда она была подростком. Так что по-всякому бывает. Ну, женщины не только больше живут сейчас, как правило, ну, и больше, наверное, вносят вклад, чем раньше, в общество. Еще Наполеон говорил о том, что для общества более важна роль матери, роль женщины, чем роль мужчины. В крупных городах Америки больше 35% завидных невест, окончивших разные престижные университеты и прочие заведения, развращающие женский ум, как считают некоторые мужчины, не хотят теперь терять свою независимость ради, как они считают, сомнительного удовольствия испытать на себе старые мифы о счастье семейном. Эти женщины, набравшиеся знания, считают, что семейная жизнь – тоска несусветная, которая их закабаляет и связана с бесконечными проблемами. Да и в семейной жизни женщины ведут себя как-то странно. Дошло до того, как некоторые мужчины считают, хотя это, в общем-то, надо приветствовать, но некоторые мужчины считают, что ай-яй-яй, что же происходит? Дошло до такого, что больше 30% женщин в Америке зарабатывают сейчас больше, чем их мужья. То ли еще будет завтра. А вы сами понимаете, кто больше зарабатывает, тот чаще заказывает музыку. К тому же почти 70% молодых женщин сами являются инициаторами разводов. И потом не торопятся снова склонить голову под семейным ярмом. Вот такие невероятные события происходят сейчас в Америке, и не только, конечно, в Америке. Еще вчера миром правили не только любовь и голод, но и всеобщая идея о том, что вчера в историческом смысле, но и всеобщая идея о том, что женщина, если она не замужем, то глубоко несчастна. С молодых ногтей девочку приучали к роли жены, родителей и общества. Всюду распространялись разные несоответствующие жизни сказки о золушках и сказочных, скажем так, принцах. Одинокая дочь – настоящая драма для родителей, которые хотят искренне, чтобы их чадо пристроено было не хуже других чад. Одинокая дама не поощряется обществом, потому что, сами понимаете, женщина создана для того, чтобы выполнять завет «плодитесь и размножайтесь». В общем, семейными парами легче манипулировать все государства. Кстати, кто будет дорожать, скажем так, будущих работяг, чтобы было кого, так сказать, с кого снимать налоги. И главное, одинокая дама – это вызов мужчинам. Каждый из них в глубине души ощущает себя очень таким ценным лотерейным билетом, который должен достаться очень достойной женщине. И рыцарю неприятно, что женщина свободна, что она часто во всех отношениях, даже и в заработной плате, и даже ростом опережает его. Современный Ромео считает, что он царь природы, а тут женщина с эмансипацией, у которой частенько и образование выше, и мозги лучше работают, чем у него. И какой-нибудь захудалый мужичонка, как говорится, ни кожи, ни рожи, а любит порассуждать на тему о том, что женщина одинока, потому что ни он, никто другой из мужчин на нее не позарился. Мол, даже если женщина очень преуспела, даже если она отхватила Нобелевскую премию, все равно она несчастлива, если у нее нет семьи, нет мужика. смотришь на некоторых теоретиков, высказывающих такие истины, и думаешь, что, в общем-то, они все... Они очень неправы, если всерьез считают, что жизнь с ними для женщины сплошной праздник и фестиваль. И ради этого фейерверка она должна бросить, скажем так, свою карьеру и так далее. И в наше время все меньше женщин, которые готовы выйти лишь бы за кого, только бы не быть одной. Ну вот, не в них Бриджит Джонс, вы все знаете, наверное, дневник Бриджит Джонс. Я не замужем, потому что я одиночка. А вы рано постаревшие ограниченные идиоты. И, а еще потому, что существует не только один этот ваш чертов стиль жизни. Каждая четвертая семья состоит из одного человека. Исследования показывают, что молодые мужчины, свежие силы нации, совершенно не приспособлены к браку. А в результате появилось целое поколение одиноких молодых женщин, таких как я, у которых собственные доходы и собственное жилье. Они живут весело и не нуждаются в том, чтобы стирать чьи-то там носки. И мы были бы счастливы, как свободные птицы, если бы люди вроде вас не прикидывались и не заставляли нас чувствовать себя идиотками только потому, что вам, у вас есть чувство зависти. Вот так вот, Бриджит Джонс. Да, действительно, психология женщин стремительно меняется. В университетах и престижных колледжах сейчас учатся больше женщин, чем представителей, так сказать, мужского пола, который некоторые называют слабым полом. А мужчины любят утверждать, что они достигли больших интеллектуальных высот и что они, несомненно, гораздо умнее женщин от природы. И приводят разные примеры. Например, среди женщин не было там великих ученых, не было великих писателей таких, Ньютона или Шекспира. Но ведь в их времена женщин за пределы кухни не выпускали. В те времена утверждали, например, что крестьяне – темные и тупые люди, не способные к творчеству, которые под силу только творчество под силу только аристократам. Допустили крестьян к образованию, и они дали хорошенького пинка, скажем так, высокомерным аристократам, которые думать забыли о своем превосходстве. Тоже происходит и с женщинами. Я даже в спорте, я об этом не раз говорил, и последний раз тоже об этом говорил, даже в спорте женщины сейчас показывают, я вот в прошлый раз говорил о марафоне, даже в спорте женщины показывают сейчас такие результаты, которые многим мужчинам даже и не снились еще недавно, многим, скажем, бегунам или пловцам и так далее, и так далее. В общем-то, я просто хочу сказать, что все чаще возникает вопрос, понимаете, в наше время, что надо ли жениться? Этот вопрос возник еще, я об этом говорил, во времена Сократа. Сократ говорил, что зло, что брак – это зло, но зло необходимое, и что поступай, как знаешь, но женишься ты или нет, все равно ты потом пожалеешь и так далее. Ну, сам Сократ тоже женился и к сложности своей супружеской жизни относился как истинный мыслитель, помните? И была у него такая Ксантипа, которая олицетворяла собой склочную и вздорную представительницу прекрасного пола. И Сократ героически утверждал, что тому, кто повезет, выпадет судьба счастливого человека. А если не повезет, то он станет философом и так далее. А сейчас отношение к браку меняется, уважаемые радиослушатели. Признаки кризиса института брака есть в США и в некоторых других странах. Все меньше и меньше людей состоят в браке. Все больше и больше браков кончаются тем, что люди расходятся. Средние, больше половины пар вот сейчас расходятся после первых 7 лет своей жизни. И в США сейчас, в общем, больше американцев не регистрируют свои отношения каждый год в браком, хотя и ведут совместное хозяйство не только в Соединенных Штатах Америки, но и во многих других странах мира и вот того, знаете, того отношения к браку, которое было еще вчера в историческом смысле этого слова, того отношения уже сегодня не существует. А почему? Все очень просто. Женщины становятся все более независимыми, скажем так, материально. В общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, в принципе, совсем другое их поведение, чем было раньше. Они, в общем-то, женщины борются за свободу, и эту свободу свою получают. Эту свободу свою получают. И это, наверное, надо всячески приветствовать, потому что, в принципе, я вам хочу сказать, те изменения, которые произошли благодаря этой революции, эти изменения показали реалии жизни. И все больше и больше эти реалии нам будут приносить, наверное, пользу, потому что чем большую роль женщина играет в жизни, тем больше и больше наше общество будет достигать позитивных результатов жизни. И, наверное, если бы Сократ жил в наше время, у него было бы гораздо больше материала для размышления на эту вечную тему всех времен и народов. Я полагаю, что, в общем-то, Сократ бы сказал, это я за него придумал, уважаемые радиослушатели, что, в общем-то, брак, это не то, браки надо приветствовать, но хоть их становится меньше, их надо приветствовать. И я ему приписываю свои слова, он бы сказал, что рядом с каждой женщиной должен стоять мужчина, и они должны смотреть друг на друга влюбленными глазами, и в их глазах должна светиться радость. Не знаю, сказал бы это Сократ или нет, но если бы сказал, то я бы с ним согласился. Так что я желаю, уважаемые радиослушатели, всего самого хорошего. Мамы в нашей жизни занимали и занимают огромное место, даже когда они уходят из нашей жизни в мир иной. И будем всегда их вспоминать. Будем всегда их вспоминать и будем радоваться той жизни, которую дали нам мама и папа. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один», уважаемые радиослушатели. Всего доброго и до новых встреч.
1: Вы слушаете «Дэвидзон Радио». Радио.
16: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Новости,
13: аналитические передачи,
9: репортажи, мнения экспертов
13: и прямые включения из горячих точек со всего света.
9: Все это RTN.
13: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
9: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
13: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
9: RTN. Смотрите лучшее.
1: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на «Дэвидзон Радио».
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидзон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидзон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
18: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
18: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей, он на переднем плане, бежевого цвета, Сева сзади в серой майке, наша фамилия Каплан. И на этом официальная часть закончена, переходим к основному содержанию. У нас сегодня спонсор, это Metro Plus Health. А что это такое, вы узнаете в конце первого выпуска новостей, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Украинские беспилотники атаковали военные линии снабжения, соединяющие Россию и Иран через Каспийское море, используя новый фронт, этот самый в двух все более взаимосвязанных войнах. Иран обвиняет Украину в ударе по своему судну в этом самом море, а Киев заявляет, что наносит удары по маршрутам перемещения российской военной техники, связанной с Ираном. Президент Зеленский утверждает, что Москва снабжает иранцев спутниковыми данными для ударов по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Кстати, лучше выдумать не мог президент Зеленский, потому что он сегодня встречается с президентом Трампом. В последние недели наш 47-й выразил оптимизм по поводу Украины в целом и Зеленского в частности. И это поразительное изменение за время войны. То есть по ходу в данном случае можно сказать. Темой запланированной на сегодня встречи между президентами Соединенных Штатов и Украины станет разрешение разногласий между не Вашингтоном и Киевом, а Москвой и Киевом. Зеленский сегодня выступит перед членами Сената. Приглашения на эту встречу были разосланы всем 100. Завтра Верхняя Палата должна приступить к рассмотрению проекта адских санкций против России. Они так сами говорят. Основным инициатором законопроекта выступал покойный сенатор Линдзи Грэм. Я об этом рассказывал подробно вчера. На подлете к Москве, это столица России, сбили более 80 украинских беспилотников. В ВСУ, это украинцы, атаковали нефтяной объект в Удмуртии, который находится в 1300 километрах от государственной границы Украины. Трое детей и трое взрослых пострадали в Сумах в результате ночного удара корректируемыми авиабомбами. Сумы – это украинская территория. Затишье в боях между Соединенными Штатами и Ираном ускорило дипломатию, направленную на поиск краткосрочного решения для возобновления судоходства через Ормузский. Саудовская Аравия заявила, что перехватила ряд дронов, которые поддерживаемые Ираном группы гражданской милиции в Ираке запускали по нефтяным объектам данного королевства. Азербайджанский суд вынес приговоры 9 журналистам независимого масс-медиа Топлум ТВ. Они у вас у всех на экране справа внизу. 3-4. Одного не хватает. Оно, в числе прочего, писало о коррупции в стране. Двое основателей этого СМИ получили по 15 лет заключения. Их обвинили в финансовых преступлениях, но пятнашку в Азербайджане обычно дают тем, кто признан виновным в государственной измене. Кстати, меня сильно смущает то, что Баку и Бруклин побратались. Было это довольно уже давно. Еще Миша Гусман был замом генерального директора Итартас. Но я не знаю, какая страна более коррумпирована, чем Азербайджан. Правда, у них там все это налажено, и никто про это не говорит. Администрация Трампа попросила Верховный суд разрешить федеральным агентствам внедрить исполнительный указ, который ограничит количество бюллетеней по почте перед промежуточными выборами. Нью-Йорк переостановил строительные работы в еще одной офисной башне в Манхэттене, которую переоборудовали в квартиры из-за структурных вопросов. Кстати, настоятельно рекомендую тем, кто об этом не думал еще, подать заявление на affordable housing. То есть я считаю, что в Нью-Йорке сейчас ситуация складывается как с этими невообразимыми когда-то хайпом, бумами, как вот, скажем, dot-com, там, real estate, я не знаю, Y2Y, вот эти все проблемы. При Мамдане будет реализовываться, естественно, перестройка офисных помещений в квартиры. И другой такой возможности может никогда при жизни не представиться. То есть сейчас можно поменять образ жизни радикально. Причем affordable housing, это касается людей, которые, не знаю, там household income, если в год 170 тысяч долларов, то есть вы платите процент от своего дохода, этот процент меняется, если доход падает. Можно попробовать. Я, кстати, не исключаю, что попробую это, но чисто теоретически, чтобы посмотреть, что из этого получится, так сказать, лабораторный эксперимент ради вас, на себе. Потому что, на самом деле, лучшего места для жизни, чем то, где мы сейчас, я себе вообразить не могу. Здесь час до горы, чтобы кататься на горных лыжах. Везде теннис, не знаю, там байкинг. Бегать по бордвоку вдоль всего Гудзона, начиная от GW Bridge до Хабокина. Это вообще куда там, я не знаю, бордвок в этом самом... На Брайтоне, там, конечно, океан, это все здорово, красиво, но тут ты бежишь вдоль Гудзона, на котором движуха, и слева, и справа от тебя Манхэттен, в зависимости от того, в какую сторону бежишь. Теперь по бизнесу и финансам в целом. Производитель чипов памяти CXMT взлетел в своем дебюте на фондовом рынке и стал самой ценной компанией, котирующейся на материковом Китае. Ротация секторов в американских акциях помогла сохранить относительное равновесие основных индексов. NASDAQ припал, я бы сказал, на 0,2%. Dow и S&P 500 подросли, соответственно, на 0,5% и менее чем на 0,1%. Ford присоединился к конкурсу на создание новейшего тактического грузовика для армии. Кстати, обратите внимание, это должно немедленно отразиться на акциях Ford в целом. Речь идет о пикапе, который мог бы служить на поле боя чем-то вроде такого замаскированного power bank on the wheels, то есть на колесах источник энергии. J&J согласилась выплатить до 5,5 миллиардов долларов для разрешения оставшихся исков, в которых утверждалось, что тальковые продукты компании вызывают рак яичников. Ничего, что я по-старомосковски. Даже я там не произносится, а там яичников. Правда, у меня ша стала уже не совсем русская. Бывший сотрудник JP Morgan Chase обвинил команду банка по кредитному финансированию в расовой дискриминации и домогательствах в иске, которые подан в федеральный суд. Audi снизила свой годовой прогноз на фоне ухудшения рынка в Китае, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Все это сказывается на результатах автопроизводителя. И Porsche заявила, что сократит 5000 рабочих мест в рамках более широкого соглашения с представителями рабочих и их мощным профсоюзом. А теперь более близкие к нашим чисто американским делам. Более 300 тысяч гаитян и примерно 4 тысячи сирийцев потеряли право легально работать и жить в Соединенных Штатах после истечения временного статуса защиты вчера. Это произошло после решения Верховного суда в июне, которое предоставило администрации Трампа полномочия прекратить данную защиту. А Гаити

2012-м, после начала гражданской войны, и несмотря на падение многолетней диктатуры Башара Асада, в 2024-м некоторые части страны остаются нестабильными. Но нас это может не колыхать. А вот то, что почти 200 тысяч гаитян, 2 тысячи сирийцев, у которых был этот статус, внесли в последний год в экономику Соединенных Штатов примерно 6 миллиардов долларов, должно бы. Первая леди Мелания Трамп и ее сын Барон стали очередными мишенями Ирана. Нет, они пока в полном порядке, но новое видео из Ирана призывает сторонников исламского режима убить жену президента Трампа. Под названием «Как убить Меланию Трамп» данное видео, откуда скриншот. Показывает изображение первой леди в кортеже в некоторых местах в Нью-Йорке, называя некоторые дизайнерские магазины, в которых она бывает. И в конце видео Барон Трамп, ему сейчас 20 уже, тоже подвергается угрозе. Кстати, Бергдорф Гудман, это магазин, который просто через дорогу на 5-й напротив Трамп Тауэра. И там, кто не бывал, рекомендую зайти просто из любопытства посмотреть на цены, потому что это поражает воображение. А теперь по поводу J&J более подробно. Johnson & Johnson заявил, что заплатит примерно 5,5 миллиардов долларов за разрешение десятков тысяч исков, утверждающих, что ее детская присыпка и другие тальковые продукты вызывают рак яичников, что может положить конец, может, напряженной судебной борьбе, которая преследует компанию уже 10 лет. Соглашение должно быть принято 95% истцов по раку яичников в государственном или в штатном, или в федеральном суде, прежде чем оно станет окончательным. Иногда, когда смотришь в этот state court, не сразу врубаешься, что это не... Как правило, это значит штатный, а хотя state означает государство тоже. О погоде сегодня стоит сказать в новостях срочного характера, потому что Нью-Йорк сегодня может быть залит более чем 4 дюймами дождя. А сегодня начинается необычно мощный шторм, как говорят у нас по-английски. Большое яблоко находится под flood watch, то есть поосторожнее, могут быть паводки с сегодняшнего утра до завтрашнего утра. Вчера, кстати, забавно было, я играл до часов 8 в пиклбол, и уже гроза была, и уже капли, но никто не хотел уходить. Правда, там в основном все на машинах, а я на велосипеде. И на велосипеде все-таки минут 10 на хорошей скорости до дома катить. И удалось как-то случайно, удалось доиграть последний матч. Я еле-еле успел, так сказать, въехать в гараж своего дома, когда как полило. И последнее. Администрация мэра Зорана Мамдани опубликовала поисковую базу данных объектов недвижимости Большого Яблока, которая может попасть под новый государственный налог PIDATER. Это фактически тем самым администрация раскрыла информацию тысяч богатых жителей Нью-Йорка. Кстати, есть очень точный и очень популярный термин того, что сделала администрация. Это вопрос, конечно, сложный, но мало ли, есть термин. Причем я так скажу, что по звуку основной слог напоминает слово «собака» по-английски и слово «пристань» тоже по-английски. Наш телефон в студии для тех, кто в курсах. 718-303-9090. Но прежде чем мы перейдем к перерыву на рекламу, пару слов о нашем сегодняшнем спонсоре. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то я вас понимаю, но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства при покупке продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, просто посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к ним офис на сайте metroplus.com

0: metroplus.org, то есть к вам практически, metroplus.org, там все локации. И объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать некоторые ограничения. А теперь реклама, телефон студии я сказал. Посмотрим, ответит ли кто-то на наш с Васей замысловатый вопросец.
1: Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору. Дейдзен Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
8: Толковище. Прямо сейчас.
0: На наш с Васей вопрос, в чем заключается подлянка администрации мэра Нью-Йорка, которая опубликовала поисковую базу самых дорогих объектов недвижимости, ни одного ответа нет, но оно и понятно, потому что в наши времена радиоактивная часть аудитории понятия не имеет той страны, в которой она обретается. Это называется doxing. D-O-X-ing. Теперь о том, что было вчера на бирже. Китайский производитель чипов памяти CXMT вырос на 466% в первый свой день торгов в Шанхае. Кстати, неважно, где вы живете, вы можете торговать акциями на любой бирже. Компания возглавила... Я не знаю, как насчет россиян на нашей бирже, про это я не знаю. Компания CXMT возглавила Industrial and Commercial Bank of China и стала самой ценной компанией, котирующейся на рынке материкового Китая. И вот этот более чем успешный дебют на рынке может представлять конкурентную угрозу на высокоприбыльном и востребованном рынке чипов памяти в целом. И акции чипов пострадали, соответственно. Вот эту связь элементарную есть смысл натренировать в плане понимания. SanDisk сильнее всех, он снизился на 11%, ASML и Advanced Micro Devices снизились на 5,8% и 5,2%, соответственно. И это все, значит, поколебало NASDAQ, потому что он высокотехнологичный, и он припал на 0,2%. Акции NVIDIA также были распроданы, что плохо, когда говорят про акции. Из-за опасений по поводу циркулярного финансирования они упали на 5% после того, как Wall Street Journal сообщил на выходных, что компания ведет переговоры о предоставлении OpenAI примерно $250 миллиардов в рамках проекта строительства крупного дата-центра. Цены на нефть упали, фьючерсы на Brent на 8,7% до $88.36 за баррель. Президент Трамп прекратил свою военную кампанию против Ирана в выходные и, по сообщениям, рассматривая дипломатию, так что это все немедленно отразилось на ценах на нефть. То есть можно при этом планировать заправку, так сказать. Хотя все это смешно, потому что немедленно это не отражается. То есть цена на нефть, да, а вот цены на остальное не сразу. Американские чиновники оценивали влияние крупной атаки на сокращающийся запас перехватчиков ПВО. И, очевидно, это повлияло на решение Трампа. Гендиректор Cracker Barrel ушел в отставку, вернее, ушла. Акции компании оказались под давлением после того, как Джули Мазино, уходящая гендиректор, оттолкнула некоторых ключевых клиентов и консерваторов в целом изменив традиционный логотип и меню. После этого Массино отказалась от своей стратегии, но было поздно, и теперь ее сменит Дэвид Дэно, бывший гендиректор и владелец Outback Steakhouse Blooming Brands. Акции Cracker Barrel упали на 2,4%. Но, между прочим, смена гендиректоров, она всегда отражается на ценах акций. И 2,4% это для, так сказать, ничего не сведущих, это очень много. Это все, что имеет смысл по поводу биржи. А теперь по поводу открытого письма. Значит, я сегодня в Bullet Points к этому шоу, я пишу, о чем основные темы. В минувшую пятницу более 20 технологических компаний, это лучшие, самые продвинутые. Там, правда, самые-самые их 7, оно к ним еще примкает кое-кто. Типа, как, скажем, Палата представителей к Сенату в Конгрессе, опубликовали открытое письмо, после чего открытые модели искусственного интеллекта вышли в эпицентр обсуждения. И для контекста, так сказать, открытые модели AI позволяют пользователям скачивать и редактировать их и запускать локально. Кстати, вот у меня сегодня в чате нету разработчика искусственного интеллекта из Москвы, Гриша Миргородского. Он меня поразил, мы с ним общались, он показал мне в свое время, где-то лет 6 назад я был в Москве, он показал мне 30 своих гаджетов, там куча всяких мобильных телефонов. Все это, если телефон, то это смартфон, потому что в Apple нельзя модифицировать операционную систему, а в смартфоне можно, в Android можно. И таким образом он построил для себя, так сказать, Брестскую крепость, то есть, чтобы никто ничего не вскрыл. Вот, но это же касается, то, как что про андроиды и Гришу, это касается открытых моделей искусственного интеллекта, то есть можно редактировать их. В отличие от этого, самые популярные крупные языковые модели в Соединенных Штатах закрытые и запатентованные, там ничего не изменишь. И речь идет о таких, как Claude Fable 5, который делает Anthropic, и серия GPT 5.6 от OpenAI. Почему нас это должно волновать? Когда я говорю «нас», я имею в виду целевую аудиторию, кстати. Пусть не спешат, так сказать, возмущаться те, кого это не волнует. Это тест на то, кто вы есть. Любая коннотация общественности с открытыми моделями искусственного интеллекта, вероятно, была негативной из-за того, что популярные китайские модели, такие как DeepSeek и новичок рынка Kimi K3, который делает Moonshot AI, являются, ой, я не знаю, как это по-русски сказать, это open weight, то есть открытый вес – это ничего. Open weight – это AI или machine learning models. Ну, по определению, their trained parameters, weights and biases are publicly released, so anyone can download, inspect, modify and run them on their own infrastructure. То есть вы можете модифицировать weights and biases, это их параметры. Но это не совсем веса и смещенности. В общем, это, относитесь к этому как слово pound, а по-русски это, правда, фунт. Но если детально, а не пословно, то weights – это цифровые ценности, numerical values, которым обучается сам AI во время тренировки. И они определяют, как сама модель подвергает обработке входные данные. И, ну, соответственно, это отражается на выходных данных. И open weight models make these values available, unlike closed models, where only an API or hosted service is provided. То есть я могу для примера привести, скажем, OpenWeight, это Meta, их LLAMA модели, и CloseWeight, это OpenAI's GPT-4. В чем разница между ними? В чем отличается закрытые от открытых? Open source usually means both the code and model weights are available under permissive license. То есть, если вы получаете лицензию на пользование и модификацию, то вы можете делать, что хочешь. И open weight означает, что только trained weights are open. То есть, это означает, что есть такой код по тренировке, training code или data set, они могут оставаться приватными, то есть что-то вам не будет доступно. И вот в этом письме, которое опубликовали и подписали 20 примерно технологических гигантов мира, не упоминается Китай совершенно. Но зато перечислены преимущества открытых моделей, несмотря на негативную прессу, на их счет, в том числе за счет расширения доступа к экономике искусственного интеллекта. То есть этот самый ИИ станет масштабируемым для использования при решении миллиардов повседневных задач на фабриках, больницах, фермах, классах, в бизнесе, на главных улицах, но только с помощью недорогих открытых моделей. Об этом говорится в письме. Кстати, вчера, по-моему, в «Нью-Йорк Таймс» была статья про мужика, который ушел на пенсию в прошлом году, позапрошлом году, ему сейчас 70 лет, я не помню, как его зовут, но он был спецом по гипербезопасности такого высокого уровня. И он начал писать книги. За эти два года он написал что-то 450 книг. И все с помощью искусственного интеллекта, чего он не скрывает. То есть у него, он в неделю несколько книг публикует. А публикует на Амазоне, причем Амазон ограничивает количество публикуемых книг не больше 10, по-моему, за неделю. А продает, как он продает, ну, я не знаю, там за книгу он получает за одну, там, я не помню, долларов там 500, что ли, зарабатывает на продажах. То есть, если вы реальный писатель и садитесь писать, и потом продаете книгу, учтите, что существует рынок и определенная покупательная способность у читателей. То есть читатель может купиться на броское название и на низкую цену, но не всякий читатель, естественно. Вот. Так что, в принципе, это вполне доступный источник заработка. Причем, если вы боитесь потерять, я сейчас уже к тем, кто в песочнице, если вам нечего делать, но вы хотите заработать, то вы можете придумывать ситуации, а потом вынуждать искусственный интеллект писать для вас книгу, заказав ему какой объем. Причем разбить эту книгу надо над главы короткие, потому что современный читатель больше двух страниц главу просто не осилит. И дальше все можете это переписать на своего правнука, который будет получать деньги на ваш счет, будет показывать в IRS, что это его доход, вы будете ему выплачивать тот налог, который он с этого дохода должен платить, а вы будете жить безбедно, пописывая, нет, не в песочницу, а мемуары. Да, и в этом письме еще признается, что с открытыми моделями существуют риски, например, изменения вне контроля создателя. А что касается проверки со стороны подписчиков, NVIDIA и Microsoft были самыми сильными противниками от открытого письма. Еще одним из первых подписантов был Hugging Face, тот самый, который был взломан проприетарной моделью OpenAI. Я об этом рассказывал вчера, после того, как этот самый AI вышел из-под контроля. Причем Hugging Face защищался, но использовал при этом китайскую модель, после того, как Fable 5 от Anthropic не смог определить, был ли Hugging Face хакером или нет. А в этом была задача для Fable 5. Они должны были, то есть там была имитация хакерской атаки, и они должны были найти источник зла. Из-за этого они сделали то, что не было предусмотрено разработчиками. Это феноменально совершенно. Это, как, скажем, сделать робот, собрав его из Лего, а потом тот говорит, пока ты мне надоел, я пойду к соседке. Число подписавших письмо с пятницы за эти три дня выросло до 50, после того, как Дженсен Хуанг, он у вас на экране, в фирменной кожаной куртке, опубликовал его, это письмо, на X, но туда не вошли Anthropic, Amazon и XAI. А OpenAI подписал письмо после того, как письмо набрало популярность. И если глянуть на то, что будет дальше, технологические компании не просто написали, чтобы подписаться, Они использовали это письмо, чтобы призвать правительство Соединенных Штатов избегать преждевременных ограничений на открытые модели, которые подавляют конкуренцию и при этом стимулируют инновации за рубежом, но только после вмешательства отечественных компаний, занимающихся тем же самым. С этой темой все. А теперь по поводу слухов. Причем интересно, что слухи работают гораздо эффективнее, чем формально преподнесенная информация. В этом причина того, что многие... Сейчас я только секунду чат подгоню сюда. Где у меня чат? Вот чат. Так. То есть есть два момента, на которые я обращал внимание за эти 33 года. Значит, даже я пытался сделать шоу хотя бы раз в неделю, которое было, на слухах было основано, но творчество – это вещь малоизвестная в радиоактивной части аудитории любой, не только русскоязычной. То есть реакция – да, подстать под общий знаменатель – да, а сотворить что-то – это нет. Но вообще слухи, преподнесение информации в виде слухов – это гораздо более эффективно в плане, так сказать, вживление в аудиторию, чем формально железным голосом. Вот, кстати, я смотрю, когда в связи с переговорами между Москвой и Киевом, я смотрю на лицо Сергея Лаврова, министра иностранных дел, вы знаете, он все более и более напоминает просто статую. Ну, он человек старой формации, у них есть свои понятия, кстати, у них разговор и характер изложения должны быть одинаково примитивными, со сбоями, они канают под простоту. То есть это еще осталось со времен, я не знаю, брежневской клики. И они по-другому уже не могут разговаривать. У них, я просто знаю этих людей, кое-кого. И они вызывают сомнения в своей, так сказать, эрудиции, когда они, их, вы их слышите, но они канают так. Это их униформа. То есть язык, изложение, интонации, ну, как скажем, у блатных, тоже есть свои интонации. Вот как вот сейчас вот посмотреть какое-нибудь российское кино, скажем, очень интересно, которое про какие-нибудь, не знаю, 50-е, 60-е годы, и там дети, если есть, то дети абсолютно недостоверные для иностранного слуха звучат, потому что они говорят на этом императивном, с таким подъемом, таким блатными, такими интонациями. Ну, то есть то, что в сегодняшних сериалах, они не вписываются. Интонация не менее важна, чем, так сказать, одежа. Так вот, слух о том, что Китай обогнал Соединенные Штаты в производстве новых технологий, включая чистую энергетику, электромобили и дроны. И это слух настолько частый, что он как припев, и люди привыкают, что это, наверное, так. Но есть очень важное исключение, и оно пока работает. Это полупроводники. И вот в партнерстве с союзниками в Европе и Азии наша страна, Америка, разрабатывает и производит на сегодняшний день, безусловно, лучшие компьютерные чипы в мире. Это очень деликатная тема, она напрямую связана с грядущими ноябрьскими промежуточными. Вот эти самые чипы крайне важны для экономики Соединенных Штатов и национальной безопасности. Именно они позволили развивать ведущие мировые технологические компании, позволили военным создавать передовое оружие. И с появлением искусственного интеллекта эти чипы стали еще важнее, и именно эти, так сказать, двигатели прогресса приводят в движение модели передового искусственного интеллекта. Это самое сложное в данной теме, остальное будет намного проще. Китай усердно работает, чтобы догнать, и Соединенные Штаты должны, безусловно, предпринимать какие-то шаги, чтобы сохранить свое преимущество. А как? Самое главное – это запретить американским компаниям продавать самые передовые чипы и самое передовое оборудование Китаю. За последние десятилетия президенты обеих партий работали с Конгрессом над введением экспортного контроля. И эти меры контроля, они для нас сейчас, как говорят ученые и люди, экзистенциально важны. То есть это важно для нашего выживания. Но во втором сроке президент Трамп пошел в противоположном направлении. То есть в противоположном своему собственному, в первом сроке. Он ослабил контроль над некоторыми весьма продвинутыми полупроводниками и предположил, что может пойти дальше. NVIDIA, кстати, кто не понимает, это все-таки американская компания, которая производит самые передовые чипы, лоббировала возможность продавать побольше в Китай, потому что это их заработок. И, вероятно, она продолжит толкать в этом направлении. И это классический случай, когда интересы американской компании противоречат национальным в плане нашей безопасности всеобщей. И новая модель искусственного интеллекта Mythos, которую делает Anthropic, это яркий пример того, почему для Соединенных Штатов так важно оставаться лидерами в гонке искусственного интеллекта. Mythos. На Руси его называют, наверное, миф. Он настолько мощен, что многие эксперты считают его угрозой кибербезопасности даже для правительств, не говоря уже о компаниях и отдельных лицах. Хакеры могут использовать его для проникновения в банки, больницы, энергетические сети, коммуникационные сети. То есть сейчас я думаю, что тебя это не ебет, да? А если хакеры используют этот самый Mythos, про который ты и не думал, когда пошел на избирательный участок, для того, чтобы отключить у тебя, скажем, помпу, и ты не сможешь спустить воду в своем унитазе, это значит, что ты сам себя обосрал своим бездействием. В ответ Anthropic выпустила Mythos для некоторых государственных агентств и небольшого числа компаний, давая им возможность понять их уязвимости и улучшить защиту. Разработчики браузера Firefox заявили, что смогли исправить больше ошибок безопасности за один месяц с помощью Mythos, чем за весь 2025 год. Это так, для справки, что такое Mythos и насколько он мощен. А теперь представьте, что китайская компания получает модель вроде Mythos. За последние десятилетия хакеры, связанные с Китаем, взломали компьютерные системы правительства Соединенных Штатов, Microsoft, крупную страховую компанию, крупное кредитное агентство. Причем создаются для этого прокси-группы типа гражданской милиции, которую использует Иран. А в данном случае речь идет о инфоцифровой войне. И такая прокси-группа под названием Volt Typhoon попыталась установить вредоносное программное обеспечение в американские водопроводные и электрические системы, о чем я рассказывал, чтобы дать Китаю возможность внедриться. И Mythos мог бы расширить и укрепить подобные усилия, которые в конечном итоге служат целям коммунистической партии Китая. Так что если ты на выборах промолчал просто потому, что это не твоя компетенция, то ты укрепляешь дело коммунизма в нашей стране гораздо эффективнее, чем это мог бы в своих мечтах осуществить Зоран Мамдани. Ты хуже. Гонка искусственного интеллекта между Китаем и Соединенными Штатами недавно сузилась, то есть разрыв сократился. 16 июля, то есть совсем вот 12 дней назад, китайский стартап Moonshot AI выпустил модель, которая по некоторым возможностям соответствовала лучшей публично доступной модели Anthropic, хотя в целом она пока позади. И показательно, что Майкл Крациус, это нынешний научный советник Белого дома, обвинил Moonshot в незаконном получении доступа к технологиям NVIDIA в Таиланде в рамках разработки своей новой модели. У Китая вообще два преимущества в гонке полупроводников. Ну, во-первых, у них гораздо больше народу, включая ученых, чем в Соединенных Штатах. И обильное количество электроэнергии для дата-центров благодаря быстрому развитию энергетической инфраструктуры. Тут повторю еще раз, в который раз, как в припеве, когда я был в Таджикистане, там очень много, ну, как в Китае, наверное, пропорционально, горные необжитые районы, там очень быстрые реки, и на них очень мобильные такие подстанции, которые создают источник энергии за счет воды для питания серверов, торгующих криптой. Но не только, то есть если есть энергия, то есть там вообще я ехал по дороге, и знаки все только на китайском языке. Проезжаешь мимо какой-то, не знаю, самый большой звук воды, обязательно китайская станция. Так что они нас опережают очень сильно. Чипсы это главная узкая точка для Китая, и лучшие полупроводники остаются пока далеко позади лучше публичной доступной линейки чипов NVIDIA, которая известна как Blackwell, то есть черный колодец. И они также отстают от следующей по мощи линейки NVIDIA, это H200. Кстати, эти два следует запомнить, Blackwell и H200. И вот этот разрыв отражает, ну, как научные возможности Америки, так и успех федеральной политики в целом. И вообще-то наш президент заслуживает признания за этот успех. В свой первый срок он ввел новые экспортные ограничения против Китая. Он, это Трамп. Байден, кстати, после этого значительно усилил контроль над полупроводниками. И интересно, что члены обеих партий, ну это кивалы, конечно, под своих, они в Конгрессе поддержали эти действия. Я сейчас процитирую гендиректора DeepSeek. Это китайский, самый продвинутый. Его звать Лян Вэнь. Он сказал фразу, из-за которой я решил сразу его процитировать. «Деньги никогда не были нашей проблемой». То есть, в принципе, что сколько надо, столько будет. «Проблема наша, — сказал он, — это запреты на поставки продвинутых чипов». Ну, это секрет Полишинеля, так что его за государственную измену никто не осудит. А NVIDIA и другие критики экспортного контроля утверждают, что вот эта политика побуждает Китай строить собственную полупроводниковую промышленность и не оставаться зависимыми от американских чипов. И, кстати, их надо, этих критиков, послушать, потому что если тебе не дают, то надо искать ту, которая даст. Но лидеры Китая, очевидно, осознают важность развития собственной промышленности, им просто не хватает технических навыков, ну, потому что мало там, скажем, гения, который может опередить свое время, ну, типа Леонардо. Предоставление Китаю самых продвинутых в мире чипов по их желанию повысит их возможности разрабатывать собственную версию при этом, и дальше они станут независимыми от этих поставок, так что они непостоянные. И некоторые аналогии вообще, в принципе, выявляют слабость такого контраргумента, потому что, скажем, во время Холодной войны, сейчас включится песочница, Вашингтон не предоставил Советскому Союзу ядерные технологии, чтобы помешать Советскому Союзу, второй удар в ту же цель, разрабатывать собственное оружие. А сегодня Соединенные Штаты не делятся другими формами своих передовых технологий, ну, в частности, такими, как оружейные системы, с Китаем, хотя это может увеличить продажи для американских компаний, которые производят эту технологию, они заинтересованы в доходе. То есть получается, что те, кто такую технологию производят, они заинтересованы в войнах скорее, чем в обороне от внешней агрессии. Потому что если будет война, то у них будет покупать свое собственное правительство, а если не будет, то зачем козе баян? К счастью, смягчение американской политики Трампом пока не имело значительных реальных последствий, а он таки разрешил Китаю приобрести чипы H200, вот эту вторую по мощности линейку от NVIDIA. Но как называется первая по мощности? Я ее дважды назвал сегодня и рекомендовал запомнить. Телефон студии 718-303-9090. Все линии пока свободны. Но пока продажи не состоялись, и, похоже, Китай ждет доступа к продаже, а все-таки, причем будет встреча Си с Доном, и там Си чего-то попросит. А наш президент очень любит крупные сделки. Так что там может появиться разменная какая-то валюта, но я сомневаюсь, что Трамп так легко отдаст Тайвань. И американские чиновники не могут оптом одобрять все сделки, а каждую должны отдельно. И лучшей политикой на будущее, если уж на то пошло, может быть усиление контроля. У нас есть один звонок. Может быть, ответят на заданный вопрос. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Сева. А я отвечу на ваш вопрос. Это называется Blackwell.
0: Отлично, спасибо. У вас хорошее внимание.
9: У меня
0: внимание,
9: к вам вопрос
0: цепь,
9: есть.
0: Давайте.
9: BBC сегодня сообщили, что в Тайване арестовали работника NVIDIA, что он передавал секретно Китаю чипс новые.
0: Угу.
9: Вы об этом слышали?
0: А я даже об этом сказал пару слов сегодня в выпуске срочных новостей, не называя его по имени.
9: Я хотел сказать, это в смысле, что они говорят, у них с деньгами нет проблем.
0: А, с деньгами нет? Да, да. Да, спасибо. Приятно знать, что в аудитории есть люди с таким цепким вниманием. Я имею в виду радиоактивный. Администрация также должна устранить лазейки, которые Китай иногда использовал для обхода контроля. И одним из примеров является строительство дата-центров с передовыми чипами в странах, не подвергающихся экспортному контролю, таких как Малайзия и Сингапур. Вот где опасность основная. То здесь же как прокси, как гражданская милиция, есть страны, которые не подвергаются экспортному контролю, но они могут служить тем, которые подвергаются. И проследить это могут только высокие профессионалы, а это бюджет и это разрастание правительства, которое мы хотели бы сократить, не так ли? Я, кстати, раньше не был целиком на стороне либертарианства. Это движение, такая это партия, которая считает, что правительство нужно минимизировать, но просто потому, что у нас технической поддержки для малого правительства еще не было. А вот если мы до этого доживем, причем гораздо быстрее, чем you can say Jack Robinson, это из элементарной, так сказать, академической школы английского языка, когда, так сказать, это может произойти before you can say Jack Robinson. Вот, и самое важное, и довольно трудно выполнимое, это то, что администрация Трампа, в принципе, должна бы прекратить разрушение американских альянсов. Так что у нас с этим делом очень хорошо поставлено. Вот это точно не снилось никаким предшественникам 47-го. Преимущество нашей страны в области полупроводников зависит от очень сложного уравнения, в котором участвуют, между прочим, Япония, Нидерланды, Южная Корея и Тайвань. А во время Холодной войны Соединенные Штаты, кстати, отстали от Советского Союза, это третий, так сказать, снаряд в песочнице, отстали от космической гонки, и даже появилось что-то типа песни о том, что мы впереди планеты всей и в области балета. И Штаты нуждались в запуске спутника в 1957 году, советского спутника, чтобы вдохновить свое возвращение в космическую промышленность. Есть еще другой способ взглянуть на эту историю. Советские власти со своей стороны воспринимали свое лидерство как должное, как результат системы, а не то, что американцы потеряли интерес к освоению космоса. И в результате они потеряли это лидерство. А на этот раз мы фактически полупроводниками своими создали новый собственный тип спутника. Хорошо бы не повторять исторических ошибок. Ну, все, что нужно, я, так сказать, для потомков изложил. А остальное это уже дело того, будете ли вы это обсуждать и вообще способны ли. А мы пока послушаем наших рекламодателей.
10: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
13: Radio show. Сегодня
14: за него стоят громадные массы.
15: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: По изложенной теме нет никакой реакции в звуке, кроме... Хотя... Ну, это, скорее всего, что это Пураша. Ладно, я отрубаю Рашу и перехожу к следующей теме с картинкой даже, наверное. Но есть у меня картинка? Ну-ка я посмотрю, она могла быть. Хотя это не обязательно, наверное. А в принципе... А, да, вот это вот то, что есть, она есть. Я только сделаю побольше, потому что она сливается с книжной полкой моей. Ну, как бы побольше сделать? Можно заслонить, в принципе, чат, потому что там читать особо нечего. Читяне, вы слышите? Если будет нечего читать, я буду вас заслонять на экране. Значит, вот эта штука, она, это компонент технологии, которую использовал Кристофер Нолан для создания «Одиссея». Ну, а основные вещи вот этого блокбастера «Одиссея», вы про это уже знаете, и в том числе из «Толковища». Оказалось, что лучший способ прочувствовать вот это эпическое стихотворение – это на огромном экране с ксеноновыми лампами, у которых водяное охлаждение. Это так вот, это основа. Вот это у вас на экране именно ксеноновая лампа с водяным охлаждением. Потому что именно они проецируют изображение в разрешении 18K. То есть для тех, кто на уровне 1K мыслит, если вы видите, что вам предлагает видео какой-нибудь пиратский канал с качеством 1K, вы думаете, о, это high definition, это хорошо. 4K это возможно в видео на продвинутых компьютерах и с хорошим интернетом. Я имею в виду upload, download. А здесь 18K. И получается, что по крайней мере так вот Кристофер Нолан задумал, чтобы люди посмотрели «Одиссею», которая стала революцией в том плане, что это первый полнометражный фильм, полностью снятый на камеру IMAX 70. То есть IMAX есть в кинотеатрах, но IMAX 70 только в 25 в стране. Но вообще, когда получаешь указания от Криса Нолана, то надо прислушаться. Даже если для этого придется проехать пару-тройку сотен миль, что сделал житель Флориды Зак Уайбл. Он проехал на машине, на автобусе и поезде примерно 300 миль, чтобы посмотреть «Одиссею» в том виде, в каком она была создана. То есть на огромном, почти квадратном экране IMAX 70 mm. Размер варьируется, кстати, в зависимости от кинотеатра, но обязательно соответствует соотношению сторон. Это 1.43:1 для полного изображения, то есть такой как бы прямоугольник. Но в Соединенных Штатах таких всего 25, как я уже сказал, а другие экраны, даже стандартные IMAX, обрезают верхнюю и нижнюю часть изображения, вы их просто не увидите. А билеты на IMAX 70 стоят всего на 81% дороже, но их все равно сложно достать даже при просмотрах в 3 часа утра. Вот есть такой сеанс, в частности, в Линкольн-центре. Там есть это оборудование. Но получается, что дорога домой у «Одиссея», которая заняла 20 лет, ну, там не было соответствующего транспорта, потом были отвлекающие моменты в виде замечательной «Калипсо», которая одна только 7 лет у него оттяпала, сделав его сексуальным рабом. Это ничто в сравнении с дорогой к кинотеатру, который показывает IMAX 70. Из-за этого спроса на IMAX 70 порядка 140 миллионов долларов из мировых продаж билетов на «Одиссею» поступило из кинотеатров IMAX, включая экраны без 70 мм. Это за первые два выходных только. Продано, это умат, конечно, продано 10 тысяч с чем-то ведер попкорна в стиле IMAX, которые связаны с «Одиссеей». И после двух подряд уикендов «Одиссея» собрала 640 примерно миллионов долларов по всему миру, включая 284 миллиона долларов в прокате, при том, что стоило она где-то 220. То есть это большие деньги, делают большие деньги. Но, правда, для этого нужен еще такой талант, как у Криса Нолана. По этому поводу все. Теперь последние 5 минут сегодняшнего шоу. Вы можете предлагать свои темы, поиграть в ведущего. Наш телефон студии 718-303-9090. Но для того, чтобы это сделать, вам нужно, войдя в эфир, сначала озвучить одну из тем, которые прозвучали за первые 55 минут. У нас звонков немного, над чем мы с Васей как раз и работаем. Прошу вас, пожалуйста.
16: Сева, слушай.
0: Да.
16: Скажи,
0: да.
16: Пожалуйста, а что насчет... Сейчас выключу это ебаное радио. Извини.
0: Ну, давай.
16: Да, не так просто выключить, потому что...
0: Не, уже сейчас... нормально, получилось.
16: Да. Слушай, получилось. Сев, скажи, пожалуйста, что там с NVIDIA? Держать ее или... ни к чему не приведет.
0: Да, да. Но на мой взгляд, я бы оставил, потому что шансов на то, что их обштопают, гораздо меньше сейчас, чем стоило бы беспокоиться. Знаешь, есть такие титаны, которые могут колебаться, но in the long run они, это оправдано. Ну, посмотри, сравни, скажем, с биткоином, который стоил 23 цента, когда он вышел на рынок. Ну, сейчас он стоит вдвое меньше, чем в пике. Но это все равно 60 Спасибо. Чем-то тысяч. Давай, Понял. Ладно, счастливо. Окей, да. Ну, второй звонок от... это точно Пурашечка. Я его отключаю, чтобы он понял, что я его расшифровал. И последнее письмо... У меня, я два письма получил. Одно короткое, и оно имеет отношение ко всем родителям. Вот что написал Фафан. For fun. В чате. Радуюсь за вас, что вы сохранили себя в здравии и уме, чтобы посеять доброе и вечное в своем третьем поколении. Но у меня третье поколение еще только на сносях. В конце сентября я стану дедушкой. Дальше в письме говорится. Я, кстати, никогда не слышал от вас, почему так поздно, и вы, насколько мне известно, никогда не затрагивали эту тему. А вообще вопрос, когда же в этом сумасшедшем мире желательно начать заводить потомство? Ну, это очень сложный, действительно, вопрос. Он не может иметь универсального ответа. Мы с моей будущей женой, известным нью-йоркским психологом, пока жили в Москве и просидели в отказе 9 лет. Наступил такой момент, когда я понял, что я становлюсь жертвой статуса. То есть, вот, как знаете, есть правозащитники, которые, когда все права соблюдены, они будут заниматься уничтожением системы. Ну, типа того, как работает иммунная система. Точно так же. Если ты совершенно здоров, она начнет тебя уничтожать. Не надо кого-то. То есть поэтому я глубоко убежден в том, что нужно, ну, иногда шпроты съесть. Это вредно. Вот. Но наступил такой момент, когда я сказал своей партнерше, ты знаешь, по-моему, мы сами себя обманываем, не рожая ребенка, встав в позицию родителей, которые не хотят давать солдата этой отвратительной системе. Мы не хотим ее питать своим сыном. Давай родим ребенка, а дальше у нас будет стимул для того, чтобы выдернуть ноги из этого болота. Это была очень сложная ситуация. Это заняло время, то есть пока мы дозрели. Поэтому, Фафан, мой ответ вряд ли устроит вас. Он не универсален. Но главное, в двух словах, если это мой опыт, он может корректироваться, и вы можете, кстати, писать свои комментарии на этот счет. Это надо самому, во-первых, созреть сначала, и, во-вторых, это важнее, научиться родительскому делу, причем на ошибках собственных родителей в том числе. На этом все на сегодня. Всем счастливо.
17: Йорки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио.
18: 620 AM. Настройтесь.
20: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
21: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа, мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера были очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Несколько матчей интересны для тех, кто болеет за команду Янкис и болеет за команду Нью-Йорк Мэтс. То есть нас интересует то, что происходит в восточных группах американской и национальных лигах. Янкис. Янкис играли вчера в Чикаго с White Sox, выиграли 9-5. Это у нас Янкис выступают на востоке американской лиги, на востоке национальной лиги. Метрополитенс, худшая команда в этой группе, принимала Атланту Брейвс. Атланта лидирует в группе. Тем не менее, Мэтс выиграли со счетом 14-3. Филадельфия, ведущая гонку за Атлантой, играла в Майами. И хозяева, бейсболисты Майами Марлинс, победили 8-7. Что происходит в турнирных таблицах на востоке американской лиги? Янкис 60. Тампа на первом месте. Тампа Бэй Рейс вчера не играли. Они на первом месте, 62 победы, 43 поражения. Янкис приближаются, 60 побед, но уже 46 поражений. На востоке национальной лиги Атланта по-прежнему далеко впереди, 62 победы. У Филадельфии 57. Мэтс на последнем месте. Несколько слов о женской НБА. Регулярный чемпионат этой лиги уже на финише. Сегодня несколько интереснейших матчей, в том числе лидер турнира Миннесота играет в Торонто. Команда Vegas Aces, тузы из Лас-Вегаса, так называется эта команда. Они действующие чемпионки, они играют в Портленде. Нью-Йорк Либерти играет в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице Миннесота уверенно лидирует, 22 победы, 6 поражений. Голден Стейт 19 побед, 8 поражений. Вегас на третьем месте, Либерти на седьмом месте. И несколько слов о футболе. Мировой кубок завершен, впереди август, в конце августа начинаются национальные чемпионаты, в том числе национальный чемпионат Испании, национальный чемпионат Англии. Команды уже приступили к подготовке к этим турнирам, причем футболисты, которые играли на чемпионате мира, они постепенно подтягиваются к своим командам. Мадридский Реал. Тренером мадридского Реала стал Жозе Мауриньо, он второй раз вошел в одну и ту же реку, и команда готовится, уже начала тренировочный сбор, и непонятно, появится ли на тренировочном сборе игрок сборной Бразилии Винициус Джуниор. Это совершенно прекрасный футболист. У него заканчивается нынешний предстоящий чемпионат, это его последний год по контракту, и он требует, чтобы с ним уже был продлен контракт. Мадридский Реал пока что не спешит продлить с ним контракт. Тем временем Мадридский Реал подписал контракт, уже подписал с 19-летним нападающим из Африки, из страны берег слоновой кости, Яоном Дембе. Причем этот человек играл в Лейпциге, в Red Bulls Лейпциге. Он куплен у Лейпцига Реалом, Реал за него заплатил фантастическую сумму, 135 миллионов евро, это 153 миллиона долларов, а контракт с Джуниором пока что не подписан. Таким образом, вступил в борьбу за услуги Винициуса Джуниора, блестящего бразильского футболиста, лондонский Арсенал, и мы ждем, что случится. Лондонский Арсенал вступает в чемпионат Англии 21 августа, то есть уже прошло меньше, чем месяц, и требуется пополнение в нападении. Мы будем держать вас, дамы и господа, в курсе дел приближающегося футбольного сезона. На этом я ставлю точку в сегодняшнем отчете перед вами. Мне, как всегда, помогал диджей Кмаль. Кмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Владимир Малинец, который понятия не имеет о каких-то делах в мадридском Реале и в Арсенале. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Владимира Малинца и будьте здоровы.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 28 июля. Скоро август. А потом сентябрь. А там, глядишь, уже и Рождество. Время летит, как сумасшедшее. У меня сегодня для вас интересная программа. Но начнем наше шоу сегодняшнее мы с нашего замечательного спонсора. Игоря Нового. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и отношение к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Мы сегодня с вами побили все рекорды. Мы начали с вами раньше всего. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Вы знаете что, Вадим, во-первых, здравствуйте. Не могу с вами не согласиться, что, знаете, когда вот уже после 35-40 лет, знаете, время летит так быстро. То есть вот мне вот 42, да, ну, практически в душе, как и вам, я думаю.
1: Не, мне 41.
2: 41, ну, вот.

0: не знаю, знаете ли вы, нет, но вот, наверное, новое, вернее, тьфу, новое, я уже с вами тоже заговорился, этот... Главная причина, почему отказывают в моргиче, когда вот люди хотят получить много вот этих вот зеленых подруг в свой карман, это как раз вот из-за того, что доход не соответствует расходам. И, в общем-то, мы это называем...
1: Знакомая ситуация. KPI, то
0: есть, да, знакомая ситуация, да. Вроде бы хочется все купить, глазами-то все щелкаешь. Это как моя жена мне говорит. Игорь, ну ты пощелкай, говорит, глазами, да, по сторонами, но смотри-то в свой карман. Поэтому, в общем-то, конечно, это главная причина. И, в общем-то, если, допустим, человек хочет взять моргидж, там, грубо говоря, на 500 тысяч долларов, да, он должен где-то зарабатывать в районе там 120-130 тысяч. И если, допустим, не получается, то есть кто-то зарабатывает 90, кто-то 100, и очень часто у нас получается, что нам звонят клиенты, говорят, Игорь, мы хотим взять что-то на 500 тысяч, или, допустим, когда уже прошли много там риэлторов, много домов, и получают постоянно отказы, и причина, потому что неправильно просчитали их доход. То есть, если человек, допустим, зарабатывает 90 тысяч долларов, то да, может быть, он получит моргидж там на 400-350, в зависимости от того, какие у него есть другие расходы. Но... Или надо искать, допустим, какого-то коусайнера или еще что-то. Поэтому главная причина, когда люди смотрят, и это как раз я к чему я веду мой разговор, потому что mortgage pre-approval, все начинается с mortgage pre-approval. Я просто хочу вот всем сказать, которые вот всем радиослушателям, которые нас сейчас слушают, что, пожалуйста, если вы сейчас в процессе покупки либо перефинансирования, пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000. Почему? Потому что мы за нашу работу начальную денег не берем. Мы вам сделаем нормальный mortgage pre-approval, то есть мы проверим ваш доход, проверим ваши кредитные карточки, проверим ваш credit score. Потому что, еще раз, причина номер один – это вот несоотношение расходов к доходам. И поэтому, когда вы им пытаетесь либо приобрести недвижимость, либо перефинансировать, начальный pre-approval, если он сделан неправильно, то есть вы пошли в банк, может быть, у вас там уже деньги в банке лежат или еще что-то, вам дают pre-approval, сколько тебе надо? 700 тысяч? Да, пожалуйста, получи 700 тысяч. А там только можно взять 500 тысяч моргидж. И вот это одна из главных причин, что люди, которые сидят в банке, не проверяют, не делают цифры, не берут калькулятор и не считают, окей, а это можно списать, а вы там коусайнер у вас там есть, а какая у вас будет программа, conventional, FHA, non-QM, то есть люди не считают, почему, потому что многие люди не знают, как считать, у многих людей нету времени, у многих людей могут быть какие-то другие тысячи причин, они выдали pre-approval, а там же как будет, прилипнет pre-approval, прилипнет нет, но человек может потерять там 50-60 тысяч долларов, в общем-то, небольшие деньги, поэтому... Пожалуйста, не теряйте ваши деньги, потому что потом гораздо больше для нас работы, когда мы все равно вы к нам будете звонить. Поэтому, если вам нужен mortgage pre-approval, позвоните профессионалам по телефону 917-397-3000. Мы денег не берем, мои консультации бесплатные. Вы получите консультацию от человека, который 25 лет уже в бизнесе, уже собаку съел, я знаю, что и нужно как конкретно сделать. Телефон для справок еще раз 917-397-3000. Игорь Нобл, Walk with Happy People. И, пожалуйста, наслаждайтесь жизнью, получайте, зарабатывайте деньги, путешествуйте, потому что, как Вадим правильно сказал, жизнь, она бежит очень быстро. Всего доброго, Вадим.
1: Будьте здоровы, Игорь. Я решил немножечко изменить вашу рекламу. Я теперь буду говорить не «Walk with happy people and be happy», а я буду говорить ваш номер телефона 917-397-3000. Они не берут денег. Или 917-397-3000. Они съели собаку. Окей, главное, чтобы запомнился номер, правда? Для этого нужно менять все время лозунг. Хорошо, спасибо, Игорь, будьте здоровы. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Walk with happy people, они не берут денег. 917-397-3000. Окей, хорошо, теперь... Ну, как всегда, Украина, у нас там такое происходит, вы не поверите. Вчера читаю новость из Одессы. Поймали военнослужащего, который имел доступ к складу дронов. Значит, он, имея этот доступ, брал эти дроны, относил их в ломбар

0: Знаешь, что такое ломбард? Ты приносишь, даешь вещи, тебе дают деньги. Если ты хочешь получить эти деньги, вернее, эти вещи обратно, значит, ты должен принести обратно деньги с небольшим каким-то там. Чуть-чуть больше, может быть. И вот с этих комиссионных этот ломбард живет. Значит, этот чудак, этот, наверное, слушай, уносил дроны в ломбард и там оставлял. Просил, ты их сбывала. Вот это, конечно. С такой армией ты можешь победить все, что угодно. Хорошо, теперь, нет, давайте о серьезном поговорим. Значит, сейчас, если вы помните, в прошлые... В моем прошлом шоу я говорил об украинских колл-центрах. Значит, сейчас появился доклад организации, которая базируется в Женеве. Она называется Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Глобальная инициатива против международной организованной преступности. GITOC. Значит, они опубликовали доклад об этих колл-центрах, он был переопубликован украинскими изданиями, в частности, «Страна». И, значит, уже цифры, базирующиеся на данных, собранных этой уважаемой организацией, я решил вернуться к этой теме, потому что много интересного в ней всплывает. Значит, индустрия мошеннических колл-центров в Украине может приносить до 1 миллиарда долларов в месяц. Вникните в это. Я не уверен, что их сейчас, например, металлургическая промышленность приносит миллиард долларов в месяц или еще какая-нибудь. То есть это что-то невероятное в месяц. 12 миллиардов в год. Вы можете в это? Вникните в цифру. Значит, число людей, которые заняты в этой индустрии, это индустрия, 60 тысяч человек. Это две трети, это равняется двум третям банковского, всего банковского центра Украины. При этом, по моим данным, которыми я пользовался в прошлый раз, значит, в основном эти центры долбили российских пенсионеров или лохов. Значит, в основном. Организация Global Initiative Against Transnational Organized Crime сообщает, что число жертв россиян составляет от 10 до 15%. Остальные – это жители Украины и европейских стран. Значит, авторы этого исследования называют эти мошеннические колл-центры одной из самых прибыльных форм организованной преступности Украины. И по их оценкам, этот бизнес приносит больше дохода, чем торговля наркотиками. В середине 2023 года в стране насчитывалось от 1000 до 2000 таких центров, хотя рейды правоохранителей временно сокращали их, иногда там, если была какая-то очередная кампания, до трети. Закрывалась, потом открывалась. И сейчас исследователи из Женевы исходят из того, что в стране существует около 1000 таких офисов. И среднестатистический офис может приносить около 1 миллиона долларов в месяц, крупный может приносить до 3 миллионов долларов в месяц. Значит, таким образом посчитали, что совокупный оборот индустрии может достигать 1 миллиарда долларов в месяц. Значит, я не знаю, кто-то помнит, кто-то не помнит, чем занимаются эти колл-центры. Они звонят людям, говорят, что там, допустим, в банке произошла какая-то авария, им нужно срочно перевести деньги с одного счета на другой, уговаривают их дать им доступ к своему компьютеру и дальше переводят эти деньги на свой счет. Затем, или они там говорят, что люди выиграли в какую-то лотерею, но они должны заплатить комиссионные для того, чтобы получить эти деньги. Одним словом, что угодно рассказывают, это просто это индустрия сказочников, которые находят, продают военное оборудование некоторым, липовое, которого нет, не липовое, которого нет, торгуют воздухом. Или, например, даже до такой степени цинизма и жестокости они доходят, что они предлагают людям вывести их или их родственников из оккупированных зон. И когда те заносят деньги, на этом контракты заканчиваются. Значит, До войны главными центрами этой индустрии были Киев и Днепр. И по данным женевских исследователей, к концу 24 года только в одном Днепре, это бывший Днепропетровск, могло работать в этом бизнесе около 30 тысяч человек. Значит, к этому бизнесу, если вы помните, имел место тот самый бизнесмен, которого подорвали в Монако. И его сын, которого, между прочим, привлекли к уголовной ответственности в связи с деятельностью этих колл-центров. Значит, после начала войны эти преступные центры, эти офисы, будем их назвать, они стали перемещаться из восточных регионов, в частности, из Днепропетровска, они стали двигаться в Одессу, в Житомир, в Винницу, во Львовскую, Закарпатскую области. В Киеве, Днепре, Одессе и Львове отдельные офисы, в отдельных офисах работало до 300 сотрудников. То есть представьте себе размах этой операции. Ну хорошо, чему удивляться, если во всей отрасли работает 60 тысяч человек, почему не иметь офис, в котором работает 250-300 сотрудников? Но я вам скажу, почему это, что тут привлекает внимание. Они же нелегальные, но они работают на виду у всех. Какое объяснение? Ну, единственное. Подмазывают кому надо, вручают конверты кому надо. И, значит, они, тем не менее, там имеют какие-то средства для того, чтобы защищать себя от властей бандитов, хотя у них это часто одно и то же. И поэтому в этих офисах устанавливаются камеры наружного наблюдения, пропускные системы с электронными ключами, там работает охрана. И для того, чтобы выявлять сотрудников правоохранительных органов или очень любопытных журналистов, значит, которые под видом того, что они устраиваются на работу, хотят попасть в этот центр, они, значит, используют методы проверки, включая наш американский полиграф. Детектор лжи, как его еще называют. Значит, телефоны работников забирают при входе, и их работу на компьютерах постоянно контролируют. Пароли очень длинные, 20-30 символов, диски шифруются, доступ к внутренним программам разрешен только очень узкой категории лиц. Значит, теперь вдумайтесь, для того, чтобы 60 тысяч человек нанять, это компания по найму таких людей, верно? То их ищут совершенно открыто. Через TikTok, через Telegram, через Work.ua, через OLX, через Работа.ua. И особенно активно вербуют молодежь. Потому что молодежи легче промывать мозги, и молодежь как бы она не обременена теми моральными обязательствами и представлениями о нормальной жизни, которыми обременены взрослые люди. Поэтому нанимают детей от 14 лет. Это как девочек глупых вовлекают в проституцию в этом возрасте, так тут же вовлекают в эту деятельность. Значит, предпочтительный возраст от 15 до 28 лет, но и расследователи из Женевы говорят, что в некоторых случаях нанимают и 14-летних. Значит, работа центров строится на жесткой иерархии. Сначала идут так называемые холодники. Значит, холодники просто обзванивают потенциальных жертв. У них список, телефоны, они начинают разговор. И если человек проявляет интерес, то его передают более опытному сотруднику, который называется closer, в смысле he closed the case. И он должен уже убедить своего собеседника на другой стороне телефонной линии перевести деньги, установить программу удаленного доступа к его компьютеру или предоставить ему те данные, которые позволят этому клоузеру войти в его банковский счет. Значит, администраторы центров поддерживают связь с владельцами, которых рядовые работники обычно не знают, то есть кому это принадлежит, простые люди не знают. Поэтому, допустим, если какого-нибудь холодника уволят за разгильдяйство, то он не знает, он не будет знать, и его там, например, возьмет в оборот полиция или кто у них там этим занимается, то он даже не будет знать, кто действительно руководит и кто владелец этого центра. Значит, таким образом, эти хозяева остаются в стороне, в тени, и если даже полиция ликвидирует какой-то офис, который не успел с ней расплатиться, или те по каким-то причинам не смогли взять деньги, то владелец бизнеса, у него в руках остаются все инструменты для того, чтобы открыть новый офис где-нибудь в другом месте, где взятки берут местные товарищи, контролеры. Значит, по данным этого исследования, основная масса этих центров контролируется всего тремя крупными сетями, и их владельцы имеют сразу долю в нескольких офисах в разных городах, иногда уже за пределами Украины. Две из трех крупнейших сетей авторы связывают с представителями традиционной организованной преступности, днепропетровскими группировками и организацией «Химпром», которые раньше специализировались на производстве синтетических наркотиков. Некоторые центры совершают до 5000 звонков в сутки. Всего лишь 0,1% потенциальных жертв остается на линии дольше 10 минут. И вот этот вот 0,1% их уговаривают. После чего, значит, им промывают мозги, и они дают доступ к своим денежкам. Значит, поскольку эти ребята-холодники и клоузеры, они работают от выработки, и они зарабатывают не очень плохо по сравнению с другими трудящимися, то они иногда работают по 12 часов в день без выходных. Деньги хотят. Для обслуживание разных часовых поясов, значит, организуются дневные и ночные смены, то есть эти офисы работают 24 часа в сутки. За работниками следят, и планы выработки постоянно повышают. Значит, уволиться иногда сложнее, чем устроиться. То есть, если это рядовой холодник, ну, ему могут сказать, или он плохо работает, или у него не получается, или ему вдруг он прозрел, решил уйти. Значит, их обычно им позволяют уйти. Но если это бывший клоузер, который приносил деньги, который много знают, то их удерживают угрозами, шантажом и часто насилием. И один из бывших сотрудников рассказывал расследователям из Женевы, что их могли избивать, чтобы они остались, их могли вывести в лес, откуда они из этого леса не вернулись. Их волки там съели как бы. Значит, них избивали до крови проводом, или им показывали фотографии других избитых и говорили, и спрашивали, готов ли этот человек пойти по такому же пути. Значит, конечно, работа в этих центрах меняет людей, превращает их просто в животных, абсолютно циничных, жестоких животных. И одной из причин устойчивости этой индустрии называют покровительство со стороны полиции и прокуратуры. То есть закрышевание эти центры, по данным исследования, платят от 10 до 15 тысяч долларов в месяц. Ну, тоже какая-то копейка в чей-то бюджет. Такие дела. Я вот на этом, пожалуй, и закончу эту историю и объявлю перерыв на выпуск новостей, после которого мы продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. кто заплатит за лечение, где взять деньги, чтобы продержаться, как не лишиться бенефитов. У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе и доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
8: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс. Социум» каждый вторник
9: с 4 до 5.
10: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Окей, теперь я хочу еще на 2 минуты вернуться к колл-центрам, поскольку тема, конечно, замечательная. Значит, когда началась... Эти колл-центры действовали давно и до войны, но когда началась война, то ребята из этих колл-центров, они стали использовать эту новую ситуацию. Например, они предлагали людям несуществующую помощь от международных организаций. Они собирали деньги на фиктивные благотворительные проекты. Например, на покупку лекарств, на покупку какой-то одежды, на покупку чего угодно для нуждающихся, например, для беженцев. Затем они продавали военное снаряжение и лекарства, медикаменты для тех, кто нуждается. Они обещали вывести людей из опасных районов или даже из оккупированных районов, если кто-то хотел вернуться в Украину. Это все была липа. Значит, у родственников самым, может быть, самым циничным из этих операций были контакты с родственниками людей, которые попали в плен или пропали без вести. Им предлагали найти эти людей за деньги, или не только найти, но даже и освободить их из плена, или выяснить, где именно они находятся. Пожилым людям звонили от имени правоохранительных органов, некоторым пожилым людям, обвиняли их в госизмене и требовали заплатить, чтобы урегулировать ситуацию. И обманывали и украинских беженцев, которые оказались за границей. Значит, жертвы, связанные с Украиной, с украинскими колл-центрами, зафиксированы как минимум в 29 странах. То есть представьте этот глобальный охват. Поэтому неудивительно, что в Монако нашли человека, который был связан с этими колл-центрами. Значит, как это ни странно, самыми прибыльными считаются англоязычные рынки. Англия, я не знаю, в Соединенных Штатах, но других рынков нет, это только Англия, Соединенные Штаты. И они считаются самыми прибыльными. Поэтому некоторые центры нанимают для работы бывших преподавателей иностранных языков. И они создают отдельные подразделения из этих преподавателей для того, чтобы они долбили те страны, на которых говорят, на языке которых говорят эти работники. И, значит, все используется для этого. Инвестиционные платформы. Платформы для романтических или интимных знакомств и отношений. Звонят от имени банков, от имени полиции, от имени госорганов, от имени благотворительных организаций. Будьте бдительны, вам тоже могут позвонить. Если будут говорить, что звонят от меня, не верьте. Значит, при этом эти ребята из колл-центров, они убеждают своих собеседников установить у себя программу, которая называется AnyDesk или TeamViewer. Значит, это программы, которые позволяют человеку, который находится где-то, получить доступ к вашему компьютеру. И они получают возможность управлять вашим банковским счетом таким образом. При этом в последнее время стал широко применяться искусственный интеллект, который позволяет клонировать голоса, автоматически переводить даже разговоры с одного языка на другой и обходить процедуры проверки личности. Значит, эти программы за считанные секунды формируют поддельные банковские письма с настоящими данными жертвами, с печатями и подписями. Значит, говорят, что в будущем такие крупные офисы могут стать менее заметными, и, соответственно, их будут как бы меньше, как бы риск их раскрытия будет еще меньше. И по данным исследователей Женевы, в Одессе, например, многие операторы уже работают из дома, используют в том числе Starlink, и собираются вместе только для обучения и получения инструкций, но часто это делается онлайн, поэтому они даже не знают других работников своих собственных офисов. Такую историю я вам хотел рассказать об украинских колл-центрах и 60 тысячах сотрудников этих колл-центров. Такие дела. Теперь, что бы еще я бы хотел добавить, потому что это, мне кажется, стало такой важной деталью этой войны. Значит, сейчас, как вы знаете, Украина начала бомбить торговые центры Wildberries в России, на всей территории России. И поскольку это гигантские предприятия, то горят они, конечно, очень зрелищно. И соучредитель компании Firepoint, украинской по производству дронов, Денис Штеллерман, давал интервью недавно журналисту Дмитрию Гордону, и он сказал: мы сперва добьем Wildberries, а после этого мы возьмемся за Озон и уничтожим его. Значит, Озон — это еще одна такая компания, которая... Это как это Озон, скажем попроще, это российский вариант Amazon. Торгуют всем. И, значит, как на это реагирует Россия? Значит, есть такой военный эксперт Иван Ступак, он говорит, что Россия в ответ на удар ВСО по складам Wildberries и Озона будет бить по активам крупного украинского бизнеса. У них же тоже есть большие склады. Значит, это склады организации Сильпо, АТБ, ФОЗИ, Фора, Новос, Новая почта, Розетка. Значит, Новая почта, россияне ее давно уже бомбят, потому что по их объяснениям там на складах этой Новой почты стоит военная техника. Поэтому Новая почта уже давно уничтожается. И к этому еще надо добавить, что в связи с постоянными обстрелами и налетами перестали функционировать основные украинские порты на Черном море, в частности Одесский порт и Ильичевский, из-за чего Украина потеряла возможность экспортировать свое зерно море. Значит, то есть эта ситуация, она, это явная эскалация, потому что перешли от военных объектов к бизнесу. Ну, собственно, перешли уже давно, потому что, например, НПЗ, которых больше нет на Украине, или их осталось там считанные, или НПЗ, горящие ныне НПЗ в России, это частные предприятия. Но все это как бы способствует функционированию фронта, поэтому это все ликвидируется. И, то есть, это явно идет эскалация. Но, опять же, в этой ситуации возникает вопрос, у кого больше потенциал? У Украины или у России? Кто в этом новом соревновании сможет продержаться дольше? Ну, ответ, мне кажется, очевидным. И в связи с этим Зеленский стал часто говорить о том, что осенью после выборов в Госдуму Кремль объявит новую мобилизацию и призовет еще 500 000 человек. Значит, Москва это опровергает, потому что по, если верить их официальным источникам, то при нынешней системе набора контрактников пополнение армии осуществляется в нужных объемах. А заявление Киева называют попыткой внутренней дестабилизации в Российской Федерации. Значит, это совершенно понятно, что в России мобилизация непопулярна. Где она может быть популярной? И она может стать непосильным бременем для экономики страны, если из нее отправят на фронт, из экономики, еще, скажем, 500 000 человек. То, потому что в России и сейчас существует дефицит рабочей силы, именно поэтому там теперь так много людей из бывших среднеазиатских республик. Но, значит, получается, что нужно будет еще больше заводить этих ребят, и это, опять же, это снова непопулярно. То есть мобилизация во всех отношениях непопулярная штука, и, значит, как бы вероятность того, что она действительно начнется, наверное, не очень высокая. Хотя всегда возможно. И с осени 2022 года Кремль и не объявлял мобилизацию. ограничивался только набором контрактников. И, между прочим, этот набор контрактников, он позволил России сократить свои расходы по содержанию тюрем, потому что масса людей, это еще было, началось при Пригожине, если вы помните, они просто подписывали, я имею в виду заключенных, они подписывали контракты, потому что им обещали, что если ты год проживешь на фронте, там, или, я не знаю, какой-то другой срок, то ты выходишь на свободу с чистой совестью. Если не проживешь, то это лотерея. Ну, и масса людей, таким образом, из числа заключенных, они и подписались на эту войну. Но возникает вопрос, а вот что, если действительно Россия объявит мобилизацию, и фронт получит полумиллиона пополнения? Значит, по этому поводу есть несколько мнений. То есть военные эксперты делают свои прогнозы. И самый такой успокоительный прогноз для Украины – это то, что ты сколько людей не призывай, полмиллиона, миллион, ситуация не поменяется, потому что теперь война ведется дронами. Украина производит эти дроны в совершенно немеренных количествах. И сколько бы ты солдат не подогнал к линии фронта, эти дроны их уничтожат. И темпы продвижения российских войск на запад радикально не изменится. Ну и, наверное, в этом объяснении есть свой смысл, и понятно, что похоже на то, что это именно так и есть. Хотя это продвижение постоянно имеет место. Оно просто черепашьим шагом движется, но оно есть. Но тем не менее, есть и другое. Прогноз о том, как могут развиваться эти события. Значит, на тех участках фронта, где идут активные бои, влияние мобилизации действительно может быть минимальным именно из-за этой стены дронов и из-за этой киллзоны, которая там простирается на, не знаю, 20-40 километров. Но крупное пополнение армии может позволить России открыть новый фронт там, где на линии боя столкновения пока относительно тихо. Речь идет о областях на границе с Брянской, Сумской и Черниговской областях. И Зеленский признает эту угрозу, говорит об этом, потому что если это произойдет, то ВСУ придется перебрасывать туда крупные резервы, а с личным составом в Украине большие проблемы, как мы знаем. И это приведет к общему ослаблению фронта, в том числе на самых активных направлениях. Но есть еще один прогноз, который, мне кажется, если действительно произойдет такое мобилизация, которая, мне кажется, самым таким, ну, может быть, объективным или реалистичным. Дело в том, что поскольку сейчас Украина безостановочно долбит российские нефтебазы, нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия большого бизнеса, то эта мобилизация позволит увеличить число войск противовоздушной обороны, которые будут прикрывать все эти объекты. То есть создадут просто стену этих систем защиты. И она, безусловно, она потребует большого количества людей. И вот этим людям найдут применение. А на фронте увеличивать количество людей действительно нет резона. Такие дела. Но есть еще одно объяснение о том, что Зеленский так много и часто говорит о том, что РФ начнет или готовится начать мобилизацию для того, чтобы увеличить число своих ВСУ на полмиллиона человек. Ему нужны какие-то оправдания для того, чтобы для деятельности его ТЦК. То есть людей отлавливают. Значит, количество этих видео в Эксе, в Инстаграме, в Телеграме – это просто миллионы, как людей отлавливают самым жестоким образом на улицах, избивают. В некоторых случаях прохожие вмешиваются и отбивают этих людей, которые ТЦКшники пытаются похитить. И для того, чтобы оправдать этот беспредел, нужно найти какое-то объяснение, почему это нужно. Это нужно, потому что нам нужны эти люди, потому что Россия готовится мобилизовать 500 миллионов человек. Это прекрасное объяснение. Это прекрасный экскьюз. Такие дела. Ну вот на этом я наконец-то и завершаю эту украинскую свою часть. И смотрю на часы, у меня еще есть 12 минут, которые я... мог бы. У меня есть одна отличная тема, которую, ну, я просто не хочется ее прерывать. Значит, вот последняя занятная такая история о том, что сенатор Рэнд Пол, республиканец из Кентаки, который возглавляет комитет Сената по внутренней безопасности, он на прошлых выходных обнародовал более 1000 страниц дневниковых записей Энтони Фаучи. Если вы помните, у нас был такой персонаж. Царь ковида. Значит, в общей сложности Рэнд Пол опубликовал 1141 страницу. Откуда он, значит, это взял, это вопрос пока что для меня не ясный. Но я так понимаю, что его просто заставили, Эмин Фаучи должен был это сдать. Может быть, это делалось на его рабочем компьютере или, одним словом, записи обнародованы. Значит, они охватывают период с декабря 2019 года до, то есть декабрь, это не началось, если вы помните, в 2020 году это все взорвалось у нас, то есть незадолго до объявления в США чрезвычайной ситуации в здравоохранении. И эти, то есть декабрь, это уже, считайте, год прошел, но они охватывают 2 года, до декабря 2022 года. В декабре 2022 года Фаучи ушел с поста директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. Значит, эта публикация этих документов была приурочена к слушаниям, когда Пол в очередной раз вызвал Фаучи, повестку ему послал, сопина, как это здесь у нас называется, для дачи показаний перед комитетом в рамках расследования происхождения коронавируса. И Фаучи должен был выступить перед комитетом по внутренней безопасности и госуправлению Сената через несколько дней после публикации этих дневников. Значит, эти записи совершенно, я не знаю, захватывающие, скажем так. Значит, он, во-первых, самое главное, что Фаучи просто упивался своей собственной персоной, и он упивался своим местом во всей этой ситуации, руководителя всей этой ситуации. Значит, он ранее записи описывают его рабочие отношения с Трампом, с главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, если вы помните такими. И сначала как бы они такие теплые, и Фаучи отмечает, как Трамп его ценит. Потом он начинает критически относиться к этой ситуации и рассказывает, как Марк Медоуз кричал на него за то, что за какие-то его публичные высказывания. И в одной записи 2021 года Фаучи описывает столкновение с Рэнд Полом на слушании в Сенате по поводу финансирования Национального института здравоохранения по усилению функции вирусов. И Пол обвинял его во лжи, и Фаучи рассказывал, как он уходил от этих обвинений. Но также он пишет о том, что крайне правые и сторонники, если вы помните, такое движение было QAnon, они ненавидят его. Одним словом, что всплывает из этих записей? Человек упивался своей должностью. И из этих записей следует, как он просил других людей, руководителей каких-то общественных организаций, номинировать его на высокие премии. Потому что он получал в виде этих премиальных миллионы долларов. И это кажется фантастическим, потому что у него была самая высокая зарплата в правительстве. У него была выше зарплата, чем у президента. Если я не ошибаюсь, у президента 400 тысяч долларов в год, у него 435 тысяч. Он получал больше президента, зарплату плюс премии, которые он получал за свою невероятную деятельность. Потом вспоминается, конечно, мне вся эта история с ковидом. Если вы помните, у нас был такой персонаж, он часто появлялся в передачах Fox News, Newsmax, доктор Атлас. Фамилия у него такая запоминающаяся. Он был возле Трампа, он постоянно говорил о том, что, ну, когда он выступал по телевидению, он постоянно говорил о том, что Фаучи и его окружение абсолютно не пользуются научными методами для оценки ситуации, они абсолютно не анализируют статистику, которую они должны анализировать. Если вы помните, он в одном из своих интервью он рассказывал, что когда его пригласили на заседание этой группы, которая занималась вопросами борьбы с ковидом, его включили благодаря просьбе Трампа, его включили в эту группу. И он говорил, что когда он обращался к членам этой группы, где сидели Фаучи и другие руководители, он осознал в какой-то момент, что они абсолютно не имеют никакого представления о реальной ситуации. Они просто из общих таких своих представлений о прекрасном намечают, как двигаться в этом направлении. Сейчас, когда это все прошло, и когда мы уже даже и забыли о реальном количестве жертв ковида, я не могу не вспомнить свои разговоры с медиками в начале этой эпидемии. Здесь, которые велись здесь, в эфире Davidson Radio. Когда эти врачи, квалифицированные медики, перед тем, как им закрыли ты на работе, это было. Им просто, они звонили потом мне и говорили, больше мы не можем давать вам интервью. Или, например, если я делал видеоинтервью, меня попросил один человек убрать это интервью, их было несколько. Но один из этих медиков, который работал в больнице Кингс Каунти в Бруклине, он мне сказал, что единственное спасение от этой болезни для людей молодых и здоровых, не для стариков, а для людей молодых и здоровых, это переболеть ей и получить природный, естественный иммунитет. Эти инъекции, эти прививки, они опасны, потому что их эффективность непонятна, непонятно, как они отражаются, как они отразятся на здоровье в дальнейшем. Это все было. Этим людям закрыли рты. И для меня вообще проявлением тогда безумия всей этой ситуации было в том, что врачам сказали, что если они будут возражать публично против системы прививок, против системы борьбы с ковидом, их лишат медицинских, врачебных лицензий. То есть они не смогут практиковать как врачи. Это, во-первых, это противоречило первой поправке Конституции, свободе слова. Во-вторых, это противоречило основополагающему принципу американской медицины. Second opinion. Это cornerstone, это краеугольный камень американской медицины. Если ты идешь к одному врачу, у тебя есть сомнение в том, что он поставил правильный диагноз или предложил тебе правильное лечение, ты всегда мог пройти к другому, найти другого врача и узнать его мнение по этому вопросу. Этот принцип был отменен. Его не стало. Врачам закрыли рот. Потом вспомните, значит, эти звонки из байденовского Белого дома руководителям соцсетей. Фейсбука, Инстаграма, ну, тогда это был не X, это был Twitter. И других, когда людям просто говорили, вы должны закрыть счета тем людям, которые являются противниками вакцинации. Сейчас, когда это все прошло, есть масса данных, которые подтверждают, что все эти противники вакцинации были абсолютно правы. И масса людей по сей день страдает от последствий этой вакцинации. Но вспомните это безумие, когда врачи, такие медики, например, как доктор Макари, как доктор Атлас, они говорили, что когда пользуются, например, вакцинами Pfizer или Moderna или других компаний, через полгода после появления вируса, это бессмысленно, потому что уже этот вирус мутировал, и это уже другой вирус, эта прививка против него не работает, она бессмысленная. И те людей долбили этими прививками, вспомните, сколько людей получали эти бустеры, вспомните этот бред, когда некоторые рестораны работали, но с условием, что человек, который входит в ресторан, он тебе покажет на телефоне справку о том, что он прошел вакцинацию. И если он должен был пройти в этот ресторан, в этом наморднике, который тогда был обязательным, и после того, как он садился за стол, он мог этот намордник снять. И дышать на всех окружающих с всеми теми вирусами, которые он получил, например, при входе в этот ресторан, когда он показывал эту справку о том, что он сделал вакцинацию. То есть с точки зрения медицинской это была абсолютно абсурдная ситуация. И масса врачей говорили это сперва публично, а потом, когда им закрыли рты и запретили это делать, они стали говорить об этом не публично. Вспомните всю эту связь Фаучи с фармацевтической промышленностью, когда были такие средства, как hydrochloroquine, которые были как бы, которые действенные были средства, или ивермектин. Но о них забыли, о них перестали говорить, потому что это были лекарства, которые стоили по $20. Но в то же самое время начали проталкивать лекарства, которые даже не проверили, которые не прошли обычные проверки, где эти лекарства стоили сотни долларов, 350, 500, 600. Все это делалось для чего? Для того, чтобы спасти чьи-то жизни, для того, чтобы кто-то мог заработать. Самый большой рост прибыли во время ковида был у руководителя фармацевтической промышленности. И чем это кончилось? Это кончилось тем, что Байден дал всем этим людям он дал им иммунитет от преследования. Он их заранее простил. Они же ничего не сделали, но он их простил. На всякий случай. Потому что все эти руководители, они знали, что они занимаются, они участники гигантской аферы. Такие дела. На этом я завершаю эту часть своего выступления. И на следующей тема дня. Оставайтесь с нами.
2: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: Студия с новостями Наталья Бастрицкая. Сегодня премьер Израиля Нетаньяху встретится с президентом Трампом в Белом доме. Это будет первая личная встреча после начала военной операции против Ирана. Перед поездкой Нетаньяху заявил, что намерен обсудить с Трампом все вопросы, стоящие на повестке, включая ситуацию в Иране. Израильские СМИ называют среди возможных тем переговоров положение в Ливане и Сирии, отношения с Турцией, ситуацию в Иудее и Самарии, перспективы дальнейшего расширения Авраамовых соглашений. После встречи с Трампом Нетаньяху примет участие в церемонии прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Отпевание состоится в Вашингтонском национальном соборе. Церемонию покажут в прямом эфире. USCIS меняет процедуру получения убежища. Раньше заявители сначала проходили собеседование с офицером, теперь часть дел сразу могут отправлять в иммиграционный суд. Ведомости говорят, что так очередь будет двигаться быстрее. Зинедин Зидан стал главным тренером сборной Франции по футболу. Контракт рассчитан до 2030 года. На этом посту он сменит Дидье Дешама. В составе сборной Франции Зидан выиграл чемпионат мира и чемпионат Европы. В 1998-м стал обладателем золотого мяча. В качестве тренера возглавлял мадридский Реал. Команда трижды выиграла Лигу чемпионов, дважды чемпионат Испании и клубный чемпионат мира.
2: Погода. Дэвидсон Радио.
4: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Во второй половине дня ожидаются ливневые дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 80%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными, а родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и After School до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
6: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
7: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
9: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
10: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
11: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Вы наверняка слышали об уколах плазмы или PRP-терапии. Это инъекции, обогащенные тромбоцитами плазмы пациента, которые получаются из крови этого же пациента. Плазма – суперэффективное средство для восстановления суставов. Она творит чудеса при поясничных болях. В офисе доктора Рискевича успешно используют эту технологию. Применение аппаратуры Regen Lab делает инъекции практически безболезненными. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Его офис удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль. Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Пароль действует безотказно, вы получаете самый высокий класс медицинского сервиса. 718-934-84-84. Окей, теперь я приготовил тему, которая мне кажется невероятно важной и интересной. Значит, у нас тут в стране появилась героиня, мать-героиня, которую называют Жанна Парк, по аналогии с Жанной Д'Арк. Значит, ее на самом деле ее зовут не Жанна, ее зовут Шайло Хендрикс. Высокая, привлекательная блондинка такого скандинавского типа, скажем так. И она прославилась в парке, который в городе Рочестер в штате Миннесота, который называется Soldiers Field Memorial Park. И вот именно из этого парка ее стали называть Жанна Парк. И ее сегодня представляют как единственной, или, по крайней мере, самой главной защитницей свободы слова здесь, у нас, в Соединенных Штатах. Но сама по себе эта история, она непростая, в которой она так просияла. И вот я хотел с вами обсудить этот вопрос, и сразу, еще даже до того, как я начну свой рассказ, я вам дам телефоны для нашего антинаучного вопроса общественного мнения. Значит, на будущее. Я думаю, что вы начнете голосовать минут через 10, ну, чтобы вы знали. 888-222-1131, это она героиня, 888-222-1132, нет, она не героиня. Хорошо. Значит, итак, что произошло? Когда это произошло? 28 апреля 2025 года. Эта история раскручивается больше года. Но сейчас, когда ей предъявили обвинение, приговорили, вот она стала героиней. Значит, по версии обвинения. Она со своим сыночком маленьким, на руках она его носила. Она была в этом парке, на детской площадке. В это время, в этом же парке был местный папаша-сомалиец с тремя своими детьми. И один из его детей, 8-летний мальчик, он, значит, носился по этой площадке, как угорелый, и он вытащил из сумки Шайла Хендрикс баночку яблочного пюре, которое та принесла для своего ребеночка, кормить своего мальчонку. Значит, это Хендрикс, это Шайло. Она, значит, когда увидела, что это пацаненок, вытащил у нее это пюре, она побежала за ним. Пока она бежала за ним, она его несколько раз назвала, как это у нас здесь называется, очень так политически корректно, расистским оскорблением на букву «Н». Ну, из дальнейшего видео, которое, видео этой ситуации все имеется, оно там миллионы просмотров, она назвала мальчонку ниггером. И в это время в этом парке находился другой сомалиец, потому что мы знаем, Миннесота – это теперь наша маленькая Сомали, которого зовут Шармейк Умар. Значит, он увидел, что произошло. И он стал снимать это происходящее на телефон. Эта видеозапись, она стала вирусной. В смысле, она наводнила интернет. Значит, из этой записи следует, как этот Умар, он преследует эту Хендрикс, которая со своим ребенком уходит с площадки. И требует, чтобы она признала,

Если он так себя ведет, то да, я так его назвала. И показала еще этому Амару средний палец. Вы знаете, что это значит. Расшифровка не требуется. И когда их, значит, кульминация этого видео, что она, да, действительно, когда этот Амар требует ее повторить это слово, она повторила это слово, причем много раз подряд. Да, да, да, да, да, то не да, да, а это российское, не российское, российское оскорбление на букву «Н». Значит, после этого он взял это и опубликовал. И у этого видео миллионы просмотров. Это одно из самых, если вы до сих пор не видели это видео, то я вам могу только сказать, что вы отстали от жизни. Но ничего, вы не волнуйтесь, мы сейчас догоним ее. Значит, на этом видео нету момента, когда это Хендрикс назвал ребенка ниггером. Это еще, он не начал еще снимать этот Тамар. Он потом начал снимать, он потребовал, чтобы она сказала. Значит, на пленке только последующий момент, когда он идет за ней и требует ее сказать это слово. Значит, к чему это привело? Девушку, то есть эту Хендрикс, а не девушку, ее, значит, арестовали и привлекли к ответственности. Вызвали полицейского, тут все это зафиксировал со слов свидетелей. Причем одним из свидетелей является этот Амар, а другим свидетелем является папаша этого ребенка. И дело передали в суд. И вот этот суд принял совершенно поразительное решение. Значит, присяжные... Во-первых, это Хендрикс, она отказалась дать показания. Ее адвокат сказал, никаких показаний, сиди и молчи. И они, это их дело, доказывают твою вину. И она так и сделала. Она молчала. Она сказала, я извиняюсь, показания против себя давать не буду. Хотите что-то доказать? Попробуйте. Значит, поскольку присяжные не имели видеозаписи того, как она назвала мальчика ниггером, то они ее не признали виновной в том, что она мальчика оскорбила на российской почве. И это обвинение с нее сняли. Но оставили другое обвинение. Ее признали виновным в том, что она вела себя агрессивно по отношению к этому видеодокументалисту Амару. Ее признали виновной. Ее приговорили к штрафу в размере 1000 долларов. Ей дали условно год тюремного заключения. Условно. И она должна 200 дней отработать на каких-то public works. Ну, как это называется? Подметать где-то, наверное, как это у нас происходит. Или сидеть в каком-нибудь офисе. Значит, естественно, как у нас тут это всегда происходит в нашей стране, публика тут же поделилась на два лагеря. Значит, этот начался сбор в пользу пострадавшего ребенка. Начался сбор денег в пользу этого Амара. И это Шайло Хендрикс, поскольку она явно женщина не из очень богатых, или я, наверное, даже сказал, что просто совсем не богатая, они все начали собирать деньги. Это Шайло Хендрикс. Она открыла сбор средств на платформе, которая называется GiveSendGo. Это христианская платформа для благотворительных целей, для христиан. А ребята, которые собирали для пострадавшего ребенка и для этого видеографа, они открыли на GoFundMe. Значит, этой Хендрикс нужны были деньги для того, чтобы платить своему адвокату в суде. И она начала свою кампанию с тем, чтобы собрать 50 тысяч долларов. Значит, я вчера посмотрел, сколько она собрала. Вчера вечером на ее счету, на счету этой компании, было 925 тысяч долларов. То есть еще 75, и она будет иметь миллион. Значит, на ребенка собрали 340 тысяч долларов. На оскорбленного ребенка, которого назвали словом на букву «Н». До него собрали 340 тысяч долларов, и, значит, 40 тысяч собрали Амару. Такие дела. Значит, но Амар уже свой счет закрыл, потому что он тоже теперь побаивается за свою жизнь, поскольку этот почти миллион, который собрали для Хендрикс, он говорит о том, какой поддержкой она пользуется. Значит, что сделала эта Хендрикс?

Меркель с этим почти миллионом. Она себе купила дом в другом районе и, как говорится в общем таких обтекаемых фразах, что она, значит, ей нужно оплачивать адвокатов и обеспечить безопасность своей семьи. Такие дела. То есть ее приговорили, ее признали виновной, но по большому счету она заработала на этом всем деле. И она стала героиней в глазах многих людей. Причем не просто там каких-то трактористов-дальнобойщиков. Она стала, например, Мэтт Уолш, вы знаете, такой бородатый молодой человек, комментатор консервативный. Он однозначно говорит ей, что она героиня, потому что она является сегодня символом защиты первой поправки Конституции. Она назвала этого мальчонку нигером. Ну, хорошо. Значит, у нас тут по этому поводу есть, опять же, много мнений. С одной стороны, вот я бы назвал мальчика нигером. Ну, наверное, не назвал бы. Не то, что не наверное, а наверняка не назвал бы, потому что ты что-то переступаешь в этой ситуации. Нормы приличия. С одной стороны. С другой стороны, если вы послушаете произведение в жанре рэп, то там это слово вот употребляется просто через каждое слово. У них там одно матерное, а другое нигер. Одно матерное, а другое нигер. То есть это слово, оно как будто бы перестало быть таким. Они сами друг друга так себя называют, между прочим. У меня сын моего друга работает преподавателем математики в тюрьме. Он говорит, что там народ очень дисциплинированный, там безопаснее быть учителем математики, чем в обычной public school. И эти люди, которым он преподает английский язык, они в основном темнокожие, чтобы не сказать черные. И они его так любят и говорят ему «Ау, нигер». Они его так называют. Это для них это... То есть, я еще раз говорю, это слово, оно оскорбительно, безусловно, однозначно. Культурный человек не станет это слово употреблять, да еще по отношению к ребенку. Это чистая правда. С другой стороны, для многих людей оно перестало быть оскорблением. То есть оно поменяло свою функцию в нашем языке отчасти. Но тут дело... Ну хорошо, мы можем согласиться с тем, что она плохо сделала, что она назвала мальчонку нигером. Мальчонку, который украл у нее этот пюре, вытащил у нее. Не украл, а вытащил эту банку пюре. Теперь еще важно. Но тут что важно и что возмутительно, это то, что этот сомалиец Омар, он ее буквально преследовал. Он вынудил ее сказать это и повторить это, показать ему палец. Значит, и судья из Рочестера, штат Миннеаполис, она заявила, что она использовала так называемые fight words. Это у нас новая концепция, fight words. То есть, если ты кого-то оскорбляешь, тебе не надо физически приложить силу к этому человеку, то есть ударить его рукой или чем-то тяжелым. Тебе достаточно применять слова, которые у нас теперь называются fight words, и ты должен ответить за эти fight words. Значит, ну хорошо, мы знаем миллион случаев, когда... Например, демонстранты в той же самой Миннесоте, когда они атакуют буквально представителей ICE или полиции, они используют fight words безостановочно. Они поносят этих полицейских последними словами. Они лезут в драку с ними. И их никто за это не привлекает к ответственности. Но вот тут белую женщину, блондинку нордического типа, ее привлекли за fight words. За то, что она сказала этому сомалийцу F.U., за то, что он ее вынудил сказать нигер, и она сказала это. И за это ее приговорили к 1 году тюрьмы условно, к штрафу в $1000 и 200 дням работы на общественных работах. Работы на работе. Ну, вы меня поняли. Ну хорошо, она получила свой миллион и купила себе новый дом. То есть она еще заработала на этой ситуации. Я понимаю. Но вот самый большой казус, тут самая большая проблема в том, что ее признали виновной не в том, что она оскорбила этого ребенка, а в том, что она вела себя агрессивно по отношению к этому сомалийцу.
При этом как агрессивно. Он ее преследовал, она уходила. Она не лезла с ним в драку, она уходила от него. Но признали, что она вела себя агрессивно. Но это, и вот это у массы людей вызывает возмущение. В том числе у тех людей, которые считают, что она неправильно сделала, что назвала мальчонку нигером. Теперь два слова об этом мальчонке. Это, между прочим, очень важная деталь. Мальчонка страдает аутизмом. И он неуправляемый, по словам своего папаши. Абсолютно неуправляемый. Абсолютно. И он именно по этой причине он залез в сумку к этой Хендрикс. Но эта Хендрикс же не знала, что он неуправляемый. Правда, она не знала, что он больной. Для нее это был черный мальчик, который подошел и украл у нее из сумки еду ее ребенка. Значит, вот что произошло. Теперь, что у нас еще важно знать. Значит, отец этого пострадавшего мальчика, он теперь у нас мальчик, которого назвали нигером, то есть его дома могут называть папа с мамой, если есть, или там братики, или его друзья, они его могут называть нигером. Но эта тетя, она не имела права называть его нигером. Хорошо, ладно. Значит, папаша мальчика, его зовут Шерет Джамале. Он тоже сомалийский иммигрант, и у него произошла такая проблема. Он, то есть не то чтобы проблема, но это интересная ситуация с ним там. Значит, для него собрали 340 тысяч долларов для мальчика, для пострадавшего мальчика. Но я думаю, что семье это не помешает. Наймут какого-нибудь няньку для него. Хотя, кто знает, чем, как они потратят эти деньги. Значит, он не пошел сразу. То есть для него это не был какой-то экстраординарный эпизод. Он не пошел в полицию. Значит, он пошел в полицию через 10 дней после того, как было опубликовано видео. И он связался с местным населением NAACP. Это, вы знаете, это Национальная ассоциация по защите чернокожих. И они порекомендовали начать этот сбор денег и превратить это в компанию. То есть там были люди, профессионалы своего дела. Они знали, как раздувать скандал. Значит, детектив, который опрашивал Джамале первым, он на суде выступал, и он сказал, что в первом интервью отец ни разу не сказал, что он боялся, что это Хендрикс ударит его сына или причинит ему какой-то физический ущерб. Она просто отобрала у него банку с этим пюре. Но это он сперва сказал. А потом, когда уже эта вся история получила огласку, он поменял свою тему выступления. И он сказал, что да, он боялся, что это Хендрикс ударит его мальчика, или она сцепится с ним и причинит ему какой-то физический ущерб. И защита, адвокат Хендрикс, он, конечно, молодец, он это отметил и все это рассказал в суде. Именно поэтому присяжные по этому делу пострадавшего мальчика не приняли никакого решения. Это обвинение с нее сняли. Значит, сперва говорили, что мальчику было 5 лет, потом выяснилось, что ему 8 лет. 5 лет и 8 лет, согласимся, что это немножко разный возраст. В 8 лет уже человек может быть более управляемым, во всяком случае, в глазах того человека, который не знает, что он страдает аутизмом. Значит, теперь по поводу сбора средств. На перекрестном допросе этот Джамале несколько раз отрицал свое участие в каком-либо процессе сбора денег для своей семьи. Но после того, как ему предъявили доказательства, что это не так, он признал, что он сотрудничал с этой правозащитной организацией, и они, значит, помогли ему собрать эти деньги. То есть они использовали эту ситуацию для того, чтобы он получил эти деньги. Такие дела. То есть мы можем предположить, что вообще вся эта история была раздута для того, чтобы получить эти папки. Использовать это для того, чтобы заработать. Но у нас это здесь сплошь и рядом происходит. Правда? Человека там обидели случайно или не случайно. Или он придумал. То есть он может раздуть до невероятных размеров абсолютно все, что он хочет, для того, чтобы на этом заработать. На своей беде, в кавычках. Теперь еще одно важное дополнение ко всей этой истории. Кто этот Омар? Шармейк, его зовут Шармейк Бейле Омар.
Значит, рядом с этим Шерме Белоймаром был еще его приятель, которого звали Мехамедом Хусейном Амером. Амар и Амер. Значит, в 22-м году этих двух ребят обвинили в том, что они заманили в свой дом на колесах. Это был трейлер, поэтому я говорю «дом на колесах». Они заманили 16-летнюю девочку, которая сбежала из приемной семьи. Это, знаете, как у нас говорят, «troubled kids». Она была такой. Значит, они ее заманили в этот трейлер. И они 2 дня ее насиловали. То есть этот защитник этого черного мальчика, он на самом деле еще был обвинен в том, что он насиловал 16-летнюю несовершенную девочку со своим товарищем. Когда она обратилась, она сбежала, обратилась. Не знаю, каким-то образом она, не знаю, неважно, попала в больницу, где подтвердили, что она была жертвой изнасилования. Ее эти 2 суток не кормили и не поили. И воды не давали. Она была, то есть она крепко пострадала. Тем не менее, совершенно непонятно, каким образом это дело тянулось 3 года. И в целях, значит, для... Короче говоря, прокуратура сняла объяснение. До сих пор абсолютно непонятно, по какой причине. Неизвестно, как это произошло. Сказали, для того, чтобы правосудие считает необходимым эту историю закрыть. То есть это еще одно доказательство того, что у нас к сомалийским мигрантам одно отношение, а к белой мамаше, которая попыталась восстановить справедливость и восстановила, другое отношение. То есть этим можно простить изнасилование ребенка, а этой нельзя простить то, что она назвала ребенка, вернее, даже уже не ребенка, а его мнимого защитника этого ребенка, она сказала ему «go F yourself». Это тоже подливает масло в огонь всей этой истории и делает ее в глазах миллионов американцев, реально миллионов, героиней. И вот мой вопрос теперь к вам. А как вы считаете, она героиня? Или она не героиня? Вы ее поддерживаете, или вы поддерживаете правосудие, которое ее признало виновной в том, что она вела себя агрессивно по отношению к сомалийскому иммигранту? Теперь, друзья мои, я вижу, вы мне звоните, но мы должны сперва послушать новости, после которых я дам вам возможность выступить по этому вопросу. Оставайтесь с нами.

0: Окей, я не слышу новостей, поэтому я, пожалуй, приму ваши звонки. Доброе утро, вы в эфире, говорите, пожалуйста.
1: Спасибо за звонок. И вот когда говорят Caucasian, это же не оскорбление. Есть такой область в Вест-Африке, Нигерленд. Это то же самое, это никакое оскорбление не имеет. Я поддерживаю.
0: То есть вы считаете, что женщина правильно поступила, она героиня?
1: 101%, да. Очень правильно.
0: Okay.
1: И вот ну, когда говорят Caucasian, это же не оскорбление. Также есть.
0: Нет, погодите, одну секунду. Вы не прав... Это параллель, которую вы проводите, она совершенно неправильная. Потому что Caucasian – это официальный термин, им обозначают людей белой расы везде, в документах, поэтому это абсолютно неправильное сравнение. Но у нас в документах официальных пишут Caucasian, но у нас в документах пока что не пишут нигер. Поэтому вы тут это абсолютно неправильное сравнение. Спасибо вам. Я сейчас все-таки должен сделать паузу.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение и все. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе.
7: Вы слушаете «Davidson Radio».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу и выясняем вопрос. Это женщина Шайло Хендрикс. Как она для вас? Действительно защитница первой поправки Конституции? Героиня? Или она все-таки такая реднек, которая жлобеха, как у нас говорили, в Одессе? И просто так сложились обстоятельства, что она стала, что она так себя проявила. Ну, между прочим, история нередко выдвигает на передний план людей, которые, может быть, и недостойны быть на переднем плане. Но, как говорится, так сложились обстоятельства. Хорошо, значит, я еще раз телефоны объявлю для голосования. Если вы считаете, что она действительно может быть символом защиты первой поправки Конституции, наберите номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, все правильно сделали, наберите номер 888-222-1132. Все, счетчики работают, и телефон у нас пока работает. 718-303-9090. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Вот эта женщина...
1: Первая, я давненько вас не слышал.
2: Да, не нужно было ей бегать за этим ребенком. Не надо было. Потом, взял, но ребенок, что с ним чего взять. Вот. А вот этот, который за ней нападал на нее, он же сделал харасмент, он ее просто заманал, понимаете? Вот и все. А судья ее наказал за то, что она отбивалась, за то, что он сказал «fuck off». Вот и все, это как бы наказание. То есть судья сделал резолюцию. Это вот такое мое мнение. Судья сделал резолюцию. Вот так.
1: Ну хорошо, окей. Я вас понял. Это интересно. То есть она, так хорошо, она героиня или не героиня?
2: Как вы считаете? Ну, как человек, который ребенка там, обидел ребенка. Какой герой?
1: То, погодите, этот ребенок не ее обидел, он обидел ее ребенка. Это ребенок? Послушайте, нет, погодите. Тут что-то ненормальное. Я понимаю вам. Вас, когда вы говорите, что этот Амар пошел за ней с телефоном, то понятно, что это скорее с его стороны харассмент, чем с ее стороны харассмент его. Это я понимаю. Но тут надо немножко разобраться с ребенком. Я не понимаю. Потому что у каждого ребенка есть и должен быть защитник. Это его мама и его папа. Это первые защитники. И если этого ребенка обижают, мама, находящаяся рядом, должна встать на его защиту. И она встала на его защиту. Она его пюре вернула на родину. Нет? Ну что-то вы замолчали, я не пойму. Вы потрясены.
2: Я бы не стал так делать. Ну отобрал, он же ребенок, больной ребенок. Даже если он это делает, значит.
1: Она же не знала, что он больной. Погодите, это я вам сейчас сказал, что он больной. Но она не знала, что он больной. Это просто был пацаненок, который у нее из сумки вытащил еду. Ее ребенка, которого она специально притащила для того, чтобы его накормить.
2: И вы говорите... Из сумки вытащил, не у ребенка отобрал, а из сумки. Я вас скажу, что у меня такой случай был. Я ребенка привез в детский сад.
1: Нет, ваш случай не надо, это мы далеко уйдем с вашим случаем. Но тем не менее, спасибо вам за звонок. Я понял вашу идею. Она не должна была за ним бежать, она не героиня. Окей, ладно. Хорошо. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Вадим, доброе утро, это Саша.
1: Из Милуоки.
3: Точно, точно. Значит, да я в мою бытность, когда я работал, значит, была компания мексиканцы белые и черные. И да. Были такие шутки, были нормальные черные. Шутка, например, спрашивала, как ты думаешь, это расизм? Например, Black Friday, это распродажа. Я говорил, как насчет White Christmas, это что? Тоже можно сказать расизм. Мы смеялись и все. Но был один, который постоянно находил во всем расизм. Он бежал в main office, он жаловался примерно 2 раза в неделю. Собиралось собрание, вызывали на кого он жаловался, ничего никуда не... И в конце Один из супер.
1: Так, одну секунду. Саша из Милоки, у меня к вам есть дело. Я понимаю, что каждый из нас может много чего рассказать. Мы прожили долгую и счастливую жизнь.
3: Да, да, да.
1: И продолжаем жить долго и счастливо. Но тут другой вопрос. Мы говорим не о вашем опыте. Мы говорим о ситуации Шайлы Хендрикс. Мы как ее деятельность оцениваем? Она у нас как? Положительный персонаж истории или отрицательный? Ее надо было наказывать или не надо?
3: У меня такой вопрос. Ее обвинили, то, что она ребенка обозвала этим словом. Но было ли обвинение в начале, до суда, вот ее агрессивное поведение? Или это выпало уже потом, добавили, чтобы ее...
1: Нет, ей сразу... Погодите, Саша. Ей сразу предъявили два обвинения. Первое в том, что она оскорбила ребенка на расовой почве. А второе в том, что она агрессивно вела себя по отношению к Амару. К сомалийскому Амару.
3: Ну, наверное, если кто-то ко мне лез с камерой в лицо и требовал, чтобы я что-то говорил, я бы тоже начал агрессивно себя вести, я думаю. И собрал бы миллион потом.
1: С вашей внешностью я не уверен. Надо быть женщиной нордической наружности, тогда, может быть, вы получите миллион. Так, Саша, я вас видел. Вы симпатичный парень, но на миллион вы не тянете.
3: Ну, полмиллиона.
1: Я надеюсь, что моя искренность вас не оскорбила, потому что вы знаете, что я к вам отношусь с большой симпатией. Вы читаете мои книги с автографами. Это большое дело для меня.
3: Мы поделим полмиллиона.
1: Да. Это легко говорить, пока у вас этого миллиона нет. Как только он у вас появляется в руках, вы очень вы пересматриваете свое отношение к дружбе и к этому миллиону. Окей,
3: тогда
1: но тем не менее.
3: Я все ваши книги закуплю тогда.
1: Хорошо. У меня дома еще штуки 3 осталось. Миллион не нужен для этого. Хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро, Вадим Александрович. Вадим Александрович, ну вот я не понимаю, как может женщина, у которой свой ребенок, бежать за ребенком, отнимать у него какую-то там еду, которая стоит-то ей. Я знаю, эти баночки, они стоят $1.25 или $1.30. Ну какой надо быть, простите, тварью, чтобы вот это вот к ребенку...
1: Чтобы защищать своего ребенка.
4: Да, что она защищала, что ударил или что? Ну, забрал он эту баночку, ну, поди в соседний магазин, купи, они везде стоят. Это просто человек гнилой внутри. И если бы она вот эту вот гадость не сделала, я понимаю, почему ее осудили. Понимаете, вот я представляю, если бы я была жюри на месте жюри, я посмотрела, подумала, какая ты тварь, что ты не можешь поделиться едой с ребенком. В общем, отвратительная женщина, не знаю, как могли люди собрать ей миллионы, где удивительно. Чтобы взять, кошку жалко, кошку покормишь, когда она просит, а то ребенок попросил, там баночку взял. Ну что ты объясняешь?
1: Одну секундочку, вы интересную картину мира создали, которая не соответствует картине мира. Ребенок попросил, кошка попросила. Ребенок попросил. Он ничего не просил. Он у нее спер эту банку на виду у нее. Это не называется попросил. Поэтому вы немножко искажаете действительность.
4: Нет, я не скажу действительность. Ну, спер, ну, взял.
1: Но как это вы не искажаете действительность, если вы придаете этой картине совершенно другой смысл? Как это вы не искажаете? Это именно то, что вы делаете. Окей, я вас понял. Она тварь. Спасибо. Все понятно. Я вам говорю, человек с либеральным мышлением – это что-то другой человек. О, Господи. Хорошо, продолжаем наше прения. У меня, к сожалению, вы знаете, не работает счетчик кадров. И я не могу выяснить ваше мнение по поводу этой Шайлы Хендрикс. Окей, Эдуард, вы в эфире. Да. Говорите, пожалуйста.
5: Не, по-русски это не, нет худа без добра, а по-американски маницу. И собранный миллион говорит о том, что она женщина порядочная, положительная, и она за первую поправку. Спасибо за внимание.
1: Ну, не, я не уверен, что она за первую поправку. Тут она, дело в том, что она не защищала свое право говорить, называть человека каким-то другим образом или послать его куда-то. Это уже наблюдатели консервативного толка, типа меня, они сказали, она имела право назвать этого человека так, как она хотела назвать, если мы говорим про этого Омара, потому что с ребенком это как бы тема закрыта, потому что с нее сняли это обвинение. То есть не, обвинению не удалось. Речь идет о том, она сама ничего не... Она сама просто оскорбила этого Омара, потому что тот вел себя вызывающе. Он ее преследовал и требовал от нее, чтобы она сказала это слово. Для того, чтобы он мог это записать и в дальнейшем продать. Это у нас же так работает. Все знают, как этот механизм работает. То есть она, по сути дела, не являлась защитницей первой поправки. Это ее сторонники считают, что она имела право поступить так, как она поступила. Вот о чем идет речь. Понимаете?
5: Ну, не надо было ее судить и наказывать за это, я думаю. Абсолютно.
1: Да, ну вот это вот то, что у нас происходит. У нас речь всегда идет о том, как заработать, а не о чем-то. А не о реальных отношениях к жизни, к моральным оценкам жизни. Тут нету морали. Тут есть просто возможность заработать. И мораль перестает отсутствовать, она отсутствует в этом деле. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
6: Алло, здравствуйте. Я не совсем понимаю, в чем заключается ее героизм. Во-первых, я так, опять же, я не знаю, но так
1: ни в чем.
6: Что это просто
1: она
6: так,
1: не повела себя.
6: White trash, который расистка, которая оскорбила, это, понимаешь, и тупая еще. Если, допустим, такая же ситуация, ребенок там что-то сделал, она должна подойти.
1: Ну, она точно на white trash, я не уверен, что она white trash. Это вы ее так назвали, не зная ничего о ней.
6: Может быть, согласна. Но она должна была подойти к родителям и с родителем разобраться в этой ситуации, а не бегать за этим ребенком и называть его, и оскорблять его. На самом деле, вы знаете, вот я хотела бы просто проектировать такую же ситуацию, и деньги были собраны, я так думаю, только потому, что, к сожалению, в этой стране очень много расизма. И в этой ситуации участвует белая женщина против черной семьи. Понимаете, давайте спроектируем эту ситуацию в другом, что к этой женщине вот та же самая ситуация, только вместо черного ребенка подбежал бы мальчик в кипе. И она бы ему сказала, там, я не знаю, слово на «Ж», я даже не хочу произносить его в эфире. Совершенно была бы другая ситуация даже среди слушателей вашего радио. Поднялась бы волна возмущения, как это так, она могла его так вот обозвать. Поэтому, к сожалению, расизм в этой стране существует. И даже не то, что там ее оправдали, не оправдали. Она просто тупая женщина. Нужно было подойти к отцу.
1: Ну, мы не знаем, она тупая или не тупая. Не, я не уверен, что вы имеете основание называть ее тупой. Потому мы о ней очень мало знаем.
6: Это имя какая-то абстрактная женщина где-то там в этом самом. Я немножко представляю себе, что это за женщина и эта ситуация.
1: В смысле, что она живет не в Манхэттене, а в Миннесоте, да?
6: Нет, просто то, что она могла себе позволить.
1: Нет, это я вам хочу сказать, что у нас... Одну секунду, остановитесь. Послушайте меня. Вот вы говорите, что у нас в стране существует расизм. Не о чем спорить, это чистая правда. 200% у нас существует расизм в стране. 100%. 200%. Но у нас в нашей стране существует взаимное неприятие различных групп. У нас, вот, например, есть интеллигенция русская, и у нас есть реднеки. И вот то, что сейчас произошло, вы продемонстрировали именно эту социальную нетерпимость. Вы ее назвали трэшем, вы ее назвали, я не знаю, все, что вы о ней сказали, или там у нас вот недавно звонила тварь, ее назвала женщина. То есть это та же самая социальная нетерпимость взаимная, как и расизм. Она у нас существует. Поэтому, слушайте, да, это все так, это так. И вы в данном случае не объективны. Именно по этой причине. Потому что вы исходите из групповых стереотипов. Она трэш, она себя неправильно повела.
6: Вы знаете,
1: окей,
6: меня
1: спасибо
6: можно
1: вам за участие.
6: Можно я отвечу? Окей. Можно отвечу?
1: Можно.
6: Дело
1: ну,
6: в том,
1: конечно.
6: Что у меня сложилось такое впечатление об этой женщине, потому что она посчитала возможным ребенка назвать оскорбительным словом. Слово «н» приравнивается оскорбление, не важно, что там черные друг друга называют в этих самых в рэп или там в тюрьмах и так далее. Это общепризнанное оскорбительное слово, такое же слово, как «жить», например. Понимаете?
1: Угу.
6: Абсолютно.
1: Я это прекрасно понимаю. Да 100%. Это чистая правда. Абсолютно. Да это понятно. Не это о чем спорить. Это
6: вот,
1: понятно.
6: Это все. Поэтому она трэш.
1: Не совсем, потому что я... Одну секунду. Значит, я тут в связи с переменной географии места жительства, я общаюсь на русском языке только со своими слушателями. У меня нет русских друзей в том месте, где я живу. И среди моих... Извините, я вас отключил, потому что я люблю говорить по очереди, иначе разговор теряет всякий смысл. Значит, и среди моих нынешних в моем круге общения, в основном это люди развитые, с высшим образованием и с хорошей жизненной позицией. В каких-то эмоциональных ситуациях они употребляют слово «ниггер». Назвать их расистами, они такие же расисты, как мы все. То есть в каких-то ситуациях у них это проявляется, в каких-то ситуациях они это держат под контролем. Поэтому не нужно быть трэшем для того, чтобы назвать этого дикого ребенка, который у нее вытащил еду, ее ребенка из сумки, так как она его назвала. Хотя я это не одобряю, но я допускаю, что в каких-то ситуациях это бывает. Я еще что хочу сказать, что вы абсолютно были правы, когда вы говорили, и я вам давал говорить, когда вы говорите, что в этой стране существует расизм. Но дело в том, что у нас этот расизм безостановочно подпитывается реальными событиями нашей жизни. Как, например, у нас вот этих, если взять Омара и Омера, их обвинили в изнасиловании 16-летней девочки. 2 дня, значит, они ее где-то там держали и насиловали. И им не предъявили, им предъявили обвинение, а потом сняли их в целях правосудия. В интересах правосудия, это объясним так. В интересах правосудия. Эта ситуация подлила масло в огонь расизма больше, чем любые разговоры или какие-то беспочвенные предрассудки. У нас наше правосудие склонно защищать так называемых угнетенных. Потому что, может быть, их пра-пра-пра каких-то дедов угнетали, но их никто не угнетал. Их родителей никто не угнетал. Их бабушек и дедушек никто не угнетал. Но они себя ведут как угнетенные. И наше правосудие это поддерживает. Это ненормально. У нас нет того, чтобы все были равны перед судом. У нас всегда угнетенные получают преимущественные права и возможности по сравнению с белыми людьми. То есть у нас этот расизм поддерживается на институциональном уровне, на системном уровне. Поэтому вы никогда в жизни не изживете расизм в обществе, которое заточено на защиту одной группы, и на пренебрежение правами другой группы. Это то, что у нас происходит на наших глазах. Такие дела, друзья. Хорошо. К сожалению, у меня сегодня не работают счетчики. И я не могу выяснить мнение своей аудитории по поводу случившегося. Но я так предполагаю, что эта история будет развиваться, у нас еще будет возможность вернуться к ней, и мы вернемся. На этом я сегодня завершаю свою передачу. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. С вами был Вадим Ермолинец.

0: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
1: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
1: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
0: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
1: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
0: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
1: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: почти 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Телеведущая Саванна Гатри обратилась к похитителям своей матери Нэнси. В личном блоге она поделилась, что ее семья уже несколько месяцев живет в непрекращающемся кошмаре. Гатри заверила, что родные никогда не прекратят поиски и всегда будут ощущать пустоту из-за утраты близкого человека. Ранее было озвучено предположение, что 84-летняя женщина могла стать жертвой мексиканского картеля. Украинские антикоррупционные органы сообщили, что раскрыли хищение пожертвований в пользу Украины на сумму 37 миллионов гривен. Это больше миллиона долларов на момент совершения преступления. По данным следствия, хищение совершила организованная преступная группа, которую возглавлял бывший государственный секретарь МИД Украины, занимавший эту должность в 2020-2024 годах. Корпус Украины отмечает, что в указанный период должность занимал Александр Баньков. Следствие полагает, что чиновник убеждал международных доноров и сотрудников украинских дипмиссий за рубежом направлять пожертвования, собранные для Украины, на банковский счет подконтрольной ему общественной организации. Затем средства выводились. Новая песня «Boy Джорджа» «We Will Dance Again» «Мы снова будем танцевать», посвященная Израилю, вызвала бурную реакцию в соцсетях. Спустя сутки после публикации композиции страницы британского музыканта заполнили как резкие обвинения, так и слова поддержки со стороны израильтян, представителей еврейской общины и организации по борьбе с антисемитизмом. Основная критика была направлена на строчку в начале песни «Вы говорите геноцид, а я говорю война». Критики заявили, что подобные слова игнорируют страдания палестинцев. Песня была опубликована в ночь с воскресенья на понедельник. В ней исполнитель напрямую обращается к событиям 7 октября и последовавшей войне в Газе, критикуя музыкантов и общественных активистов, которые, по его мнению, игнорируют причины конфликта.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Во второй половине дня ожидаются ливневые дожди с грозами. Днем воздух прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена, составляет 81%.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
5: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас 28 июля. Вчера на бирже был смешанный день. Индекс Доу Джонса прибавил 263 пункта, 0,5%. 52210 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 1 пункт, закрылся на точке 7413. NASDAQ упал на 44 пункта, 0,15%, 29432. Была конечная остановка. Транспортный индекс потерял 1,8%. Маленькие компании Russell 2000 прибавили 0,6%. Сегодня нефть минус доллар 3,81 доллар 58 центов стоит 1 баррель нефти. Золото минус 45,90 4091 доллар стоит унция золота. Унция серебра стоит 57 долларов 63 цента. Минус доллар 8 за унцию серебра. 1 евро равен доллар и 14 центов. Пятилетние госбумаги дают 4,386%. За 10 лет можно получить 4,63%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,124%. Интерес на бонды упал. Это значит, что сами бонды должны немножко подняться. За границей сегодня Англия плюс 0,5%, Франция плюс 0,2%, Германия плюс 0,1%, Швейцария плюс 3%. В Азии ситуация похуже. Японский Никей упал почти на 4%, Шанхай минус 1,1% и Гонконг плюс 0,4%. Наша биржа сегодня откроется опять-таки в смешанном направлении. Dow Jones сейчас показывает плюс 515, Standard & Poor's 500 плюс 11 пунктов и NASDAQ минус 180. Это связано с тем, что отчеты были хорошие, особенно Sherwin Williams показал хорошие отчеты, и они поднялись и двигают биржу наверх. С одной стороны, с другой стороны, все, что связано, почти все связано с искусственным интеллектом, у нас упало вчера, продолжило падать во всем мире, и сегодня продолжается не с такой силой, как вчера, но продолжается. Из компании компаний, которые попали сегодня на экраны, надо отметить следующее. Kodiak Gas Services. Надо покупать от сборка того, что считают аналисты их инвестиционные банки. Kodiak Gas Services надо покупать. Exxon теперь нейтральный. Advanced Micro Devices можно покупать. CrowdStrike будет в большом выигрыше, считает одна из инвестиционных компаний. Они считают, что их надо покупать, и они дойдут до $230 за одну акцию. Honeywell теперь нейтральный. JBS, а с ними будет все хорошо, International Paper, с ними будет все замечательно. Magnolia Oil and Gas покупать, Amazon покупать, Apple, один из банков сказал, что их надо держать поменьше, но это связано с тем, что это плохо, это плохая компания, это замечательная компания с хорошими результатами, и это связано с тем, что они очень высоко поднялись. Lufax, с ними будет все хорошо, группа Sibest хорошо. Bosch Elam можно покупать, и Levis рейтинг был понижен до equal weight, то есть их надо держать. Berkshire Hathaway надо покупать, новый таргет $585, ранее был $570, разница небольшая. Intuitive Surgical покупать, а Stryker покупать и Clorox держать. Эти два дня у нас все локаторы настроены на Федеральный резервный комитет, это сегодня начинается заседание, завтра объявят они свое решение, скорее всего, банковский интерес изменен не будет, но, как всегда, собака зарыта в комментариях, хотя все ожидают, что Кевин Уолш не будет делать такие открытые комментарии, как сделал его предшественник, и все будет скрыто. Мы возвращаемся к истории того, что нам не будут все преподносить на тарелочке, а надо будет гадать и догадываться. Это первое. А второе, все мы будем следить за отчетами. Большая неделя. На этой неделе 30% из индекса Standard & Poor's 500 компаний отчитается, включая 5 из 7 самых больших компаний. Ну, мы вам будем об этом рассказывать. Опять-таки, Coca-Cola объявила свои квартальные результаты, были хорошие, акции поднялись на 2%. Sherwin-Williams после отчета плюс 6%. Hilton Worldwide минус 2,7%. Johnson & Johnson плюс 2%. Corning упал на 16%. Cadence Design объявил свои результаты, поднялся на 3%. Rambus минус 4%. United Health минус 3%. Welltower поднялся на 4%. Happen, это раньше это был Lending Club банка. Они объявили свои квартальные результаты, они поднялись на 6%. И Cincinnati Financial упал на 2%. Вот, пожалуй, все самые главные новости. На сегодня эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту. Звоните к нам по всем вопросам, мы будем рады вам помочь. Помните, если вы собираетесь продать вашу недвижимость, узнайте, какие есть инвестиционные стратегии, чтобы платить меньше налогов. Всего вам хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
6: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375. She's crazy like a fool.

0: результативно лечит боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.

0: York.
1: Приветствую всех, дорогие друзья. Рад знать, что вы на другом конце радиоприемника. Сегодня утром 28 июля 26 года в программе «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Приветствую всех и желаю всем хорошего дня и хорошего здоровья. Начну сегодня программу. Она будет музыкальной, на мой взгляд, интересной, познавательной. С того, что поблагодарю тех, кто поддерживает эфир, и дам несколько анонсов. Во-первых, напомню о том, что всем, кто имеет право на работу, крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближние Нью-Джерси, а также Фараковы. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Напомню, что если у вас нет сертификата, вы можете пройти бесплатное обучение в агентстве и приступить к построению карьеры. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care, 23-й год в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс дополнительные бонусы. Предлагает также страховку, отпускные дни, предлагает также возможность говорить на том языке, на котором вы привыкли говорить, и как пациент, и как работник. Если в вашей семье есть ветераны, пережившие Холокост или дети войны, вы можете получить дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Также можно получить 24 часа, если в семье есть ребенок до 18 лет с медикейдом. Ему гарантирована помощь до 24 часов в сутки. Позвоните по телефону 718-232-4850. Есть программа краткосрочной помощи для тех, кто перенес инфаркт, инсульты, операции, аварии. Есть программа, которая позволяет остаться дома в случае, если по состоянию здоровья вам необходимо находиться в Нью-Йорк и нужен уход 24 часа. Программа 12 плюс 12 поможет вам остаться дома на любимом диване перед любимым телевизором. Ну и программа для деток, у которых есть аутизм, например, специальные условия и программы для детей, у которых есть отставание в развитии, вам помогут и сделают это абсолютно профессионально. Массажисты, физиотерапевты, логопеды, все уже готовы. Позвоните по телефону 718-232-4850. Welcome Care. С нами как в семье.

анонс я бы хотел вам, дорогие друзья, представить доктора Марка Гальперина, который принимает по адресу 2829 Ocean Parkway. Телефон его называть сейчас не буду, вы его услышите в программе, которая называется «Здравствуйте, доктор». В эфир она выйдет в этот ближайший четверг с 4 до 5, и вы сможете задать прямые вопросы доктору. Гальперин Марк Яковлевич, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог, стаж работы 36 лет. Когда я читал его специализации, это интервенциональные методы лечения, это грыжами с позвоночных дисков, это цервикалгия, торакалгия, межреберная невралгия, плечелопаточный периартроз, ну и так далее. Скелетно-мышечные боли при синдроме офисного работника, офисных работников много, лечение головной боли и головокружения, мигрень, дисфункция, артроз крестцово-подвздошного сочленения, артроз, фасеточное суставление, лечение обезболивание болевых синдромов, неясные этиологии и так далее. Любой, кто бы прочел список этих болезней или причин обращения к доктору Марку Гальперину, нашел бы у себя что-то. Поэтому послушайте программу, не пропустите. Еще раз напомню, в четверг, в ближайший четверг, в программе «Здравствуйте, доктор» с 4 до 5 на Дэвидсон Радио Марк Гальперин. Что ж, а сейчас я готов начинать нашу сегодняшнюю программу, которая, как я и сказал, решил очередной раз посвятить музыке, но сделать это чуть-чуть по-другому. Сегодня мы поговорим не о музыкантах, а об их самых верных спутниках, и я бы даже, может быть, сказал, где-то подругах. Иногда гитара становится настолько знаменитой, что получает собственное имя. И даже место в музее. Некоторые стоят миллионы долларов, а некоторые были сделаны, ну, буквально дома на коленке. Начну с известнейшего музыканта, о котором я абсолютно недавно рассказывал некоторую историю его жизни, поскольку музыкант легендарный, и песни его, и музыка его совершенно потрясающая. Я имею в виду, дорогие друзья, в данном случае одного из замечательных музыкантов, которого зовут Сантана. Я думаю, что многие из вас точно хорошо слышали этот. От Сантана у нас несколько раз уже подряд и не открывается. Тогда, знаете, мы начнем не с него, а с Сантаной разберемся чуть позже. Начнем с Брайана Мэя. Надеюсь, что Брайан у нас откроется. Итак, Брайан Мэй, о котором тоже относительно недавно я рассказывал в эфире, человек, который был организатором группы Queen, одним из тех, кто и сегодня жив и продолжает играть. Так вот, его гитара оказалась стоимостью 8 фунтов. Это, пожалуй, самая знаменитая самодельная гитара в мире. Когда Брайану Мэю было 16 лет, у семьи не было денег на Fender или Gibson, поэтому он вместе с отцом построил инструмент своими руками. Самое удивительное, корпус сделали из старого каминного дерева возрастом около 100 лет, а пружины для тремоло взяли от мотоцикла. Некоторые детали изготовили буквально из подручных материалов. Эта гитара получила имя Red Special. На ней записаны практически все великие песни Queen. И песня «We Will Rock You», которая, естественно, является одной из самых знаменитых песен.

0: Хорошо знакомый и понятный нам звук «We Will Rock You» — это группа Queen. Мы давным-давно привыкли к этому замечательному, совершенно потрясающему звучанию. И я перехожу еще к одному легендарному человеку, который играл на легендарных гитарах. Высоцкий. О нем тоже была недавно программа, поскольку у него был День памяти. 25 числа, 25 июля, и я, естественно, 26 сделал о нем передачу. Высоцкий почти никогда не играл на привычной шестиструнной гитаре, его инструмент русская семиструнка. Причем часто он специально перестраивал струны так, чтобы получить характерное звучание именно своего голоса. Гитара Высоцкого никогда не была дорогой. Он говорил, главное, чтобы звучало. После его смерти несколько его гитар стали музейными экспонатами. Ну вот, пример звучания его гитары.
1: Одна научная загадка, или почему аборигены съели кука? Не хватайтесь за чужие талии, вырвавшись из рук своих подруг. Вспомните, как берегам Австралии подплывал покойный ныне кук, как в кружок усевшись под азалии, поедом с восходу до зари ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари. Но почему аборигены съели кука? За что не ясно, молчит наука. Мне представляется совсем простая штука. Хотели кушать и съели кука. Есть вариант, что ихний вождь Большая Бука кричал, что очень вкусный кок на судне кука. Ошибка вышла, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели кука. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без стука, почти без звука. Пустили в действие дубинку из бамбука. Тюк прямо в темя, и нету кука. Но есть, однако же, еще предположение, что кука съели из большого уважения, что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте кука! Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде кука.

0: дорогие друзья, это программа «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским и Ахмалем Тахировым за звукорежиссерским пультом. Время середина часа, надо прерваться на короткие новости. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Впереди еще целый день и много интересного.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.
3: Тяните с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю. Но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
16: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
17: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
16: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
17: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.
18: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
19: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
16: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
19: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: in New York.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 Дэвизон Радио. В студии у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро». Я действительно надеюсь, что утро этого дня, 28 число, будет добрым. Такое я вам его и желаю. Продолжим. Мы остановились на легендарном Владимире Семеновиче Высоцком. И еще одна песня в его исполнении. На гитаре Высоцкого, кстати, напомню, некоторые из них стали музейными экспонатами.
2: Спасите наши души.
3: Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем подвинуть.

рехнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир.

46 лет назад умер Владимир Семенович Высоцкий, песни его живы, я не представляю, что должно происходить внутри человека, чтобы вот так писать песни, чтобы вот так их исполнять, это абсолютно удивительно. Но мы вернемся на территорию программы, и я напомню, что мастер Пол Рид Смит создал для Сантаны специальную модель, персональную гитару PRS Сантана. И эта модель выпускается уже более 40 лет, считается одной из самых успешных именных электрогитар. Давайте послушаем.

А вот еще один легендарный, абсолютно легендарный музыкант, который хорошо вам знаком. Эрик Клэптон и его гитара Блэки. Появилась весьма необычным способом. Клэптон купил сразу три одинаковых Fender Stratocaster, разобрал их, обратите внимание, не разбил. Есть некоторые герои, которые разбивают свои гитары. В данном случае Эрик Клэптон разобрал три гитары и из лучших деталей собрал одну идеальную гитару. Получилась легендарная Блэки. В 2004 году ее продали на аукционе почти за 1 миллион долларов. Все деньги Клэптон направил на создание реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Давайте послушаем Эрика Клэптона и его Блэки.

Итак, замечательно. И голос запомнили, и музыканта узнали. Да и с гитарой познакомились. Еще один герой, Биби Кинг. И его гитара Люсиль. Да, собственно, не одна конкретная гитара, а все гитары впоследствии носили это имя. А и самая романтическая история о гитарах, она, конечно, у Биби Кинга. Во время концерта загорелся зал. И музыканты все убежали, побросав все свои инструменты, но Биби Кинг вспомнил, что внутри осталась его гитара. Он бросился обратно в горящее помещение и спас инструмент. Позже выяснилось, что пожар начался из-за драки двух мужчин, из-за девушки по имени Люсиль. И с тех пор все гитары Биби Кинг называл именно Люсиль. Чтобы помнить, никогда больше не рискуй жизнью из-за женщины. Ну что ж, Биби Кинг и его Люсиль.

Итак, дорогие друзья, конечно, это не единственные музыканты, которые прославили свои гитары. Гитары запомнились нам, согласно тех, кто выступал и играл на них. Например, Вилли Нельсон и его гитара «Триггер», акустическая гитара. За 50 лет в корпусе образовалась огромная дыра, и большинство музыкантов давно купили бы новую, но Нельсон отвечает: «Пока Триггер жив, я тоже продолжаю играть. Инструмент оценивают более чем в миллион долларов, представляете себе?» Ну а известный всем хорошо Джимми Хендрикс и его белый стратокастер. Когда говорят электрогитара, многие сразу представляют именно Джимми Хендрикса. Хотя он был левшой, часто покупал обычные праворукие Fender стратокастеры и просто переворачивал их вверх ногами. На Вудстоке именно на таком инструменте он исполнил невероятную версию американского гимна, которая стала тогда символом эпохи. Сегодня многие коллекционеры готовы платить миллионы долларов за эти инструменты, но самое интересное в другом. Все эти легендарные гитары объединяет одна вещь. Их ценность не в дереве, струнах или электронике. Они стали великими, потому что через них говорили великие музыканты. Великие музыканты. На этом я с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Братславский, помогал мне Ахмаль Тахиров. Будьте здоровы и оставайтесь на нашей волне.

0: домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Хоумкер агентства Westcare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкера, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в Westcare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство BestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в BestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise Ross Социум» каждый вторник с 4 до 5.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.
9: Америки 10 часов утра.
10: WSNR, Jersey City.
9: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
9: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
12: В студии Наталья Быстрицкая. В Нью-Йорке разгорелся спор вокруг участия мэра Мамдани в церемонии к 25-й годовщине терактов 11 сентября. Петицию с требованием не допускать его на мероприятие подписали более 1000 человек. Среди них как минимум 300 родственников погибших. Одним из инициаторов стал Джованни Галанте, потерявший во время терактов 29-летнюю жену. По словам мужчины, появление Мамдани на церемонии было бы глубоко оскорбительным и неуместным. Представитель мэра, в свою очередь, заявил, что Мамдани намерен присутствовать на мероприятии. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. Новые правила начали действовать 20 июля. Под запрет попали любые очки с камерами, микрофонами и другими функциями записи, как обычные, так и солнцезащитные. Перед входом в здание суда владельцы таких устройств должны будут оставлять их у сотрудников службы безопасности. Правило касается всех – посетителей, участников судебных процессов, адвокатов и сотрудников судов. Растет число травм, полученных в авариях с участием электровелосипедов. Связано это с высокими скоростями данного вида транспорта и несоблюдением правил и ограничений на передвижение. Полиция фиксирует рост инцидентов, а врачи – увеличение числа травм в крупных городах, таких как Нью-Йорк. Велосипедистам рекомендуют всегда надевать шлем, быть внимательными, особенно в часы пик, и не управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Пешеходам медики рекомендуют учитывать скорость и бесшумность электровелосипедов и самокатов. В Нью-Джерси, например, в этом году вступил в силу закон, согласно которому электровелосипеды необходимо регистрировать, а их владельцами могут быть только лица старше 15 лет, имеющие либо действующие водительские права, либо права на управление подобным транспортом.
11: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
13: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Холмкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
14: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
15: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
16: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
17: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%. мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
18: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
19: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
20: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
21: Новости,
22: аналитические передачи,
21: репортажи, мнения экспертов
22: и прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучше.
23: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
24: Дэвидсон Радио.
23: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
24: Дэвидсон Радио.
23: 620 AM. Настройтесь.

здесь и будь как дома. Смотрю корабль, паруса, крики йо-хо, и пираты с саблями, ну все как в кино. Они смотрят сурово и достают все сабли, и на моей спине появилась пота капли. Я говорю, ребята, давайте делать травелы.

каждый грабеж теперь как подивил. Йо-хо-хо, заказывай онлайн. Добро пожаловать в пиратский дизайн. Я им говорю, слушайте, важный момент. Ваш разбой — это просто плохой контент.

замуж Зоне, чтобы им там не скучать. Я сделал из пиратов круизный хит. Теперь у них all inclusive и VIP. Абордаж, это шоу пиратский стиль. И каждый гобеж теперь как Водевиль. Йо-хо, оу, но с бронью онлайн добро пожаловать в пиратский дизайн. Мы переименовали черепы кости. Морской бренд исторической злости. Как теперь?

0: но получилось лихо.
1: Йо-хо-хо,
0: но получилось лихо.
2: Всем салют, вас приветствуют члены кооператива «Арба», которые едет по земле. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Мы желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях, друзья. И вот те люди, кто путешествует вместе с нашим кооперативом в «Арбе», на «Арбе», они всегда мечтают о том, как можно путешествовать по морю. О том, как путешествовать по морю, отправляться в круизы, а главное, отправлять других людей для того, чтобы свершить, наконец, их долгожданную мечту осуществить, знает Леонид Животовский. У нас сегодня программа будет посвящена работе, бизнесу и, конечно же, как я уже сказала, путешествием. Леонид, благодарим за песню. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, туристы и туристки. Здравствуйте, интерпренеры. Здравствуйте, Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
2: Ну что, будем разговаривать о престижной профессии, которую вы называете работой мечты. Как мы будем зарабатывать денежки, Леня? Как помочь человеку, осуществить мечту о дальнем путешествии?
3: Денежки будем зарабатывать легальным путем, для того, чтобы не попасть в нелегальное место.
2: Ну, говорят, легальным путем много не заработаешь.
3: Да, но на свободе будешь дольше.
2: Это правда. Недавно читала любопытную очень публикацию на Фейсбуке. Человек делился откровениями, что в 90-х состоял в какой-то большой преступной группе. Сейчас живет в Майами. Очень долго выходил из семьи. Семья в кавычках. Это преступная семья. Рассказывала о том, как это тяжело и практически невозможно оставить криминал, и как тяжело, еще более тяжелее выбросить все авантюрные мысли из головы, но тем не менее доказал как дважды два, что когда вы на свободе и спокойненько пьете свой кофеек, даже растворимый, не думая о том, что за вами сейчас придут, это большое счастье. И вы абсолютно правы. Лучше на свободе, чем где-то с непонятными миллионами зарытыми и смотреть в потолок тюремной камеры, это, конечно, никому не пожелаешь. Ну что?

0: получается. Второе, это самому открыть travel-агентство с нуля, и потом все эти договора надо составлять со всеми компаниями, и на первых порах вам дадут меньше процент, чем компаниям, которые продают много, и где много travel-агентов. И третий вариант, это который я предлагаю, это independent travel agent, то есть независимый агент. Что это значит? Это значит, что есть компания, которая 35 лет в бизнесе, у нее 145 тысяч агентов, и каждый человек, который становится агентом, он как бы получает все связи компании сразу же, через 5 минут после того, как он стал travel-агентом, но его никто не трогает, никто ему не звонит, и компания дает обучение каждый день, у нас 4-5 зумов на разные темы, как рекламу давать, как забукать какую-то поездку, приходит с круизных кораблей, с отелей, компании нам рассказывают, чем их отель лучше, чем другие отели, то есть тренировка идет нон-стап, за эту тренировку вы ничего не, обучение вы ничего не платите. Это часть договора между вами и компаниями. И компания делится с вами 30-70. Если вы заработали $1000 комиссион, она себе берет 300, вам дает $700. Ну, это просто пример.
1: Лень, а вот скажите, независимый, да, мы говорим сейчас о том, что люди работают из дома. А вот я вижу вывески, иногда идешь по улице, там travel-агентство, заходишь в небольшой офис, там сидят люди за компьютером, предлагают там всевозможные брошюрки, рассказывают. И у меня вопрос в связи с этим. Они каким-то образом, вот эти люди, которые приходят в офис, в travel-агентство, они отличаются от человека, который сидит дома и занимается тем же бизнесом?
0: Но все зависит, смотрите, все зависит, ну, давайте я вам так скажу. Представьте, есть какая-то страна, я римлянин, у которого 60 тысяч человек, а вы партизан, у которого 10 человек в отряде. Как вы думаете, кто может захватить эту страну? Римлянин 40 тысяч человек или партизан 10 человек?
1: Тяжелый вопрос, да-да-да.
0: Да, маленькое агентство, оно имеет право на жизнь, но они получают, как правило... Дело в том, что компании, у них есть шкала процентов. Например, они говорят, там вы продаете на 10 тысяч в месяц, значит, вам там 8%. Вы продаете на 40 тысяч, вам 10%. Если вы продаете на 100 тысяч, вам... То есть шкала уровней процентов. Поэтому маленькое агентство, оно, да, тоже работает. Но если вы туда ходите, значит, у вас есть обязанность. Вы должны прийти с утра и сидеть за компьютером, и хозяин или хозяйка там будут вам указания давать. Я лично такое мне не нравится. Мне нравится, чтобы меня никто не трогал, пока я сам не начну вопросы задавать. А в нашей компании в основном мы задаем ей вопросы. Вот я не знаю, как это сделать, подскажите. Там сидят профессионалы. Окей, что вам надо? Куда летит? Бум-бум-бум. Раз они прислали квоту или прислали инструкции, куда зайти, что, куда кликнуть. И поэтому эта система мне нравится, где я участвую, лучше, чем там, где маленькое агентство, и надо приходить на работу.
1: Ну, вообще, и те, так сказать, люди, которые работают дома, и люди, которые ходят на работу в туристическое агентство, многие, очень многие считают, что эта профессия умирает, и все это можно самостоятельно найти в интернете, заказать, и там миллион всевозможных предложений, выбрать удобное. Поэтому все это, конечно, звучит как-то не очень впечатляюще для скептиков. Как вы можете это прокомментировать?
0: Очень просто. Я задам скептику такой вопрос. Скажите, где вы делали букинг последние 3 раза? Он скажет, первый раз на Expedia, второй раз на Booking, третий раз там cruise.com. Я говорю, это все travel-агентство. Вы все заказываете в travel-агентство. Только вы заказываете онлайн, с вами никто не разговаривает, вы заходите туда, делаете за них работу, они получают комиссионные. Вы всегда пользуетесь travel-агентствами. Даже если вы звоните напрямую в круизную компанию, скажем, Virgin Voyager, и у вас другой 1-800 телефон, чем у меня, потому что со мной разговаривают как с оптовиком, а с

0: сами развивают их человека с улицы. То есть оно при Virgin Virgin отдел, который как бы турагентство при компании. То есть, и поэтому вы всегда пользуетесь травел-агентством. Поэтому если вы говорите, что вы работу покупаете напрямую, то вы просто не, как бы сами себя обманываете. Никто ничего не покупает напрямую. Все время вы берете с травел-агентом. Только со мной можно поговорить, рассказать, что вы хотите, и так дальше. А там кликайте, что хотите, не понравится, извините. В следующий раз кликайте в другое место.
1: То есть вот это большое заблуждение, когда человек думает, если я не буду обращаться к травел-агенту, и вообще, если я не сам травел-агент, я сэкономлю больше денег. Это заблуждение.
0: 100%. Я вам сейчас пример приведу. Вы иногда знаете, бывают такие объявления. Русская база продает прямо с базы продукты. Приезжайте дешевле, чем магазин. Слышали? Ну, когда-то такое
1: ну,
0: было?
1: Это, да, конечно.
0: Да. Теперь вы приходите на эту базу. У вас в базу саму, в средину никто не пускает. Стоит такой маленький магазинчик при базе. И рядом с базой. И у вас впечатление, что вы покупаете с базы. Да, вы покупаете с базы, но на базе там палка колбасы стоит $5, вам продают за 8, а в магазине 10. Да, чуть-чуть дешевле, но никак не 5, она стоит 8. Вот это просто пример, чтобы вы поняли, точно так же работает все остальное. Вы стоите на базе, и вы все говорите, ой, я была на базе, купила дешевле. Нет, вы купили в магазине при базе. Вот так она работает.
1: Скажите, во-первых, господа, все те, кого заинтересовало предложение подработать из дома, не выходя из дома, скажем так, приобрести новый навык, стать тревел-агентом, пожалуйста, оставьте свои данные, номер телефона, ваше имя, вам перезвонит Леонид Животовский, позвоните нам 718-303-8000, и скажите, что вам нужно связаться с Леонидом Животовским по поводу работы тревел-агента. Это раз. Во-вторых, Леня, параллельно с основной работой люди ходят на работу или кто-то, пенсионер, там немножко подрабатывает, вот он говорит, что еще можно бы подзаработать. Вы готовы, так сказать, рассмотреть такие кандидатуры?
0: Мы готовы рассмотреть кандидатуру, которую человек вообще не хочет продавать, а хочет самому себе. Он часто путешествует и хочет сам на себе зарабатывать. И с ним 2-3 пары ездят постоянно, он 3-4 раза в году отдыхает, то он даже на себе может заработать.
1: Что значит заработать? То есть он может для себя что-то получить на более выгодных условиях, материально сэкономить?
0: Смотрите, если едут 3-4 пары, как правильно, есть один там атаман, который за всех решает, куда они ездят. Они решают и говорят, ну давай, Вася, делай нам путевки. Вася идет и берет, заказывает на 8 человек. Ну, кто-то всегда один, правильно, команда, не может 4 человека, чтобы вместе поехать. Если он травел-агент, так он уже обслуживает себя и своих друзей. То есть уже 8 человек, если круиз стоит там $3000, умножить на 8 – сколько там, 24 тысячи. Вот 24 тысячи, он уже заработает себе нормальный комиссион. Это если они не один раз в году поехали, а если 3 раза в году.
1: Ну, это звучит очень привлекательно. А вот, на ваш взгляд, начинающий, вот тот, кто только-только-только решился, приступил, каким образом их можно обезопасить от главных ошибок и вообще какие ошибки они совершают?
0: Ну, ошибки, есть обучаемые люди, а есть все, что все знают. У нас есть система, о которой мы обучаем, мы посылаем имейлы, что делать первое, что второе, что третье, все объясняем. Если ты, ну, как в школе идешь, ты же не можешь сразу попасть в 5 класс и на логарифмической линейке стать считать. Ты должен научиться 2 умножить на 2 и так дальше. Поэтому люди обучаемые, они идут правильным путем. Люди, которые все знают, они идут путем, который они думают, что все знают.
1: Понятно. 718-303-8000. Звоните все те, кого интересует работа тревел-агента. Не отходя от кассы, что называется, сидя дома. Попробуйте себя в новой ипостаси, на новом поприще. Оставьте свой номер телефона, ваше имя. Леонид Животовский с вами свяжется очень быстро. Даже не можете себе представить, как быстро. Лени у нас человек очень обязательный. 718-303-8000. Кстати, если есть вопросы прямо сейчас, можете задать их в прямом эфире. 718-303-8000. 8903-903-9090. Лень, по поводу искусственного интеллекта. Ну, сейчас искусственный интеллект не только песни сочиняет и придумывает телерадиошоу, пишет романы, влияет на геополитику. А как он влияет на работу простого турагента, особенно начинающего?
0: Смотрите, искусственный интеллект, я вам объясню. Представьте, два человека строят себе дом, окей? Один строит старыми инструментами, пилой, молотком, там еще что-то. Второй строит с помощью интеллекта, то есть он программу дает, там бетон заливает, стены делает. Но это все инструменты. Но саму идею и первому человеку, и второму вы должны сказать, я хочу 3 комнаты, 2 этажа, балкон уходит налево, лоджия уходит направо. То есть вы должны задать задание, хоть человек старыми методами строит, хоть он новыми строит, но проект должен быть у вас в голове. А проект у вас в голове, когда вы разговариваете с клиентом, вы ему задаете кучу вопросов. Что ты хочешь? Остыть на Аляске или запариться на Карибах? Поэтому интеллект поможет, скажем, агенту в этом, но направление и идеи, потому что есть куча вариантов. Дети маленькие, значит, надо корабль номер один. Там романтическое какое-то путешествие, чтобы без детей, корабль номер два. Все это надо знать. Если вы хотите, чтобы одну поездку забить, сидеть на компьютере с утра до вечера это изучать, good luck, я не могу вам это запретить, но зачем вам делать, если вы агенту за это не платите, он получает комиссионные от компании, и для вас он работает бесплатно.
1: Леня, нам тут вопрос пришел в чат от Владимира, а сколько стоит обучение у Леонида? Вот гениальный совершенно вопрос. Сколько стоит у вас обучение?
0: Мое обучение стоит ноль. Я вам дам весь мой опыт, опыт продаж, чего я только не продавал в своей жизни. И опыт у меня общения с людьми. Я работал и на Toyota, я работал на ADT, я работал в Home Depot, Windows Design Consulting, я работал в Credit Card Processing, я работал в Closet Factory. У меня столько тренинга по сейлам, что я уже сам себя боюсь.
1: Не надо бояться самого себя. То есть вы относитесь к той редчайшей категории людей, которые умеют закрыть дил, да? Это когда-то меня мой начальник спросил. Он говорит, вот ты можешь как-то мне вот красиво объяснить суть и свою идею, что ты хочешь, но ты дил не можешь закрыть, ты меня не убедила. А вы, наверное, относитесь как раз вот к этой главной категории. Закрыть дил, говорят здесь.
0: У меня есть моя формула. Я, например, последняя моя работа, где я работал в Windows Design Consulting в Home Depot. Мне делали appointment, я приходил в дома людей и менял им окна. Цена дела там 20-30 тысяч окна поменять, окей? То есть это не маленькое решение. Если, скажем, человек хочет на 2-3 тысячи в круиз поехать, это одно решение. Поменять окна на 20-30 тысяч, взять лон, это другое решение. Моя формула очень простая. Если я захожу на порог, у меня есть 30-40 секунд, чтобы человек начал улыбаться. Если он начал улыбаться, уже 50% дела сделано. Неважно, о чем мы будем говорить. Если человек не улыбается, смотрит на меня подозрительно, это 5%, что я продам.
1: Потрясающе. Я это приватизирую. Я это приватизирую, потому что мы живем в таком мире, что заставить человека улыбаться за такой короткий срок, это дорогого стоит. Люди перестали улыбаться, и я давно это заметила. Не знаю, по какой причине. Это как в том старом анекдоте, когда человек сидит на пляже, ему задают вопрос, ты что, не умеешь плавать? Нет, я умею, но я не хочу это никому показывать. Но в любом случае, всегда слушая ваши музыкальные заставки и слушая о том, как вы рассказываете о прекрасных путешествиях, о возможности заработать, как вот, например, сегодня, став тревел-агентом, это всегда вызывает очень приятную, добрую улыбку, потому что дарит человеку надежду и возможность улучшить качество собственной жизни. Поэтому, господа, если вы готовы улучшить качество своей жизни, попробовать что-то новое, тем более, что это совершенно бесплатно, то милости просим к нашему шалашу. Это компания Davidson Travel, ее представляет Леонид Животовский, который много лет знает, о чем он говорит и что он делает. 718-303-8000, 718-303-8000. Пожалуйста, звоните, называйте себя, оставляйте свой номер телефона, и Леонид Животовский вам персонально, подробно объяснит все нюансы, все детали, когда вы можете начать работу тревел-агента. Заработаете хорошо и еще много льгот получите. Леня, огромное вам спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, что у вас появится много последователей и много желающих просто с вами поговорить и научиться чему-то новому. В эфире был Леонид Животовский, человек, который предлагает вам новые возможности для работы, бизнеса и путешествий. Огромное спасибо. Davidson Radio продолжает свою работу.
2: Американское радио на русском языке.
3: Davidson Radio.
2: Davidson Radio.
4: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
5: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
4: Счастливое детство начинается здесь.
6: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
7: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordrecht Settlements in New York State.
8: My name is Gil Zohar.
9: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел. Но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет Братславский об эрудите.
12: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
3: Davidson Radio.
13: Мы любим Нью-Йорк.
1: Мы любим Нью-Йорк, мы обожаем наш город. Мы, это Акмаль Тахиров и я, Лена Вишневецкая, приветствуем всех вас на волне 620 AM. Желаем вам хорошего дня, прекрасного настроения, успехов и удачи во всех ваших начинаниях. Сегодня, как обычно, по вторникам к нам присоединяются Юлия и Олег. Это агентство Effective Home Care, где специалисты, профессионалы берут на себя полное, так сказать, и юридическое, и административное сопровождение каждого своего подопечного. В Effective Home Care, не устаю повторять, знают, как правильно составить так называемый медицинский кейс от и до, как легально защитить ваши сбережения, как сохранить максимум положенных по закону часов ухода, и даже тогда, когда с каждым днем правила ужесточаются, потому что продолжается активное обсуждение плана властей нашего штата по так называемому, по так называемой оптимизации, как они говорят, бюджета, поэтому все строже и строже с каждым днем. Но вот я считаю, что правильный выбор агентства – это, скорее всего, залог вашей безопасности. Юля, Олег, приветствуем вас.
8: Доброе утро.
1: На Дэвидсон Радио. Как вы поживаете?
8: Отлично, прекрасно.
1: Какие новости вообще? С чем обращаются люди сейчас? Чем они озабочены? До какой степени они напуганы? Что хотят? Чего требуют? На что жалуются?
14: Доброе утро. Еще раз. Ну, в основном очень много звонков сейчас поступает, как мы уже до этого говорили, от людей, которые хотели бы иметь сервис. Много звонков поступает от людей просто, которые хотели бы иметь Medicaid, и поэтому очень много вопросов по поводу трастов. Поэтому я, опять же, хочу сейчас, пользуясь случаем, попросить людей, которые просто интересуются информацией по поводу трастов и как это работает, и что это, звоните нам в офис, мы вам будем объяснять, потому что очень много сейчас работы в офисе с людьми, которые действительно нуждаются в сервисе, в хомкер-сервисе, что помощи на дому, и в первую очередь мы работаем с людьми, которым действительно нужна помощь, и нужно в течение быстрого времени открыть Medicaid и оформить им сервис на дому. Есть определенный перечень вопросов, mm-hmm. которые люди постоянно задают. И мы, в принципе, с Юлей готовы там дать информацию по некоторым основным вопросам, которые люди задают и которые интересуют людей.
1: Они звонят прямо в агентство к вам?
14: Они звонят в агентство и спрашивают, а мы хотели бы больше узнать, вот Олег там с Юлей на радио.
1: Говорит. Не ваши пациенты, это сторонние люди.
14: Нет, посторонние люди звонят, которые отработали, которые сидят, которые не имеют медикейта, которые имеют какой-то иншуринс. Люди работали на город, люди имели бизнесы, люди работали, имеют какую-то недвижимость, а сейчас находятся на пенсии, есть какие-то...
1: Заболевания?
14: Месячные доходы, конечно, и появились, и есть какие-то заболевания, и они уже нуждаются в помощи, оформить все, что, допустим, есть, плюс еще оформить кергивера, хаматенду за свои наличные деньги, они не в состоянии, они звонят, есть ли какие-то варианты, при которых мы бы могли им помочь открыть Medicaid и оформить сервис.
1: 718-806-1666, это номер телефона Effective Home Care, добавочный 115. Если не успели записать, я повторю этот номер телефона еще несколько раз. Звоните в Effective Home Care, Юля ответит на все ваши вопросы, если вам нужна помощь, если у вас есть какие-то излишки, если вы хотите получить помощь по уходу на дому. 718-806-1666, добавочный 115. Если у вас есть вопросы, которые вы готовы задать прямо сейчас, вы можете звонить в прямой эфир. Наш телефон 718-303-9090. И Юлия или Олег ответят на ваш вопрос, если смогут ответить, если будет ответ. Потому что Олег вот у нас всегда отличается тем, что он может всегда сказать правду. Вот я подготовлюсь к следующей программе, и на этот вопрос будет готов ответ позднее. Вот у нас, нам, кстати, звонят. Вы готовы или будем продолжать?
14: Готовы,
1: да,
14: давайте.
1: Готовы. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас.
15: Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Елена и Акмаль. Беспокоит вас ваш партнер по бизнесу, который звонит вас поддержать и сказать, какие вы замечательные ребята, замечательные партнеры, очень знающие партнеры, с которым мы работаем с Олегом, это Виктория Салкиндер.
1: Боже мой, я думала, я ослышалась, честно. Вика, привет.
14: Вика, привет, тебя узнал сразу, да.
15: Привет, привет. Хочу еще сказать пару слов добрых, что обращаясь в Effective Home Care, вы еще находитесь в очень сильных, заботливых мужских руках, потому что иметь такого защитника и друга, и знающего человека, как Олег, дорогого стоит. Поэтому обращайтесь, пожалуйста, мы очень-очень плотно работаем вместе, очень много людей, с которыми даже не справляемся мы спокойно и с доброй душой рекомендуем им тоже идти в Effective Home Care к нашим партнерам, которые не обманут, прежде всего не подведут. И Олег у нас готов не просто помогать, а помогать своей широкой душой. Так что...
1: Вика, это дорогого стоит. Обычно конкурирующие организации так себя не ведут. Я вообще в легком шоке, честно говоря.
14: Да, всем хватит. Мы с Викой давно знаем друг друга. Вика, я ж тебя не просил это об этом, правильно? Люди подумают, что мы договорились.
15: Нет, мы не договорились. Я просто услышала.
14: Лена тебя не узнала.
1: Я сначала поняла, что так похоже на Викторию Салкиндер. Я прислушиваюсь, да.
14: Что-то голос знакомый.
15: Лена меня не узнала, потому что я сама не ожидала, услышала вашу передачу. Я не так часто слушаю сама радио, потому что у меня постоянно сбивают.
14: У тебя нету времени, телефон. Когда тебе не дозвонишься.
15: Мне невозможно дозвониться, Олег, спасибо за поддержку, да. Это правда.
14: Да.
15: Но услышала ваши голоса, решила вас поддержать и сказать, какие вы молодцы, и как много мы буквально недавно обсуждали с вашей командой, очень много нового, какие новые законы входят, какие есть виды пултрастов, какой позволительный инком на пултрасты и как нужно обращаться. Даже если вы думаете, что вам не положено, вы все равно должны обращаться к ребятам, потому что каждая ситуация, как мы обсуждали, это индивидуальный подход, и то, что вам сказала бабушка на лестничной клетке, это не означает, что в вашей конкретной ситуации это именно так. Всегда есть что-то, что отличается от вашей соседки по лестничной клетке.
14: Вика,
1: Тебя это не освобождает от воинской повинности прийти в эфир в пятницу, так что ты не расслабляйся.
14: Да-да, ты свой эфир тоже используй. Я что хочу сказать, я очень благодарен за наше, во-первых, сотрудничество, что мы партнеры, мы работаем вместе. Тоже хотел бы сказать пару теплых слов в адрес Вики. Очень большой профессионал, насколько я знаю, очень порядочный человек, и это то, что нас объединяет, то, что вот это основные позиции нас объединяют, вот эти человеческие отношения и профессионализм. Поэтому спасибо тебе большое за теплые слова, и все то, что ты сказала, я могу подтвердить и подписаться, сказать в твой адрес то же самое.
1: И в пятницу слушай нашу передачу с Викторией.
14: Обязательно.
15: Прятаться за твое сильное плечо. Вот. У меня женский интерес.
14: Я понимаю. Вика, спасибо большое. Спасибо.
1: Вик, спасибо, хорошего дня, спасибо. И я жду тебя в пятницу.
15: Всего
1: договорились?
15: Всего да, конечно.
1: Спасибо.
15: Всего доброго, ребят. Всего
1: спасибо
15: хорошего.
1: Большое, хорошего дня. Виктория Салкиндер. У нас есть звонки, кстати говоря. У нас обычно так бывает. Нужно только открыть линию, и сразу будут вопросы.
14: Ну, отлично.
1: Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире.
16: Да, здравствуйте всем. Поименно не могу всех назвать. У меня такой вопрос. Вот когда хомотенды выносят из семьи вот всякие какие-то разговоры, и все это доносится до агентства, как с этим бороться?
1: А давайте чуть-чуть поподробнее, если можно. То есть вы хотите сказать, что ваш помощник по дому, слушая, что происходит в доме, рассказывает об этом своему кейсворкеру?
16: Рассказывает своему кейсворкеру. А потом, когда не то, что говорят в доме, а то, что происходит в доме, говорят кейсворкеру, потом этот кейсворкер звонит, говорит, почему так, а потом мы выясняем, это оказывается совсем не так, а потом мы выясняем, что это хомотенда совсем, оказывается, не говорила. Ну, в общем, как-то докапываются до каждой какой-то все время мелочи. Вот как с этим бороться?
14: Я не понял.
1: Да, вот смотрите, как вас зовут?
16: Меня зовут Марина.
1: Фаина, смотрите, здесь вот в чем вопрос. Вам сейчас Юлия и Олег, конечно, прокомментируют. Если речь идет об изменении состояния здоровья пациента, о его поведении, то ваш помощник по дому по протоколу, по правилам и по закону обязан доложить об этом своему руководству, в данном случае кейсворкеру. Если речь идет о каких-то сплетнях, здесь уже совсем другое дело. Вы можете пояснить подробно?
16: Вот я вам дам пример, просто это очень банальный пример. Пациент попросил сготовить голубцы. Хомотенша их сготовила, целый там казан этих голубцов. На следующий день она приходит, этих голубцов нет, и она жалуется, что все эти голубцы забрала дочь. А он, оказывается, на выходные просто забрал это в этот, как себе на дачу. Ну вот как с этим бороться? Ну что-то вот в этом роде. Вот такие вот вещи.
1: Ага, это классный вопрос, очень такой, знаете, он бытовой и жизненный. И вот я бы на вашем месте, конечно, не говорила бы слово «бороться», потому что, ну, здесь речь не о борьбе, конечно, идет, а о каких-то личных взаимоотношениях. С одной стороны, человек, который приготовил целый казан на одного человека, рассчитывая на то, что на следующий день и на следующий день он посвятит время свое рабочее на какие-то другие нужды, а тут, получается, весь день он потратил на готовку этого целого казана, а оказалось, что этот казан исчез. И мне кажется, здесь, ну-ка, что нужно сделать?
14: Да, я имею в виду, вот...
1: Не отключайтесь, Фань, пожалуйста.
14: Это как пример, смотри, ага. Хорошо, я не понимаю, что хомотенда сказала ведущему, что сделала целый казан, а на следующий день этого не было.
1: Да.
14: А что, после этого ведущая позвонила, допустим, вам или кому и спросила, где делись голубцы?
16: Она позвонила и сказала, почему вы забираете, вы не имеете права забирать, дочери позвонила. А дочь вообще говорит, что значит, ничего я не забирала.
14: Ну, я вам переходите в Effective Home Care,
1: и
14: таких случаев не будет вообще. Это вообще какой-то...
16: А скажите, вот вы только в Бруклине, вас в Квинсе нет?
14: Не, почему? Это же лайсенс, если дается на весь штат у нас. Все файборосы, все покрываем.
16: Не, я знаю, но вашего офиса, у вас есть офис?
14: А зачем вам именно офис? Объясните, Фаина.
16: Ну, знаете, когда что-то вот там иногда звонки не проходят, таймшит надо отнести, тут как-то близко.
14: Ну, на сегодняшний день, насколько все работает электронно и все, и очень редко, если бывает таймшит, это вопросы решаются. У нас был офис, мы его держали очень долго, лет 7-8 в Астории, но потом за ненадобностью, потому что там никто туда не приходил. Оформление сейчас идет у нас электронно.
1: Все решается сейчас. Таймшиты
14: элементарно,
1: без...
14: вы позвоните, по телефону, да. Я вам все объясню, если что. как это все решается?
16: Еще, вот смотрите, еще одну. Вот Виктория Слингер, по-моему, фамилия.
1: Салкиндер, Виктория Салкиндер, да.
16: Салкиндер, да. Я вот слушаю вашу передачу как-то, может быть, месяца два назад. Позвонила им и сказала, вот моему дяде столько-то, столько-то лет, ему нужно часы, у меня не получается, у него всего там 7 часов в день. Она говорит, я вам помогу, пошлите мне всю информацию. Я послала всю информацию, и ко мне стал обратился после нее ее помощник, что пришлите мне это, пришлите мне то, все послала. И на этом все закончено, все. Никто больше ничего
1: давайте
16: не
1: мы, давайте вы в пятницу напрямую к Виктории Салкиндер обратитесь. Вот.
14: А как давно вы это начали? Как давно вы отправили?
16: Это было месяца два назад. Вот так же я слушала передачу. Ну, думаю, дай позвоню. Вроде люди
14: позвоните еще раз.
1: Еще раз позвоните, напомните, напишите смс-ку, потому что...
16: Звоню, пишу, невозможно уже дозвониться. Вот один раз дозвонилась, второй раз уже какая-то ее помощница попросила все прислать, я все послала. И на этом все остановилось.
1: Нет, это не я не в том в плане, что я сейчас выступаю адвокатом и так далее. Во-первых, это вы не одна, как вы понимаете. Десятки людей,
16: да,
1: десятки. Это раз.
16: Понимаю.
1: Во-вторых, документы, которые рассматриваются, они не рассматриваются только в агентстве и не рассматриваются только помощником. Вот общаясь с Олегом и с Викторией, я знаю прекрасно, что эти документы отсылаются в один офис, потом во второй. Идет у нас до такой степени сутяжная страна, у нас до такой степени затягивают рассмотрение каждой справки, что Райкин просто рядом не валялся. Помните, да, эту юмореску? Вам нужна справка, что нам нужна справка. Вот это да. Как раз про эту
14: Фаина,
1: систему.
14: Не стесняйтесь, наберите еще раз ей в офис.
16: Я все это понимаю.
14: Наберите еще раз в офис.
16: Фаина,
14: услышьте
16: нету,
14: меня.
16: Пропал,
14: наберите
16: контакт.
14: Еще раз в офис. Попросите Викторию. Скажите, ваша помощница, я все ей отправил, она уже долгое время мне не сообщает, что происходит. Она разберется.
1: Или позвоните в Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. Попросите, чтобы вас связали с Олегом. Вот вы с ним только что говорили в прямом эфире. И Олег вам на все ваши приватные вопросы ответит самым что ни на есть приватнейшим образом.
14: Если я не смогу поднять, я сразу скажу, да. Это невозможно, я не смогу это сделать. И никто тогда не поможет, поверьте мне.
1: Спасибо и удачи вам. Да. Позвоните, спасибо. Обязательно спасибо. Позвоните. Знаете, как говорят, за спрос не бьют в нос, и попытка не пытка. И у вас обязательно все получится. Я вам этого от всего сердца желаю. Всего доброго. 718-806-1666, добавочный 115. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. А Юля ответит на все ваши вопросы, и если надо будет, так потихоньку попросите ее, скажите, Юля, я по радио слышал, можно нам каким-то образом связаться с Олегом? Юля, ты готова помочь людям поговорить напрямую с Олегом? Или ты готова сама, так сказать, встать мощной своей грудью на стражу?
8: Я скажу больше, что каждый звонок, который я получаю от радио, он... Каждый проходит через Олега, то есть я записываю всю информацию, я сразу же иду к Олегу или я ему звоню, если его нет в офисе, и мы сразу же, мы отставляем всю работу, которую мы делали, мы обсуждаем вопрос, потому что зачастую вопросы такие достаточно интересные, которые требуют... Извините, которые требуют решения уже прямо сейчас. Поэтому это все всегда обсуждается с Олегом, и зачастую, я бы сказала, в большей половине случаев Олег сам инициирует, он звонит нашим слушателям и дает уже как бы информацию от себя. Поэтому я готова всегда помочь всем, кто в этом нуждается. Хотела бы даже сказать, вот сегодня вспоминала, мне кажется, мы на радио уже больше года, больше даже полтора года, и, скорее всего, есть люди, которые нас... если слышали с самого начала, они думали, опять-таки, меня это не касается, мне это сейчас не нужно, но пришло время, и, скорее всего, людям становится уже актуально, поэтому я хотела бы еще раз напомнить, что любые вопросы, которые у вас возникают с открытием Medicaid, вам нужно открыть HomeCare, вы работаете, у вас есть пенсия, у вас есть излишек дохода, абсолютно любые вопросы, не стесняйтесь, просто позвоните нам, мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь вам ответить на эти вопросы. И хотела бы также еще добавить, программа, о которой мы также разговариваем, waiver, который дает большие часы, то есть если вы сейчас находитесь в иншурансовой компании, вы получаете home care service, и у вас недостаточное количество часов, есть определенные программы, которые помогают поднять эти часы. И если у вас есть определенные диагнозы, зачастую это диагнозы, которые я рассказывала, которые связаны с ментального характера, то есть вы забывчивы, у вас есть деменция, у вас есть Альцгеймер или Паркинсон, пожалуйста, свяжитесь также с нами. Мы возьмем всю вашу информацию, как только у нас появится информация, что waiver программа уже возобновляет опять доступ получения авторизации на нее, мы сразу же с вами свяжемся, и так будет намного легче, когда у нас уже будет вся информация о вас, мы сможем сразу же вам помочь податься на эту программу и получить.
1: Да, waiver – это два слова, Олег, пожалуйста, еще напомни, буквально двух слов. Waiver – это что?
14: Waiver – это прямая программа со штатом напрямую, с Medicaid, которая там не обязательно, чтобы был сплитшифт. Вот люди, у них есть диагнозы, и сейчас им LTC не поднимает часы или что-то чего-то. А эта программа дает часы при правильных, серьезных диагнозах, при которых люди могут располагать на эту программу. Значит, там может быть и 10 часов в день, и 12 часов
1: это,
14: в
1: то день. То есть, когда тебе отказали, вот когда пришла
14: когда
1: просто медсестра,
14: а у тебя проблемы,
1: надо,
14: тебе
1: да.
14: действительно надо, эта программа, и я что хотел сказать, если кто-то где-то будет говорить, вот сейчас мы быстро это решим, это все вранье. Это берет время, это надо собрать правильно документы, оформить, это подать. Как Юля говорит, когда программу не закрывали, просто сейчас много там у них накопилось, они разгребаются, но есть предпосылки, что вот-вот они сейчас уже начнут рассматривать уже свежие.
1: Пока кейсы. Что уголовное дело рассматривается,
14: но,
1: да,
14: я имею в виду, людям, которым надо, это не помешает, обратитесь, давайте собирать пакет документов, потому что это возьмет время. И как только будет возможность, как только приоткроется, вы уже будете как бы впереди очереди, готовы на получение разрешения на эту программу.
1: То есть это та соломка, которую можно заранее подстелить, да? То есть ты говоришь, готовьте пакет документов. А человек не знает, с чего ему начинать, пусть что сделает.
8: Поэтому, как я обычно говорю, просто позвоните нам, и мы очень доступно и легко объясним, что нужно будет собрать. И даже более того, если нужно, мы придем к вам, мы поможем собрать вам даже эти документы, потому что зачастую пациенты не понимают, и какие именно, что им нужно.
1: Куда они пойти, вот это вы все делаете, да?
8: Да, поэтому я несколько раз даже уже были ситуации, когда я приходила, лично знакомилась с пациентами, представлялась и помогала со сбором.
1: Вот это, пожалуйста, услышьте, на мой взгляд, но это прям совсем важное. Очень важно, когда к тебе приходит человек, когда он смотрит тебе в глаза, когда вы вываливаете перед ним целую пачку нераспечатанных, полураспечатанных, прочитанных, неотмеченных конвертов, еще с позапрошлого года хранящихся в вашем ящике или в каком-то целлофановом пакете, и говорите: «Ой, я не знаю, где эта последняя справка, а где мои биллы, а вот это вообще я не знаю, что это такое, а вот мне тут пришло за газ, а почему-то у меня поднялось за электричество, а мне вот не доплатили пенсию или сократили фудстемпы, а вообще я даже не знаю, почему моя хаматенда ушла в другое агентство, а ко мне сейчас вообще уже 3 дня никто не приходит». А тут приходит Юля или кто-то из Effective Home Care, собирает все ваши бумаги, говорит, что нужно сделать, от вашего имени позвонит, узнает фамилию, имя вашего лечащего врача. Короче говоря, от А до Я, и вам ни о чем беспокоиться не надо. Поэтому я всегда рекомендую профессионалов, какого бы бизнеса это ни касалось, любой сферы человеческой деятельности, потому что надежный выбор – это уже гарантия. гарантия успеха. И когда вы в состоянии сами обезопасить старость свою или старость и немощь ваших близких, вот есть люди, которые готовы взять на себя самую тяжелую вот эту бумажную волокиту и существенно, значительно, как хотите, улучшить качество жизни всем, кто нуждается в заботе здесь у нас в Большом Нью-Йорке. Так что приходите, звоните. Effective Home Care защитит то, что положено по закону. По закону. Никаких левых, правых, серединных, там, заднеприводных, да, как это в машине, задний привод. Здесь не проканает, что называется, вы уж меня извините за такое почти неэфирное словечко, но здесь все прямо и прозрачно. Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. И всем тем, кому нужен сертификат, бесплатно, я всегда добавляю, это очень важно, быстро, необременительно. Вы получите онлайн-класс на нескольких языках и сертификат совершенно бесплатно при условии, что вы будете работать вместе с командой Effective Home Care. 718-806-1666, добавочный 115. 30 секунд обоим.
14: 30 секунд. Я хотел бы сказать по поводу тех людей, которые звонят по трассу. Там парочку там основных вопросов, которые задают. Там, допустим, вопрос: человека есть там property в Майами или где-то, это он его сдает в аренду, то может ли он открывать пултраст? Человек, который хочет открыть пултраст, не может иметь никакого property outside за границами Нью-Йорк State. Раз.
1: Да там еще миллион, наверное, у тебя одна секунда осталась для того, чтобы все, сказать
14: тогда
1: в следующей передаче. Юля, Олег, Effective Home Care, огромное вам спасибо. Всем спасибо, что были с нами. Слушайте нас на волне Дэвидсон Радио каждый вторник в 10:30 утра.
14: До свидания.
8: Спасибо, до свидания.
1: Акмалюшка, спасибо.
17: Часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
18: Новости на
17: Дэвидсон Радио.
18: Информация к этому часу.
19: Студия Наталья Быстрицкая. Сценическую версию загадочной истории Бенджамина Баттона впервые покажут в Нью-Йорке в Паблик-Сиэтле. Главную роль исполнит номинант на премию Тони Эндрю Дюран, известный по мюзиклу «Dead Outlaw». Ему составят компанию Келси Киммел в роли Элоун Кин, а также Бритни Колман, Кэти Хорнер, Сатика Мэй и Мэтт Уолли. Предпоказы стартуют 8 октября. Официальная премьера назначена на 21 октября, а спектакль будет идти до 15 ноября. Мюзикл основан на рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и переосмысляет историю человека, рожденного стариком и стареющего в обратном направлении. В отличие от оригинала, действие перенесли в рыбацкую деревню на побережье Великобритании. Европейский центральный банк представил 10 финальных вариантов оформления новой серии «Евробанкнот». Это станет первым полным обновлением дизайна евро с момента появления валюты в наличном обращении в 2002 году. Подготовлены две тематические концепции. Европейская культура посвящена деятелям искусства, науке и культурному наследию. Вторая – реки и птицы – отражает природное разнообразие континента. До 21 сентября жители стран Европы смогут выбрать понравившийся вариант в рамках общественного голосования. В обращение новая серия поступит только через несколько лет. При этом действующие банкноты сохранят статус законного платежного средства. Режиссер, сценарист и продюсер Чак Рассел, снявший фильм «Маска» с Джимом Керри, умер в возрасте 74 лет у себя дома в Сан-Диего. Его жена обнаружила мужа без сознания и вызвала экстренные службы. Причину произошедшего пока не раскрыли. Рассел работал в киноиндустрии более 4 десятилетий. Его дебют состоялся в 1987 году с фильмом «Кошмар на улице Вязов. 3. Войны сна». Наибольшую известность принесла картина «Маска», вышедшая в 1994.
18: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
20: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
21: Новости.
22: Аналитические передачи.
21: Репортажи. Мнения экспертов.
22: И прямые включения из горячих точек со всего света.
21: Все это RTN.
22: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
21: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
22: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
21: RTN. Смотрите лучше.
23: Хочу напомнить, что в следующий четверг, а это будет 30 число, 30 июля, со мной вместе в эфире доктор Гальперин, повелитель боли, так его называют коллеги. За этими словами огромная благодарность Марку Яковлевичу за то, что он многих и многих избавил от боли. Марк Гальперин, руководитель клиники управления болью в Нью-Йорке и в Москве, врач-анестезиолог со стажем работы 36 лет. В четверг в эфире Дэвидсон Радио в программе «Здравствуйте, доктор» с Михаилом Братславским. Не пропустите!

0: Дэвидсон Радио.
1: Самые горячие новости,
0: радиоигры
1: и конкурсы в прямом эфире,
0: аналитические программы
1: и радиомосты.
0: Дэвидсон Радио.
1: Политическая ситуация,
0: события культуры,
1: интересные люди.
0: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на...

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник, как обычно по вторникам. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш корреспондент с Украины. Во второй части наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Начнем традиционно с ракетных ударов. Прежде всего, Киев, атаки по другим городам, ну и ответные удары, Тюмень, Удмуртия. Это что там, 2000 километров и более. Давайте начнем с ракетного удара по Киеву и пойдем дальше уже по логистике.
1: Да, уже стало привычным то, что время от времени по Киеву приходится концентрированный удар именно баллистическими ракетами. На это все обращают внимание. Насколько противник стал чаще использовать именно баллистические ракеты по сравнению с другими ударными средствами. Объясняется это просто, мы об этом уже неоднократно говорили, тем дефицитом зенитных средств, которые есть у Украины. И не только у Украины. Насколько нам известно, это общая глобальная проблема всех западных стран, которые вдруг обнаружили, что сбивать ракеты дорого, и средства, которые для этого применяются, они в большом дефиците. И вот Украина оказывается в такой ситуации. Понятно, что противник спешит этим воспользоваться. Именно поэтому активно используются не только «Искандеры», а, собственно, это ракета, которая и предназначена для ударов таких по земле, да, но и переоборудуются системы, зенитные системы С-400, переоборудуются для ударов по земле. И вот такой обстрел, собственно, и произошел в ночь на 26 число. Было выпущено всего 7 таких ракет. Ну, помимо этого были применены и другие средства. Там управляемая авиационная ракета Х-69 использовалась. И дроны, в том числе и реактивные. Но вот Киев активно слышал применение именно баллистики. Надо сказать, что 5 из 7 ракет, запущенных по Киеву, были сбиты. Что говорит о том, что, в общем-то, где-то частично, ну, нам постоянно сообщают, что так время от времени там союзники что-то подбрасывают, удается что-то раздобыть. В том числе это делается с помощью такого обмена, скажем так, что-то. Ну, мы знаем, что страны стоят буквально в очередь на получение зенитных ракет «Патриот». И наши как бы просят выделить из нынешних запасов в счет своей очереди. Да, вот мы потом вам отдадим, так как бы взаимообразно. Ну и вот результат, только две баллистические ракеты достигли. Ну, опять-таки, достигли они цели или нет, судить сложно, но они прилетели, они ударили, да. Поскольку та же С-400, она считается не очень точной ракетой, так, плюс-минус, что приводит нередко к разрушениям гражданской структуры, но не достигает той цели, по которой выпускалась. В этот раз, к счастью, гражданских жертв нету. Там, ну, раненые есть, небольшое количество. Но вот все это очень густо, это буквально вот за считанные там минуты это прилетает, все взрывается и утихает. Вот такая была атака. Массированной атаки не было. В этот раз мы опять в ожидании, опять, видимо, они накапливают все это добро, когда-то это прилетит в гораздо больших масштабах. Тем не менее, страдают другие города, и не только города. Ну вот, в частности, известно, что не осталось ни одной целой автозаправочной станции на трассе между Полтавой и Харьковом. Это не ближний свет, это не ближний фронт, это так далеченько, это вот те самые middle strike. Не будем забывать, что противник тоже имеет средства для этого. И вот на такой важной трассе Харьков-Полтава, это, ну, надо сказать, что, как правило, через Полтаву едет транспорт, который едет из Киева на Харьков. Вот половину этой трассы будем считать, что вот там были уничтожены АЗС. К сожалению, такие удары регулярно приводят к жертвам. 26 числа, это позавчера, уже был нанесен удар реактивными дронами по Чернигову. Там был прилет в супермаркет сети АТБ. Во время этого удара погибло 2 человека, и из них одна это 10-летняя девочка и 23-летняя девушка. А среди раненых еще 4 детей. А другой дрон попал в станцию техобслуживания. То есть, там автомобили и так далее. То есть, вот эта вот история об ударах по каким-то логистическим центрам и по заправкам, по нефтяной инфраструктуре, по инфраструктуре горючего, это все-таки такая, знаете, зеркальная в каком-то смысле история, и противник в значительной степени отвечает тем же.
0: Да, это дорога двусторонняя.
1: К сожалению, это так. К сожалению, это так. И тут это идет гонка, кто больше, кто качественнее, у кого средства защиты в данный момент, вот на несколько там недель оказались лучше, потом кто-то догоняет, отрабатывает. Вот, к сожалению, это война. Это постоянно.
0: Леонид, я хотел. Я вас перебью на секунду. Я сейчас смотрю. Это русская служба BBC. Очень любопытная статья для наших телезрителей, радиослушателей, насколько у Трампа заканчивается оружие, об арсенале Соединенных Штатов Америки, поскольку разные ведь поступают сообщения.

0: Безусловно, Хексет прав в том смысле, что оружие до черта, понятно, у Соединенных Штатов. Вопрос о номенклатуре, вопрос, что именно есть и что из того, что есть, необходимо в данный момент, в данной конфигурации как бы войны. Да? Понятно, что какие-то танки «Абрамс», которых наверняка очень много, они сейчас мало кому интересны. Да? То же самое касается там, ствольной артиллерии.
1: Послушали бы нас 4 года назад. Да? Совершенно другая война.
0: Абсолютно. Война за это время как коренным образом изменилась. Ну и, собственно, Соединенные Штаты это видят на примере того же конфликта на Ближнем Востоке, который вот сейчас то затухает, то возникает снова. И понятно, что там тоже как бы специфические средства применяются. И именно об их дефиците идет речь. О дефиците дальнобойных средств и средств защиты от дальнобойных средств. Вот в этом дефицит. Дефицит в тех же томагавках, дефицит, да, каких-то, наверное, ракет, воздух-земля, которые запускаются с штурмовой
1: авиации. Борьбы с радиолокационными средствами.
0: Абсолютно.
1: Мы, я думаю, будем об этом говорить. Великобритания дает Киеву, вчера Зеленский был в Великобритании, встречался с премьер-министром, они дают совершенно новое вооружение именно по борьбе с радиолокационными шумами, помехами и так далее.
0: Да, так что в этом смысле, еще раз говорю, сейчас, ну, знаете, ну, не было бы счастья, да несчастье помогло, в каком-то смысле там Соединенные Штаты оказались в наших ботинках, как говорят, да, англоязычная идиома. Стало понятно, что вот тот дефицит средств, о котором много лет, буквально с самого начала, говорит Украина, закройте небо и так далее, вот сейчас это стало понятно всем, да, всем, кто имеет отношение к нынешним конфликтам, которые разрослись вот в мире, и как бы, да, собственно, за этим Зеленский сейчас поехал, мы об этом сегодня будем говорить. А сюда же добавляется тема Украина, которая отвечает, там постоянно новые сообщения о каких-то прилетах в России, там сегодня говорят, Белгороду пришлось несладко, вчера в Ростове были цели поражены, продолжаются атаки на нефтяные объекты, там в Ярославской области, в Удмуртии поражены нефтяные объекты, сегодня были прилеты в Московской области, Чехово. Была попытка ударить опять по одному из складов Wildberries, она оказалась неудачной, но, по крайней мере, зафиксировали этот момент. Но сейчас такой острый момент наблюдается. Опять-таки, здесь есть прямая связь с поездкой, нынешним уже пребыванием Зеленский, мы знаем, он уже на территории Соединенных Штатов. Дело в том, что Украина ударила по ряду объектов в Каспийском море, и, помимо всего прочего, она ударила по одному из судов, иранских судов, который занимался перевозкой, собственно, оружия между Ираном и Россией. Сам Зеленский сказал 25 июля, что есть очень хорошие удары дальнобойных ударов в акватории Каспийского моря. И сообщил, что суда, которые подверглись этим атакам, они были задействованы в транспортировке военных грузов из Ирана и в Иран. В ответ на это иранская сторона, ну, министр иностранных дел Аракчи, он сейчас известная фигура, поскольку то принимает участие в каких-то переговорах, то не принимает, он сказал, что его страна ответит на этот удар. И пошли угрозы, ну, уже не на официальном уровне, но в иранских СМИ пошли угрозы об ударах, возможных ударах баллистическими ракетами по Украине. Вот нам еще не хватало только иранских баллистических ракет. Сейчас уже там, СМИ, эти картинки этих ракет, радиус их как бы действия там, и так далее. Сам Зеленский на вопрос журналистки Sky News, как он к этому всему относится, не вступит ли Украина в войну с Ираном, ответил очень просто. Если Иран с первого года войны дал России новую базу, новые технологии, беспилотники «Шахет», поставил тысячи этих дронов в первый год, а затем передал еще и лицензии на производство, разве это не нападение на нас? Думаю, что да. Ну, то есть мы в таком состоянии войны с Ираном, в общем-то, так или иначе, гласно, негласно находимся давно. И я думаю, этот вопрос будет, безусловно, затронут во время встречи, которая, собственно, обещали, вот она пройдет через 15

0: 30 минут, если все по графику, по тому графику, который нам
1: это дали. Встреча с Трампом. Она пройдет без журналистов, уже отмечено.
0: Да, да, один на один, полтора часа, наверное, ее отвели. Ну, займет она все полтора часа, или, может, будет короче, это уж дело такое, да. Но, по крайней мере, ну, полтора часа это, ну, заявка на серьезный разговор. Есть о чем поговорить. Вот о тех же Патриот, конечно, будут говорить. И о том, что, ну, насколько можно понять, Украина недаром нанесла эти удары накануне визита в Соединенные Штаты. Понятно, нужны какие-то дополнительные аргументы и рычаги, так сказать, приятного воздействия на Дональда Трампа. Говорят, его отношение действительно к Украине сейчас заметно меняется. Мы с вами говорили в прошлый раз о том, что удалось Украине переубедить такую известную блогершу с миллиона, два, по-моему, миллиона у нее аудитория, Лора Лумер, которая была в Украине. Она здесь была на расхват, мы с вами говорили во время ее пребывания, сейчас уже можно как бы так навскидку. Она, во-первых, она взяла интервью у самого Зеленского, она дала сама много интервью, она была на дроновом заводе, она была в Лавре, где она видела разрушения, произведенные российскими дронами, она под впечатлением, и она сейчас очень активно выступает и борется там с пропагандой Russia Today, российской пропагандой там и так далее. Среди сюрпризов ей сделали сюрприз буквально в короткие сроки. Говорят, ночью работали сотрудники архивов. Они нашли родственников, историю семьи Лары Лумера, нас из Украины. Еврейские корни, ее прапрадед из Винницы. И вот найдена запись в книге еврейской мещанской общины города Винницы. Вот ей сделали оттуда копию. И вот в прямом эфире ей вручили. Ну, довольно такая трогательная история, как бы, да. Ну, вот будем считать, что Украина перевербовала Лору Лумер и в ее лице какую-то часть сообщества, которое, ну, долго долгое время, ну, я думаю, значительная часть и сейчас продолжает занимать изоляционистские позиции, отказывается помогать Украине, но, по крайней мере, еще раз говорю, в какой-то части удалось убедить. Как это скажется на переговорах Зеленского с Трампом, будут ли они так прекрасны, как нам хочется, это всегда, в общем-то, игра на минном поле, мы знаем, как бы, непростой характер обоих лидеров. Я думаю, в следующий раз мы с вами обсудим, что там произошло у них на встрече, как оно будет. Я напомню, что Зеленский отправился в Соединенные Штаты для того, чтобы почтить память Линдси Грэма, сенатора американского, который выступал активно за предоставление помощи Украине. Во время войны он 10 раз побывал, при том, что человек тоже очень немолодой, как бы, да, побывал в Киеве за это время. Зеленский отправился на почтить его память. Помимо встречи с Трампом, которая вот буквально сейчас вот скоро начнется, завтра ожидается его встреча с американскими сенаторами. Приглашены все 100 сенаторов. Ну, сенаторы и люди у вас непростые, я думаю, вряд ли все 100 придут, но, по крайней мере, какая-то значительная часть сенаторов будет участвовать в этом. Мы ожидаем, безусловно, принятие законопроекта Линдси Грэма, Ричарда Блюменталя, это в том числе в память о Линдси Грэме, так сказать, мемориальный такой законопроект получается. Посмотрим. Все для этого готово, скажем. Вся обстановка показывает, что Линдси Грэм год назад был прав. И многое было бы иначе, если бы год назад, в общем-то, это все было принято. Ну, решили подождать доброй воли Владимира Владимировича Путина. Он же свою волю в последнее время активно высказывает. Мы можем это все слышать. В частности, на всех произвело впечатление его выступление на день военно-морского флота России, который прошел в каком-то непонятном закутке, не так, как раньше, там не проходили красиво корабли, салюты и все дела, где-то наклеили большой плакат с атомной подводной лодкой, выстроили строй моряков, он перед ними, так сказать, прошелся своей этой борцовской походочкой, уже такой старческой. А во время встречи с этими моряками он опять рассказал, что вот это на, что Россия ни на кого не нападала, вот оказывается, в очередной раз он сказал. Что касается перспектив войны, он сказал, ну, Украины, он сказал, что рано или поздно Украина утратит западные земли, свои западные, то есть про восточные уже понятно, он же с ними разобрался. Все, что принадлежало Польше, то отойдет Польше, Венгрии, Румынии. Может быть, это произойдет не завтра, через год, два, десять, но исторически все станет на свои места, заявил Владимир Путин.
1: Хочется ему посоветовать, вы бы больше о Дальнем Востоке пеклись, что какие земли отойдут Китаю, к примеру.
0: Абсолютно, да. Что-то как-то у него, не знаю, там, ну, солнце, наверное...
1: Украина его, западная Украина его беспокоит. Дальний Восток, побеспокойся об этом. Там уже половина территории с китайскими школами, там, по-русски не говорят.
0: Да, ну и у него еще такая фраза прорвалась, но это, я так понял, уже не во время этой встречи. Сейчас видео ходит, что если прекратится СВО, чем же мы будем заниматься, заявил Владимир Путин. Нам же как бы, ну, мы так вошли в эту тему, чем же мы будем заниматься, когда закончится СВО?
1: Где же мы будем гробить своих людей?
0: Да, вот как-то, причем это с такой ухмылочкой, ему весело, ему хорошо, я не думаю, что его чувства разделяют. Уже сотни тысяч людей, которые утратили своих там близких и родственников на войне, в том числе россиян, оно ухмыляется. А надо сказать, вот, кстати, что касается темы Китая, она так вот неожиданно всплыла, ну так довольно дискуссионно. Была встреча Токаева с Путиным в Омске, там что-то по поводу приграничных экономических отношений, и там лидер Казахстана позволил себе смелость сказать, что надо заморозить войну, причины которой он сказал, что он не понимает. Ну, прекрасно все Токаев понимает, Токаев профессиональный дипломат, человек в этом смысле крайне подкованный, но тем не менее он сказал, что он не понимает причин этого конфликта, что он страшно любит и российский народ, и украинский народ. И заявил, что может этот конфликт уже стоит заморозить, вернуться к Стамбульской формуле, конечно, под гарантией великих держав, включая Россию. Ну, в общем, так, подложил, подстелил соломки, но сделал, в общем-то, довольно-таки, с точки зрения, ну, понимая уязвимость Казахстана, это достаточно такое сильное заявление.
1: Мы сейчас показываем встречу Токаева с Путиным. Вот то, что вы говорили, когда морские офицеры сидят, там какой-то действительно закуток. Такое впечатление, что там человек 20 сидит, какая-то квадратная комната. Но сейчас Токаев с Путиным в Омске, они тоже встречаются, такое впечатление, что где-то в коридоре. И справа, и слева, значит, ну, вот эти ряды, ну, рядом приближенных к Путину, приближенных к Токаеву, сидит человек по 5, по 7. И очень узкий какой-то проход. Вот где-то они в проходе сидят. Ну, хотел бы сказать, в каком, но неважно. Вот, в коридоре где-то они сидят. Так это все выглядит как-то убого. Последние вот эти встречи Путина, ну никакой имперскости, никакой важности.
0: Не будем забывать, что до Омска украинские дроны уже долетали. Так что я бы не исключал, что это сделано в том числе из соображений безопасности. Хотя понятно, что Украина совсем с ума не сошла, и какую-то встречу международную еще и с Токаевым никто обстреливать, конечно, не стал бы. Да? Ну, мало ли, им же надо свое тело беречь. Тело, именно так называют Путина телохранители. Тело. Вот это тело в Омске, вот они таким образом пытались сберечь. Что касается Токаева, заявления Токаева, ну, дело в том, что Казахстан действительно несет убытки от ударов, украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России. Там очень сложно отделить нефтепроводы и терминалы, которые обслуживают российскую нефть и казахстанскую нефть. Кроме того, вот этот Каспийский транспортный консорциум, где через которую идет казахстанская нефть. Нельзя забывать, что там 40% вообще-то принадлежит России. И когда вот эта нефть российская смешивается с казахстанской, как бы понятно, что туда прилетает. Кстати, там, значит, есть кусочек Шеврона. Там Шеврону принадлежит, не помню, какая это часть. Так что американская, одна из американских компаний тоже терпит ущерб, когда Россия, когда Украина наносит эти удары. Но, безусловно, это ставит вопрос перед Казахстаном. Ну, надо что-то делать, надо защищать, в том числе свои экономические интересы. Они пытались выговорить нашему послу там что-то насчет этих ударов. Ну, тот пожал плечами и сказал, что ну, как бы разбирайтесь сами. Ну и вот такая история, но она заставила говорить, откуда взялась такая смелость у Токаева, якобы Китай, ну, влияние которого на Алмату, простите, не на Алмату, на Астану, достаточно большое, да, вот якобы он уже тоже высказывает такое недовольство затягиванием этой войны, и в частности говорят, что были контакты между Госдепом США, Китаем, Вань И там был представитель, ну, собственно, глава их дипломатии, и министром иностранных дел Казахстана, где обговаривались эти вопросы. И вот не исключено, что там была выработана какая-то общая позиция, может быть, даже Казахстана, американо, китайская. Можем себе такое пофантазировать. И вот в результате Токаев осмелел и вот в глаза Путину сделал это заявление. Посмотрим, многие в этой связи ждут визита Си в Соединенные Штаты в сентябре. Возможно, там два лидера, которые находятся в достаточно жесткой оппозиции друг к другу, но тем не менее по вот этому вопросу, может быть, они найдут общий язык и как-то общими усилиями им удастся этого сумасшедшего посадить за стол переговоров, во что, честно говоря, мало кто верит.
1: А Зеленский в Британии. Он встретился с премьер-министром Британии по пути в Соединенные Штаты. Визит в Соединенные Штаты мы обсудим, естественно, в пятницу. Он сейчас должен вот начаться. Задерживается немножко встреча Зеленского с Путиным, с Трампом. Но Зеленский уже в Соединенных Штатах, он уже в Вашингтоне. А единственное, что я вот так вот пальцы ставлю, чтобы, не дай бог, что-то не произошло во время этой встречи. В конце концов, будет подписан, я думаю, и Блюменталя, и этот закон. И главное, чтобы... Ну, мне кажется, Зеленский уже очень много понял. Он уже натренирован в разговоре с Трампом. Ситуация, которая была 28 февраля прошлого года, уже совершенно другой Зеленский, да и другой Трамп. И другие отношения между Соединенными Штатами и Украиной. Так что верится в то, что во время этой встречи не произойдет никаких неприятных вещей. Зеленский ничего не ляпнет, и Трампу ничего не покажется. В общем, дай бог, чтобы все прошло хорошо, потому что как бы все идет в нормальном направлении. Встреча в Британии. Там тоже были важные вещи сказаны.
0: Ну, немного, пару слов еще по поводу закона Грэма Блюменталя. Не надо забывать, что все-таки Нижняя Палата сейчас у вас уходит на каникулы, или уже ушла на каникулы, и, собственно, она свою часть по этому закону сможет отработать только в сентябре. Поэтому как бы торопиться, радоваться, что закон вот-вот примут, ну, наверное, не надо. Ну, в сентябрь, собственно, терпели дольше, да? Подождем. И да, по дороге в Соединенные Штаты, Украина вообще, надо сказать, сложились во время этой войны очень тесные, очень близкие. Это одна из самых таких стран, которая больше всего поддерживает Украину и в дипломатическом отношении, и в военном отношении. Я напомню, что Борис Джонсон, тогдашний премьер Британии, был первым, кто приехал весной 22 года в Украину, и это дало такой импульс Украине в значительной степени, усилило ее готовность драться. Когда мы поняли, что мы не одни, знаете, это как-то действительно легче делать. И поэтому сейчас вполне естественно, что Зеленский по пути в Штаты залетел в Британию, и у него была первая, собственно, не для него была первая, первая встреча была для нынешнего премьера, он сменился, мы знаем, в Британии, сейчас там Энди Бернем, который сменил Стармера, Это первая встреча британского премьера с иностранным лидером вот в этом качестве. Это, как бы, мне кажется, символически. Там новый министр обороны тоже высказался о том, что они полностью будут поддерживать Украину в этой войне. А Бернам уже во время этого визита сказал, что после заключения перемирия Британия готова направить британские войска, свой контингент на территорию Украины, в рамках обеспечения каких-то там гарантий, когда они будут достигнуты, что дорогого стоит. Зеленский во время этой встречи он посетил наших моряков на военно-морской базе в Портсмуте. Дело в том, что там Британия для Украины построила 5 минных тральщиков. Они носят разные названия украинских городов. И вот это те самые тральщики, которые... Помните, была история с Ормузским проливом, когда Иран стал забрасывать его минами, и тогда возникла тема, что украинские тральщики могут присоединиться к разминированию Ормузского пролива. Поэтому вот сейчас, как бы, это такой, знаете, наш военно-морской флот, который сейчас он не может находиться в Одессе, Одесса находится под ударами. До конца войны этот флот находится там, но не исключено, что он еще будет использован в общих интересах западных союзников на Ближнем Востоке. Вот Зеленский туда съездил, встретился с нашими моряками. А во время встречи с новым премьером, было достигнуто соглашение. Ну, во-первых, Зеленский заявил, в очередной раз заявил, я уже, честно говоря, сбился, где у нас заводы собираются строить по дронам. Вот в Великобритании Зеленский сказал, что мы будем строить еще один большой завод. Дай бог, чтобы хотя бы половина тех заводов, которые он обещал, была построена. Британцы передали Украине технологию, она называется Stone Cloak. Это технология, которая система РЭП, радиоэлектронной борьбы, которая устанавливается уже либо на дроны, либо даже на снаряды, на ракеты, и которая позволяет им приобретать какую-то незаметность, да, вот это cloak. Посмотрим. Нам, безусловно, необходимо совершенствовать наше оружие, и Британия здесь... вместе с нами. Вот, кстати, я разобрался. Помните, мы говорили 90 миллиардов оружия. Речь шла о чем? Что Британия, не будучи членом Евросоюза, она готова в рамках вот этих 90 миллиардов евро, которыми располагает Евросоюз, выделенные для Украины, она готова поставлять свое оружие в рамках этих 90 миллиардов. Это не 90 миллиардов, которые Британия выделяет, а вот в рамках этих 90 миллиардов мы будем получать в том числе британское оружие. Так что у нас, еще раз говорю, крепкий, хороший союзник. Ну и сейчас наша задача — укрепить свои союзнические отношения с Соединенными Штатами. Так что мы ждем своего президента обратно с хорошими новостями. Я думаю, нам будет что обсудить в пятницу.
1: Ну вот я добавлю только. Зеленского встретил Бернем на авианосце Queen Elizabeth на морской базе в городе Портсмут. Он сказал: «Владимир, ты первый иностранный лидер, которого я принимаю лично после вступления в должность, и это не случайность, это предельно ясный сигнал. Мы на 100% с Украиной, лично я на 100% с вами, и я буду полностью соблюдать все обязательства перед Украиной, которые наша страна взяла на себя», сказал Бернем, встречая Зеленского. Ну, опять-таки... замечательно все это прекрасно слышать. Леонид, я благодарю вас за информацию и комментарии. В первой части программы время уже давно закончилось. Мы перешли уже во вторую часть. Тем не менее, до пятницы. Прощаюсь с вами. До свидания.
2: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе – SK Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. SK Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, SK Learning Center.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
15: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
17: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: На связи наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Только что мы в первой части программы с нашим украинским корреспондентом говорили о встрече президентов Украины и Соединенных Штатов. Она вот должна сейчас буквально проходить. В это время у меня нет возможности посмотреть, вовремя она началась или нет. Ну вот в это время в Вашингтоне Зеленский встречается с Трампом. У Трампа на этой неделе несколько встреч с руководителями важнейших государств для Соединенных Штатов. Это Израиль и Украина. С Израилем тоже все понятно по расписанию. Нетаньяху вчера вылетел в Соединенные Штаты. Он проведет переговоры с Трампом. По-моему, это произойдет тоже сегодня. Ну, я смотрел там разные сообщения, сегодня или завтра. Давайте с этого и начнем. Вылет Нетаньяху в Соединенные Штаты. Что предстоит обсуждать? Ну, в общем-то, направления известны и понятны.
1: Геннадий, когда вы сказали, что, Геннадий, с важнейшими союзниками, то да, Зеленский сегодня, я рад за Зеленского, я рад за Украину, однозначно, что наконец-то Трамп сделал их своими союзниками, это очень хорошо, и дай бог, чтобы это продолжилось, но насчет союзничества с Израилем тут как-то все очень и очень, мягко говоря, не так, просто не так, потому что политика Трампа, его заявление, его глумление и гнобление Нетаньяху, оно продолжается. И относится он к Нетаньяху не как к союзнику, а как к раздражающему какому-то фактору в своей политике. Из того, что он заявил последние буквально часы, он сказал, что он не ждет и не собирается выслушивать от Нетаньяху каких-то там аргументаций по поводу того, надо участвовать, продолжать конфликт в Иране или нет. Он сказал следующее. Мне не нужно, чтобы Биби мне рассказывал об этом. Биби говорит мне это, потому что он хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт. По поводу Эрдогана он заявил следующее, это было вчера, Геннадий, он заявил, что Турция потрясающий союзник, это я напоминаю еще раз, про Эрдогана, который сделал в регионе очень много хорошего, в том числе в Сирии. Но Эрдоган действительно сделал много хорошего. Он привел джихадиста к власти. Конечно, Асад был не лучшим вариантом, но джихадист, которого Трамп обожает и которому посылал свои духи, это явно не тот замечательный человек, который представитель и лидер демократического мира должен восхищаться. Так вот, Эрдоган привел этого человека к власти, устроил там бойню алавитам, пытался устроить бойню друзам, запугивает курдов, Эрдоган делает этнические чистки, ничем не помогает абсолютно Соединенным Штатам Америки в их военных действиях, ничем, только ставит палки в колеса и занимается тем, что запугивает друзей Соединенных Штатов, включая Грецию и Кипр, но тем не менее наш доблестный герой заявил, что нет, конечно же, наши двусторонние отношения прекрасны, что Турция потрясающий союзник, и Эрдоган замечательный человек и надежный друг. Все это, Геннадий, крайне осложняет, на мой взгляд, какое-либо сближение между Израилем и Соединенными Штатами. У Украины намного более благоприятное положение. Украину последовательно, надо отдать должное, поддерживает и Европейский Союз, и Великобритания. Они стоят на стороне Украины. У Израиля нету, конечно, таких предпочтений. Израиль в значительной степени зависим больше от Соединенных Штатов, которые непоследовательны. И, по сути дела, как нынешняя администрация, как и та, они просто сдают. Израиль, в общем-то говоря, просто откровенно сдают, это очевидно по всему. Так что не знаю, Геннадий, чем этот визит может закончиться. Такое впечатление у меня, что Трамп хочет утопить Нетаньяху, привести к власти более доверчивого, более ручного, более послушного, более неопытного, слабого какого-нибудь генерала, и таким образом превратить Израиль в полную марионетку, которая будет выполнять его поручения. По сути дела, с Ираном Трамп, как мы знаем, опять дал задний ход. Что касается вопроса о F-35 поставки Турции, ну, я уже сказал, что Турция это потрясающий союзник. Что касается Хизбаллы, то опять-таки Трамп хочет, чтобы Израиль выбил свои войска за зону безопасности к северной границе. И он даже сказал, что на прошлой неделе, что он готов вести переговоры с Хизбаллой. Переговоры с Хизбаллой это очень интересный момент и очень полезный, несомненно, учитывая то, что в свое время эта структура уничтожила 250 американских десантников и осуществляет теракты против Соединенных Штатов. И, наконец, конечно же, хочет, чтобы Израиль вывел войска из зоны безопасности в Сирии, и таким образом, чтобы любимый им Эль-Джулани, он контролировал границу с Израилем и также продолжил уничтожение друзов. Бойню друзов, которые они планировали делать. Трудно сказать. Конечно, не там Биби будет пытаться делать, как говорится, хорошую мину при плохой игре, но насколько это получится, трудно сказать, потому что вот при таком отношении, даже столь открыто, пренебрежительно, высокомерном и унизительном, трудно ему будет выкрутиться, достаточно трудно, несмотря на его опытность.
0: Ну, мы завтра посмотрим, будем обсуждать эту тему уже постфактум. А вылет Нетаньяху был задержан на несколько часов без объяснения причин. Что-то известно, что там произошло?
1: Вы знаете, я думаю, что здесь есть два фактора. Два фактора. Первый – это действительно вопрос безопасности, потому что иранцы говорят, что они будут мстить. Собственно, они говорят, они будут мстить не только Нетаньяху, они будут говорить, что они будут мстить и самому Трампу. Кстати, вы знаете, интересно, что Тасним, это иранское официальное информационное агентство, оно опубликовало прямые угрозы в адрес первой леди Соединенных Штатов, вроде в адрес Мелани Трамп.
0: И ее сына, и Бэрона.
1: И сына, да-да-да. Вы знаете, и меня удивляет позиция президента, но это, по сути дела, публичная пощечина, когда угрожают твоей жене, угрожают твоей семье, и на этом фоне уступать, идти на переговоры, снова говорить о том, что мы рассчитываем добиться какого-то прогресса. И не знаю, мне кажется, это более чем странным и не очень для меня понятно, но, тем не менее, не буду это комментировать. Это уже психологический момент, какой-то аспект этого вопроса. Так что угроза, несомненно, была. Я думаю, что спецслужбы принимали Геннадия этого внимания. Второй момент, я думаю, заключается в том, что они хотели, чтобы Нетаньяху отвечал на вопросы журналистов, потому что понятно, что вопросы журналистов будут колкие, язвительные и весьма неприятные, а учитывая ту атмосферу, в которой проходит эта встреча, будет проходить эта встреча, вот то, о чем я говорил, и на смешек со стороны Трампа и унижение Трампом Нетаньяху, я думаю, что последний просто не хотел как-то отвечать на вопросы журналистов, предпочел этого избежать, но придется, потому что же вернется он, и придется встречаться с журналистами, так что, увы, придется.
0: Глава ведущей оппозиционной партии Нидерландов Герт Вильдерс в Израиле, как проходит визит, какие темы, давайте немножко об этом.
1: Вы знаете, Геннадий, что интересно, что действительно Герт Вильдерс потрясающий человек. Человек, поддерживающий очень последовательно, очень принципиально Израиль. Ну, это своего рода голландский, так вот, Линдси Грэм, если можно сказать. Он приехал специальным визитом не только в Израиль. Он особенно сделал акцент на посещении Самарии, то есть Шамрона, то, что называется, и встретился с главой Самарии Йоси Даганом. Говорил о том, что возрождаться должна Самария. Он сам посетил возрождающийся снова поселок Санур на севере этого региона, откуда были, если вы помните, в 2005-м выведены израильские войска в одностороннем порядке, тогда же, когда они были выведены Шароном и из Газы. Это уже второй его визит. И он полностью согласился со словами Дагана о том, что Самария, по сути дела, это барьер на пути исламского фундаментализма и исламистов на Запад. То есть, если этот барьер падет, то падет Израиль, а за ним уже то, что мы с вами не раз говорили, West is next. Так что Вильдерс действительно не изменяет свои позиции, в отличие от некоторых. Он придерживается своих принципов. И что интересно еще, вы знаете, в Западной Европе появляются лидеры, которые понимают важность поселений. Вот мы говорим о том, что вся либерально-прогрессивная общественность, она возмущена поселенческой деятельностью. Но вот один за другим приезжают к нам или встречаются, или говорят западные лидеры, например, новый лидер Словении, потом Джордж Симеон, ведущий лидер на предстоящих выборах в Румынии, который тоже говорил, что поселение – это главный уже стал оплот западной цивилизации. Вот сейчас Герт Вильдерс в Израиле повторил то же самое, Геннадий. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы и американская администрация присоединилась к этому, но это уже, как говорится, в том анекдоте, когда не дождетесь, что называется.
0: Дождетесь, я об этом говорю постоянно.
1: Боюсь, что не дождемся.
0: Не бойтесь, дождетесь. Но если касаться Вильдерса, то это уже ведь второй его визит в Израиль, менее чем за 2 года.
1: Совершенно верно, это второй визит. Опять-таки, вы знаете, что интересно, что собственно израильские СМИ, левацкие, опять-таки, вот эти псевдолиберальные, они не уделяют совершенно внимания его пребыванию в Израиль, не замечают его. Почему? Потому что он крайне правый, он христианский фундаменталист, он враг всего прогрессивного человечества, он враг религии мира, и вся академия, и журналисты, они просто им пренебрегают совершенно. Но, опять-таки, я повторю, в Европе зреет вот это вот симпатия и понимание к Израилю, и симпатия того, чем являются поселения на самом деле, что они не преграда для мира, а наоборот, они преграда для фундаменталистского ислама, который угрожает миру.
0: Мы об этом вопросе, который я сейчас хочу, чтобы мы тоже осветили, говорили в первой части с нашим украинским корреспондентом о том, что Иран пригрозил Украине ответом после удара по судну в Каспийском море. Ну, Иран сегодня, он угрожает всем. Мы говорили о том, что он бьет по соседям в Персидском заливе, он и Болгарии угрожает, которая там что-то с американскими базами, он Украине угрожает. В общем, все враги вокруг для Ирана, которых он готов уничтожить. Ну, первые враги — это Израиль и Соединенных Штатов, но список он большой.
1: Да, вы знаете, он угрожает, но я думаю, в данном случае он точно не на того напал. То есть, если Эмираты, Иордания и все эти прочие княжества, они покорно сносят вот эти вот пощечины, удары, щелчки, шлепки и так далее, весьма болезненные, надо сказать. А Израиль просто связаны руки, потому что Израиль не может действовать без согласия действующего президента. Он не может сам принимать решения о нанесении ударов по Ирану, то как раз Украина и Зеленский-то может. И если он действительно, я имею в виду, иранцы попытаются атаковать Украину, то учитывая возможности украинцев и учитывая эффективность их ударов по России, то им тогда будет не сладко. Я им, честно говоря, не завидую, потому что тогда Зеленский за словом и делом в карман не полезет, руки у него связаны не будут, Европа за него, он получает от них поддержку, и тогда иранцы обнаружат, что они явно не с тем связались.
0: Зеленский сказал, что мы нанесли удары по российскому военному кораблю и судам, использовавшимся для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Каспийском море. Ну вот так, то есть вообще разговор идет о том, как это вы, Украина, там, но подождите, мы прекрасно знаем, что вот эти шахеды, которые воюют на российской стороне, Россия их называет геранями, это и есть иранские поставки Российской Федерации, то, что уничтожает украинцев и украинские конечно, города, конечно. Ну и так далее.
1: Конечно, абсолютно. И если Иран не рассчитает силы, они не всегда рассчитывают силы, они не понимают, что отступление их соперника – это их в любом случае, то, что я хочу сказать, что Ирану в этом случае может прийтись не сладко.
0: Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами в эфире. До завтра. Всего доброго.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Брацлавский. 718-303-8005.

0: WSNR, Jersey City. Ви на волні 620 AM і слухаєте Дэвідсон Радіо.
1: Новості на
0: Дэвідсон Радіо.
1: Інформація к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Рейтинг Трампа продолжает снижаться из-за роста цен. Работу президента не одобряют 52%, на 2 пункта больше, чем месяц назад. Главной причиной недовольства люди называют подорожание жизни. Только 11% говорят, что им хватает денег на все необходимое и еще остается на сбережения. Большинству приходится экономить. За последний год цены в стране выросли примерно на 3,5%, а бензин подорожал почти на 27%. Недовольство экономикой может навредить республиканцам на выборах в Конгресс в ноябре. Сейчас демократы опережают их больше, чем на 9 пунктов. Профессор классической филологии Пенсильванского университета и переводчица «Одиссеи» Гомера Эмили Уилсон, чей перевод Кристофер Нолан называл одним из главных источников вдохновения для своей экранизации, резко раскритиковала фильм режиссера. В рецензии Уилсон заявила, что «Одиссеи» Нолана не хватает психологической, эмоциональной, политической и этической глубины. А самому фильму нечего сказать зрителю. «Одиссея» сочетает в себе привычную для режиссера грандиозность и поверхностность. Видение фильма слишком хаотично, а персонажи недостаточно проработаны. По ее мнению, экранизация утратила многие качества, которые сделали поэму великой. Несмотря на разгромную оценку переводчицы, зрители встретили картину значительно теплее. В первый уикенд картина получила высшую оценку A по опросам CinemaScore, стала одним из самых кассовых фильмов года и всего за 2 недели после премьеры собрала 640 миллионов долларов в мировом прокате.
3: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 81 градуса по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 80%. Во второй половине дня возможны ливневые дожди с грозами.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
2: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Если зажмурить глаза и впитывать город, звуки его разложив на отдельные ноты, шорох осенней листвы, металлический скрежет ржавых ворот гаража, крик строительных боссов, скрип тормозов и гудки возмущенных таксистов, плач малолеток в бездушную душную маску. Дети, которые больше не видят улыбок, дети, познавшие сразу с минуты рождения, что за закрытыми ртами таится угроза. Грохот машинных колес по колодезным люкам, рев мотоциклов, оседланных стаей ковбоев, оттяжелевших от тонн барбекю по субботам. Вопли сирен полицейских машин и пожарных, гул небоскребов, скребущих антеннами неба, фон голосов, извлекающих верхние ноты, цокот подков лошадей, ошалевших от зноя, стрекот цикад пациентов психических клиник царства природы, где свой айболит исцеляет. Город поет, воспевает, рычит, умоляет, шепчет, воркует, урчит и бурчит, и вздыхает. Звук поцелуя хранится в его измерении. Книга учета его пополняется временем. К вечеру звуки дневные становятся хрипом. Город готовится спать. Он ложится, вздыхает. Сразу уснуть не получится после работы. Под облаками теплее становятся мысли. Можно свернуться клубочком, как в самом начале, где начинался он двориком первым зеленым, улочкой, окнами в сад и тутовником, смятым теплой ладошкой шагнувшего в мир человека. Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет 40 с русой бородой, он сидит на скамье на пароходе, у ног его мешки с домашним скарбом. На мешках лежат дети в лопатках и жмутся от холодного резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула. «Хуже не будет», — говорит он и улыбается одной только верхней губой. В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет: «Хуже не будет». «Будет хуже», — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонка, не переселенец, с острым взглядом. «Будет хуже». Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные. Я гляжу на них и думаю порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной. Пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек. Герой. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Начала я программу со своего стихотворения «Если зажмурить глаза», а следом прозвучал фрагмент из очерка Антона Павловича Чехова «Из Сибири». Кому, как не Чехову, удалось видеть мир широко распахнутыми глазами ребенка? Если он их зажмуривал, то лишь для того, чтобы найти самые верные слова для своего героя. Тогда из-под его пера выходил очередной шедевр. Часто маленький по объему, но точный и емкий по смыслу. Чехов не говорил, каким должен быть человек. Нет, он ставил человека в такие обстоятельства, в которых тот проявлялся наиболее ярко как личность. То же самое, мне кажется, происходит сегодня. Или жизнь сама ставила человека в тяжелые обстоятельства выбора. А писатель, будучи наблюдательным, передавал это своим точным языком. Да еще в самом сложном жанре литературы, в котором работал Чехов, писал маленькие рассказы. А в них нельзя не увидеть и его. Доброго и жизнерадостного, но неизлечимо больного человека, при этом не замечающего своей болезни.
Его интересует все, кроме болезни. Он спешил зафиксировать жизнь, остановить ее неумолимый бег. И при этом Чехов без юмора уже не Чехов. В своих записных книжках он говорит о новых открытиях в области человеческой мысли. Итальянская танцовщица Вирджиния Цукки гастролировала в России с 1885 по 1892 годы. Когда у танцовщицы Цукки родится сын, то его будут звать Цуккин сын. Точен и скуп на слова был писатель и в жизни. В речи его, прекрасного оратора, говорящего ясно и правильно, писатель не чувствовался. Он не впадал в эйфорию от себя, упиваясь удачно сказанным словом. Когда кто-то пожаловался Антону Павловичу, что мне делать, меня рефлексия заела, Чехов ответил: «А вы поменьше водки пейте». «Боюсь Толстого, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте», – писал Антон Павлович. Среди его советов начинающим литераторам был такой: «Высоким слогом не пишите, вас будут читать приказчики, лакеи,

квартиру к нему приходили с утра до ночи. У него не было ни минуты для себя, но это, казалось, больше радовало писателя, нежели утомляло. Чуковский писал. Он был гостеприимен, как магнат. Хлебосольство у него доходило до страсти. Стоило ему поселиться в деревне, и он тотчас же приглашал к себе кучу гостей. Многим это могло показаться безумием. Человек только что выбился из многолетней нужды. Ему приходится таким тяжким трудом содержать всю семью, мать, брата, сестру, отца. У него нет ни гроша на завтрашний день. А он весь свой дом сверху донизу набивает гостями и кормит их, и развлекает, и лечит. Антон Павлович со всеми людьми самых разных рангов был одинаково почтителен, но и всех держал на некотором расстоянии. В нем были сильны чувства собственного достоинства и независимость. Куприн говорил, что внешней механической памятью Чехов не отличался. Запоминание того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов, какие сапоги, какого цвета волосы, эти детали были для него не важны, не интересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок, и уже знал, как очертить его главную внутреннюю суть – двумя-тремя штрихами, как в рассказе неизвестного человека. Отчего один гаснет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвение в водке, картах, четвертый, чтобы заглушить страх и тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости. Отчего мы, упавший раз, уже не стараемся подняться, и, потерявший одно, не ищем другого. Что, если бы чудесным образом настоящее оказалось сном, страшным кошмаром, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой? Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их. Мне кажется, я уже прожил лет 300. Все скучаю, неинтересно. Дома он может ходить в косоворотке, пиджачке и всегда готов поговорить с извозчиком и лакеем. Мать писателя вспоминала, как студентом Антоша за чаем вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза. Она знает, что он уже ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку, пишет быстро-быстро и опять задумается. А чтобы окончить произведение, он должен был писать его, не отрываясь. Если прервется, надо начинать сначала. «Писатель должен быть нищим», — говорил Чехов. «В таком положении, чтобы он знал, что помрет с голоду, если будет не писать, а потакать своей лени. Встав из-за стола голодным, вы наелись. Если вы встаете наевшись, вы переели. Если встаете переевши, вы отравились», — говорил он. «Писателей надо отдавать в арестантские роты и там принуждать их писать карцерами, поркой, побоями», — рассуждал Чехов. «Как я благодарен судьбе, что был в молодости так беден». А потом вдруг накатит на Антона Павловича что-то совершенно другое. Он говорит наоборот. «Писатель должен быть баснословно богат. Так богат, чтобы он мог в любую минуту отправиться в путешествие вокруг света на собственной яхте, снарядить экспедицию к истокам Нила, к Южному полюсу, в Тибет, Аравию, купить себе весь Кавказ или Гималаи». Толстой говорит, что человеку нужно всего три аршина земли. Вздор! Три аршина земли нужно мертвому, а живому нужен весь земной шар, и особенно писателю. Чехова поражало, что «Три сестры» и «Вишневый сад» – это драмы русской жизни. Он же был убежден, что писал комедии. И Сава Морозов, знаменитый меценат, доказывал, что пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии. А Лев Николаевич Толстой тоже приходил на спектакли по Чехову. В 1900 году после «Дяди Вани» в художественном театре Толстой расписался в книге почетных посетителей. А Антон Павлович как-то сказал о нем: «Чем я особенно в нем восхищаюсь, так это его презрением ко всем нам, прочим писателям, или лучше сказать не презрением».

0: А тем, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто. Вот он иногда хвалит Мопассана, Куприна, Семенова, меня. От чего хвалит? От того, что он смотрит на нас, как на детей. Наши повести, рассказы, романы для него – детские игры. Шекспир – другое дело. Этот уже взрослый. Раздражает его, что пишет не по-толстовски. А я недавно у Толстого был. Он еще в постели лежал, намного говорил обо всем. И обо мне, между прочим. Наконец я встаю, прощаюсь, он задерживает мою руку, говорит: «Поцелуйте меня». И, поцеловав, вдруг быстро суется к моему уху и такой энергичной старческой скороговоркой: «А все-таки пьес ваших я терпеть не могу. Шекспир сквер написал, а вы еще хуже». Антон Павлович сам с улыбкой говорил, что Толстой его пьес не любит. Горький считал, что Чехов умел, как никто, упрощать людей. При встрече с ним моментально сходила спесь, пафос и все лишнее. Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость. Горький говорил, что если бы он не умер 10 лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Сам же Чехов писал, что нерабочие, а правящие классы не могут без войны. Им скучно, праздность их утомляет, раздражает. Они не знают, для чего живут, едят друг друга, стараются наговорить друг другу побольше неприятностей, по возможности безнаказанно. И лучшие из них изо всех сил стараются, чтобы не надоесть друг другу и себе самим. Но приходит война, овладевает всеми, захватывает, и общее несчастье связывает всех. Улыбка у Чехова была особенной. Она быстро появлялась и столь же быстро исчезала, как меняются кадры в кино. Интересно, что так же улыбались его мать, сестра и брат Иван. И в жизни Чехова все менялось с кинематографической быстротой. Сам писатель, всегда бодрый и улыбающийся, даже в периоды обострения болезни, с которой он даже не боролся, а жил мужественно и терпеливо, без жалоб и почти без слов. Там, где Чехов, там шутка и смех. Только не пошлость и не пафос. В небольшой компании близких людей он как-то завтракал в ресторане, был весел, и господин за соседним столом поднялся с бокалом в руке: «Я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антона Павловича, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Чехов побледнел, встал и вышел. Друг писателя, художник Константин Коровин, вспоминал о знакомстве с ним, 23-летним, в московской дешевой гостинице «Восточные номера». В нижнем этаже жил Антон Павлович Чехов, а наверху, на втором этаже, Илья Левитан, бывший в то время еще учеником училища живописи, ваяния и зодчества. Была весна. Мы с Левитаном шли из школы после 3-го последнего экзамена по живописи, на котором получили серебряные медали. Я за рисунок, Левитан за живопись. Когда мы вошли в гостиницу, Левитан сказал мне: «Зайдем к Антоше», то есть к Чехову. В номере Антона Павловича было сильно накурено. На столе стоял самовар, тут же были калачи, колбаса, пиво. Диван был завален листами, тетрадями лекций. Антон Павлович готовился к выпускным экзаменам в университете на врача. Он сидел на краю дивана, на нем была серая куртка, в то время много студентов ходили в таких куртках. Кроме него в номере были незнакомые нам молодые люди, студенты. Они горячо говорили, спорили, пили чай, пиво и ели колбасу. Антон Павлович сидел и молчал, лишь изредка отвечал на обращаемые к нему вопросы. Он был красавец. У него было большое открытое лицо с добрыми смеющимися глазами. Беседуя с кем-либо, он иногда пристально вглядывался в говорящего, но тотчас же вслед опускал голову и улыбался какой-то особенной кроткой улыбкой. Вся его фигура, открытое лицо, широкая грудь внушали особое к нему доверие. От него как бы исходили флюиды сердечности и защиты. Чехов писал русскому: в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей. Но почему же в жизни хватает он так невысоко? Русский человек – если послушать его, с женой замучился, с домом замучился, с имением замучился, с лошадями замучился. Чехову, конечно, помогала его первая, вернее, вторая профессия врача. Константин Паустовский писал, что каждому писателю полезно бы знать вторую профессию и некоторое время заниматься ею. То, что Чехов был врачом, не только дало ему знания людей, но и сказалось на его стиле. Если бы он не был врачом, то, возможно, не создал бы такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу, говорил Паустовский. Некоторые его рассказы, например, «Палата номер 6», «Скучная история», «Попрыгунье», да и многие другие написаны как образцовые психологические диагнозы. Его проза не терпела ни малейшей пыли и пятен. Ну а действительно, кто еще, если не Чехов, мог написать фразу «На лице у нее не хватало кожи, чтобы открыть глаза, надо было закрыть рот» и наоборот. Или «Когда она приподнимает платье и показывает свою нарядную юбку, то видно, что она одевается как женщина, которая привыкла к тому, что ее часто видят мужчины». Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. О себе писатель говорил: «Меня ведь женщины не любят, считают насмешником, юмористом, а это неверно. Женщины без мужского общества блекнут, а мужчины без женского глупеют». Чехов любил похулиганить, причем со вкусом. Еще в гимназические годы он нарядился нищим, прошел в этом костюме через весь Таганрог в дом к дяде и подал ему просительное письмо. Дядя племянника не узнал и подал ему 3 копейки. Вот как младший брат Чехова Михаил вспоминал о друге писателя Владимире Гирлеровском, будущем знаменитом авторе книги «Москва и москвичи», не случайно прозванным «королем репортеров». Приход его пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гирлеровский, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскала во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. Оказалось, что он писал стихи и, кроме того, был репортером по отделу происшествий в «Русских ведомостях». Как репортер он был исключителен. Он был знаком со всеми придержащими властями, все его знали, всех знал он, не было такого места, куда бы он не сунул своего носа. И он держал себя за панибрата со всеми, начиная с графов и князей и кончая последним дворником и городовым. Он всюду имел пропуск, бывал там, где не могли бывать другие, во всех театрах был своим человеком, не платил за проезд по железной дороге и так далее. Он был принят в чопорном английском клубе и в самых отвратительных трущобах хитрого рынка. Когда воры украли у меня шубу, то я прежде всего обратился к нему, и он поводил меня по таким местам, где могли жить разве только одни душегубы и разбойники. Художественному театру нужно было ставить горьковскую пьесу на дне. Гирлеровский знакомил его актеров со всеми прелестями этого дна. Не было такого анекдота, которого бы он не знал. Не было такого количества спиртных напитков, которого он не сумел бы выпить. И в то же время это всегда был очень корректный и трезвый человек. Гирлеровский обладал громадной силой, который любил хвастануть. Он не боялся решительно никого и ничего, обнимался с самыми лютыми цепными собаками, вытаскивал с корнем деревья за заднее колесо извозчичьи пролетки, удерживал на всем бегу экипаж вместе с лошадью. В саду Эрмитаж, где была устроена для публики машина для измерения силы, он так и измерил свою силу, что всю машину выворотил с корнем из земли. И рядом с ним, с этим огромным дядем Гиляем Чехов, словно это два разных мира. Но они прекрасно находили общий язык. И Чехов писал о смысле жизни, загадке смерти, о судьбе России, о войне и мире, о просвещении и темноте, о бедных и богатых, о правде и лжи. И все, что он писал, необычайно современный сейчас. Ионыч, скрипка Ротшильда, соседи, моя жизнь, невеста. Все это поднимает вопросы чести, морали, политики. И у каждого из нас есть свой любимый Чехов. С него началась когда-то и библиотека в Таганроге, в родном городе писателя. Он отправлял туда книги, многие из которых сам покупал и просил директора. Впрочем, о чем именно? А также о воспоминаниях других людей о Чехове и почему он и сегодня так же вовремя. Об этом после рекламы я вернусь. Вы на волне 620 АМ, Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азакилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азакилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азакилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Новости,
1: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучше.
3: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная.

0: Пал Чехов стал родоначальником Таганрогской библиотеки, но просил директора, чтобы он никому не говорил об его участии. «Не люблю, когда треплют мое имя». Один из друзей писателя вспоминал, как однажды они разговорились о его рассказе «Степь». И он сказал: «Мне вспомнилась у вас в самом начале фраза, на которую я запнулся, читая впервые рассказ. Она была жива, пока не умерла. Что-то в этом роде». «Быть не может!» — воскликнул Чехов. Тут же достал с полки книгу и нашел место. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики. Он рассмеялся. «Действительно, как это я не доглядел?» «А впрочем, нынешняя публика не такие еще фрукты кушает. Нехай!» Эта фраза так и осталась в рассказе. Писатель говорил, что только в беде люди могут понять, как нелегко быть хозяином своих чувств и мыслей. Между «есть Бог» и «нет Бога» лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец, считал он. Русский же человек знает какую-нибудь одну из двух этих крайностей. Середина между ними ему неинтересна, и он обыкновенно не знает ничего или очень мало. И как слог Чехова становится широк, когда он говорит о любви. Когда любишь, такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так умеешь любить. Но Чехов умеет взглянуть на одно и то же с разных сторон. Поэтому он же пишет и это. Не так связывают любовь, дружба, уважение, как общая ненависть к чему-нибудь. Трудно с этим не согласиться во все времена. И тут Чехов объясняет: дело не в пессимизме и не в оптимизме, а в том, что у 99 из 100 нет ума. Когда одни сыты, умны и добры, а другие голодны, глупы и злы, то всякое благо ведет только к раздору, увеличивая неравенство людей. Любовь есть благо. Недаром во все времена почти у всех культурных народов любовь в широком смысле и любовь мужа к жене называются одинаковой любовью. Если любовь часто бывает жестокой и разрушительной, то причина тут не в ней самой, а в неравенстве людей. То, что мы испытываем, когда бываем влюблены, быть может, есть нормальное состояние. Влюбленность указывает человеку, каким он должен быть. Или, как говорит чеховский доктор Астров, в дяде Ване в человеке должно быть все прекрасное, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Счастье и радость жизни по Чехову не в деньгах и не в любви, а в правде. Если захочешь животного счастья, то жизнь все равно не даст тебе опьянеть и быть счастливым, а то и дело будет огорошивать тебя ударами. За дверью счастливого человека должен стоять кто-нибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные, и что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье, писал Чехов. Человек – это то, во что он верит. Тогда человек станет лучше, когда вы покажете ему, каков он есть. У Чехова можно найти ответы, если не на все, то на многие житейские вопросы. Равнодушие он называл параличом души, преждевременной смертью. И говорил: жизнь проста, нужно очень сильно постараться, чтобы ее усложнить. Как врач он понимал, что его жизнь будет, увы, коротка. С годами из-за болезни он становился все более сосредоточенным, но не мрачным. Он не страшился будущего, не жаловался на неотвратимость судьбы. В этом смысле он был фаталистом. «Говорят, в конце концов, правда восторжествует. Но это неправда», – писал Антон Павлович. Или вот так. «Бывают люди, которые всегда говорят только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. Для того, чтобы ощущать в себе счастье без перерыва, даже в минуты скорби и печали нужно а. уметь довольствоваться настоящим и б. радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже. Когда в твой палец попадает заноза, радуйся, хорошо, что не в глаз. Ну и замечательный день сегодня, то ли чай пойти выпить, то ли повеситься». В Все знают и все понимают только дураки да шарлатаны. Еще он говорил, что одна боль всегда уменьшает другую. Наступите вы на хвост кошки, у которой болят зубы, и ей станет легче. Антон Павлович часто кашлял и отплевывал мокроту в небольшую закрывающуюся наглухо плевательницу, которую носил в кармане пиджака. Кстати, дирекция первого отеля, в котором чеховы остановились, приехав в немецкий Баден-Вейлер, эта дирекция отказала писателю в номере как тяжело больному. Уже во втором отеле «Зоммер» чеховым сначала дали комнату, выходившую на шумную улицу. Антон Павлович нервничал. Пришлось ждать, пока освободится более удобная комната. И когда, наконец, они получили большую, прекрасную комнату с балконом и видом на парк, он сразу успокоился и повеселел. После смерти мужа в этом номере Ольга Леонардовна Книпер Чехова скажет: «Помните, как Антон торопил меня перевести его в другую комнату? Помните, как он нервничал, как будто человек перед смертью спешит найти свое последнее земное пристанище?» В своем руководстве «Как жениться» ее супруг писал: «Семейная жизнь имеет много хороших сторон. Не будь ее, дочери всю жизнь жили бы на шее отцов, и многие музыканты сидели бы без хлеба, так как тогда не было бы свадеб. Медицина учит, что холостяки обычно умирают сумасшедшими, женатые же умирают, не успев сойти с ума. Жениться можно богатым, бедным, слепым, юным, старым, здоровым, больным, русским, китайцам. Исключения составляют только безумные и сумасшедшие. Дураки же, болваны и скоты могут жениться сколько им угодно. Высокие женщины грубоваты и больно бьют. Маленькие же в большинстве случаев бывают егозы и любят визжать, царапаться и подпускать шпильки. Горбатых избегай, эти злые и ехидные. Женившись, будь с женою строг и справедлив, не давай ей забываться, и при каждом недоразумении говори ей: не забывай, что я тебя осчастливил». В более серьезном жанре Чехов пишет, что одна из черт русской интеллигентной женщины – это умение увлечься в мужчине талантом. И сам писатель умел и пленить, и радоваться таланту, а слово «бездарность» было высшей бранью в его устах. К собственным литературным успехам относился он с иронией и даже горечью. «Знаю я эти юбилеи, бронят человека 25 лет на все корки, а потом дарят ему гусиное перо из алюминия, и целый день несут над ним со слезами и поцелуями восторженную ахинею», — говорил он. Как-то Антон Павлович привез из Сингапура двух мангустов. Называл он их «мангусами». На вид – красивые, милые домашние животные с блестящей шерстью, истребляющие змей. Тело у него гибкое, переходящее в хвост. Он ни минуты не сидит в покое. Чехов называл их помесью крысы с крокодилом, тигром и обезьяной. Они переворачивают чернильницы, стаканы, выгребают из цветочных горшков землю, тормошат дамские прически, ведут себя как два маленьких черта, очень любопытных, отважных и нежно любящих человека. Люди. Те, кто не знал хорошо писателя, нередко выражались о нем и так: «Он у меня все стулья промолчал». Действительно, к чеховской манере, иногда в обществе, никуда не уходя, уйти внутрь себя, не каждый мог привыкнуть. А это его звала работа, которая в голове писателя ведется круглые сутки. Незнакомые люди принимали его за нелюдима, обижались. Дама одна рассказывала: «Ум и дарование совсем не одно и то же. Вот, например, Чехов – талант, а глуп? Пожалуйста, не защищайте, я лично с ним знакома, 2 раза обедала с ним в Ялте. 2 раза он глубокомысленно промолчал 3 часа, не улыбнувшись, отвечал «да» и «нет», уклонялся от интереснейших вопросов. И единственная самостоятельная фраза, которую мы от него услышали: «Если можно, то я попросил бы не кофе, но чаю». А сам Антон Павлович, кстати, днем любил пить кофе и говорил: «Чудесная вещь. Я, когда работаю, ограничиваюсь до вечера только кофе и бульоном. Утром кофе, в полдень бульон, а то насытый желудок плохо работается». К 40 годам у Чехова словно был набран опыт многих поколений. Признание и публикой, и критикой почти сразу. Журналы, издания, художественный театр, европейская слава. И при этом тяжелые сомнения в самой нужности себя как литератора. Успех свой он принимал скептически, с насмешкой, даже над самим собой. Неоднократно говорил: «Больше пьес писать не буду». И постановка «Вишневого сада» в художественном театре ему не нравилась. Воображение он представлял все шире и грандиознее. Нужно только начать что-нибудь делать, чтобы понять, как мало у нас честных и порядочных людей, говорит его Лопахин в «Вишневом саде». «Мне нестерпимо хочется есть, пить, спать и разговаривать о литературе, то есть ничего не делать, а в то же время чувствовать себя порядочным человеком». Чехов получал много писем и писал их немало. Уверял, что не любит это дело. Вот рассказы были у него в иной категории. «Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?» — мог сказать он. «Оглянуть стол, взять в руки первую попавшуюся на глаза вещь, пепельницу, поставить ее и сказать: хотите, завтра будет рассказ. Заглавие — пепельница. Скажите мне написать про эту бутылку, будет рассказ под заглавием бутылка. Надо писать то, что видишь, то, что чувствуешь правдиво и искренне. Меня часто спрашивают, что я хотел сказать тем или другим рассказом. На эти вопросы я не отвечаю. Я ничего не хочу сказать. Мое дело писать, а не учить. Я могу писать про все, что вам угодно». О русском человеке, в которого он верил, Чехов говорил так: «Наша бедность и недоделанность жизни – явление приходящее. Культура у нас еще очень молодая, в этой жизни все будет мягко и весело, как весенний праздник. По земле пестрят и благоухают красивые цветы, теплый, волнующий свежестью воздух». И добавил: «Хотелось бы прожить еще 10 лет, чтобы увидеть хотя бы первые лучи рассвета». С годами его взыскательность к своей литературной работе привела к тому, что он беспощадно вычеркивал страницы за страницами. Друзья возмущались. У него надо отнимать рукописи, иначе он оставит в своем рассказе только, что они были молоды, влюбились, потом женились и были несчастны. На это Чехов отвечал: так оно в сущности и есть. Впрочем, он давно уже, как никто, понял, что краткость – сестра таланта. Кто-то из критиков заметил, что, постигнув человеческую пошлость глубже и подробнее, чем кто-либо до него, он стал писателем роковым и страшным. Наверное, страшным для тех, кто боится увидеть в зеркале себя. Антон Павлович писал: где искусство, талант, там нет ни старости, ни одиночества, ни болезней, и сама смерть в половину. Я не скажу, чтобы французские книжки были талантливы, умны, благородны, но они не так скучны, как русские, и в них не редкость найти главный элемент творчества – чувство личной свободы, чего нет у русских авторов. Я не помню ни одной такой новинки, в которой автор с первой же страницы не постарался бы опутать себя всякими условностями и контрактами со своей совестью. Один боится говорить о голом теле, другой связал себя по рукам и по ногам психологическим анализом, третьему нужно теплое отношение к человеку, четвертый нарочно целые страницы размазывает описаниями природы, чтобы не быть заподозренным в тенденциозности. Один хочет быть в своих произведениях непременно мещанином, другой непременно дворянином и так далее. Умышленность, осторожность, себе на уме. Но нет ни свободы, ни мужества писать, как хочется. А стало быть, нет и творчества. Напоминаю, Чехов писал это в «Скучной истории» в 1889 году. Оказывается, не так много изменилось. Вернее, совсем ненадолго России было дано пожить в лучах свободы, чтобы вновь вернуться туда же, в постоянный страх, боязнь власти, приспособленчество и как бы что ни вышло. Герои пьес Чехова думали, что лучшее впереди, а в итоге ощутили бездарность потерянного времени. И кто их обманул? Время? Они сами себя? Власть? Но это не значит, что пора стреляться. Чеховские герои принимают жизнь в ее философском смысле. Договор Чехова с издателем Марксом оказался грабительским для Антона Павловича. Все права на свои произведения принадлежали теперь издателю. Узнав об этом, друзья-литераторы решили написать письмо Марксу с просьбой пересмотреть условия договора, но Чехов отказался, ответив, что на такие условия он пошел сам и не считает себя вправе просить о более высоком гонораре. «Воспитанные люди не лгут, даже в пустяках», — писал он. «Ложь оскорбительна для слушателей, опошляет его в глазах говорящего. Они не говорят, меня не понимают. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, как знакомство со знаменитостями. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стене щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питаться из керосинки. Мне страшно хочется жить. Хочется, чтобы наша жизнь была свята, высока и торжественна, как свод небесный. Будем жить. Солнце не восходит два раза в день, и жизнь дается не дважды. Хватайтесь же цепко за остатки вашей жизни и спасайте их». Так писал Чехов. А его жена Ольга Леонардовна говорила, что первое время после его ухода чувствовала его повсюду. В воздухе, в зелени, в шелесте ветра. «Во время прогулок мне казалось, что твоя легкая прозрачная фигура с палочкой идет то близко, то далеко от меня, идет, не трогая земли, в голубоватой дымке гор». Да, наверное, Антон Павлович Чехов так и остался для нас земным и чуть выше земли, все понимающим и мудрым. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон, радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер» 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Нью-Йорке час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Вашингтоне продолжаются споры вокруг соглашения о сотрудничестве США и Саудовской Аравии в области мирной атомной энергетики. Несколько членов Палаты представителей требуют проведения специальных слушаний, заявляя, что документ должен содержать максимально строгие гарантии нераспространения ядерных технологий. Администрация Трампа утверждает, что соглашение позволит укрепить стратегическое сотрудничество на Ближнем Востоке и обеспечит дополнительные экономические возможности для американских компаний. Оппозиция настаивает на более тщательном парламентском контроле. Одной из самых обсуждаемых тем в экономике остается инициатива Трампа по введению новых импортных пошлин на зарубежные дженерики, лекарственные препараты, являющиеся аналогом оригинальных медикаментов. По заявлению Белого дома, ставка может составить 100% с последующим увеличением до 200%. Основная цель – вернуть производство лекарств в США и снизить зависимость от иностранных поставщиков. Представители фармацевтической отрасли неоднозначно оценивают эту инициативу. Часть компаний поддерживает создание новых заводов внутри страны, однако многие эксперты предупреждают, что в ближайшие годы стоимость ряда препаратов для пациентов может увеличиться. Экономисты ожидают активные дебаты в Конгрессе по поводу возможного влияния тарифов на систему здравоохранения и медицинское страхование. Лишь каждый третий американец выступает в поддержку военных действий США против Ирана, следует из результатов опроса агентства Рейтер и исследовательской компании Апсос. По данным опроса, только 33% американцев выступают в поддержку военных действий США против Ирана. Это самый низкий показатель в исследовании Рейтер и Апсос со времени начала конфликта. Департамент здравоохранения Нью-Йорка сообщил, что новых случаев заражения болезнью легионеров в районе Верхнего Истсайда уже более недели не выявляется. Ранее вспышка заболевания затронула 76 человек, четверо пациентов скончались. Источником инфекции стали системы охлаждения нескольких зданий, которые были очищены и продезинфицированы. Врачи напоминают, что болезнь легионеров не передается от человека к человеку. Основную опасность представляют загрязненные водяные системы. Город продолжает инспекции охлаждающих башен, чтобы исключить повторение подобных случаев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
4: Davidson Radio.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните. Звоните, участвуйте.
0: Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
6: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
9: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Новости,
17: аналитические передачи,
16: репортажи, мнения экспертов
17: и прямые включения из горячих точек со всего света.
16: Все это RTN.
17: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
16: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
17: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
16: RTN. Смотрите лучше.
18: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
19: По средам с 5 до 7 вечера.
18: На Дэвидсон Радио.
20: Нью-Йорк. Бостон. Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.
21: Денис, добрый вечер. Рад вас слышать и видеть.
22: Добрый вечер. Я тоже взаимно.
21: Скажите, за что вы уволили Михаила Федорова?
22: Да, как гласит наша пословица, кто в сравсе не вистка. Видимо, в семейном подряде ткач Киев Индепендент. Я буду виноват скоро во всем, что происходит в мире, включая какие-нибудь метеориты и все остальное. Это можно было бы воспринять с юмором, если бы не одно «но». К большому сожалению, по неизвестным мне причинам, там «Украинская правда» находится в списке авторитетных изданий, и как только какая-либо подобная публикация выходит в «Украинской правде», автоматическое посольство ставит на холд отношения с той организацией, о которой написана какая-то компрометирующая информация, и этот холд, это минимум месяц, пока происходит комплайнс. Так, например, после публикации ночного выхода там, ткача в предыдущий раз у нас был приостановлен контракт с нашим датским заводом, который до сих пор не подписан. Боюсь, что после этой очередной публикации это тоже затянет. Учитывая ту роль, которую не мы как компания, а вся страна стала играть в оборонной стратегии Европы, когда наша страна является лидирующей страной в самом большом оборонном проекте Европы за всю ее историю, а именно проекте Фрея, это все ну, мягко говоря, я не могу найти никакого оправдания таким злонамеренным действиям. Все.
21: Хорошо. А какие у вас отношения были с Михаилом Федоровым?
22: Михаил Федоров рабочий. Меня к нему, когда была должность, когда он занял должность министра обороны, привела Мария Берлинская. Мы говорили очень обстоятельно на различные инженерные темы и на то, как вести учет эффективности. Он крайне эффективный, крайне талантливый менеджер, министр, потому что все министры — это менеджеры, которые работают по найму у народа, да? Очень талантливый молодой человек и очень амбициозный, и это очень, очень круто. Большой молодец.
21: То есть конфликтов у вас как таковых не было?
22: Не, у нас конфликтов нету. Более того, там есть, у него есть очень крутые люди в его команде, просто бриллианты. И там это очень, с ними очень хорошо и приятно работать.
21: То, что Михаил Федоров сегодня уже не министр обороны, это плохо или хорошо?
22: Так, смотрите. Я не могу об этом рассуждать, потому что я не обладаю всей... И никто из нас не обладает всей полнотой информации, на основании чего президент сделал такое решение. Мы не обладаем. Единственное, что мы можем делать, это полагаться на свой предыдущий опыт. Что показывает нам весь опыт предыдущей войны? Что каждый раз, когда наше общество впадает в какую-то помиральную яму, ой, не так нельзя было разговаривать с Трампом в овальном кабинете, но он нас выгнал, боже мой, сейчас все. Ой, сейчас там, я не знаю, там НАБУ у нас прекратят всю помощь. Ой, и очередные какие-нибудь помиральные ямы, всегда из каждой помиральной ямы наша страна выходит все более и более авторитетной на международной арене, и мы все больше и больше завоевываем авторитет, и все больше и больше становимся не только реципиентами, но и донорами безопасности. И нас, учитывая ту сумму денег, которую сейчас нас инвестирует Евросоюз, понятно, что люди, которые в Европе принимают решения, перестали рассматривать вопрос о капитуляции Украины, и они поставили буквально все, что у них есть, всю свою политическую репутацию на победу и сохранение Украины как страны.
21: Дропаты вместо Сырского. Какие у вас были отношения с Сырским и какие отношения с Дропатом?
22: Так, с Сырским были хорошие деловые отношения. Сырский. Самое страшное, что может быть, это неблагодарность. В Украине есть за что быть благодарной Сырскому. Это самое главное. Сырский человек, я просто не имею разрешения от одного моего товарища рассказать, как он предложил операцию по раскрытию плотин в Ирпене. Он 25 числа пришел к Сырскому и предложил, и он прорвался к нему. И Сырский, вы представляете, когда приходит какой-то гражданский...
21: 25 февраля 22-го года.
22: 22-го года. 24-го, а 25-го это уже было реализовано. Представляете ситуацию, когда какой-то гражданский прорывается к боевому генералу, и насколько надо быть свободно мыслящим человеком, чтобы быстро оценить мгновенно всю предложенную идею затопления. Этот человек, конечно, просто блистательный человек, который кто это предложил. Но и генерал Сырский тоже блистательный человек, который позволил гражданскому человеку, воспринял этот совет и реализовал его. Нам есть за что быть благодарным Сырскому. Я здесь полностью солидарен с Марией Берлинской, когда люди, ни дня не проявившие в окопах, начинают лить грязь на генерала. Это очень плохо. Это недопустимо на боевого генерала, это недопустимо. Если он совершил, какие-то правонарушения, есть соответствующие органы, прежде всего в Минобороне, которые обладают функцией гражданского контроля. Там в Минобороне

0: Это человек, у которого принципиальная позиция по отношению, по тому, как должна закончиться война. Он прекрасно понимает, что с Россией может быть один разговор только через силу. И мы должны, и мы, самое главное, можем добить эту гадину, и я думаю, что он это реализует, и он напрямую это все сделает. И я очень на это надеюсь.
1: Денис, теперь поговорим о вас. Я не буду скрывать, в моем понимании того, что сейчас происходит, вот лично вам отводится центральная роль. Я попробую объяснить, почему. Значит, что мы сегодня видим? Мы видим окружение Крыма. Мы видим удары Украины в очень большую глубь российской территории. Мы видим просто замершую линию фронта. И мы видим, что в ответ у России остался фактически один козырь. Это бить баллистикой, причем тупо бить баллистикой по Киеву. А они ее производят, судя по всему, в месяц до 100 баллистических ракет. Если я не прав, поправьте меня. И они это все будут направлять на Киев, просто тупо разрушать город, делать нам плохо. Поэтому в сложившейся всей ситуации, на мой взгляд, сейчас, если украинские баллистические ракеты полетят на Москву, это коренным образом приблизит нашу победу, военную победу. Прав ли я в своих рассуждениях?
0: Я не знаю. Мне кажется, сейчас это комплекс мер, который должен быть. Мы сейчас очень сильно им нажали на глазик. Сейчас, когда там бак бензина в Москве стал стоить в 3,5 раза дороже, чем он стоил, когда люди вынуждены в Москве стоять в нескольких очередях для того, чтобы заправить свою машину, это уже что-то. Сейчас мы положили, и нам нужно добить Wildberries и Озон, это обязательно. Это приведет краху банковской системы, это одни из основных заемщиков.
1: Вот давайте, кстати, отдельно сейчас на минутку остановимся, мы договорим. На Wildberries и Озоне, зачем мы это делаем и что будет дальше?
0: Wildberries – это самый крупный заемщик в России. И если мы его положим, это неминуемо приведет к обрушению огромного количества банков, как минимум ВТБ. ВТБ сделал всю свою ставку на Wildberries. Они рассчитывали на себе получить всю эту 50-миллионную клиентскую базу Wildberries, 60 или 20, я не помню, 60, по-моему, миллионов базу Wildberries в качестве своих клиентов автоматически. И у ВТБ и так были дела не очень. А сейчас триллионы рублей кредитов окажутся безвозвратно потерянными. И это может положить второй самый крупный банк в России. И это нужно продолжать. Плюс это нарушение устоявшегося быта, плюс это обрушение огромного там десятков тысяч бизнесов, которые своими налогами содержат эту армию, содержат этого сумасшедшего человека и потакают этим имперским амбициям России. И поэтому это очень важное мероприятие, крайне важное мероприятие.
1: То есть за Wildberries'ом пойдет Озон, да?
0: Я думаю, что да, потому что помимо вот таких значимых вещей в экономике России, они играли основную роль в снабжении группировки. Потому что не секрет, что очень большое количество дронов производится в России прямо непосредственно на ТОТе, в тимчасово оккупированных территориях. Mm-hmm. Разумеете? И поэтому очень важно было прекратить эти каналы доставки. Это все нарушение логистики. Это все нарушение логистики, это очень светлые идеи. И надо продолжать держать дефицит бензина, увеличивать его все время. Надо продолжать давить на все такие слабые стороны, которые мы видим. Это очень важно.
2: За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все.

0: Теперь скажите, что с нашими баллистическими ракетами, когда мы увидим удары по Москве?
1: Смотрите, мы сейчас осенью будут удары по Москве. Осенью будут удары по Москве. И как смотрите, наша задача сейчас прожечь двигатель, посмотреть, что конструкционно там ничего не разваливается, там ТЗП держит, критика не разваливается, двигатель отрабатывает. Дальше мы пускаем сразу же, делаем тестовый полет, видим, что все работает в соответствии с полетным заданием, и дальше уже начинаются полеты на территорию России. Военные будут определять, куда, но я думаю, конечно же, это будут какие-то значимые цели уже сразу же.
0: Вы примерные сроки видите? Вот когда, давайте я так вопрос задам, когда первая ракета, наша баллистическая ракета, полетит на Москву?
1: Осень этого года.
0: Осень — это сентябрь, октябрь или ноябрь?
1: Вот это я не могу сказать, потому что это очень сильно зависит от прожига двигателя.
0: Это что все зависит. Что это такое? Правильно? Денис, что такое?
1: Вот эти тестовые, мы зальем двигатель, поставим его на стенд, прожжем, посмотрим, как он отработал. Если будут какие-то неточности в отработке, будем это все фиксить. Но это точно делаем мы. Делаем все очень быстро. Я думаю, это осень этого года, да, будет.
0: Речь идет о том, что мы еще не можем добиться идеальной точности попадания ракеты?
1: Нет. Речь идет о том, что у нас просто это мы построили ПХЗ. Нам нужно было построить в Украине, причем мы же никогда не строим один ПХЗ, мы построили три ПХЗ для того, чтобы заливать двигатель, чтобы если один разрушится, мы могли сразу переехать на другой. Если другой разрушится, мы могли переехать на третий, понимаете? То есть мы построили, просто надо было построить огромный завод ПХЗ, и надо было его построить. Мы его построили, там огромные миксеры, они производят заливку. Это большая ракета, большой двигатель и большое изделие. 800 килограмм доставить на 850 километров – это такая большая ракета.
0: То есть мы осенью держим кулаки?
1: Да.
0: Скажите, пожалуйста, я прав, что Россия в состоянии сделать за месяц 90-100 ракет баллистических?
1: Вы знаете, я не знаю. Мы там очень сильно начали бить по их производству. Я думаю, это уже у них пошла агония. У них сейчас будет единственная ставка на терроризирование населения. У них очень маленький промежуток времени остался до того, когда они там начнут падать. У них есть несколько расчетов, почему они держатся. Они считают, первое, что баллистическими ударами просто по жилой инфраструктуре они могут терроризировать наше население. И терроризировать они сейчас сосредоточатся на Киеве, я думаю. Ну, и поэтому нам очень важно подготовиться к зиме так, чтобы они не в состоянии были положить город, и мы это делаем. Это очень хорошо. Они также делают наставку на то, что они запустят свой Starlink и будут в режиме FPV летать над Украиной. Они сделали такую программу «Рассвет» начали, но мы им устроим программу «Закат», поэтому, я думаю, у них ничего не выйдет. Там, потому что спутник — это такая достаточно легко сбиваемая вещь, у которой предсказуемая траектория. Да, она высоко, 800 километров над землей, но это не такая большая высота, это не геостационарный спутник, 36 тысяч километров. Попасть в него легко. Ну, что-то такое.
0: Хорошо. Сколько баллистических ракет в месяц сможем производить мы?
1: Смотрите, это вопрос. Смотрите, мы строим максимально масштабируемую инфраструктуру. На превеликий жаль, до сих пор мы не имеем достаточного финансирования. До сих пор все деньги, которые к нам приходят, нам от этих 90 миллиардов приходят какие-то копейки в бюджет. В основном эти все деньги тратятся на территории Евросоюза для того, чтобы делать какие-то совместные производства. Но совместное производство больших баллистических ракет на территории Евросоюза практически невозможно в силу тех ограничений, которые страны подписали по нераспространению ракетных технологий. Поэтому это мы вынуждены все делать у себя. И все будет зависеть от финансирования, которое будет у нашего государства. Мы до последнего времени воевали с завязанными руками в плане ограничений. Сейчас, слава богу, помните, я вам говорил о том, что мы за один день можем перекрыть судоходство в Черном, в Балтийском море. В Черном мы уже перекрыли. Надеюсь, что сейчас мы перекроем в Балтийском. России будет вообще очень больно. А По деньгам, ну, понятно, что европейцы хотят оставить максимальное количество денег у себя, они имеют право, они рискуют, они выдают нам де-факто беззалоговый кредит и ставят все на победу Украины. Все будет зависеть от количества денег, которые у нас будут.
0: Если мы возьмем Россию, поговорим о ней, Россия не испытывает пока нужды в деньгах, то есть они могут на производство своих баллистических ракет выделить столько денег, сколько будет необходимо. Но, насколько я понимаю, там проблема в мощностях и проблема в людях, которые будут делать эти ракеты, да или нет?
1: Да, да, ну смотрите, они раньше считали, что их огромная территория является их большим преимуществом. И они поэтому просто все концентрировали в одних мегазаводах. То есть у вас есть мегазавод, огромная площадь, вам не нужно иметь никакой точности, вы просто туда запускаете ракеты, кладете этот завод, и этот завод перестает функционировать, перестает де-факто что-то выпускать. И мы так положили достаточное количество заводов, которые там работали. Положили достаточное количество заводов. И здесь очень важный момент понимать, что это очень важное наше достоинство. И то, что раньше было достоинством России, стало теперь ее большим недостатком, потому что невозможно защитить при помощи ПВО такую огромную территорию. Просто, ее просто невозможно защитить. Ее невозможно защитить. И это будет так всегда. Извините, у меня тут пришел пес, начал нюхать телефон. Сейчас будет лезет целоваться. Ну, мы его сейчас отодвинем пока.
0: Ничто человеческое даже такому человеку, как вы, не чуждо.
1: Так, хомяк, иди. Вот, такие вот дела. Поэтому я думаю, что у России это очень большой их большой недостаток, что они стали делать просто все централизованно. Огромные предприятия, мегапредприятия сосредоточены в одном месте. Компетенции сосредоточены в одном месте. Недооценивать Россию нельзя, но переоценивать ее тоже практически так же опасно, как и недооценивать.
0: Теперь перейду к нам. Если у нас будут деньги... У вас будут деньги. Сколько ракет в месяц при наличии необходимого количества денег вы сможете производить?
1: Ну, наш такой мегаплан до конца года выйти хотя бы там на 3 ракеты в день.
0: То есть те же 90, грубо говоря, ракет, как Россия?
1: Да, да.
0: Если вы ударите по Москве, как мы с вами говорили несколько месяцев назад, вот таким первым залпом 20-30 ракет, по-прежнему ли у вас есть уверенность, что они не собьют ни одной ракеты?
1: Смотрите, я не знаю, покажет, но я вижу, насколько их оружие всегда отличается от заявленных ТТХ, и как они там тот же панцирь доводили. И, ну, уже вы видите, то есть мы летим в Москву, залетает дрон, и они просто выпускают по нему три. Вот по нашему дрону мы видим, как три панциря выпускают, ни один по нему не попадает.
0: Три панциря по дрону?
1: По дрону, да. И также вы же видели крышечку? Они там пытались сбить морок компании «Рамзай», промахнулись и сделали вот эту вот знаменитую крышку, которая обошла весь мир. Да, это просто, просто было великолепно. И то есть это говорит о качестве их вооружения. То есть мы это должны понимать. Недооценивать их не надо, но переоценивать, еще раз я говорю, не стоит. Сбитие высокоскоростной баллистической цели достаточно сложная вещь. Особенно если эта цель в конце совершает там противо-ПВОшные маневры. Если даже такие ракеты, как «Патриот», там они свой низкоскоростной «Искандер» приспособили так, что сейчас там за счет этих противо-ПВОшных маневров увеличивается количество «Патриотов», необходимых для сбития, то уж такую ракету, которая со скоростью в полтора раза больше будет заходить в цель, ну, им будет достаточно тяжело сбить. А самое главное, что сбитие такой ракеты, у них нету ни одной ракеты «Hit to kill». То есть они не просто достаточно сделать более толстую оболочку на боеприпасе, и они просто будут уничтожать ракету, но боеприпас будет продолжать дальше лететь, падать и детонировать. И они ничего с этим сделать не смогут. Ну, то есть это очевидные такие лайфхаки, которые лежат на поверхности.
0: Вы согласны с тем, что наши ракеты, баллистические ракеты по Москве, это не просто коренной перелом в войне, это фактически кратчайший путь к окончанию войны на условиях Украины, вот военная победа Украины?
1: Я думаю, что одних этих ракет будет недостаточно, но если там у нас очень талантливое было руководство, стало тоже очень талантливое руководство, Дропатый настроен бескомпромиссно по отношению к России. Он заявляет прямо о том, что Россия как страна не имеет права на существование, поскольку это империя. И я думаю, они придумают так, что комплекс мероприятий приведет к тому, что Россия, конечно же, развалится.
0: Вы чувствуете там изменения?
1: Она доживает последнее. У людей просто в голове произошел колоссальный сдвиг. Ну, в 3,5 раза выросла стоимость бака в Москве. Что происходит в других городах, мы не знаем. Что происходит в Крыму? $7 бензин в Крыму. Ну, там Крым, это уже все. Они про Крым забыли. Они его уже бросили, они все. Это уже 100%. Они находятся на... Ну, потому что я вижу пустые полки магазинов в Крыму. Отсутствие всего. Ну, это... Очень-очень недалеко до коллапса им осталось.
0: Крым может вернуться в Украину?
1: Ну, он должен вернуться в Украину. А мы не сможем, поймите, эта война не сможет закончиться, пока мы не восстановим границы 91-го года. Как правильно сказала Оливия, никогда не признавайте никакой...
0: Не соглашайтесь с оккупацией.
1: Не соглашайтесь не с оккупацией, да, раз. До тех пор, пока мы не разрушим Российскую империю или не создадим какую-нибудь 500-километровую демилитаризованную зону на территории России, если она не развалится. Потому что они всегда будут... Ну, вы понимаете, что мы превратимся в страну, которая под боком у которой живет просто агрессивный сосед, и нам нужно будет тратить огромные деньги на противостояние этому соседу, плюс это нависающая сверху Белоруссия. Огромная там 3000 километров территории с враждебными, границы с враждебными государствами. Это всегда будет уменьшать инвестиционную привлекательность Украины. Здесь этот вопрос нужно решать с такой политической точки зрения очень, очень сильно и очень тщательно об этом думать. Но я уверен, что у нас сейчас есть все возможности этот вопрос решить.
0: Денис, вам приходится много лет общаться с нашими западными партнерами. Вы видите в их мыслях, в их действиях, в их поведении коренные изменения по отношению к Украине и по отношению к финалу этой страшной войны?
1: Да, у них переосмысление прошло вот с нашего последнего интервью. У них произошел практически такой же перелом, еще больше в нашу сторону, который был у них до этого. Который сейчас все уже понимают, особенно война в заливе показала, насколько даже такая мощная армия, как американская, она не приспособлена к ведению современной войны. Она просто не приспособлена к ведению современной войны. Что такое для Украины при наших технологиях, при наличии широкополосного интернета на территории врага, установить киллзону там, в 300 километров вдоль этого побережья? Ничего. Там наши беспилотные силы это все сделают элементарно. Элементарно, вот просто элементарно. Были бы деньги. Повесить брожирующие боеприпасы, которые будут там по 17 часов висеть в воздухе, там 60 килограммами БЧ, и они говорят, вот у них там подземные склады какие-то. Окей, ну ты повесил боеприпас, он 12 часов висит над складом, это подземные туннели начинают открываться, он туда залетел, взрыв. 12 часов отвисел, ничего не случается, второй подлетел, он улетел куда-нибудь за 700 километров разрушать какую-то цель. То есть элементарные какие-то вещи, установить полный тотальный контроль вообще не составляет труда. И этого не происходит. И я не могу понять, почему этого не происходит. То есть мы это видим, что... И они понимают, насколько... насколько тяжело реализовывать экономическое превосходство военное, и насколько далеко враг ушел, и что Украина — это единственная страна на доброй стороне света, которая умеет воевать, потому что на злой стороне света они очень шерят опыт друг с другом. Вот эти вот китайские добровольцы — это никакие не китайские добровольцы, это их инструкторы, которые учатся. Десятки тысяч корейцев, которые отучились. Там тысячи иранцев, которые отучились, и которые очень эффективно показали, что они умеют. Они-то переняли весь опыт этой войны. Они показали американцам. А мы ничему, а наши союзники ничему не учатся. И они сейчас это поняли. И эта война в заливе была таким еще очень большим сдвигом в сознании, который показал, что опыт Украины он бесценен. И каждый украинский солдат, который имеет опыт этой войны, это будущий инструктор для европейской армии. И будущая основа для создания вокруг него европейской армии. Потому что иначе вы создадите... Когда Европа в 25-м году тратит десятки миллиардов евро на покупку танков, для чего? В 1000 раз меньше денег придется потратить на дроны, которые не позволят этому танку сделать ни одного результативного выстрела в сторону врага. Ну, что вы делаете? Ну, у вас где голова? Что вы делаете? Ну, вот последняя атака на нас, на Азов россиян, которые они бросили... На доброполе, моторизованную пехоту. И чем это закончилось? Ничем. Ну, Азов их просто... Да, было тяжело. Да, было, наверное, но порубил их в кашу, и все. Ну, как можно было купить танки в 25-м году, я не понимаю.
0: Денис, после нашего предыдущего интервью вы стали очень популярны на российском телевидении и вообще в России. Наше интервью цитировали от Скобеева и Попова до Соловьева. Вас проклинали последними словами. Скажите, вы от популярности не устаете?
1: Ой, это, смотрите, это вещь, которая полностью поменяла всю жизнь. И Захад и Безпеки крайне тяжелы. Раз. Два. На самом деле мне весело смотреть, как эти люди в бессилии там что-то щелкают и что-то говорят. Особенно там Соловьев, он очень веселый, конечно, человек, который там, ну... Я думаю, он осознает, как он... Вы же помните, каким он был либералом-демократом и как он потом превратился в этого фашиста. Это же такое эволюция. Он все про себя сам все знает. Ему стыдно. И для того, чтобы перекрыть, наверное, этот стыд, он там устраивает вот эти вот все эскапады, которые он делает. Ну, убогий человек. Ничего с ним не сделаешь. Да, я думаю, посидит он там, сколько ему лет, 30-40 выпишут. Посидит и, может, ума наберется в тюрьме.
0: Мы не можем сегодня не думать о том, что в голове у Путина, потому что, по большому счету, Путин — это главное препятствие для завершения войны. Сегодня это в большей степени личная война Путина. Как вы думаете, о чем он думает и что он собирается дальше делать? Какие у него выходы вообще есть?
1: Вот смотрите, я думаю, что ситуация следующая. Я еще написал в 2004 году пост в Твиттере, в Иксе, о том, что мы должны прекратить, я с вами здесь не слушаю, прекратить думать о том, что происходит в этой голове. И вся наша политика должна быть отстроена не от того, чтобы думать о том, что происходит в голове Путина. Это очень большой недостаток нашей переговорной политики. Сейчас объясню, почему. Вся политика должна быть построена просто на методичное нанесение военного поражения России. Сейчас Европа, весь мир, из-за Америки, но, скорее всего, из-за Америки, и Украина занимает, по моему мнению, очень неправильную, и это не мое мнение, это теория игр говорит, очень неправильную переговорную позицию. Путин всегда знает, что в любой момент, когда он согласится, война будет остановлена на границе размежевания. Более того, Украина и европейские лидеры один раз уже собрались в Киеве и сказали, помните, они выставили ультиматум, если ты сейчас в течение недели там не останавливаешь войну, дальше будет хуже. Потом вмешался Трамп, все вот так опять все перемешалось, такая каша, и все уже забыли про этот ультиматум. Это расхолаживает Путина. И мы своим поведением его расхолаживаем. Мы своим поведением его расхолаживаем. Европа своим поведением его расхолаживает. Но сейчас, проинвестировав эти сотни миллиардов евро в нас, Европа уже понимает это, и она начала собираться. Мы видим по заявлениям там, топ-чиновников, таких как Урсула фон дер Ляйен, как
0: Мерц.
1: Да, Мерц, как Кубилиус, о том, что произошло изменение. И это нужно зафиксировать. Это просто должно быть зафиксировано каким-то европейским документом официальным о том, что парень каждый раз условия мира для России будут ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. И у тебя нету тыла. Все, мы тебе показали, что там самые дальние твои заводы, они достижимы. А у нас тыл огромный, Европа. Тыл Украины — это Европа. И он не разрушаем.
0: Как вы думаете, Путин пойдет на мобилизацию?
1: Вот он сейчас завозит 30 тысяч корейцев. Посмотрим, если этих корейцев ему будет достаточно. Он сейчас будет пытаться покупать корейцев, я думаю. Мобилизацию он отложит.
0: Все-таки.
1: Да. Они продолжают играть в эти дебильные игры, в несуществующие выборы. Но до выборов точно ничего не будет.
0: А после выборов может
1: быть? Не знаю. Нам должно быть все равно, учитывая, что то количество... Это просто вырастет количество трупов, которые Россия будет собирать с поля. Больше ничего. Я не вижу никакой здесь угрозы. Если у нас будет решен вопрос с обеспечением армии, для нас это ничто, я думаю.
0: То есть все упирается
1: продавить
0: в деньги.
1: Фронт, да. Все упирается, да, в обеспечение армии, да, конечно. В деньги, самое важное, в достойную компенсацию людей на фронте. Это очень важный момент тоже. И это тот, кто часто Минобороны разработало предложение, оно очень правильное. Ну, посмотрим.
0: Вы выпускаете, ваша компания Fairpoint выпускает и «Фламинго» ракеты средней дальности, да, и сейчас пойдет «Баллистика», и еще дроны. И «Фрея», да? Вот расскажите, пожалуйста, какие продвижения у вас в дронах, какие продвижения в «Фрее»? И для чего «Фрея» вообще, чтобы люди могут не знать это?
1: Ну, продвижение в дронах, мы летаем сейчас далеко за 3000 километров, это уже 3400 километров. Мы начали поражать то, что раньше не поражалось, это Тюмень, это Омский НПЗ. И поражаем хорошо.
0: Это ваши дроны летят туда,
1: да? Да. Это дроны, выпускаемые нашей компанией. Сейчас уже все украинские дроны не зависят от наличия GPS-сигнала. Это очень важно. То есть мы стали резистентны к средствам РЭБа России, и они это видят. Сейчас надо решить вопрос, наверное, с их какими-то мобильными огневыми группами и дронами-перехватчиками. Он тоже будет решен. И самое важное, то, что я сказал, такое наращивание дистанции сделало преимущество России ее главным недостатком. Огромная территория стала ее главным недостатком.
0: То есть я попутно спрошу, это правда, что дроны будут лететь и на 10 тысяч километров?
1: Ну, наш дрон нет, но 1005, да, он будет лететь. 1005 он будет лететь. Наш дрон нет. Это нужно переделать, это нужно принципиально там в два раза больше дрон, чем наш, чтобы он летел на 10 тысяч километров.
0: Но это тоже решаемо, да?
1: Да, это решаемо. Да, это решаемый вопрос. Так они, наверное, есть. Президент, когда что-то... У нас есть одно очень важное отличие наше от России, то все заявления нашего высшего руководства в конечном итоге оказываются правдой, понимаете? А все заявления их высшего руководства всегда оказываются пшиком. Поэтому уже народ, я думаю, Трампу в какой-то момент надоело уже дружить с лузером. И мы это видим.
0: Дроны понятно. «Фрея», вот расскажите, что это и какие успехи?
1: «Фрея» — это создание паневропейского антибаллистического щита, построенного на открытой архитектуре, построенного на том, что все участники этого паневропейского щита открывают специальному аудитору свое программное обеспечение, и этот аудитор подтверждает, что данные программные решения, данные решения технические, которые есть в этом щите, они не содержат внутри себя никаких вендор-локов, никаких бэкдоров, которые позволят потом дистанционно любой элемент этой системы отключить. Потому что все уже наелись этого во время войны. Все страны понимают, насколько важно быть не только там, когда ты покупаешь безопасность, ты должен покупать независимость своей безопасности, а не быть подотчетным и все время под колпаком и под давлением под какой-то страной. Это раз. Два, очень важный момент, это IP escrow. Что такое IP escrow? Это страховка от того, что какая-то компания, например, Firepoint сойдет с ума. Firepoint продает свои перехватчики там, по 500 тысяч евро, а потом в какой-то момент говорит, все, я передумал, теперь 1,5 миллиона. В этот момент эскроу-агент говорит, извините, вот у нас есть соглашение, я открываю вашу всю техдокументацию и передаю ее на рынок. Вы будете теперь получать там какой-то установленный фи с каждой ракеты, там 50 тысяч. Все, и рынок будет теперь изготавливать. То есть это позволяет убрать зависимость в критических компонентах от компаний. И поскольку все правительства это понимают, и самое удивительное, что крупнейшие европейские компании всю эту идеологию восприняли, и они полностью к этому готовы. Это очень важно. Это будет предложение, у которого не будет никакой конкурента, не будет ближайшего конкурента вообще существовать. Потому что это будет end-user всегда будет понимать, что он абсолютно не зависит ни от кого в своей безопасности. Он купил, оно работает, и никто ему никогда не запретит что-либо сбить этой системой. Это очень важно.
0: Прошлый раз, когда мы с вами беседовали, по тону ваших ответов, по вашему вообще внешнему виду, я понимал, что вы оптимист. Сегодня, спустя несколько месяцев, вы больше оптимист, чем тогда, или нет?
1: Да нет, я не оптимист, я реалист. Я гораздо более... Смотрите, то показали прошедшие месяцы, что все идеи, которые возникают в Украине, которые направлены на нанесение ущерба врагу, они реализуются. Это очень важно. Причем реализуются и как-то осознанно. Мы видим, что у нас есть осознанный план, которое наше там военное руководство реализует. И мы ему следуем, и этот осознанный план наносит очень большой ущерб врагу. Очень большой ущерб. Этот ущерб растет нелинейно, он растет в какой-то степенной прогрессии, и с каждым днем этот ущерб будет нарастать, нарастать и нарастать. Кризис в России неизбежен. Нам нужно просто продолжать давить на лазе. Все будет хорошо.
0: 28 июля, во вторник, президент Трамп примет в Белом доме президента Зеленского. Что вы ожидаете от этой встречи?
1: Я не знаю. Я рассчитываю, учитывая тот уровень делегации, который был у нас, я рассчитываю, что будет подписан дрон-дил, будет Америка возьмет какие-то наши технологии себе на вооружение, даст нам производить какие-то свое вооружение, потому что необходимо признать сейчас, пока нету альтернативы патриотам. И даже не то, что ПАК-3, пока нет альтернативы ПАК-2 даже, потому что у них достаточно большая боевая часть, в отличие от других ракет. Потому что там, когда у них боевая часть 90 килограмм, а у других ракет, которые это претендуют на сбитие баллистики, 15 килограмм. То есть вы понимаете, насколько надо этим ракетам, у которых 15 килограмм боевая часть, иметь большую точность для того, чтобы нанести поражение боеголовке. Такой ракеты, как «Искандер». Вот. Поэтому я рассчитываю, что США понимает необходимость нашего опыта, понимает необходимость того, чтобы мы показали, как все это реализовывается, потому что мало купить наши дроны, мало их сделать. Это целая экосистема. Это все равно, купить наши дроны, это все равно, что вырыть из нашей плодородной земли где-нибудь в Виннице черешню и посадить ее в Сахару. Потом рассчитывать, что она там будет нести эту черешню. Ничего, она там засохнет. Нужно всю экосистему переносить. Полностью меняет всю идеологию применения оружия. И я думаю, что это до американцев дошло. И они сейчас очень в эту сторону двигаются.
0: Денис, я хочу побречь ваше драгоценное время, и я напоследок обращусь к вам с неожиданной просьбой. Поскольку ваше имя хорошо знакомо в России, поскольку вы хорошо знаете Россию, я попрошу вас обратиться к россиянам и персонально, лично к Путину.
1: Конечно, ну, к Путину бесполезно обращаться. Это, а россиянам что я могу сказать, что любой человек, который там сейчас работает, платит налоги, он финансирует убийц, которые убивают... Смотрите, что там ваши войска делали в Буче, что ваши войска делали в Изюме, что ваши войска продолжают делать каждый день в Харькове, в Запорожье. Это ваши войска делают на ваши деньги. Вы платите. Если у вас есть возможность, любая, забирайте детей, уезжайте. В стране будет ваша беда. И с каждым днем будет только хуже и хуже. Лучше уже не будет никогда. Сейчас есть шанс, собирайте вещи и уезжайте. Да, будет там первые 5 лет тяжело, но если вы там останетесь, власть придет за вашими деньгами. Сколько раз уже Россия забирала деньги у своих граждан? Банковские все. Забирайте деньги из банков. Только наличные деньги, зарытые где-то очень глубоко или вывезены куда-то за рубеж. Есть сейчас какой-то, или обращенный в какую-то криптовалюту. Есть сейчас какая-то хотя бы мнимая гарантия о том, что у вас они останутся. Потому что все деньги в банках – это собственность государства. Мы это видим, как этими деньгами в банках уже сейчас кредитуется военно-промышленный комплекс. Просто это скрывается за различными махинациями с облигациями, за различными махинациями, которые проводит Центробанк. Но это действительно так. Уже все ваши сбережения уже пошли на войну. Забирайте деньги, пока не поздно. Все.
0: Наверное, Денис, так. Спасибо.
1: К морали там уже бесполезно обращаться. Да.
0: Спасибо вам за очень интересное интервью. Я вам очень верю. Я на вас очень надеюсь, украинцы на вас очень Спасибо надеются. Большое. Берегите себя, вы очень нужны Украине, и быстрее обрушьте на головы этих идиотов наши красивые дальнобойные баллистические ракеты. Спасибо вам.
1: Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Спасибо огромное. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Тянете с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным? Понимаю. Ну вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства для покупки продуктов и повседневных товаров. А если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
4: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучше.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидзон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: пятки, 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Госдепартамент официально подтвердил, что с 4 по 6 августа в Риме пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на израильско-ливанской границе. Встреча опирается на результативные переговоры президента Ливана Жозефа Ауна и руководства США. В Риме технические группы обсудят расширение пилотной зоны безопасности на юге Ливана, способы окончательного разрешения спорных пограничных участков, дорожную карту устойчивого мира между сторонами. Сенат сделал шаг к окончательному утверждению Джея Клейтона на пост директора нацразведки. На процедурном голосовании кандидатура получила необходимую поддержку для перехода к финальным дебатам. Клейтон, ранее возглавлявший комиссию по ценным бумагам и биржам, должен будет возглавить координацию 18 разведведомств страны в условиях продолжающихся глобальных вызовов в области кибербезопасности и международной стабильности. Министерство коммерции КНР заявило о достижении предварительного понимания с Вашингтоном в рамках торговых консультаций. По данным китайской стороны, США обязались ограничить максимальный размер компенсирующих пошлин на товары из КНР на уровне 20%. На данный момент действующие тарифы составляют 12,5%. Экономисты отвечают, что фиксация потолка снизит неопределенность для международных цепочек поставок. Европейский Союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак, пишет «Политика». Европейское управление по искусственному интеллекту теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработкам под угрозой крупных штрафов. Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. 8-800-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецки. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
9: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
10: Новости,
11: аналитические передачи,
10: репортажи, мнения экспертов
11: и прямые включения из горячих точек со всего света.
10: Все это RTN.
11: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
10: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
11: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
10: RTN. Смотрите лучшее.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
13: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Davidson Radio.

Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире под пристальным взглядом Александра Флинта в передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт. Сегодня в Белом доме гостит Нетаньяху. Это вызвало уже определенную истерику справа, в кругах вокруг Стива Беннона, вокруг Венса, вокруг вот этой вот тусовки, которая считает, что должен быть... Они так и пишут, что мы не хотим, чтобы был Israel first, мы хотим, чтобы была America first. То есть это одна из тех скрытых причин, вернее, не скрытых, а уже открытых давно. Просто очень многие, кто поддерживает Трампа, понять это никто не хочет, что-то дальше, что на него идет давление, прежде всего, справа. Прекратить эту войну, потому что как бы они считают, что от этой войны выигрывает или вообще что-либо обламывает только Израиль. А США, как бы, в этом вот вообще, то есть, как бы, вообще, мальчик для битья несет основные расходы, проблемы, и нам все это вообще не нужно. Вы понимаете, это, ну, как сказать, то есть, это, во-первых, глупость полная. То есть, если Венс под это подписывает, значит, он глупее, чем он выглядит. Значит, я могу сказать это так. Потому что, вы понимаете, конечно... Я был вот один из тех, кто говорил, что действительно Америке не надо влезать в каждый конфликт на всем земном шаре и везде исправлять положение. Я это говорил, говорю и продолжу говорить. То есть я, например, был категорически против дальше влезать в дела в Украине. Почему? Потому что это не несет никакой полезной нагрузки дальше. С Ираном ситуация абсолютно другая и иная. Иран – это фактически прокси Китая. Китай очень внимательно наблюдает, что мы делаем там. Если мы сможем проломить Иран, значит, мы сможем проломить и Китай. И наоборот. Поэтому и Китай, и русские, Китай прежде всего, русские вдогонку, делают все для того, чтобы мы проиграли в Иране. Они поставляют туда оружие, они дают им советы, они направляют их бомбы, они делают все то же самое, что, в принципе, делаем мы в Украине, поэтому, как бы, то есть, тет-а-тет получается, что происходит. Но дело не в этом. То есть, если мы знаем, что Китай во всем этом так активно, кажется, принимает участие и так далее, что же тогда Венс, Беннон и вся остальная вот эта вот немножко туповатая тусовка America First не понимает простейшего. Что же, они что, не понимают, что это идет глобальное противостояние? Не вопрос с Израилем. И не вопрос в Израиле, а вопрос в том, что Америка идет против Китая. И Иран это один из фронтов. Как это они не понимают этого? Это не построение демократии. Мы не собираемся заниматься построением демократии. Надеюсь, что нет. Но не дать Ирану обладать ядерным оружием – это задача номер один для Америки. Потому что, представьте себе, мы не можем с ними договориться без ядерного оружия. Представьте себе, что будет с ядерным оружием. И дальше, вот понимаете, идет какая-то серия шагов со стороны Трампа, которая, ну, которые вот как чем-то умным назвать очень, очень сложно. Я понимаю, что это тоже сегодня будет обсуждаться. Давайте построим ядерный реактор в Саудовской Аравии. Ну, то есть, вроде бы все так, понимаете, звучит вроде бы неплохо, там что-то мы даже, типа, сможем его выключить в Америке, если что-то такое не так. Вопрос не в том, что в Саудовской Аравии будет построен реактор. Вопрос в том, что все остальные начнут броситься строить эти реакторы. Какая у вас есть гарантия, что какая-то страна не начнет подпольно что-то делать? С помощью русских или с тех же китайцев и так далее и тому подобное. Как только это появится где-то в одной стране, начнут делать другие. И у вас не будет никакого ни морального, ни чисто физического права, да и военного тоже, чтобы остановить. Да почему? Потому что, вот посмотрите, получается так, что Трамп взял, разбазарил собственную мощь. Из-за того, что он так много болтает, из-за того, что если он болтал языком там по поводу, что он там в Америке делает, с Канадой, или там с Францией, как он там ругается, это одно.
Другое дело, когда он угрожает нашим настоящим врагам, потом этого не делает. Или опять угрожает, опять не делает. Опять угрожает, потом соглашается опять на переговоры. И я вот затормозил, чтобы дать... Тогда. То есть я так понимаю, что вот это вот вся вот это... То есть это Трамп в лучшем исполнении, я понимаю, конечно. Но Трамп, видимо, чисто постарчески или по уму, или по каким-то... Не понимает простейшие вещи, что не везде можно добиться вот этого дил. Вы понимаете, его желание везде получить, вот это, понимаете, предложить условия, от которого кто-то не сможет отказаться, это из фильма «Крестный отец». Но «Крестный отец» не работает с фанатиками. Понимаете, «Крестный отец» работает с людьми, которые что-то ценят в этой жизни, и есть какая-то совершенно легитимная цена их ценностям. Она всегда измеряется в каком-то долларовом исчислении. С фанатиками, религиозными фанатиками этого долларового исчисления нет. И поэтому вот сегодня, когда там будет Нетаньяху, он ему покажет очередные донесения израильской разведки. Не ЦРУ, а израильской разведки напрямую, без Венца, без Беннона, без остальных вот этих вот всех крючкотворов, которые с правой стороны, понимаете, только, понимаете, хотят изолировать Америку. Ребят, изолировать Америку можно было... До появления ядерной бомбы. Вот где-то вот я мог себе представить.

года полтора. Понимаете, тогда можно было отсидеться за океаном. Сейчас отсидеться невозможно. Тем более, что Иран находится в нескольких месяцах от создания, допустим, ракеты межконтинентальной. У них уже есть ракеты, долетают до Лондона, до Парижа. Поэтому отсидеться за океаном не получится. У нас та же самая проблема растет с Северной Кореей. Они вот-вот получат ракету, которая будет долетать до Калифорнии. До Калифорнии. И мы не знаем, что с ними делать. Просто не знаем, понимаете? Потому что они могут за счет вот этого ядерного оружия шантажировать кого угодно и как угодно. И кроме как пойти с ними на буквально смысл, на какую-то совершенно жуткую кровавую войну, у нас нет никаких других методов. Их заставить что-то делать по-другому. Никакие переговоры с ними работать не будут. Либо должен сдохнуть этот колобок там, понимаете, и что-то измениться. Но, как вы видите, не меняется. Поэтому вот этот вот момент, который раскручивается правыми, что, понимаете, что не должен быть, вот, понимаете, как Беннон говорит, не должен быть Израиль first, что это должна быть Америка first. Это набрасывание дерьма на вентилятор, извините, господа, чистейшим образом. Это Беннон, извините, не понимает или не хочет понимать скорее, понимаете, что происходит и так далее. И поэтому он вместе со всей вот этой вот антиизраильской, антисемитской братьей вместе взятые, понимаете, все нашептывают на ухо Венцу, а Венц это, как говорится, шепчет Трампу. Плюс они его стращают вот этими выборами и так далее. Ребят, вы хотите продать это своей публике? Окей, я понимаю это. Ну так давайте продавайте это. Вы хотите, чтобы республиканский избиратель, который сейчас абсолютно в полном неведении по поводу этой войны, что-то начал понимать? Ну так начните объяснять, ребят. Ну сколько раз можно уже сказать это? Вы же не делаете ничего для пропаганды, для обучения, для просвещения собственного избирателя. Ничего. А уж про какого-то нового избирателя, чтобы привлечь, вы тем более ничего не делаете. Когда мне говорит какой-то очередной валенок, что правые проигрывают информационную войну и разводят руками, вы посмотрите, что делают левые. Так я говорю, так что же вы смотрите-то? Левые делают то, что они должны делать для себя. Они это делают и продолжат делать, и делают очень успешно, господа. Очень. Правые не делают ничего. Если не делать ничего, то получается, что только слушают левых. Так что на что вы жалуетесь, я не понимаю. Понимаете, вот эта позиция, что раз я не собираюсь иметь 6 детей, а он имеет 6 детей, а я не собираюсь, то виноват он. Нет, нет, нет, господин дорогой мой, любимый, это ты виноват. Ты не хочешь пожертвовать какими-то своими сластями в жизни для того, чтобы иметь столько же детей, сколько имеет вот какой-то там Махмуд. Мамдани. Поэтому он будет рулить этой страной, потому что ты ленивый, глупый, тупой. А он тупой, глупый, ленивый, но не ленивый. А может быть, ты даже суперумный какой-то, но все равно ты получаешься в пролете. Потому что демография решает все. Потому что пропаганда решает все. Если вы еще не поняли, насколько важна информационная война, господа, я вам помочь не могу. Начинайте лечиться и принимать таблетки. Может быть, тогда поумнеете. По-другому это объяснить невозможно. Это информационная война, это хуже, чем настоящая война. Сейчас мы не ведем практически нигде в такую войну, как мы вели во Второй мировой войне. И, скорее всего, и не хотим вести, и, скорее всего, даже, может быть, не можем даже вести. Мы ведем в очень гибридное состояние войны, которое очень сейчас многое чего изменит вообще на поле боя. Поэтому, ну, вот эта вот пропаганда, понимаете, не пустые слова, не победные реляции, нужна колоссальная. Ну, в общем, посмотрим, чем закончится этот визит Нетаньяху. Нетаньяху пытается его убедить, Трампа. Я все-таки думаю, что Нетаньяху достаточно умелый человек. Во всех этих делах он умеет манипулировать и мнениями, и информацией. Причем здесь манипулировать ему не надо, потому что оно все на самом деле есть. Поэтому тут не нужно ничего придумывать или как-то замыливать эту ситуацию. Абсолютно нет. Понимаете, он должен ему и Трампу, и всем остальным показать то,

0: принципе, и ЦРУ уже показало. Трамп просто, понимаете, не, иной раз не хочет быть вменяемым. Вот это проблема, которую уже все, понимаете, даже те, которые рвут на майку на груди за Трампа, где-то внутри понимают. Что нужно убедить избирателя, что нужно убедить Трампа, что нужно убедить... Ну, Конгресс как раз более в этом отношении убеждаемый. Проблема только в Белом доме. Ну, посмотрим, кто возьмет, Венс или Нетаньяху. Увидим, увидим. Понимаете, в интересах Трампа, чтобы он сам поумнел в этом вопросе. А военные ему говорят в открытую, слушай, чувак, бомбить больше нечего. Вот уже доклад начальника генерального штаба. Он ему сказал, что, слушай, бомбить больше нечего. В том виде, как мы это делаем, либо нужна серьезная эскалация, тогда мы, как говорится, начинаем бомбить всю страну, у нас появляются другие объекты, мы будем бомбить там не только, допустим, военную инфраструктуру, но и гражданскую, и то, и третье. Тогда мы, как говорится, можно серьезно разговаривать. А так все, бомбить больше нечего, мы уже все цели израсходовали. Что, еще по второму разу, что ли, летать? Это первая проблема. Вторая проблема, вот буквально сегодня вышел доклад, понимаете, что они говорят, что количество нашей амуниции находится, ну, вот, на минимальном уровне. То есть все эти умные бомбы, ракеты и так далее, то есть наша индустрия в таком полудохлом состоянии на самом деле, то есть вот мы это не хотим это признавать, что они выпускают минимальное количество, и мы израсходовали, то есть у нас было 4,5 тысячи, вот я буквально сегодня читал это, 4,5 тысячи зарядов одних, понимаете, и так далее, и ничего не осталось. Или осталось настолько мало, что мы не можем, да, вот этот вот неприкосновенный запас строить. Вот, например, они говорят, Томагавк, стоимость 2,6 миллиона каждый. Это Таблет пишет. До того, как началась война, было 3100 штук, сейчас около 1000. 47 поставляется в месяц всего. ЦАД у нас было 360 штук, сейчас меньше 100, 53 в месяц поставляется. Патриот было, цена 3,9 миллиона, было 2330 штук, сейчас меньше 1000. Мы не можем меньше оставлять, чем определенно. Почему? Потому что, то есть, если вдруг начнется война на каком-то другом театре, то есть вести вторую войну, вот как у нас всегда была, вот эта доктрина, что США может одновременно вести две региональные войны. И, боже упаси, мы сейчас в жизни не можем это сделать. У нас просто нет заводов. Мы разбазарили нашу индустрию до такого состояния, все продали, сдали, увезти куда-то, что-то кому-то, что вести такую войну мы не можем. И мы говорим об этом, Я не вижу, чтобы что-то серьезно исправлялось. Есть хорошие новости в том, что там, допустим, начала работать сталелитейная индустрия больше, то есть вот были интересные сводки, что алюминий пошел опять вверх, который китайцы довели почти у нас до, как говорится, полного банкротства. Раньше компания Alcoa вообще была, понимаете, мировой лидер. Понимаете, китайцы за какие-то 20 лет ее полностью уничтожили. Ну как мы допустили это, убейте меня, не понимаю. Ну, в общем, то есть я понимаю наши трудности. Вот тот же они пишут, что заместитель секретаря по Defense for Policy Элбридж Колби, очень близкий сторонник Венса. Внутри трамповской администрации. Пытается все время сказать, что мы не можем продолжать такую войну, потому что у нас нету достаточно запасов. Что мы должны иметь определенное количество запасов для того, чтобы не дать, как говорится, понять, что Китаю, что Китай может что-то делать. Ребят, это надо не консервировать запасы, те, которые есть, надо увеличивать новые. Надо увеличивать новый, коль скоро мы должны иметь запас большой ракет, бомб, я не знаю, чего угодно, для того, чтобы противостоять Китаю, допустим, где-то в районе Филиппин или в районе Тайваня, где может все начаться просто с брошенной спички. Значит, речь надо вести не о том, что давайте меньше тратить. А речь надо вести о том, что надо немедленно говорить об выпуске большего. Ну неужели наша мощнейшая страна, мощнейшая индустрия, колоссальные финансы, которыми мы не можем организовать новый цех какой-то? Я понимаю, я не понимаю, что происходит. Нам что, нужны какие-то технологические секреты, которые мы не имеем? Ну что, не разучились строить, сколько стоит, вернее, сколько займет постройка заводского здания? Вот так, как заводы сейчас вот делают. Это такой большой, огромный сарай в столбах. Это здание возводится за полгода максимум. Максимум. Ну еще, ну, людей обучить, ну, персонал нанять. Окей, год, ну, хорошо, полтора. Почему ничего не делается? Или почему делается так плохо, что вот, например, что вот очередная, вот, как говорится, вот эта история была из Техаса, что мы вот строили там завод с помпой, объявили, что строят завод для выпуска новых вот этих вот дополнительных снарядов 155 миллиметров, которых не хватало в Украине, и они полностью были растрачены нами. Ну вот такой там, чтобы типа построить завод, там еще 300 тысяч штук прибавится в год. Вот сейчас они сказали, что этот завод, целый ряд там проблем каких-то, он не закончен, не достроен и так далее. То есть он начнет работать еще через год. Что происходит с нами? Мы разучились строить, мы разучились, ну, слава богу, что не воевать еще. Ну вот это цена вот нашего, вот этого разоружения, это цена вот этой спячки, это цена вот этого, понимаете, благодушие своего рода. Вы поймите такую вещь, что если начнется вот эта ядерная гонка вооружений, то есть, во-первых, Израилю капут сразу, потому что рано или поздно это выстрелит против Израиля, потому что там настолько полно всяких подводных камней и каких-то злоключений между Турцией, Египтом, Саудовской Аравией, Ираном, Пакистаном и другими, что что-то явно выстрелит. Слишком много оружия висит на стене. Понимаете, как у того Станиславского. Не одно ружье, а слишком много. Понимаете, и если Иран или, допустим, Турция или Египет переживут достаточно множество ядерных ударов, они переживут. Просто плохо, но переживут. То Израиль не переживет даже одного удара. То есть вот это второе израильское пришествие в этом мире, оно будет раз и навсегда закончено, и все, понимаете, всю вот эту вот песню «Новый год в Иерусалиме» мы можем больше после этого не петь никогда, нигде, ни с кем. Потому что там останется ядерное пепелище, понимаете? Или вся страна будет заражена настолько радиацией, что, понимаете, что никто в здравом уме там жить не захочет и не будет. Из самых-самых-самых больших патриотических соображений. Понимаете, Израиль слишком мал для этого, чтобы пережить хотя бы одну ядерную бомбардировку. Турция может, Иран может, Египет может, Саудовская Аравия может. Израиль не может. Поэтому вот этот вот момент надо учитывать. Так, давайте сделаем перерыв и говорим дальше.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил о принципиальном соглашении по урегулированию основной массы оставшихся судебных исков, связанных с тальковой продукцией. Компания готова выделить $5,5 миллиардов на окончательное удовлетворение претензий. Соглашение вступит в юридическую силу при условии, что не менее 95% заявителей официально поддержат предлагаемый план компенсации. Палате представителей начато расследование в отношении Международной федерации футбола. Представители профильного комитета затребовали документацию, касающуюся распределения коммерческих прав и условий организации крупных международных турниров. Комитет проверяет соблюдение антикоррупционного законодательства и условий прозрачности взаимодействия спортивных регуляторов с государственными структурами. Трамп заявил о небольших разногласиях с премьер-министром Израиля Нетаньяху относительно военной операции против Ирана, отметив при этом близость их позиций. При этом Трамп утверждает, что удары по Ирану были прекращены после 14 дней атак, якобы по просьбе Тегерана, который предложил возобновить переговоры. Трамп также заявил, что намерен спросить Путина о возможной поддержке Ирана со стороны Москвы. Трамп не считает правдивыми утверждения о поддержке Ирана со стороны России. По мнению Трампа, Соединенные Штаты уже разгромили Иран.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Еще раз вторую часть, что я хотел вот объяснить, раз пропаганда у нас не ведется, ну так давайте я хотя бы буду хоть что-то делать, объяснять. Вот было голосование по поводу утверждения на должность некоего Уокера, Турк Уокер, это он занимает, в общем, главный такой чиновник по правам человека от ООН. И, значит, он отличился тем, что предыдущие 4 года нахождения на этой должности, куда его поставил Гутьеррес, вот, он ругает не Иран, не Венесуэлу, не Йемен, а прежде всего США, вот, за все, что делает США и Израиль. То есть у него это две основные темы. И вот Израиль и США проголосовали против утверждения этого человека на должность, причем получилось так, что они проголосовали одновременно с такими странами, как Северная Корея, как Россия, как Никарагуа, у которых свои счеты с этим Уокером, у них там совершенно все по-своему, свои, как говорится, дела. Но так получилось, что, в общем, фактически против этого Уокера проголосовал там, я не знаю, всего 10 стран. В частности, вот Россия, Аргентина, там вот Демократическая Республика Конго, Нигер, Соединенные Штаты, Российская Федерация, Мали и вот Северная Корея. Они проголосовали против вот этого товарища. Ну и, значит, поднимается этот такой, понимаете, французский посол и начинает читать такую, знаете, заумную лекцию. Понимаете, делает вид, что, знаете, что они не понимают, о чем ведется речь. Что понимать, что вот раньше, типа, Америка стояла на позициях защиты прав человека, была всеобщим лидером, теперь, типа, объединилась с такой, как Северная Корея или Россия. Ребят, если вы, то есть в данном случае и Вальц, который был вот посол США в ООН, и трамповская администрация, они абсолютно правы, что они пытаются... Понимаете, несмотря, как бы это ни выглядело со стороны, понимаете, они, давайте не будем воспринимать вот чисто пустую оптику, которая вот получается во всем этом деле, не путать, вернее, эту оптику с тем, что на самом деле важно и имеет значение. Оптика — это то, что вроде бы Соединенные Штаты вместе голосуют с русскими, а на самом деле имеет значение то, что у русских совсем свои счеты с этим тюрком. Возможно, тюрк что-то говорил против России, возможно. Против России, против там Никарагуа, в которого сейчас вот Никарагуа объявили о том, что выборов больше не будет. Ну, правильно, зачем? Зачем Даниэлю Ортеге, коммунисту, выбор? Чтобы ему еще кто-то мешался под ногами. Он должен остаться в кресле и умереть, как истинный коммунист на своей собственной позиции. Поэтому, знаете, то есть они, видимо, что-то говорили против этих стран, правильно, наверное, говорили и так далее, но при этом они говорили также и против Израиля или так далее, объявляли вот это вот расследование по геноциду и так далее. То, что все зеваки на улице подхватывают и разносят куда угодно. Значит, что вот выступает этот француз? Это же чистейшее лицемерие. Вы понимаете, когда Франция поддерживает подобного человека, она фактически закрывает глаза на то, что он вместе, может быть, с какими-то правильными делами делает очень много неправильных дел, в частности, с Израилем. И то, что Израилю, Америке надоело, что, понимаете, что все время, понимаете, какой-то прохиндей из ООН не хочет делать разницу между теми и другими, ну так это, извините, это проблема ООН и проблема вот тех вот этих вот недавно считавшихся хороших организаций, типа Amnesty International, Greenpeace и так далее. Они же все совершенно сошли с ума. Да, раздаются голоса, которые, ну, то есть, поверьте мне, я периодически думаю, боже мой, у людей зашкалила голова, перестала работать. И вот они типа говорят, что США стоит на одной стороне вместе с Северной Кореей. Нет, мы не стоим на одной стороне Северной Кореи, это просто голосование так выглядит. Понимаете, и если в Англии, или во Франции, или в Испании, или в Италии, им абсолютно все равно, кто возглавляет комитет по правам человека в ООН, ну так это их дело. Это показывает их полную импотенцию в международных делах. Что вообще вот эта, вся вот эта тусовка ЕС превратила людей в импотентов. Где они не могут ничего решить, ничего сказать, ничего реально протестовать против совершенно глупого какого-то идиотизма. То есть нужен такой, как Милей в Аргентине, который тоже вот как, в принципе, как своего рода Трамп, такой ребел, возмутитель спокойствия, который говорит, что нет, ребятки, я так голосовать вот это, понимаете, просто по инерции не буду. По инерции, потому что я буду стоять на одной доске с русскими. Ну, плевать нам, что мы стоим на одной доске с русскими. Это не то же самое. Надо понять разницу, почему это произошло, почему голосуют русские, почему мы. Ну и наконец. Это вообще, как говорится, смешная тема, но уже даже и не смешная, наверное. То есть вот идут жуткие пожары в Испании и пожары во Франции. Горят леса, погибают животные, птицы, конечно, ужасно, конечно. Все это и по-человечески мои симпатии, конечно же, с теми, кто пострадал и кто пытается бороться с огнем там и помогает, что-то делает и так далее. То есть я никому не желаю, ни одной стране, какая бы она там глупая или неправильная ни была, чтобы у них такое происходило. Никогда не желаю и желать не буду. Здесь у меня два замечания к тем, кто пишет по данному поводу какие-то комментарии. Ну, во-первых, есть, я начну с совсем дикого, как я считаю, есть какая-то группа советских евреев в Израиле, в Америке и так далее, которые начинают писать пространные, абсолютно дебильные фразы, типа, что вас наказал Бог за то, что вот вы там против Израиля и так далее, вот типа там Мессия, там это заведено, записано в книге, то, третий. Ребят, а не заткнулись ли бы вы? Не надо писать от всех евреев, от всего Израиля, от всей Америки и так далее, от всей Торы и от всего, понимаете, еврейского народа. Вот эти вот, понимаете, как будто вы взяли на себя роль нового Соломона, понимаете, или нового Моисея, или вообще Господа Бога. Ни один нормальный, ни еврей, ни вообще человек в этой жизни не будет писать, что это вам наказание там за что-то такое, то, что вы делали. Ни один нормальный пишет вот такое вот, что вас там типа что-то наказывает. Какие-то религиозные мракобесы и идиоты, дебилы. И я с этими дебилами, даже и очень сильно еврейского происхождения, близко даже стоять не хочу. Они бы хорошо бы им заткнуться. Потому что они позорят всех нас. Вот своей вот этой вот дебильной местечковостью. Это вот первое, что я хочу сказать. Вторая часть, что я хочу сказать, что есть русскоговорящие там различные товарищи из Центральной Азии, из Украины, из России и так далее, которые кричат, что воды не хватает, потому что евреи, как говорится, там всю воду где-то отравили, что, значит, евреи устроили эти пожары, что это Моссад, что это то, третье, десятое и так далее. Ну, здесь как раз все по расписанию. Что вот этот вот антиеврейский синдром, который вот мы наблюдаем в разных там каких-то исполнениях по разным причинам, уже перекидывается теперь вот, ну, в хорошо давно забытое просто русло. Что когда вот, например, в 1320-х годах во Франции началась очередной вариант какой-то эпидемии, а эпидемия там ходили, это еще до черной смерти, это где черная смерть появилась где-то 1345 год и так далее, то есть это еще за 20 лет до этого. То есть появилась какая-то очередная эпидемия, которая убивала людей. И то есть опять-таки, кого объявили, говорили, что евреи отравили колодцы, что кто-то напьется оттуда воды и, в общем, типа отравился. И что это значит, типа убивает тех и так далее. Причем никто не знает, что это была за эпидемия, может, это была обычная дизентерия. Дизентерия в то время возникала практически, ну, просто потому что из-за немытых рук, потому что кто-то там, пардон, задницу вытирал соломой, понимаете, и после этого руки не мыл, после этого кушать садился. Ну так что же вы хотите? Чтобы не заболеть после этого, ну так это надо ухитриться. Понимаете, воду пили из того же ручья, в который, понимаете, гадили. Ну так, слушайте, сам Бог велел заболеть. Дизентерия или холера или еще чем-то. Но обвиняли в этом евреев, что вот евреи отравили колодцы, что евреи там подожгли лес, что евреи, понимаете, устроили там, понимаете, взяли мацу там, чью-то кровь для мацы и так далее. Вот это, вот эти все эти кровавые наветы, оно, это хорошо забытое прошлое в Европе, к которому они просто, видимо, патологически хотят вернуться. Им надоело расшаркиваться, извиняться и еще раз расшаркиваться, еще раз извиняться перед евреями за Вторую мировую войну, за то, что все, что там произошло, вся вот эта вот жуткая совершенно ситуация и так далее. Я еще раз повторяю, ребятки, те, которые живут в Европе, если вы, вот те евреи, которые уехали в Европу, не понимаете, что происходит, то вы опять очередной раз слепы. Евреи в Европе жить не должны, понимаете? Это европейское еврейство должно быть закончено. Вот когда-то все евреи ушли из Испании. Почти практически евреев не осталось в Польше. Зачем обратно туда приезжать, в эти страны, если вы знаете, что там патологически все это ходит кругами? Каждый там, я не знаю, 80-100 лет. Зачем? Не надо все время доказывать, что вы все можете перетерпеть, пересидеть, переждать кого угодно. Ну вот это вот чисто вот мои вот наблюдения. Еще раз повторяю, вот эти вот евреи сумасшедшие, которые пишут, понимаете, что это там кого-то наказал Бог и так далее. Я с такими вот, пардон, в одном толчке писать бы не захотел бы. Слишком много чести. Это полные идиоты, которые пишут подобные в данный конкретный момент и так далее. И потом мы можем не удивляться, почему скажут, посмотрите на этих обрезанных на букву «Ж». Посмотрите, что они нам желают. Причем будет это распространяться на всех. На всех, на нас. А я этого не желаю никому. Даже самым отъявленным антисемитам где-то во Франции или там в Палестине, я не желаю, чтобы у них выгорели леса. Я не желаю, чтобы погибли их дети. Понимаете, никто не станет счастливым на несчастье других. Есть месть какая-то, есть война какая-то. То есть, понимаете, у меня не вызывает ни малейших содроганий то, что Израиль бомбит там, допустим, Газу, и да, погибло 20 тысяч детей в Газе. Меня этого не вызывает никакого, никакого жалости у меня это не вызывает. Почему? Потому что я понимаю, что они погибли в результате войны. Не потому, что за ними специально охотились, а это результат войны. Результат того, что их любимые дорогие родители их подставляют, что их любимые дорогие родители поддерживают такую резню, что они произвели в Израиле. Поэтому теперь идет ответ, и ответ, к сожалению, такой территории, на таком маленьком пространстве, всегда будет сопряжен с огромным количеством жертв, которые просто подвернутся под руку. Но я по этому поводу не говорю ни слова. Но при этом, понимаете, радоваться и говорить, что ох, мы еще убили еще 10 детей, вот еще там 100 человек накрыли. Так, вот этого точно я не буду. Знаете, есть большая разница между тем, что ты поддерживаешь, что ведется война против твоих врагов, И при этом ты не радуешься то, что идут, понимаете, колоссальные похороны каких-то детей, или женщин, или стариков, или вообще кого-либо. Ты не радуешься этому. Можно поддерживать ведение войны и при этом оставаться человеком, оставаться на какой-то более высокой позиции для того, чтобы не сваливаться вот в это вот полное дерьмо и начинать радоваться по поводу того, что погибли где-то какие-то невинные. Невинные, мы можем объяснить, что они погибли, но радоваться этого точно не должны. И точно та же самая с этим лесом, с этими лесными пожарами, которые, еще раз повторю, я никому не желаю. Никому. Это трагедия, что происходит сейчас. И трагедия для человека, и трагедия для животного мира, трагедия для планеты, трагедия для истории, потому что выгорают исторические леса, например, вокруг Фонтенбло. Фонтенбло — это один из королевских дворцов, потрясающий совершенно. Один из неразграбленных, к счастью, дворцов, которые, вот, понимаете, парижская, вот эти все эти парижские бандиты со всей их великой, в кавычках, французской революции не разграбили. Версаль же разграбили до нуля. Фонтенбло, к счастью, уцелело. Ну, в более-менее нетронутом виде. Фонтенбло, Шантильи, там еще пару замков и так далее, то есть. И вот, понимаете, я абсолютно не хочу, чтобы понимать, что вот этот королевский лес, в котором охотились последние тысячу лет, там, я не знаю, французские короли, там стоят тысячелетние дубы, чтобы все это сгорело. Абсолютно не хочу. Вот чисто из понимания гуманизма, понимаете. Французы, может быть, изменятся, потому что человек, в принципе, научаем. Лес не вернется. животные ни за что сгорают. Поэтому я никому не желаю, только желаю им быстрее потушить это. И точно то же самое я желал, понимаете, быстрее потушить, когда пожар был в Малибу или пожар был в Калифорнии, горели вот эти леса, понимаете, что вот были вот эти жуткие кадры несколько лет назад, что идет хайвей, и вот горит весь практически холм, горит этот старый лес. Известняк там, вот эти все вот эти засохшие кусты и так далее. Да, конечно, идет определенная проблема с ухудшением климата. Конечно. Раньше такой засухи в Европе практически никогда не было. Эта засуха бывала в таких широтах, как у нас здесь, допустим, там в Мексике и так далее. Но такого не было. Действительно, их климат становится жарче. Виноват ли в этом человек, сомневаюсь. Просто есть такое понятие, которое мы, может быть, добавили вот в это вот в ухудшение, но как таковое, что мы его причина, нет. Потому что, как говорил один эксперт, понимаете, что если даже выключить все машины, перестать вообще использовать отопление, всю энергию, все заводы и так далее, то все, что мы сможем сделать, это отнять какой-то 1% от вот этого ухудшения климата. Поэтому я спокойно отношусь ко всем вот этим вот, понимаете, да, к сожалению, идет ухудшение климата. Причем я вам скажу такую вещь, что есть понятие длинного лета, мы сейчас находимся в нем. Есть еще понятие длинной зимы. Вот что мы будем делать, когда начнется длинная зима? Она может начаться еще при нашей жизни. Цикл обычный, где-то около 100 лет. Потому что, вот, например, если вы посмотрите чисто исторически, например, 16 век, да, расцвет населения в той же самой Франции. Франция самая населенная страна в Европе, 25 миллионов человек. Там ведутся религиозные войны, потому что слишком много, грубо говоря, лишних ртов, народа, солдат, всяких дворян развелось. Воевать не с кем, они начинают воевать сами с собой. Огромное количество дуэлей постоянное. Почему? Ну, потому что дворяне, понимаете, не могут успокоиться, они начинают друг друга уничтожать, как пауки в банке. Почему все это происходило? Ну, вот это потому что весь 16 век был невероятно теплым. Были сказочные урожаи, были потрясающие условия, тогда еще и, ну, и болезни тоже ходили косяком туда-сюда, в жарком климате они больше развиваются. И потом ровно, мы говорим про 17 век, вот три мушкетера, как говорится, 20 лет спустя, тогда вот то, что это происходит, морозы минус 45 градусов в той же Франции, по Цельсию, минус 45. В Европе вымирает огромное количество населения, просто замерзает от холода. То есть из 100 лет очень теплого лета пришло в 100 лет очень-очень холодной зимы. То есть я к чему это говорю, что очень-очень может быть, что после вот этого колоссально теплого лета, которое мы сейчас испытываем, мы можем упасть в какой-то мини такой... Ice Age, то есть своего рода такой, знаете, серьезнейшую зиму. Дай бог, чтобы, как говорится, мы не замерзли в домах собственных. Потому что никто на такую зиму, я думаю, никто не рассчитывал. Но вот я просто говорю, понимаете, то есть чисто поэтому, то есть, ну, я никому не желаю этого. Господа, надо быть немножко добрее, и главное, умнее, понимаете, когда, вот я, больше всего вот меня раздражают эти евреи, которые пишут от имени всех остальных евреев. Господа, вот не надо меня приписывать вместе к вам. Я не хочу быть вот таким евреем, который вот такое говорит. Вот клянусь, не хочу быть. Вот в этот момент я таким евреем, вообще евреем быть не хочу. Я вам честно говорю. Потому что очень стыдно стоять рядом с человеком, который говорит, что вас вот наказывает Бог за то, что, понимаете, вы там что-то сделали с евреем. Вы, может, об этом можете подумать, так где-то на корке сознания. Но не надо об этом никому говорить. Об этом писать и так далее. А я это вижу в каждом посте. Во всем Фейсбуке. И потом, понимаете, я вот смотрю, понимаете, на него смотрят как на полного идиота. И правильно на него смотрят, как на полного идиота. Но главное, что они потом на меня будут смотреть, как на полного идиота вместе с ним. Потому что и у меня, и у него одинаковая кровь течет. Стыдно. Стыдно говорить подобные вещи. Понимаете, наша вот эта местечковая неграмотность, забитость, вот эта дурь, лезет из нас, как, знаете, как дерьмо. Честное слово. противно думать. Не желают никому смерти, вы понимаете? Не радуются, когда кто-то погиб. Не пляшут ни на чьих костях нормальные люди. Не хотите прощать, не прощайте, это дело ваше. Я вообще считаю, что простить это, кстати говоря, намного проще для себя. Это, знаете, не еврейская философия, но бог с еврейской философией. Я здесь как раз больше буддийскую философию исповедую. Знаете, в буддизме говорят так, простить, это не прощаешь ты, потому что ты хочешь простить обидчика. Нет, это потому что ты хочешь жить дальше. Потому что, понимаешь, потому что ты обязан самому себе отпустить что-то. Ну и Кеннеди говорил, знаете, простите ваших обидчиков, но запомните их имена. Вот, наверное, так и надо. Это очень-очень умная фраза. Не из иудаизма, нет. Из буддизма. Ну, вот как-то так. Окей, сделаем перерыв и продолжим с вашими звонками.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости.
1: Аналитические передачи.
0: Репортажи, мнения экспертов.
1: И прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
4: «Дэвидсон Радио».
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: «Дэвидсон Радио».
3: 620 AM. Настройтесь.

0: вторки, 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупное генетическое исследование Чикагского университета и Института трансляционной геномики опровергло простую гипотезу о природе людей старше 80 лет, чья память не уступает памяти 50-летних. Дело не в том, что им повезло с генами болезни Альцгеймера. Ученые давно пытаются понять, что защищает этих людей от когнитивного угасания. Главная проверяемая гипотеза гласила, долгожители просто несут меньше генетических вариантов риска болезни Альцгеймера. В исследовании включили среднестатистических пожилых людей из 5 клинических центров США и Канады. Результат оказался однозначным. Ни по APOE, сильнейший из известных генетических факторов риска болезни Альцгеймера, ни по полигенным индексам долгожители статистически не отличались от среднестатистических сверстников. Редкие генетические варианты, которые ранее связывались с устойчивостью к болезни Альцгеймера, среди долгожителей также встречались не чаще. Результаты подтверждают, что сохранение когнитивного здоровья включает нечто большее, чем просто снижение генетического риска болезни Альцгеймера. Отсутствие факторов риска не означает наличие защитных факторов, подчеркнули ученые. Будущие исследования будут сочетать нейровизуализацию, биомаркеры крови, геномику, иммунопрофилирование, мониторинг сна и активности, социальные измерения. По словам ученых, снижение памяти с возрастом неизбежным не является. Существуют люди, которые сохраняют исключительные когнитивные способности до 90 лет и старше. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова – самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем – Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099. God
7: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Нью-Йорк.
1: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
2: Здравствуйте, господа. Продолжаем нашу передачу. Вот наш телефон 718-33-90-90. Добрый день, вы в эфире.
3: Александр, добрый день. Два маленьких вопроса. Выздоравливайте первое. Anyway, с этим что происходит с социалистами, марксистами? Это будет конец или это будет разрастание этой истории? Вопрос номер один. Вопрос номер два. То, что болтает в сторону Биби Нетаньяху, и все его вот эти вот сегодняшние высказывания, что, мол, ну, вы знаете его высказывания сегодня.
2: Да. Сегодня я еще не слышал. Нет, сегодня.
3: Ну, сегодня он закрыл рот Биби, он сказал, что мы без Биби знаем, он нам не нужен. Ну, трамповский. Да, это было сегодня. И что вы считаете по... вопросы, я послушал по радио.
2: Спасибо, спасибо. Значит, по поводу разрастания марксизма. Он будет продолжать разрастаться, пока не будет каких-то серьезных мер по его обузданию. Эти меры, в принципе, относительно просты. Во-первых, начать пропаганду против. Во-вторых, нужен комитет по антиамериканской деятельности, буквально сегодня, сейчас, который начнет пользоваться теми актами законодательными, которые уже давно есть, в частности, Cummings Control Act, или как там он называется, по-моему, 54-го года, если не ошибаюсь. Мы должны его применить, мы должны начать, понимаете, гонять этих людей, мы должны перестать, понимаете, все время снимать пенсне перед ними, потому что они прикрываются свободой слова. Мы должны найти возможность что сказать, что это экстремизм, это призывы к изменению, насильственному изменению государственного строя. Видите, они предлагают отменить Сенат, предлагают распустить Верховный суд, предлагают то, предлагают это. Фактически наплевать на Конституцию и так далее. Они уже пытаются это сделать за счет того, что... Понимаете, если они начнут, получат, вот что называется, все, как они хотят, то это так или иначе, они фактически уже могут не соблюдать эту Конституцию. Поэтому нужно с ними бороться. Что касается Трампа, посмотрим, как далее. У Трампа его разрывают на части. Мне его не жалко, конечно, но, понимаете, я понимаю, что происходит. У него вот эта его, вот эта мага-часть, она с одной стороны его поддерживает, с другой стороны она его топит. Потому что они изоляционисты, они радикалы. Плюс вот этот вот антисемитский душок там очень-очень присутствует. Вот это все вместе, это играет и так далее. Кто возьмет Нетаньяху или Венц, не знаю. Не знаю. Проблема заключается в том, что у Трампа абсолютно нет... То есть Венц Трампу ничего не предлагает. Он предлагает заключить позорнейший договор, фактически зафиксировать проигрыш Соединенных Штатов. При военном выигрыше зафиксировать политический проигрыш Соединенных Штатов с Ираном. Еще и заплатить Ирану. Видите, выйти из этой вот этой вот войны, понимаете, ничего фактически не добившись, или максимум откладывая это на 2-3 года. Понимаете, это не решение вопроса, а именно откладывание вопроса на очень небольшое время. То есть, если когда Израиль разбомбил Азирак в 81-м году, они Саддама Хусейна отбросили минимум на 10-15 лет, то сейчас мы говорим 2-3 года. Может быть и меньше, может чуть-чуть больше, но вот примерно так. Значит, если Венц будет следующим президентом, это ему аукнется по самой помидоры, что называется. И что он будет делать, я не знаю. Потому что Израиль ему тогда тоже, понимаете, совершенно четко должен будет вспомнить. Слушайте, дядя Венц, а где ты был вот 3 года назад, когда мы говорили про это? Чем ты слушал? Каким местом? А теперь это все намного сложнее. Теперь они вдруг возьмут и получат бомбу. И что ты будешь делать? Ядерную войну начинать? Ну, если только это. Добрый день, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Яков, меня зовут. Я абсолютно с вами согласен, Александр, когда вы возмущаетесь, и возмущаюсь вместе с вами, что наша страна никак не может развернуть настоящее военное производство, перевести часть экономики в военную, на военную экономику. Тем более, что есть опыт у страны. На втором, после нападения на Пёрл-Харбор, они очень быстро развернули всю свою индустрию. И как показатель, в первой четверти 43-го года с американских версий сходил один корабль, будь то какой-нибудь крейсер или маленький охотник. А теперь с чем я с вами не соглашусь. Алло?
2: Да, да, да.
0: Да, значит, вы говорили, что японская военная клика не представляла, каким риском они подвергаются, в какую авантюру они ввязываются. Это не совсем так. Бывший военно-морской атташе Японии в Соединенных Штатах Ямамото, потом организатор и руководитель плана Пёрл-Харбор, а в дальнейшем руководитель главнокомандующий японским флотом, он в своей первой записке говорил об огромных рисках. Но он рассчитывал, что Америка не так быстро развернется. Он и его советники ошиблись в сроках. Они не были уверены, что флот Америка будет восстанавливать Тихоокеанский 3-4 года. И отводили на разгон экономики тоже столько времени. Здесь они ошиблись. Вот это я хотел сказать.
2: Спасибо. Добрый день, вы в эфире.
4: Заканчиваются ракеты. Это совсем не повод для того, чтобы заканчивать военные действия. Всем известно, что над Ираном не существует противовоздушной обороны. Израильские летчики там летают, как у себя дома. Надо бомбить их обыкновенными бомбами. Это будет дешевле и лучше. Берите пример с России. Со Второй мировой войны остались бомбы. Они к ним прикрепляют какие-то крылышки, какой-то прибор по наводке. За 10-15 километров эти старые бомбы ржавые летят и взрываются, и хорошо уничтожают цели в Украине. Надо поехать, найти такую бомбочку, которая не разорвалась, а таких много, и скопировать. И бомбить, не останавливаться. Зачем оглашать, что у меня не хватает ракет? Это же вообще дурь. Это вообще никто не должен был оглашать.
2: Да.
4: Спасибо за внимание.
2: Спасибо. Ну, они, понимаете, мы же хотим воевать в белых перчатках, мы хотим, чтобы каждая бомба была умной бомбой и именно летела туда, куда мы хотим. Потому что те бомбы, которые, может быть, где-то лежат, вот эти Второй мировой войны там, или даже Корейской войны, понимаете, это не умные бомбы, это то, что, вот, как говорится, открывается люк, оттуда высыпают бомбы. Куда попали, туда попали. Ну, с более или небольшим там каким-то прицелом, но, во всяком случае, то есть прицельно бить такими бомбами невозможно. Мы же в том-то и дело, мы боимся, что скажут вокруг нас. Я говорю, если бы мы так воевали с Гитлером, то Гитлер бы победил бы. Потому что каждый раз бы собирали какой-то там комитет борьбы, понимаете, против убийства немецких детей, понимаете, немецкие матери пишут в ООН там куда-то или в организацию там Amnesty International, что Америка, понимаете, неправильно бомбит Гамбург, понимаете, или неправильно бомбит Рур, или неправильно бомбит там, не знаю, немецкие заводы. Там погибают несчастные немецкие рабочие. Я говорю, вот это, наверное, мы бы, наверное, с этим сталкивались, вот в то же самое время. Понимаете, я не понимаю, что происходит. Мы сами себя загнали вот в эту ловушку, что мы переживаем из-за врага больше, чем мы переживаем, понимаете, из-за самих себя. Если так воевать, то любой враг нас выиграет. Причем, что вы думаете, когда они будут, если не дай бог, они будут бомбить нас, они будут кидать умные бомбы, они будут бомбить всех подряд нас. Понимаете, с нашими беременными, стариками, с женщинами, собаками и так далее. А нас живого места не оставят, если они бомбить будут нас. Вот вы посмотрите, как бомбит Иран, бомбит Израиль. Они что, прицельно стреляют по какому-то там, я не знаю, израильскому ядерному реактору, да, боже упаси. Куда попадет, туда, боюсь, замечательно. Попадет в жилой дом, там перемолят там 100 евреев. Слушайте, это праздник на улице в Тегеране будет. 100 евреев прирезали одной бомбой, праздник будет в Тегеране. Хотя они, может, никакого отношения к этому не имеют. Может быть, даже некоторые против этой войны выступают. А мы тут, понимаете, проливаем крокодиловые слезы, понимаете, а что, а как страдают какие-то где-то невинные при войне ведущейся? Это черти что происходит. Ей-богу, ну, понимаете, вот читаешь, думаешь, на так,

0: к этим верующим евреям. С моей точки зрения, эти верующие...
1: Да. Это не верующие евреи, это сумасшедшие евреи.
0: Ну, дайте мне высказаться, ведь вы мне дали слово. Еще одну минуточку. Эти верующие евреи, они являются проводниками нашей веры и нашей религии в будущее. Я и вы – это разменная монета, а они – это те люди, которые проводят нашу религию. И, кстати, они это делают в результате сейчас празднования 9 Ава. И поэтому я бы над ними...
1: Спасибо. Значит, я вам скажу такую вещь. Знаете, я лучше вообще не буду евреем, чем буду евреем вот таким. Ясно? Я лучше вообще не буду евреем, чем буду вот евреем вот таким вот, как они. Потому что это постыдное дело, что они из себя представляют. И религиозные они, или тысячу раз не религиозные, плевал я на это. Лучше вообще не быть подобным, понимаете, потому что это совершенно дно полное. Поддерживать я это не собираюсь. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, я хотел как всегда выступить с предложением, которое не связано с войной. То есть по поводу войны, но, по-моему, можно решить совершенно другим способом. То есть, опять-таки, Иран понимает давление. То есть, поэтому надо, чтобы разрешить продавать ему нефть. Но чтобы он окупил нашу военную операцию. И таким образом это решит все проблемы. То есть они платили какую-то часть за военную операцию, как репарацию. Не мы им, не обсуждался вопрос, что мы восстанавливаем Иран. А обсуждался вопрос, как они расплатятся за то, что мы потратили на них на 30 миллиардов долларов. Потому что они виноваты.
1: Хорошо, да. Они согласились уже с этим? Они с этим согласились?
2: Они должны продавать.
1: Они, значит, пока они выигрывают войну у нас, пока они с нами разговаривать не хотят дальше. Они не выигрывают, да, ну хорошо, они нам представляют требования, не мы им, а они нам. Пока Трамп им заплатил деньги, чтобы они начали хотя бы с нами разговаривать. Вы не заметили? Трамп заплатил им, чтобы они начали с нами разговаривать. Поэтому я пока не вижу, каким образом вот эти вот понятия, в принципе, правильные предложения можно осуществить с такими, как в Иране. Из области фантастики на сегодняшний день. Поэтому я как-то... Слишком, понимаете, все сложно, понимаете, чтобы так оно было. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день, Александр, это Лев. Во-первых, я вам хочу сказать огромное спасибо, браво, что вы отчитали некоторых евреев. Некоторые евреи, которые обнимаются с этим иранским, он уже на том свете, и вообще считают, что Израиль не должен существовать, а фанатизм никакому народу не принесет пользы, а еврейскому тем более. Спасибо.
1: Спасибо. Я скажу такую вещь. Среди евреев количество шмоков и идиотов, особенно среди религиозных, абсолютно не так мало. Если вы думаете, что их мало, то вы очень ошибаетесь. Их очень даже много, к сожалению. Поэтому никакой поддержки у меня лично они никогда вызывать не будут. Есть религиозные люди, которые, как говорится, религию верят, понимаете, так и, что называется, исполняют так, как они считают нужным и так далее. У меня нет никаких проблем с ним. Но есть такие уроды, понимаете, что стыдно с ними в одной комнате находиться. Знаете, религиозные они или нерелигиозные, я даже не знаю, понимаете. По-моему, они просто тупые. Просто тупые, понимаете, и евреев это, к сожалению, понимаете? Если это простят французам, немцам, японцам, африканцам, то евреев это не простят. Вот в том-то вся беда. Что именно евреям вот этот вот, понимаете, набор идиотизма никто не простит. Поэтому нужно очень, как говорится, фильтровать базар. Ну как же, понимаете, у нас же никто же не понимает этого, понимаете, что нужно действительно его фильтровать. Как же может быть такое, да? Да, ну ладно. Бог с ними. Как говорится, ты Бог им судья, я, как говорится, просто говорю, рядом находиться не желаю. Вот и все. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте.
1: Добрый день.
4: Скажите, пожалуйста, а что должен делать Нетаньяху, если ему связывают руки? Единственный мужчина сегодня на Ближнем Востоке, который такой порядочный. А если у нас

0: нету мужчин в правительстве, то это никто не виноват. Израиль никогда не должен дать себя в обиду перед этими зверями. Спасибо большое.
1: Не знаю, что вам сказать. У меня нет конкретного... Евреи всегда должны быть на более высокой моральной позиции, чем все остальные. Всегда. Потому что у нас разный счет с кем-то. Вы, если этого не понимаете, то мне сложно это объяснить. У нас всегда разный счет с кем-то другим. Им можно, нам нельзя. И это было, есть и будет так. К сожалению. Понимаете? Вот про это я всегда это знал. Я всегда это знал. Что, понимаете, то, что спрашивают с них, это не то же самое, что спрашивают с нас. Понимаете? К сожалению. К сожалению. Мы должны, как говорится, всегда фильтровать свой собственный базар. И всегда быть, как говорится, лучше, выше стоять, чем какой-то Вася Иванов. Вася Иванов может говорить любую глупость, и ему сойдет с рук, потому что он Вася Иванов. Потому что вы знаете, что он дурак. Ванечку дурачок, понимаете, на печи ездит, понимаете, от лени. Потому что ему с печи лень сойти. А Хаим Розенберг, понимаете, так сделать не может. У него другой счет, у него другая история, у него другая генеалогия, у него другое понимание его роли в этой жизни, в этом мире. Понимаете, он на печь не сможет вылезти, чтобы печь сама еще ехала. Вот не бывает так, я в это не верю. Ванюшка, дурачок, да, с удовольствием, пожалуйста. Хаим Розенберг, нет, извините. Да, к сожалению, такая дискриминация. И что вы думаете, она куда-то исчезнет? Никуда не исчезнет, придется жить дальше с ней. Все, что могу сказать. Я всем очень сочувствую, если кто-то думает, что это что-то исчезнет. Никуда ничего не исчезнет, так и останется. Поэтому думайте, как хотите, понимаете, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Ну вот, как раз от той самой оперы. Добрый день, вы в эфире.
2: Добрый день, Александр. Спасибо вам большое. Добрый. За все ваши передачи. Я вам говорил давно, и вы со мной согласны, наверное, что нас били, бьют и будут бить. Потому что, как вы правильно говорите, что есть такие евреи, с которыми находиться рядом. Не то, что неприятно, а вообще не хочется.
1: Это в любой нации, понимаете?
2: Я понимаю, но вы же правильно говорите.
1: Это в любой
2: говорите.
1: Нации, да. Но нам это не прощают, вы понимаете,
2: Абсолютно. Вот это я и хотел сказать, что нам это не прощают. Но они же показывают на вот этих вот, которые говорят, что Израиль делает геноцид, понимаете? И смотрят, говорят, вот же ваши евреи, так что вы хотите? Конечно. Вот поэтому нас и ненавидят, потому что мы со всех сторон. Если арабы, любые арабы, которые с Израилем имеют мирные соглашения, они нас ненавидят в корне, просто не мирятся так, скрипя зубами, то евреи, они и там, и везде, и они с этой стороны, и с той стороны, понимаете? Поэтому вот на нас тыкают пальцем, вы абсолютно, абсолютно я с вами согласен. Поэтому мы, нам это не прощают ни грамма, ничего. Поэтому вот так и получается. Спасибо вам большое за передачу.
1: Спасибо. К сожалению, понимаете, когда говорят о том, что евреи – это избранный народ, это вот мы избраны нести вот эту вот ту самую... Я даже не знаю, как это сказать правильнее. Знаете, вот ту самую мораль дополнительную, класс, что называется, который всем остальным не может. То есть я повторяюсь, какой-то Васька Иванов ходит грязный, забитый, вонючий, понимаете, и может делать там, понимаете, встать, понимаете, на улице и писать около какого-то столба, понимаете, то ему ничего не скажешь. Ну что скажешь, ну он напился опять, ну и черт с ним. Если это сделать, я говорю, какой-нибудь там Хаим Розенберг, понимаете, поднимут страшный кипиш. И будут кричать, вы посмотрите, что эти евреи делают, понимаете, уже весь двор мочой пахнет от них. Я прекрасно понимаю разницу. Она никуда не делась никогда, понимаете, если кто-то думает, что, понимаете, что эта разница исчезла, никуда она не исчезла. Посмотрите, что в этом мире происходит. Просто вот гляньте. Мы за все везде в ответе. Были и будем. Понимаете? И нужно это... И никуда оно не денется от нас. Это вот это и есть та самая наша избранность, что мы везде во все в ответе. То есть тогда, когда мы не хотим быть в ответе. К сожалению, это вот с этим придется жить и умереть. Я ничего из этого, знаете, я из этого не делаю такой трагедии, честно говорю. Вот не делаю никакой из этого трагедии. Ну, как живем, так и живем. Что ж, плевал я и так далее. Я просто пытаюсь не скатываться до уровня каких-то животных. Понимаете, потому что животным можно, нам нельзя. То есть вот и все. Я просто пытаюсь не скатываться в этот вот, в эту вот, к канаву. Все, что нужно делать, вы понимаете, все равно мы сделаем миллион ошибок. Все равно евреи, они не являются, понимаете, прародителями всего, понимаете, я не знаю, безгрешного. У евреев полно своих, понимаете, там этих тараканов в голове. Было, есть и будет. Но не давайте не ухудшать это. Понимаете, поэтому когда, например, вот там вот был какой-то крупный раввин в Израиле, он, по-моему, умер уже, вот это, среди сефардов, который заявил, вообще, ему язык надо было оторвать за это дело, чтобы понять, что гоем существует для того, чтобы обслуживать евреев. Я понимаю, что это сказал какой-то выживший из ума идиот. Я понимаю. Но вопрос в том, что его слова будут экстраполировать на меня. Скажут, что вы все так думаете. Нет, я так не думаю. Я так не думаю. При всей избранности нашего народа я не думаю так. Ни про каких гоев я так не думаю. Вот уж извините меня, но не думаю. Вот в чем разница. Но... Это, еврейство богато, понимаете, всеми, понимаете, в том числе и идиотами. Причем, если еврейские идиоты шмок, ну так это, понимаете, это со знаком качества. Как и все, что мы делаем в этой жизни, понимаете? То есть, есть евреи-нобелевские лауреаты, есть шмоки. И если эти шмоки, то они, понимаете, шмоки в квадрате, наверное. Ну, селяви. Вот та самая наша исключительность, избранность и так далее и тому подобное. Что вы думаете, оно просто так, что ли, дается? Сейчас. Придется с этим жить, придется, понимаете, и так далее. Главное, чтобы я вот я хочу хотя бы в своей семье это смочь объяснить. Я не говорю про всех остальных, понимаете, что всегда надо быть лучшим, всегда нужно вот пытаться хотя бы найти какую-то более высокую моральную сторону в любом конфликте. И не уподобляться уродам, потому что если ты действуешь так же, как уроды, то в чем же разница между нами и ними? Окей. Спасибо, что были со мной сегодня. Всего доброго. До свидания.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
4: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи выявили биологический перелом, который может определить судьбу мозга при болезни Альцгеймера. Перейдет ли накопление амилоидных бляшек и тау-клубков в деменцию или нет? Ключевую роль играет микроглия – иммунные клетки мозга. Ученые проанализировали образцы мозга умерших доноров, людей с деменцией, когнитивно здоровых 80-летних и долгожителей старше 100 лет. В результате были описаны 6 тканевых доменов, соответствующих разным стадиям прогрессирования болезни. Критическим оказался переход от доменов, где преобладают амилоидные бляшки, к доменам, связанным с тау-патологией и нейродегенерацией. Именно в этой точке микроглия меняла поведение. Из воспалительного состояния она переходила в состояние презентации антигенов, иммунного ответа, запускающего цепь повреждений нейронов. Принципиально важно, что у разных людей – Устойчивость к болезни выглядела по-разному. Когнитивно здоровые 80-летние демонстрировали ранний воспалительный ответ микроглии, но клетки не переходили в позднее состояние. У долгожителей позднее состояние все же активировалось, однако оно не было связано с накоплением тау-патологии, то есть опасный переход происходил, но не приводил к повреждению нейронов. Понимание того, как мозг сопротивляется болезни, откроет новые возможности для терапии, направленной на предотвращение нейродегенерации и деменции. Результаты указывают на сигнальный путь микроглии как перспективную мишень для лекарств нового поколения, которые будут не просто удалять амилоидные бляшки, а удерживать иммунные клетки мозга в защитном состоянии.
4: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки решили установить импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Конгрессмен Рэнди Файн, республиканец из штата Флорида, предупредил, что организация «Демократические социалисты Америки» DSA стала, как он сказал, экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. В последние годы в США снизилась положительная оценка капитализма и выросла положительная оценка социализма. Этот сдвиг особенно заметный среди молодых избирателей, отмечают сегодня в прессе. Предъявлено обвинение 51-летнему Раулю Моралесу 23 июля, совершившего нападение с ножом на двух мужчин, еврея и азиата, возле ортодоксальной синагоги в районе Upper West Side в Манхэттене. Тела 8 человек обнаружили после пожара в жилом доме в штате Мичиган. Гидросамолет с 10 пассажирами и пилотом вспыхнул пламенем при попытке совершить аварийную посадку в водах у острова Вашингтон. Исследователи из фонда Air Sea Heritage сделали первые снимки рухнувшего в Атлантический океан 11 апреля 1952 года самолета Clipper Endeavour, модель Douglas DC-4. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее.
1: США решили установить импортную пошлину в размере 12,5% на товары из России. Соответствующий документ опубликован в Федеральном реестре сборники документов американского правительства. В документе Россия указана в перечне стран, в отношении которых применяется ставка 12,5%. Новые пошлины вступили в силу 24 июля. Для товаров, которые к этому моменту уже находятся в пути, предусмотрен переходный период. На них новые тарифы начнут распространяться с 28 июля. Как пояснили в аппарате торгового представителя США USTR, меры вводятся по распоряжению президента Трампа в рамках раздела 301 закона о торговле 1974 года. Они затрагивают 60 государств и территорий, которые, по мнению Вашингтона, не ввели или не обеспечивают эффективное соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. По словам представителя США Джеймисона Грира, десятилетия моральных призывов не привели к искоренению принудительного труда в глобальных цепочках поставок. Конец цитаты. Пошлина в размере 10% будет действовать для 17 стран, которые уже запретили ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, либо обязались ввести такой запрет. В их числе Великобритания, Канада, Индия и Мексика. Для отдельных товаров из Евросоюза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии ставка составит от 10 или 12,5% с учетом действующих торговых тарифов. Ранее в Конгрессе представили обновленную версию законопроекта Sunshine in Russia Act, предусматривающего ужесточение санкций против России. Документ, над которым работал умерший 11 июля сенатор Линдси Грэм, в частности, позволяет вводить вторичные пошлины до 100% в отношении стран, продолжающих закупать российские нефть, газ, уран и нефтепродукты. Кроме того, закон предусматривает дополнительные ограничения против российского СПГ, теневого флота и финансового сектора. Документ пока не принят и должен быть одобрен обеими палатами Конгресса буквально на этой неделе и подписан президентом. Конгрессмен Рэнди Файн, республиканец от штата Флорида, предупредил, что организация под названием «Демократические социалисты Америки», в аббревиатуре это звучит DSA, стала экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. По его мнению, это крайне левое движение стремится подорвать основы страны и приобретает все большее влияние внутри американской демократической партии. Выступая в программе Newsmax «Wake up America early», Файн заявил, что американцам следует серьезно отнестись к повестке организации, поскольку, по его мнению, ее участники движимы не желанием сделать страну лучше, а враждебным отношением к ней. Цитирую, «это люди, которые не любят Америку, они ее ненавидят», сказал Файн. «Они не стремятся сделать нашу страну еще лучше, чем она когда-либо была, они стремятся ее уничтожить. И когда понимаешь эту правду, многое становится гораздо более понятным». Конец цитаты. Файн заявил, что политический подъем мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани и члена Палаты представителей Ильхан Омар, демократки от штата Миннесота, являются следствием десятилетий неудачной иммиграционной политики, позволившей въехать в страну людям, которые не разделяют американские ценности. Цитирую, такое происходит, когда на протяжении последних нескольких десятилетий вы позволяете миллионам и миллионам людей, подобных Захрану Мамдани и Ильхан Омар, приезжать в эту страну. Людям, которые приехали не для того, чтобы внести вклад в наше общество, которые не разделяют наши ценности, а стремятся к нашему уничтожению, сказал Файн. Республиканец из Флориды заявил, что Конгресс и администрация Трампа должны продолжать укреплять безопасность границы, депортировать всех нелегальных мигрантов и добиваться лишения гражданства в случаях предполагаемого мошенничества при получении миграционного статуса. Впереди нас ждут по-настоящему экзистенциальные угрозы, сказал Файн. Именно поэтому мы должны обеспечить, чтобы граница оставалась полностью защищенной. Именно поэтому мы должны депортировать каждого нелегального мигранта. И именно поэтому мы должны лишать гражданства и депортировать таких мошенников, как Мамдани и Омар, которые солгали, чтобы попасть сюда. Если мы не сделаем этого, эта проблема будет продолжать укореняться, добавил Файн, и она представляет собой экзистенциальную угрозу будущему нашей страны. Файн также подверг критике продолжающуюся приверженность левых коммунистической идеологии, несмотря на ее исторические последствия. Он сказал Файн, когда вы спорите с ними и указываете, что ни одна политическая система в мировой истории не привела к гибели большего числа людей, чем коммунизм, они отвечают, ну, настоящий коммунизм еще никогда не был реализован, сказал Файн, как будто его не пытались построить в Советском Союзе, Китае, еще примерно в 10 странах мира или на Кубе, где он и существует и сейчас. Конец цитаты. Указывая на своих политических оппонентов, конгрессмен заявил, что демократы не смогли остановить, как он считает, радикализацию своей партии, пока не стало слишком поздно. Они не были настолько радикальными 10 или 20 лет назад, сказал Файн. Но они говорили, это всего лишь маргиналы. Давайте не будем обращать на них внимания, не будем воспринимать их всерьез. А теперь DSA фактически захватила контроль. Именно поэтому на нас, республиканской партии, лежит обязанность не допустить, чтобы нашу страну захватили сумасброды. Конец цитаты. Ну, вообще, в последние годы, отмечают СМИ, в США снизилась положительная оценка капитализма и выросла положительная оценка социализма. Этот сдвиг особенно заметный среди молодых избирателей. Опрос Gallup еще 2021 года показал, что лишь 47% американской молодежи в возрасте от 18 до 34 лет поддерживают капитализм, что почти на 20 пунктов меньше, чем 10 лет назад, то есть в 2011 году. К 2025 году, согласно данным опроса Harvard Youth Poll, поддержка капитализма упала еще сильнее. За него высказались лишь 39% респондентов. Эта тенденция помогает объяснить рост поддержки со стороны избирателей поколения Z и миллениалов, политических кандидатов, связанных с организацией «Демократические социалисты Америки» DSA. Избиратели поколения Z и миллениалов в Нью-Йорке массово пришли на выборы, чтобы проголосовать за кандидатов от DSA, «Демократических социалистов Америки». DSA выступает за государственный контроль практически над всеми аспектами экономики, что ведет к утрате личной свободы. Почему молодые избиратели отвергают капитализм свободного рынка, если именно он во многом обеспечил Америке статус крупнейшей экономики мира и стал источником большинства инноваций за последнее столетие? Почему молодые люди отвергают капитализм свободного рынка, который принес экономическую свободу и вывел из бедности более миллиарда человек по всему миру? Опрос, проведенный журналом Newsweek, ясно показал, что представители поколения Z и миллениалов не понимают разницы между капитализмом свободного рынка и социализмом. Из числа респондентов 55% считали, что капитализм – это экономическая система, в которой собственность находится в частных руках, а производство и ценообразование определяются рыночными силами. Это и есть капитализм свободного рынка. Остальные 45% рассматривали капитализм как экономическую систему, в которой корпорации получают преимущество над конкурентами благодаря специальным налоговым льготам, политическим связям и особым правилам. Это и есть капитализм кумовства. Эти различия имеют значение. 42% тех, кто определил капитализм как капитализм свободного рынка, относились к нему положительно, тогда как среди тех, кто определил капитализм как капитализм кумовства, положительное мнение имели лишь 2%. На вопрос о социализме 42% респондентов ответили, что это экономическая система, характеризующаяся государственным планированием и общественной собственностью. Это и есть централизованное планирование. Остальные 58% считают, что социализм – это экономическая система, в которой решения о товарах и услугах, а также об их ценах, принимают отдельные лица и компании, однако государство играет активную роль в обеспечении справедливого распределения цен и ресурсов между богатыми и бедными. Это и есть перераспределение. Среди студентов, определивших социализм как перераспределение доходов, 45% отнеслись к нему положительно, тогда как среди тех, кто определил его как централизованное планирование, положительное отношение проявили 14%. Представители поколения Z и миллениалы сталкиваются с серьезными финансовыми трудностями, неповерным долгом за обучение в ВУЗе, высокими расходами на жилье, которые вынуждают многих снимать комнату с соседями или возвращаться жить к родителям, а также с трудностями при поиске или сохранении работы. Дорогая аренда жилья затрудняет накопление сбережений, поэтому многие откладывают женитьбу, покупку жилья и создание семьи. Они считают, что американская мечта об образовании, усердном труде и социальном продвижении – это всего лишь мечта из далекого прошлого. Они видят перед собой лишь мрачное будущее. В своей наивности они винят капитализм в своих бедственных обстоятельствах, не осознавая истинную причину проблем. Они не понимают, что переход на федеральное финансирование студенческих кредитов, сопровождавшееся неограниченным доступом к чрезмерным средствам на обеспечение равенства, привел к непомерному росту стоимости обучения в вузах. Невыполнение обязательств по этим кредитам увеличивает наш и без того гигантский государственный долг на миллиарды. Молодые американцы винят капитализм в высокой стоимости аренды и покупки жилья. Однако исследование Федерального резервного банка Далласа показало, что массовая иммиграция, разрешенная правительством в период с начала 2021 по начало 2024 года, стала причиной примерно 20% роста арендной платы и 30% общего роста цен на жилье. Молодые американцы не понимают, что масштабное государственное регулирование повышает стоимость строительства дома, производства автомобиля или галлона бензина на заправке. Они не осознают, что те формы государственного вмешательства, которые они поддерживают, такие как субсидии на зеленую энергетику или специальные льготы во имя социальной справедливости, они способствуют развитию того самого кумовского капитализма, против которого они выступают. Америка, очевидно, находится на критической развилке. Наши отцы-основатели понимали, насколько жизненно важны знания для нашей свободы. В письме 1816 года Томас Джефферсон написал знаменитые слова: «Если нация надеется оставаться невежественной и свободной в условиях цивилизации, она надеется на то, чего никогда не было и никогда не будет». Он считал, что людей, которые не знают своих прав и не разбираются в устройстве правительства, легко обмануть. В настоящее время в 39 штатах для получения аттестата об окончании школы учащиеся обязаны пройти курс по личным финансам. Только в 12 штатах предусмотрено, что в рамках курсов по финансовой грамотности и экономике должны преподаваться основы капитализма свободного рынка. Техас, один из лидеров страны в сфере образования, требует от учащихся пройти один из двух курсов, сочетающих финансовую грамотность и экономику с акцентом на систему свободного предпринимательства. Если Америка хочет оставаться свободной страной, каждый штат должен ввести обязательные курсы, которые обучают студентов основам нашей капиталистической системы, включая индивидуальную свободу, личную ответственность и экономические возможности. Как только наша молодежь поймет, как капитализм свободного рынка сделал Америку самой свободной и богатой страной на Земле, а также каковы преимущества свободной предпринимательской деятельности для них лично, такие организации, как демократические социалисты Америки, утратят свою привлекательность. Предъявлено обвинение 51-летнему Раулю Моралесу 23 июля, совершившего нападение с ножом на двух мужчин, еврея и азиата, возле ортодоксальной синагоги в районе Upper West Side, Манхэттене. Об этом сообщила полиция Нью-Йорка. Моралесу предъявлено обвинение в покушении на убийство, квалифицированном как преступление на почве ненависти, за нападение на 50-летнего Моше Грюнхауса. Кроме того, ему инкриминируется покушение на убийство и незаконное владение оружием в связи с нападением на второго пострадавшего, 57-летнего Чок Суна. По данным полиции, во время обоих нападений Моралес кричал «Аллах Акбар». Оба пострадавших были доставлены в больницу Маунт Синай, Монингсайд. Их состояние стабильное, ничего жизни их не угрожает. Свидетель проследил за Моралесом до его дома и вызвал полицию. Спецназ задержал преступника в квартире. При обыске квартиры следователи изъяли ноутбук, литературу, включая Коран и книгу о Че Гевары. Полиция отмечает, что у Моралеса нет зафиксированной истории психических заболеваний. Однако первичные данные указывают на то, что психическое расстройство могло сыграть роль в нападениях, осуществленных им. На самом деле это был теракт, совершенный на почве ненависти. Теракт по отношению к еврею. Ну и к азиату. К расследованию подключился отдел по гражданским правам Министерства юстиции США. Тела 8 человек обнаружили после пожара в жилом доме в штате Мичиган. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на правоохранительные органы. Эта трагедия произошла в городе Гранд-Хейвен. По данным журналистов, накануне утром сотрудники экстренных служб прибыли к одному из домов из-за сообщений о запахе гари. В пожарнике не нашли очаг возгорания и уехали, но через несколько часов вернулись в связи с поступившим звонком об исходящем от здания белом дыме. «Я могу сообщить вам, что погибли 2 взрослых и 6 детей», – рассказал капитан полиции Джейк Спаркс. По его словам, на телах некоторых погибших были обнаружены огнестрельные ранения. Предположительно, все погибшие – члены одной семьи. Специалисты пока не установили их личности и точные причины смерти. В материалах отмечается, что сейчас рассматриваются несколько версий произошедшего. Одна из них – умышленный поджог. Гидросамолет с 10 пассажирами и пилотом вспыхнул пламенем при попытке совершить аварийную посадку в водах у острова Вашингтон. Все люди просто чудом выжили. Несколько человек на борту получили ранения, включая одного, который доставлен в больницу в критическом состоянии. Одномоторный самолет The Havilland DHC-3 разбился в заливе Меллоу у острова Суссия, расположенном примерно в 100 милях к северу от Сиэтла и в 7 милях от канадской границы. Инцидент произошел примерно через 45 минут после вылета из Сиэтла, сообщила береговая охрана телеканалу Fox 13 News. Самолет, принадлежащий авиакомпании Kenmore Air, пытался совершить аварийную посадку, прежде чем загореться. Благодаря умелым действиям пилота, всем находившимся на борту людям удалось покинуть горящее воздушное судно до пожара. Видео катастрофы показывает, как одномоторный самолет полностью охвачен пламенем и разорван на куски, всего в нескольких метрах от скалистого берега острова Суссия. Официальные лица назвали спасение людей чудом. Один из пострадавших, как я уже сказал, находится в критическом состоянии, а несколько человек получили различные ранения от травм головы до переломов костей и порезов, сообщили в офисе шерифа округа Сан-Хуан. Самолет направлялся в гавань Рош, расположенную примерно в 20 милях от места падения. Причину аварийной посадки и пожара устанавливает следствие. Kenmore Air, крупнейший оператор гидросамолетов США, ежегодно перевозит более 90 тысяч пассажиров на более чем 40 направлениях на северо-западе Тихого океана и в Канаде. Исследователи из фонда Air Sea Heritage, компании Deep Sea Vision и документального сериала «Экспедиция неизвестна» телеканала Discovery сделали первые снимки рухнувшего в Атлантический океан самолета Clipper Endeavour, модель Douglas DC-4. Этот пассажирский авиалайнер компании Pan American Airways потерпел крушение 11 апреля 1952 года после отказа двигателей на правом крыле. В тот день Clipper Endeavour отправился в рейс из аэропорта Исла-Гранде, это Пуэрто-Рико, в нью-йоркский аэропорт Айдл-Уайлд. Сегодня это аэропорт имени Джона Кеннеди. К тому моменту судно использовалось уже 7 лет. Стаж капитана Джона Берна составлял более 10 лет. Сразу после взлета двигатель номер 3 начал вибрировать и терять мощность. Когда Берн повернул самолет обратно в сторону аэропорта, отказал двигатель номер 4. Оба эти двигателя располагались на правом крыле. Берн подал сигнал бедствия и начал готовиться к приводнению. У берега был сильный ветер, и посадка оказалась жесткой, хвостовая часть самолета оторвалась, и самолет начал тонуть. Во время приводнения все находившиеся на борту пассажиры выжили, но они были очень напуганы и отказывались покидать свои кресла в панике, что называется, к ним приклеившись. Экипаж успел развернуть спасательные плоты и пытался снабдить всех выживших жилетами, но большинство из них отказались покидать тонущее судно. Они ушли на дно вместе с ним. Из 69 человек выжили 17. Именно это крушение привело к реформам в системе авиационной безопасности. В частности, именно после этой катастрофы перед каждым полетом бортпроводники начали рассказывать пассажирам, что делать в чрезвычайной ситуации. Этот инструктаж проводится и сегодня. Вы летаете, вы знаете, бортпроводники просто обязаны показать, где находятся выходы из самолета, а также рассказать, где лежат спасательные жилеты и как их надувать. Участники сериала под названием «Экспедиция неизвестна» нашли обломки Clipper Endeavour на глубине 610 метров у северного побережья Пуэрто-Рико. Это получилось сделать с помощью гидролокационного беспилотника, который обнаружил на глубине фюзеляж и хвост самолета. Морской исследователь и историк Расс Мэтьюс, один из героев «Экспедиции неизвестна», заинтересовался историей Clipper Endeavour в 2019 году. По его словам, он был поражен тем, что они практически не знают. После этого он начал в деталях восстанавливать ход событий. В своей работе он использовал отчеты Совета по гражданской авиации, но больше всего ему помогли материалы судебных слушаний в Пуэрто-Рико, в частности, карта, нарисованная пилотами, ставшими свидетелями крушения. Так удалось установить примерное место поисков. Мэтьюс с командой уже пытался найти самолет в 2024 году, однако тогда экспедиция сорвалась из-за погоды. А 2 июня 2026 года беспилотник обнаружил обломки с логотипом Pan Am. На обшивке даже частично сохранилось название самолета. Специальный выпуск передачи «Экспедиция неизвестна» покажут на Discovery этой осенью.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине. Угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.

0: вас прошу. Позвоню, ой, позвоню. Да участковому скажу. Эй, вы там, наверху. Испила чашу я до дна. Есть предел моим мукам. Все знают, где я страшна.
1: Дело время, дело время.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Американцу ввели 37 доз противоядия после того, как его укусила гремучая змея. Джейк Энтрупа из Калифорнии бегал по привычному маршруту вместе с собакой и не заметил змею, наступив на нее и получив укус. Действие яда проявилось практически сразу. Спустя пару минут зрение ухудшилось настолько, что Джейк не мог разглядеть собственную руку перед лицом. Начались и другие неврологические симптомы. На помощь случайно пришла медсестра, находившаяся неподалеку. Услышав крик, она подошла к пострадавшему и помогла ему сохранять спокойствие до приезда экстренных служб. Джейка доставили в медицинский центр, где ему ввели 20 доз противоядия. Однако этого оказалось недостаточно, и пациента перевели в больницу Лос-Анджелеса. Там он получил еще 14 доз. В общей сложности врачам потребовалось 34 дозы противоядия. В итоге мужчина провел 3 дня в отделении интенсивной терапии. Сейчас Джейк уже передвигается на костылях и продолжает восстанавливаться. Когда он сможет вернуться к занятиям спортом, неизвестно. Спортсмен также отметил, что после укуса важно не поддаваться панике и как можно быстрее получить медицинскую помощь. Американка Эмили Моррисон попала в Книгу рекордов Гиннесса благодаря необычной коллекции татуировок. На ее теле насчитали 106 изображений акул, больше, чем у любого другого человека в мире. Эмили не случайно выбрала именно акул, она занимается их изучением, работает биологом и владеет туристической компанией, организующей дайвинг и поиск окаменелостей. Интерес к хищникам появился у Эмили еще в детстве, причем началось все со страха. В 8 лет она посмотрела фильм «Челюсти» и настолько испугалась акул, что отец предложил ей сходить в библиотеку и узнать о них больше. Изучение реальных животных постепенно превратило страх в увлечение, которое в итоге стало профессией. За годы работы Моррисон успела поплавать рядом с некоторыми из самых известных видов акул. На Багамах она кормила тигровых и больших молотоголовых акул, в Австралии погружалась в клетки к большим белым акулам, а у берегов Мексики плавала с китовыми акулами. Семья из штата Небраска нашла свою собаку, которая пропала 5 лет назад, пишет «Нью-Йорк-Пост». Пес Чонг сбежал из дома в Линкольне еще в 2021 году. Однако семья не теряла надежды найти его. И вот спустя 5 лет друг семьи прислал пост, в котором говорится, что Чонга все же нашли. Питомец был на стоянке грузовиков, которая располагалась в тысячах километров от дома. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в 3-й раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Новости,
20: аналитические передачи,
19: репортажи, мнения экспертов
20: и прямые включения из горячих точек со всего света.
19: Все это RTN.
20: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
19: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
20: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
19: RTN. Смотрите лучше.

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Раисы Росс. Социум».

0: Добрый день, Димочка, добрый день всем нашим дорогим, приятным радиослушателям, приятным гостям, которые сегодня присутствуют в программе «Социум». Надеюсь, каждому из наших слушателей будет интересно услышать что-то новое, а новое это будет не реклама, это будет вот на самом деле такой откровенный разговор, разговор в плане того, что как... чему и как достигают люди того, чтобы сделать самое приятное, самое дорогое для людей, которые в этом нуждаются. И я хочу сегодня представить нашим дорогим радиослушателям человека, который сидит передо мной. Это такой импозантный, симпатичный мужчина с приятной внешностью, с приятным душевным разговором. Так что, надеюсь, этот душевный разговор состоится и с вами. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Надеюсь, что вы сами скажете свое имя и больше ничего, только имя свое.
1: Влад.
0: Очень приятно. Прежде чем я перейду к беседе с Владом, я бы хотела, в прошлой своей программе присутствовала Анна, которая рассказывала о Medicare, о партии Part A, Part B, Part D, Part C. Есть у меня одна новость, которая, я думаю, затронет массу людей, которые в этом нуждаются, и которым будет эта новость очень приятной. В каком плане? Знаете, масса людей, которая страдала в плане того, что и продолжается эта ситуация, продолжается в плане того, что люди теряют фудстемпы, и самое обидное, что те люди, которые грабят этих людей, фудстемпы не возвращаются этим людям, у которых они исчезли. Так вот, губернатор Кэти Хокл сегодня объявила, что штат Нью-Йорка добился значительных успехов в своих усилиях по защите пособий получателей программы дополнительной продовольственной помощи SNAP от кражи, и что новые, более защищенные чиповые карты начнут выпускаться в начале 2027 года. Управление по вопросам временной инвалидной помощи штата Нью-Йорк недавно заключило контракт с поставщиком на поставку этих карт, которые, как ожидается, значительно ограничат кражу пособий преступниками, используемые незаконные устройства для скеминга. А вот, я думаю, это объявление, это новость, которая сегодня вышла в свет, которая есть на сайте OTDA, это Office Temporary Disability Assistant, где вы можете тоже прочитать заявление губернатора Хокл. И надеюсь, что это будет таким хорошим сдвигом в плане того, что люди, которые потеряли фудстемпы, люди, которые нуждаются в такой помощи, как получение таких бенефитов. И я думаю, что вот эти чипы, чиповые карты, которые будут поставлены, они принесут пользу многим людям, которые нуждаются в получении бенефита. Я хочу напомнить, что программу поддерживает, не боюсь этого слова, самый лучший, самый замечательный Health Insurance Broker, который на протяжении уже многих лет со мной в эфире. На протяжении многих лет она помогает людям абсолютно бесплатно. Но говорят, знаете, то, что бесплатно, так, наверное, это не очень ценно. На самом деле это не так. Вот все то, что делает Анна, это настолько добросовестно, настолько профессионально, что в этом можете вы сами убедиться, потому что многие из наших слушателей пользовались и продолжают пользоваться услугами. Я до сих пор поднимаю трубочку и отвечаю, и пересылаю телефон Анны, которая является Health Insurance Broker. Если вы имеете проблему, связанную, скажем, с Медикером, с проблему с планом, с выбором плана на лекарства, получение медикейта. И помните, я вам рассказывала о том, что у Анны этот вопрос очень быстро осуществляется. В течение 5 минут люди, если имеют полное eligibility на получение медикейта, они имеют на это полное право. И, соответственно, с этим Анна очень в этом помогает. Запишите, пожалуйста, номер телефона Анны 917-673-3039. 917-673-3039. 943-3039. Если у вас есть какие-то вопросы в получении, выборе плана по Медикеру Парту D, обращайтесь к Ане. Если среди наших слушателей есть, я, помните, очень много рассказывала о том, что те, которые получают Медикейт, если они получили его в период ковида и никогда не сообщили о том, что изменился инком, это очень досадно. Поэтому если вы имеете свой иншуринс и ваша финансовая ситуация изменилась, то вы обязаны сообщить об этом. Это не только касается Medicaid, это касается абсолютно всех планов, абсолютно всех бенефитов, как фудстемпов. То же самое, если это связано с вашим инкомом, добавочным инкомом в получении Social Security, SSI. Поэтому, друзья, будьте внимательны и помните и знайте о том, что вы должны сообщить для того, чтобы, как всегда я говорю, как у Островского, чтобы не было мучительно и больно потом, что из этого произойдет. Ну, это все то, чего мне хотелось изложить. Сегодня я по имейлу получила вопрос о том, как же все-таки сделать человеку, который получил Medicare, и, соответственно, с этим он, естественно, у него высчитывает определенную сумму в зависимости от инкома. Я не буду переходить в плане к деталям о том, какая сумма, но я постараюсь, потому что я хочу сегодня все-таки время свое использовать для присутствующих гостей, которые сегодня со мной. И мне бы очень хотелось вам и тем же самым временем помочь в плане получения программы, которая называется Medicare Saving Program. Она достаточно проста форма. Это касается, если люди имеют Medicaid, они имеют полное право на получение этой федеральной программы, которая называется MSP. Application достаточно прост. Если вы даже не знали о том, что вы имеете право на получение этой программы, вы можете и сегодня это сделать, заполнить специальную форму. Если по сервису, по Medicare с вас были требования какой-то определенной оплаты, и вы это не осуществили, то, может быть, на ваш вопрос будет ответ Medicare Saving Program. В этой форме есть такая графа, в которой вы должны заполнить в плане того, что если вы в прошлом оплачивали

0: Говорят, случайных встреч не бывает, как американцы говорят, everything for a reason. И то знакомство, которое у меня произошло с Владом, достаточно тронуло меня. И зная, что на самом деле я работаю в этом филде очень много лет, даже боюсь назвать эту сумму, эту цифру, не сумму, цифру, но... Мне все-таки приятно, когда человек знает, что он делает, зачем он это делает. И поэтому, наверное, по голосу, очевидно, вы узнаете и услышите, кто этот человек. Но я обязательно скажу, но тем не менее, исходя из вопросов, я надеюсь, что вы догадаетесь, если у вас появятся какие-то вопросы, если у нас останется время, то я непременно предоставлю вам эту возможность. Так вот, наверное, я спрошу вас прямо так сразу. Скажи, пожалуйста, Влад, почему вы решили открыть какой центр?
1: Ну, Garden of Joy. Название.
0: Название. Но это дневной центр, да?
1: Дневной центр для... Мы не употребляем слово пожилых, для
0: какие пожилые?
1: Взрослых. Для взрослых.
0: Да.
1: И, кстати, я пока я не забыл, вот по поводу потерянных фудстемпов, я хочу кое-что сказать. Есть такая возможность, я очень много помогал людям в этом, зайти, есть application, где можно, это не 100% гарантия, но хотя бы заблокировать использование этих карточек за пределами штата Нью-Йорк. Потому что очень много фрода было сделано в Чикаго, там, штат Вашингтон, другие. То хотя бы можно заблокировать использование за пределами Нью-Йорка. Это тоже помогает.
0: Боже, как здорово. Но он берет вот прямо на глазах. Впервые его пригласила в эфир, и он уже тут же забирает мой кусок хлеба.
1: Пока я не забыл. Это важная информация. У нас мы помогаем нашим клиентам.
0: Окей. That sounds good. Окей, ну, давайте, учитывая, что вы сами признались, откуда вы и зачем вы, мне бы хотелось все-таки спросить, вы все-таки взрослый человек, давно в бизнесе, вы сами расскажете, как давно, но первый мой вопрос, почему вы вообще решили открыть дневной центр?
1: Ну, тут, наверное, вмешалась моя жена.
0: Ну, привет, да. Жена. Но это семья же.
1: Да, моя жена. Она в этом бизнесе очень много лет, я меньше. И вот просто с течением обстоятельств так сложилось, что мы проходили мимо ресторана Татьяны на Бордвоке когда-то. И моя жена Наташа, она говорит, а вот как было бы здорово здесь иметь дневной центр для людей в возрасте. Потому что в то время ресторан, который там был, который назывался Winter Garden, он закрылся. И хозяева Татьяны, они это помещение просто имели, они там делали какие-то мероприятия, но очень редко. Вот. И идея была хорошая, потому что, ну, локейшн, знаете, локейшн определяет все. И опять так сложилось, что мы познакомились с Татьяной. Случайно, совершенно.
0: Опять-таки случайно.
1: Ну, все случайно становится закономерным. И я предложил ей, говорю, Тань, а вот давай попробуем, ты нам соблизнишь вот это помещение, и мы попробуем сделать такой центр на Бордвоке для людей. Представляешь, как здорово это будет, когда люди могут выходить, дышать воздухом и все. Ну, Таня говорит, ну, давай попробуем. И вот так вот это все и началось.
0: То есть вы хотите сказать, Влад, что некая личная история, то есть история о том, что, проходя мимо, ваша супруга предложила, тут произошла встреча с Татьяной, и это просто удачная возможность произошла в плане того, что вы решили открыть этот центр.
1: Совпадение такое. Видно, ну, я верю в судьбу вообще-то. И я так считаю, что, наверное, так звезды легли, как это говорится.
0: В помощь.
1: Карты легли, да. И все соединилось. Вот. И так вот и началось это все 10 лет назад. Ровно 10 лет назад.
0: Ну, а потом мы об этом еще раз

0: скажем. Скажите, пожалуйста, Влад, что на самом деле является для вас успехом центра?
1: Вы знаете, каждый раз...
0: Мы не будем сейчас говорить о прибыли, о финансовой стороне.
1: Нет, я вот, не про это.
0: Но у меня уже есть факты, которые я могу подтвердить, исходя из того, что вы скажете.
1: Каждый раз, когда мне звонят дети или внуки моих клиентов и говорят, вы знаете, вот это чудо, что вы есть, и что моя мама или папа ходят, и для них это жизнь. Вот это даже смешно. Вот ко мне подходит сегодня одна женщина, сегодня мы отмечали день рождения, она говорит, я уже жить не хотела, одинокая. Говорит, мне садик вернул к жизни. Это может пафосно звучать, но действительно это так. Я не говорю сейчас про бизнес, я говорю о том, что мы действительно помогаем людям находить общение. И очень много одиноких на самом деле людей, которым не с кем общаться, некуда пойти, не с кем поговорить. И вот это вот. Я считаю,
0: самое
1: успех.
0: Важное, что является успехом, это, конечно, это помощь людям. И на самом деле, очевидно, все-таки атмосфера, которую где люди находятся в этой атмосфере, да, это ваши сотрудники, это ваше помещение, это, как вы сказали, Раиса, разве это плохо открыть вот эту вот крышу и сидеть и дышать океаном? Разве это плохо? Люди уезжают, ищут этот кусочек земли, да? А здесь, пожалуйста, вы пришли в центр, и вы, пожалуйста, вы можете сидеть, отдыхать. Тут же и кофе вам наливают, тут вам и чай, тут вам и сок. В общем, просто сказка.
1: Вы знаете, после ковида я лично проводил дыхательную гимнастику прямо вот на бордвоке перед океаном. И я учил, немножко знаю, как это делать. Я учил людей, как правильно дышать, как правильно очищать свои легкие, как это делать для того, чтобы вот это вот все очистить, свой организм, как правильно дышать глубоко и, ну,
0: я думаю, вот своим вот этим сейчас сказом, я так думаю, что вы ответили на тот вопрос, который я бы хотела вам задать, в плане того, что чем все-таки ваш центр отличается от других. Не секрет, что их очень много. Я сама могу сказать, что я работала и в Medical Model, я работала и в Social Model. У меня есть чем сравнивать. И в Social Model, конечно, у меня срок меньше в плане того, что я работала. Но сегодня, на сегодняшний день, я вижу вот разницу между двумя центрами, в котором я работала, где работала в начале, и сейчас в другом центре. И я вижу колоссальнейшую разницу. Все-таки зависит очень много, зависит от стафа, зависит от возможностей, очевидно, да, и финансовых возможностей, и самое главное, вот от этого потенциального желания руководителя быть таким добрым, ну, добрым, быть полезным для людей и, самое главное, любить людей, правильно?
1: Ну, да, и вот вы сказали, что именно вот отличает. Вот это смешно звучит, но один раз ко мне подошел мой хороший знакомый, он говорит, я хочу открыть дейкер там где-то в Бруклине. Что ты посоветуешь? Я ему говорю, задай себе один вопрос. Почему к тебе придут люди?
0: Почему есть, именно вот, к тебе
1: да,
0: придут?
1: Вот почему, вот ты откроешь дейкер где-то, вот почему к тебе придут люди? Вот,
0: очень правильный вопрос.
1: Да, и он потом через, он говорит, окей, я подумал, он потом через месяц ко мне пришел, говорит, я тебе так благодарен, ты мне сэкономил такое количество денег, потому что когда я сел и подумал, что вот я не могу ответить на этот вопрос, потому что это очень важный вопрос, почему к тебе придут люди? А я ответил на этот вопрос сразу, поэтому и открыл этот садик, потому что я знал, почему ко мне придут люди, и они пришли.
0: Сейчас у меня будет немножко такой каверзный вопрос, но я думаю, что каверзных вопросов не бывает, а бывают каверзные ответы. Поэтому что вы больше всего цените? Вот у вас такой стабильный коллектив людей, профессионалов. Что вы цените в своих сотрудниках? И на самом деле, вот какой вы вклад вносите всему этому?
1: Вы знаете, я не хочу говорить банальные вещи.
0: Не, говорите, что да. Как есть, Влад.
1: Вот, например, приходит, например, ко мне устраиваться водитель на вен. У нас много венов.
0: У вас своя компания, да?
1: Да, у нас, нет, у нас просто вены, которые принадлежат нашему дайкеру. У нас 7 штук. Вот приходит водитель. И я ему говорю, ну вот смотри, критерии, по каким я отбираю водителей. Ну, естественно, чистый драйвер-лайсенс, знание Бруклина. Следующий главный вопрос. Будешь ли ты нравиться людям, которых ты возишь? Будет ли у тебя с ними контакт? Смогут ли они сказать, это наш шофер Андрюшенька, или это наш шофер Равиль, например. Да. Вот мы его любим. Вот когда мы поздравляем, что эти люди, которых они возят, а маршруты постоянные, что они их любят. Я говорю, это главное. Любовь клиентов – это главное. Если человека любят клиенты садика, наши члены Garden of Joy, то я могу даже простить какие-то прегрешения по работе, недоделки, какие-то ошибки.
0: Ситуации.
1: Да, но вот любовь наших членов нашего Garden of Joy, клиентов наших, это главный критерий.
0: То есть вы считаете, что ответственность, любовь к людям, наверное, слово здесь подойдет, слово честность, самостоятельность иногда помогает, да?
1: Ну, понимаете, это специфическая работа, работать в дейкере, потому что, ну, все, кто работают с людьми в возрасте, они знают, что это очень тяжелый труд. И надо иметь бесконечное терпение, и надо иметь, ну, любовь к людям. Если ты не любишь людей, ты не можешь работать в social daycare, ну, и в медицинском.
0: Не, наверное, ну, вообще, это, слушай, если ты не любишь людей, ты не можешь нигде не работать.
1: Да, потому что люди разные есть.
0: Абсолютно.
1: Легкие, есть тяжелые. Но мои работники, они знают, как вести себя в любой ситуации, и они знают, как сделать так, чтобы приход в садик – это был праздник всегда для наших клиентов.
0: Спасибо. Звучит хорошо. А скажите, пожалуйста, что вы делаете, когда сотрудник, например, предлагает вам идею, но эта идея отличается от вашей идеи?
1: Тут надо,
0: это очень важно.
1: Тут надо понять вот что. Я не занимаюсь микроменеджментом. Как, я не знаю, для русскоязычной аудитории это понятно.
0: Понятно, понятно, знают, да. Они все. Значит, это. Там следят, все, там.
1: Есть, наверное, директора, которые вот они хотят все объять. Как Козьма Прутков говорил, нельзя объять необъятное. Я занимаюсь вещами, которыми занимается директор. И я доверяю людям. Я иногда просто говорю, вот вы хотите сделать программу, например. Я не буду заниматься и проверять. Я доверяю своим работникам. И если я считаю, что это неправильно, я всегда пытаюсь понять, может быть, я не прав. И дискуссия – это всегда хорошо и правильно. А вот почему ты считаешь так? А почему это должно быть так? А может быть, я не прав? А может быть, ты не прав? И в этом всегда рождается истина, и пока это работало, в общем-то, всегда.
0: То есть вы хотите сказать, что вы принимаете инициативу других сотрудников, но вы эти инициативы решаете вместе?
1: Абсолютно. И на какие-то вещи я просто доверяю, я даже не дискутирую. И там, где я, например, не считаю, что я должен вмешиваться в работу нашего музыкального коллектива, который у нас, кстати, просто огромный. Ну, ни в одном садике близко такого нет.
0: А ну ладно, да. Ладно, не в одном.
1: Нет, но у нас очень много.
0: Ну в одном же есть, в Garden of Joy.
1: В Garden of Joy есть, да. И вот то, что мои артисты решают делать, в смысле музыкальном, какие-то вещи, я допустим, если я некомпетентный в этом, я не буду говорить, это надо петь си бемоль или
0: как-то
1: ля минор, вот именно. Вот. А то, что касается моих полномочий как директора, тут я делаю то, что я должен делать. То есть каждый на своем месте. Кто-то, кто занимается едой, кто занимается интертейментом, имеют абсолютно возможность проявить инициативу и делать то, что они считают нужным делать.
0: Следующий вопрос у меня будет немножко другим. Если бы сегодня ваши клиенты могли сказать вам только одно слово благодарности, какое слово вам бы хотелось бы все-таки услышать от них?
1: Интересно.
0: Молодец, умничка.
1: Потому что, знаете, сколько людей приходит и говорит, а нам вот еда, нам не важно. Ну, еда важна. Ну, многие говорят, нам не важно, но это все равно важно.
0: Всем важно, всем важно.
1: Но очень многие говорят, нам еда не важна. Мы пришли к вам, потому что у вас интересно. Вот. Вот это вот ключевое слово «интересно». Чтобы хотелось прийти, чтобы хотелось утром... Я понимаю, мне иногда самому утром не хочется вставать и одеваться, идти. А вот представляете, там, например, человеку, которому 100 лет, есть такие у нас, надо утром встать, заставить себя одеться и прийти в садик. То есть нужен стимул. А стимул есть, поэтому приходят.
0: Скажи, пожалуйста, Влад, какая у тебя есть мечта, чтобы твой центр, который ты создал, такой приятный центр для людей, которые получают удовольствие, какая у тебя мечта, что бы ты хотел сделать в этом центре, чтобы центр был самым-самым интересным центром в том месте, где ты находишься?
1: Ну, мечта у меня такая, чтобы мы росли и развивались так, как мы растем и развиваемся. Я очень благодарен, и я счастлив, что со мной мой сын, который делает огромную мне помощь, создает, и он даже, наверное, больше бизнесмен, чем я. Я более, так сказать, имею корни еще с Советского Союза. У меня немножко другое мышление. Он абсолютно американец, он родился здесь, и мы дополняем друг друга очень хорошо. И моя мечта, чтобы мой сын имел этот бизнес, чтобы он долго работал, развивался, креп, чтобы люди приходили, чтобы все продолжалось.
0: Чтобы мы могли продлевать жизнь этим людям.
1: Чтобы это работало, как оно работает сейчас. Пусть хотя бы в связи с тем, что сейчас вообще происходит, вот Рейса, наверное, знает, с медикейтами, с фондами, со всеми.
0: Мы сейчас к этому придем.
1: Да. Чтобы я имел возможность продолжить дело вот это, которое я затеял, и чтобы оно было успешно.
0: Молодец, молодец. Я думаю, нашим слушателям твои ответы будут очень полезными, и очень многие люди... Вот только мне не нравится одно слово, которое ты используешь в своем жаргоне. Оно мне страшно не нравится. Слово... Не волнуйся. Слово это все так говорят. Садик. Какой это садик?
1: А почему?
0: Садик — это детская младшая подготовительная группа.
1: Знаешь, почему садик?
0: Не знаю.
1: SADC.
0: Ну,
1: садик.
0: Молодец.
1: SADC. Social Adult Daycare.
0: Ты выкрутился. Молодец. Но, в принципе, это дневной центр для людей такого возраста, чтобы они могли себя не чувствовать в этом детском возрасте.
1: Я один раз так смеялся. У меня был один клиент. Он пришел и говорит, я сейчас хочу позвонить в план и к вам записаться. И вот он звонит в план и говорит, там не было русскоязычного, по-моему, там был англоязычный представитель. Он говорит, I want to go to kindergarten.
0: Ну вот, видишь, поэтому...
1: Там они опешили, подумали, что надо, наверное, уже звонить 911.
0: Да это точно.
1: Kindergarten, ну садик, он правильно перевел.
0: Скажи, пожалуйста, вот у тебя состав такой все-таки большое количество людей, которые посещают дневной центр, да?
1: Да.
0: Достаточно. Скажи, пожалуйста, а сколько у вас смен?
1: Ну, у нас две смены. утренняя и дневная, утренняя с 9.
0: Ну, время нас интересует.
1: Две смены.
0: Это обычное время, поскольку MLTC, планы, которые осуществляют возможность работы над таким центром, существует определенное rule regulation, правильно?
1: Да.
0: Вот у вас есть две смены. А сколько дней в неделю?
1: У нас, значит, 5 дней в неделю, у нас две смены. В субботу мы не работаем, в воскресенье у нас одна смена. Почему одна? Потому что воскресенье у нас день экскурсий. Люди, которые хотят и могут ездить на экскурсии, они приходят в воскресенье. И мы ездим, так как у нас свой транспорт, мы ездим по музеям. У нас есть прекрасный гид, профессиональный гид, который работает с нами по воскресеньям. Она же ведет английский класс. Вот. И очень много мест, куда мы ездим: Манхэттен, Лонг-Айленд, Нью-Джерси. Слава богу, мы живем в Нью-Йорке, и есть куда пойти. Причем в музей можно, в один и тот же музей можно поехать несколько раз, потому что разные выставки, разные expositions.
0: Mm-hmm.
1: И она, так как она профессионал, она все время находит какие-то вещи, какие-то интересные вещи, куда люди с удовольствием ездят. Вот это воскресенье.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А остальные дни... Две смены.
0: Остальные дни танцуют, кушают и поют, да?
1: Ну, да, но тоже, если хотят куда-то выехать, то мы тоже имеем возможность куда-то свозить людей.
0: Смотри, я знаю очень много людей, которые хотели бы посещать дневной центр, но по определенной ситуации они не могут. Почему? Потому, поскольку они имеют достаточно количество обслуживания на дому, и хотели бы и это, но когда вы, я думаю, что вы представляете так программу, что есть порой люди, которые отказываются от своих экстра часов для того, чтобы посещать дневной центр. Ты согласен с этой мыслью?
1: Абсолютно, абсолютно. Есть люди, которые говорят: мне не нужны эти часы, мне нужен садик. Ну и потом, спасибо, вот Рейса, наверняка тоже знает, спасибо еврейским организациям, таким как Бокор Халим, которые людям, которые, например, у нас много таких, которые, например, не имеют достаточно часов, ходят в садик, а им дают и помогают.
0: У вас есть такие, которые имеют Холокост часы, да?
1: Полно, полно. И мы помогаем это делать. У нас есть как бы возможность, у нас есть люди, которые работают с Бокор Халим. И они помогают. У нас очень много людей, которые имеют эти часы.
0: А что происходит у вас с таким сервисом, как очень много людей, которые получают там письма, разъяснить им, есть ли у вас социальный работник, помогает ли она людям, как она это все делает, и это у вас какой молодой человек с опытом работы, или как у вас это происходит?
1: Ну, у нас девушка есть, которая с нами почти 10 лет.
0: Научилась.
1: Она social worker. Она знает все вот эти вот, как заказать кондиционер бесплатный и так далее.
0: Хочу сказать, что кондиционер открыли программу давно, но они собрали массу заявлений, и только определенное количество они выдают, а сегодня до сих пор оно еще frozen, скажем так.
1: Да, ну, бесконечные food stamp applications на 8-ю программу.
0: Но это я нет. Я просто хотела спросить, или вы помогаете людям, конечно, если... Я в этом даже не сомневаюсь. Вы помогаете людям в плане того, что если, знаете, суета происходит, когда люди получают много писем, они начинают волноваться.
1: Пугаются.
0: Они начинают приходить с утра, уже они с утра тебе эти письма с моим правилом, так я всегда говорю: подождите, сейчас я подойду, сейчас я сделаю. Но вот сейчас, вот сейчас, окей. То есть у вас есть социальный работник, который осуществляет,
1: да,
0: решает все вопросы.
1: Да.
0: Это здорово. А знаешь, что мне еще понравилось, что у вас такое меню, и по меню выбирают на всю неделю. Ну-ка, расскажи вот это.
1: Ну, мы стараемся, во-первых, есть люди, которые имеют диетические requirements, так сказать.
0: Да.
1: Есть люди религиозные, которые не едят.
0: А вот что, кстати, у вас религиозное.
1: Да, пожалуйста, мы можем...
0: Ты имеешь в виду кошерное?
1: Ну, да? У нас нет кошерного, но у нас есть возможность не есть. Ведь разные уровни кошерности есть.
0: Да-да.
1: Или просто человек будет кушать курицу или будет кушать рыбу, а не будет свинью и так далее.
0: Ну, вы не кушаете свинью, да. Дело не... Но есть
1: возможность выбрать. Например, овощной суп, борщ, такой суп, бульон...
0: То есть у вас есть выбор и салатов, первого блюда, и второе. То есть по желанию люди с удовольствием питаются.
1: Да.
0: А скажи, пожалуйста, как у вас вот завтрак построен? Утром пришли люди. Ты можешь рассказать вкратце, как у вас день построен, когда человек приходит на программу?
1: Ну, утром завтрак, кашка, там... То, что...
0: И дополнения какие есть. Ну, окей, ну, то есть пришли, зарядка, завтрак,
1: да.
0: А потом активити какие-то, да?
1: У нас, значит, вот, например, первая смена, да, сразу завтрак, а потом у нас есть такой замечательный человек Гена, который ведет аэробику каждый день на стульях.
0: Мы его звали Стульчик, Гена Стульчик.
1: Ну, Гена... Гена вообще интересный человек, он кто его немножко ближе узнает,
0: это правда.
1: Он до сих пор ездит на международный конкурс жюри.
0: Я у него в жюри была однажды.
1: Да, вот, значит, аэробика. Ну, а потом у нас великолепный Arts and Crafts, так сказать, департмент, где люди... У нас сейчас такая выставка проходит, и прекрасная.
0: Умелые руки.
1: Да. Ну, английский класс, компьютер, ну, как у всех, наверное.
0: Не знаю, как у всех, как у вас.
1: Английский класс, компьютерный класс. А программа каждый день какая-то, часовая программа каждый день.
0: Интеллектуальная.
1: Тематическая.
0: Интеллектуальная.
1: Разная. Может быть концерт, может быть выступление какого-то приглашенного артиста или интересного человека. Ну, и танцы. Итак, и первая смена, и вторая смена. Одинаково. Все одинаково.
0: А вот у вас вторая смена, ужин... осуществляется это прям там у вас на программе, ну, или там, это домой?
1: Ну, кто как.
0: Это зависит,
1: да,
0: от желания.
1: От желания.
0: То есть вы не пропускаете это, а тем самым вы это поощряете в плане того, что люди голодные не уходят, правильно?
1: По HSBC Rules новым, да. Люди имеют право брать с собой домой еду.
0: Это
1: раньше
0: так
1: запрещалось.
0: И самое главное про HSBC Rule, это очень важно, что каждый человек, который приходит на программу, он все, что он видит, он может по его желанию. Один идет в группу, другой играет в бинго, третий играет еще во что-то, кто-то сидит на бодваге и так далее и тому подобное.
1: Да, то
0: абсолютно. Есть по HSBC Rule требует, чтобы каждый человек мог по интересам быть заинтересован программой.
1: Дверь открыта, и если кто-то хочет просто погулять по бордвоку, таких у нас тоже очень много, просто подышать воздухом, пожалуйста.
0: Но там же на бордвоке вроде так все в порядке, только там плохо с этим, с бордвоком, в смысле, что там очень много дыр.
1: Ну вот решается вопрос. Вот Миша Наваха приходил, у нас большой друг нашего садика, он приходил и говорил, что работают над этим, вроде бы.
0: Ну, знаешь, я честно тебе скажу, что когда-то я работала на Брайтоне, в такой замечательной организации, когда только начиналось Brighton Neighborhood Association, я работала у Pat Singer, когда все начиналось. И я еще помню тогда, когда говорили, что Бодрок будет исправлен. И по сегодняшний день уже прошло 25 лет, да? Но, тем не менее, у вас есть определенный состав людей, которые... сопровождают этих людей, правильно?
1: Ну да, мы следим за ними, особенно зимой. Особенно если погода нехорошая, я предупреждаю людей, говорю, желательно сегодня не выходить. Там скользко, там ветер сильный. Ну.
0: Знаешь, когда мы с тобой говорили, мне очень понравилась одна мысль твоя, когда ты сказал, что мы в клиентах не нуждаемся. У нас достаточно клиентов, да? А в пятницу у нас дни загружены. И это вот, знаете, это настолько звучит здорово. Но я думаю, что если... Я еще раз повторяю, что наша программа сегодня не ориентирована на то, чтобы вас заинтересовать. Но если у вас есть какие-то вопросы, связанные с тем, чтобы Влад принял вас, поговорил с вами, несмотря на то, что... мест у него ограничено, но Он найдет для вас место, да? И, очевидно, это здорово, что на протяжении 10 лет вы ведете такой с сыном бизнес, который приносит удовольствие и вам, и вашим клиентам.
1: Спасибо за добрые слова. Вообще, это тоже смешно, потому что я бы не сказал, что мы не нуждаемся в клиентах, но мы, наши двери открыты всегда. Но это было смешно, потому что ко мне приходили люди и говорили: а вы всех берете в садик? А нам сказали, что сюда еще не всех берут. То есть нужно типа конкурсов пройти.
0: А мне нравится еще, что, знаешь, вот ты сказал, что если люди какие-то, вот есть категория людей, которые они достаточно требовательные там и так далее и тому подобное, то есть вы проводите достаточно много работы с людьми, общаясь с ними, правильно? Общаетесь с этими людьми, и если кому-то что-то мешает, вы обязательно стараетесь найти контакт между клиентом и теми людьми, которые уже на программе есть.
1: Ну, абсолютно. Многие приходят и говорят: вот я одна, я не могу ни с кем, плохо схожусь с людьми. Мы знаем, как дел с этой ситуацией. Мы знаем, как решать такие проблемы.
0: Ну, смотри, время подходит к концу. Я просто хочу сказать, что очень приятно, что я в самом начале программы сказала, что не бывает случайных встреч. Everything for a reason. И нравится мне то, что вот эта идея ваша. И да, ты совсем не забыл сказать, что вам 10 лет, и как вы это планируете осуществлять и праздновать. И делаете ли вы open houses, open door?
1: Наши, как я уже говорил, наши двери открыты всегда. И мы, как бы, идея open house, она не совсем вообще-то работает.
0: Угу.
1: Потому что, ну, люди приходят и смотрят на нашу программу. Мы ничего специально не делаем, показухи никакой нет. Приходите, смотрите. Люди пришли, а мы хотим посмотреть, что у вас и как. Пожалуйста, присаживайтесь, смотрите программу, участвуйте. Это всегда работает. А насчет десятилетия, ну вот, мы готовимся, мы делаем концерты, много-много чего.
0: То есть мне понравилось, что вы сказали о том, что отмечая свой юбилей, вы это будете делать на протяжении недели. То есть вы это не делаете одним днем, таким большим.
1: Не получается.
0: То есть вы хотите сделать, чтобы всех это хватило.
1: Я бы с удовольствием это сделал одним днем. Вы знаете, мы когда были поменьше, мы когда маленькие были, мы делали это одним днем, мы снимали там какой-то зал где-то там в ресторане Баку, когда-то мы это делали и отмечали. Но сейчас при таком количестве клиентов это ни один зал не поместит, невозможно. Это чисто логистик, невозможно сделать это. Поэтому...
0: Понятно. It is what it is, как есть, правильно? Влад, было очень приятно познакомиться больше, узнать больше о вашей программе. Действительно хочется пожелать вам успехов, пожелать вам в своей работе, вот то, что вы сегодня рассказали, вы показали о том, что вы действительно любите людей, что вы на самом деле интересуетесь жизнью людей и помогаете этим людям, потому как я эти вопросы вам не спонтанно назвала, а назвала действительно все то, что касается жизни в таких центрах. Я считаю, вот мое мнение такое, что я всегда говорю: вы для нас, а мы для вас, для того, чтобы продлить вашу жизнь. И мы себе продлеваем жизнь, общаясь с такими людьми. Поэтому позволь мне тебе пожелать удачи, чтобы в твоем, вашем дейкере звучала музыка, штат ваш увеличивался, количество людей повышалось, инициативная группа пусть растет, и пожелать всех самых благ тебе. Спасибо огромное.
1: Спасибо за добрые слова, спасибо за то, что пригласили меня сюда. Я очень счастлив здесь быть, на Davidson Radio. Спасибо еще раз.
0: Не за что.
1: Это мое просто my pleasure, как говорят американцы.
0: Спасибо большое. Всем пока. С вами была Раиса Рос.
2: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу. У микрофона Лена Вишневецкая. Исследователи выяснили, что бедность ускоряет старение мозга. Люди, сталкивавшиеся с постоянными финансовыми трудностями на протяжении жизни, к 50 годам демонстрируют худшие результаты в когнитивных тестах. В Британии число миллионеров упало до рекордно низких значений. Таких низких показателей не было с 2008 года. ChatGPT начал отказываться копировать стиль Достоевского и других писателей. Причиной могут быть юридические последствия. Полузащитник клуба MLC Philadelphia Union Каван Салливан стал первым футболистом, который сыграл в бутсах, напечатанных на 3D-принтере. Появление 16-летнего игрока в необычных розовых бутсах произошло на матче между Philadelphia Union и New York Red Bulls. Салливан пробыл на поле 85 минут. По итогу их команда одержала победу со счетом 3-1. Бутсы были разработаны командой Adidas с учетом точных размеров стопы футболиста и напечатаны индивидуально под него. Была применена технология, которая позволила создавать бесшовные сетчатые структуры без использования клея для легкости и комфорта.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
5: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
6: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 AM. С уважением, Марина Левинсон.

Я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Госдеп официально подтвердил, что с 4 по 6 августа в Риме пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на израильско-ливанской границе. Встреча опирается на результативные переговоры президента Ливана и руководства США. В Риме технические группы обсудят расширение пилотной зоны безопасности на юге Ливана, способы окончательного разрешения спорных пограничных участков, дорожную карту устойчивого мира между сторонами. Управление по борьбе с наркотиками опубликовало аналитический отчет о результатах многомесячной кампании против морского наркотрафика. Согласно выводам экспертов ведомства, силовой перехват судов в международных водах не привел к существенному сокращению объема кокаина на внутреннем рынке США, так как синдикаты оперативно меняют логистические маршруты и используют сухопутные коридоры. Документ вызовет пересмотр бюджетных приоритетов ведомств на следующий фискальный год. В Палате представителей начато расследование в отношении Международной федерации футбола. Представители профильного комитета затребовали документацию, касающуюся распределения коммерческих прав и условий организации крупных международных турниров. Комитет проверяет соблюдение антикоррупционного законодательства и условий прозрачности взаимодействия спортивных регуляторов с государственными структурами. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Davidson Radio. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире, аналитические программы и радиомосты. Davidson Radio. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Davidson Radio 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
2: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
5: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
10: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
13: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
14: Если вам нравится «Дэвидсон Радио», вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
13: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
14: Мы благодарны каждому, кто поддержит «Дэвидсон Радио».
13: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
14: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
16: Интернет-сайт «Дэвидсон Радио» – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире «Дэвидсон Радио».
18: «Дэвидсон Радио».
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
18: «Дэвидсон Радио».
17: 620 AM. Настройтесь.

Вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвид Зен Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
1: Полный шалом. Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Очередной вторник и очередной выпуск программы «Полный шалом» в эфире «Дэвид Зен Радио». Вас приветствую. Я Алексей Осипов и ведущий израильский журналист Александр Маистровой. И прошедшая, и продолжающаяся неделя стали богатыми на события, связанными вот прямо с осью Вашингтона и Иерусалим. И, Александр, приветствую вас. Алло, алло.
3: Приветствую, приветствую, Алексей. Приветствую, как всегда, наших радиослушателей.
2: Александр, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон. Самые разные, как бы, вот, версии его визита обсуждались, говорили, что это, в общем, срочная система, вот такая вот оповещение, связанное в первую очередь с иранской проблемой, ну, прощание, церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом, таким многолетним союзником Израиля, покинувшим этот бренный мир, и лидер оппозиции тоже полетел, израильской Лапид. Тут можно долго обсуждать персону Грэма, но он действительно был другом и союзником Израиля, и лоббистом таким своеобразным. Говорили о том, что Трамп не сможет принять Нетаньяху, потом говорили, что сможет, потом говорили, что Нетаньяху вылетит, не вылетит. В результате он вылетел таким необычным, секретным, скажем так, способом. Никто не знал, откуда будет отправлен вот лайнер, борт номер один израильский. Позже выяснилось, что с военной базы Небатим, а не из Тель-Авивского международного аэропорта имени Бен-Гурион, как это всегда было. Никто не знал, во сколько, когда это узнали уже постфактум. И не было традиционной для подобного рода вот отлетов, церемоний, встречи с журналистами, когда премьер на коротке с ведущими израильскими и зарубежными СМИ, аккредитованными в Израиле, ну, он рассказывает, подсвечивает, что он намерен обсудить и так далее. Ну, давайте начнем вот с этой церемонии, не церемонии, а с того, что вот все было очень засекречено, необычно. В общем, такого никогда не было. В чем причина? Нетаньяху чего-то боится или с безопасностью опять не все так хорошо?
3: Вы знаете, Алексей, я думаю, два фактора. Первый фактор – это действительно безопасность, потому что иранцы поклялись, что они отомстят, и они действительно хотят отомстить, в этом нет никакого сомнения, это не просто слова, не просто угрозы, они готовы их исполнить, поэтому вполне вероятно были какие-то сигналы, были предупреждения от службы безопасности, от разведки о том, что может быть что-то предпринято, наверное, я предполагаю, опять-таки, никто не знает, я тем более не знаю, я не вхожу в состав приближенных ко всем этим нашим элитным структурам, менее всего. Предполагаю, что этот фактор наверняка присутствовал. Второй фактор, Алексей, конечно, заключается, на мой взгляд, в том, что Нетаньяху и не очень-то хотел встречаться с журналистами и говорить, о чем будут проходить переговоры, какие будут вопросы, потому что в последнее время, несмотря на его бравурные заявления о том, что Трамп наш друг, о том, что он, мы находим прекрасный общий язык, а все замечательно, но на самом деле мы прекрасно знаем, видим, что далеко не все замечательно, далеко не все радужно, далеко не все так однозначно, как нам хотелось бы. Отношения очень противоречивые. По многим и очень многим принципиальным ключевым вопросам серьезно.

Желание действительно влюбленный мужчина во всех смыслах этого слова. Прямо как на сетку он встает горой за Эрдогана, заявил, что никто не будет говорить мне, кому продавать самолеты. Ну, имея в виду, конечно, Нетаньяху. Опять заявил, как всегда, что Турция, Эрдоган, потрясающий союзник, делает хорошие дела. Но это я говорю своими словами. В том числе и в Сирии, расхваливает Джулани, что отношения между Соединенными Штатами с одной стороны и Турцией, и Сирией с другой стороны, они прекрасные, превосходные. Это я напоминаю, опять-таки, о чем много раз я говорил, о чем все хорошо, в общем-то, знают, кто интересуется политикой, что режим Эрдогана – это режим мусульманских братьев, которые лелеют мечту о создании мирового халифата. Сам он мечтает о неоосманской империи, о пантюркском союзе, распространяет свои притязания повсюду, повсюду, не только на Израиль, скажем, но нет, и на арабский мир, курдов. Он крайне жестоко проводит этнические чистки в Сирии, угрожает Греции, Кипру, то есть христианским странам, которые, в общем-то, являются союзниками, настоящими реальными союзниками, не надуманными, не вымышленными союзниками Соединенных Штатов. По НАТО он просто деспот, тиран, тиран, потому что он отправляет в тюрьмы всех, кто не согласен с ним, но те, кто не успел бежать, они там уже 20 лет или сколько там мятся в тюрьмах, это и журналисты, и просто учителя, и представители академической элиты, в общем, все, кто не согласен с его идеями, они отправляются за решетку. Но, тем не менее, Трамп влюблен в него, влюблен безусловно, и он прямо подчеркивает, насколько важен ему Эрдоган, насколько важно это ему сотрудничество, хотя Эрдоган делает все на самом деле, что невыгодно ни Соединенным Штатам, в частности, ни Западу. Вообще наводняет Европу мигрантами, финансирует вместе с Катаром исламистские организации в самих Соединенных Штатах. Ну, в общем, нормальный вполне себе исламист. А уж про Эль-Джулани, который Ашара, который правитель Сирии, тут и говорить нечего. Он просто глава отделения Аль-Каиды, который был таким, он и остался орел степной. Вот ничего не изменилось, таким же он и остался. И просто надел такой приталенный пиджачок, опять-таки галстук, ну, стал просто любимым человеком, своим человеком в Белом доме. И все возможные получил почести, приоритеты и так далее. При том, что он нещадно уничтожает меньшинство, тех же алавитов, пытался, как я повторял много раз, уничтожить, просто буквально физически уничтожить друзов на севере, на юге Сирии, курдов на севере Сирии, христианские церкви, христианские лидеры подвергаются арестам, гноблению, просто осуществляются поджоги церквей, осквернение церквей, а никто этого не хочет видеть, и президент Соединенных Штатов в их числе. Все замечательно. Что может быть лучше исламиста у власти в хорошем таком брендовом пиджаке? Просто чудесно. По Газе тоже расхождение, потому что идея все еще жива. Отправить она живее всех живых, еще отправить вот в Газу, по крайней мере, в ту часть Газы, где сегодня находится Хамас, международный контингент из арабских стран. Что он там будет делать, этот контингент, совершенно непонятно, потому что Хамас там по-прежнему правит. То есть они будут выступать в роли своего рода такого живого щита для Хамаса, который будет прятаться за всеми этими миротворцами из разных стран, из Индонезии, Албании, Марокко, в общем, отовсюду, по сути дела, и просто это получится то же самое, что и в Ливане было, абсолютно то же самое, где они прятались, боевики Хизбаллы, за спинами военнослужащих ЮНИФИЛЬ. Это в Газе. В Ливане, Алексей, опять-таки, Трамп по всяческому настоянию Ирана, они требуют, и требуют, чтобы Израиль ушел из вот этой вот территории безопасности, которая отделяет

0: собственно говоря, Хизбаллу от северной границы Израиля и не позволял боевикам Хизбаллы обстреливать поселения, якобы для продвижения мира. То есть эта вся мулька, она сохраняется. Идея о том, что если Израиль отойдет и придет туда армия Ливана, то всем станет хорошо. Армии Ливана нет, ее не существует. Как и раньше не существовало, так и раньше. Это фикция. И правительство Ливана – это фикция, потому что они ничего не могут принимать, никакие решения. Они заложники, по сути дела, Хизбаллы. Но президент Трамп этого не хочет видеть. Зачем, зачем видеть реальность, когда можно, можно жить вот в своих этих розовых слюнях? Ни к чему. Совершенно, совершенно лишние свои мечты никуда приятнее, чем реальность. И вот такая вот ситуация. То есть по всем, по сути говоря, ключевым пунктам мы наблюдаем серьезные, очень серьезные расхождения, и непонятно, как они будут решены. Встреча, наверное, состоится. Будут, наверное, рукопожатия, будут какие-то фотооп. Кроме того, мы помним о том, как Трамп унижал всячески, унижал, оскорблял Нетаньяху. Мы помним эти бесконечные факинги, которые звучали в последние несколько месяцев. Просто крайне пренебрежительное, крайне высокомерное отношение, которое, в общем-то, трудно представить, как такое отношение может распространяться на своего ближайшего стратегического союзника и партнера по военной операции. Но, тем не менее, ничего мы услышали подобного от него не в адрес Эрдогана, который тайно поддерживает и даже открыто поддерживает иранский режим, выступая за прекращение всяческих действий против него. Ничего. Но Нетаньяху он всячески гнобил. Поэтому что может сказать тот же Нетаньяху о том, что у него будет прекрасная встреча с Трампом? Ну, посмотрим. Хотелось бы, чтобы она была прекрасная, Алексей. И я не думаю, что она будет прекрасная, потому что сегодня расхождения между лидерами двух стран, они очень серьезные.
1: Ну, а вы не допускаете того вот сценария, согласно которому вдруг Трамп, как с ним это уже неоднократно бывало, ну, скажем так, переобуется. Он под влиянием. Я не думаю, что Нетаньяху едет к нему там только с красными словами. Наверняка есть какие-то папки, наверняка есть какие-то видео, какие-то документы, какие-то сводки разведывательных структур, с помощью которых он попытается по тем или иным направлениям Трампа переубедить. Как бы все указывает на то, включая и вот этот секретный, скажем так, вот необычный вылет Нетаньяху в Вашингтон с военной базы, открытие бомбоубежищ в центре Израиля, те официальные предостережения, которые Госдеп выпускает для своих граждан, для американских граждан, находящихся в Израиле, пересмотр некоторыми авиакомпаниями графика полетов в Тель-Авивские и другие аэропорты. Ну, в общем, все как бы указывает на то, что терки между Израилем и Ираном, а по сути дела это открытая война, открытая агрессия, они будут иметь место и далее. И вот допускаете ли вы, что все-таки Биби удастся каким-то образом переубедить Трампа? И ваши, ну скажем так, не столько предсказания, сколько ожидание того, а с чем Биби, скорее всего, улетит из Вашингтона?
0: Я трудно, конечно, сказать, Алексей. Вы совершенно правы в том плане, что что-либо ожидать от Трампа очень трудно, потому что сегодня он говорит так, делает совершенно по-другому, потом делает одно, говорит по-другому, потом вообще меняет полностью направление, и то, что он говорит и делает, на 180 градусов. Очень трудно сказать. Несомненно, несомненно и однозначно, что Биби попытается убедить его развернуть более массированную кампанию против Ирана, основываясь на все тех же аргументах, что Иран не готов договариваться, Иран не готов предоставить свой обогащенный уран, передать его тем более Соединенным Штатам или еще вообще кому бы то ни было, что Иран абсолютно, иранский режим, точнее, не изменил свои природы, как леопард не меняет своих пятен. Он был даже еще стал более жесток и более напорист, и более агрессивен, потому что он видит, что сторона, с которой он ведет переговоры, в данном случае президент Соединенных Штатов Америки, он колеблется, он отступает, он боится, он делает громкие заявления, потом отступает на два шага назад и говорит, что давайте все-таки еще переговоры. Они чувствуют эту слабость, эту неуверенность в себе, прекрасно чувствуют. Иранцы великолепные торгаши. Они знают свое искусство против на, просто на не на 100, а на 150%. И поэтому... Я, честно говоря, не знаю, с чем уедет Нетаньяху. У меня впечатление, что сам, мое впечатление, что сам Трамп, он колеблется, он не знает, на что ему решиться и что делать. Тут много факторов, тут впереди, конечно, и выборы промежуточные, тут и экономическое положение, и он, конечно, не хочет, чтобы цены на нефть взлетели за облака и перешли там 100, я не знаю, 120, 150 долларов за баррель. Конечно, он этого не хочет, это ему совершенно не нужно, в ближайшее время тем более. На него оказывается будет давление окружения из числа сторонников какого-то умиротворения, компромисса. Тот же Венс, который крайне хочет заключить сделку с Ираном. Те же наши Витек и Зитек, которые... У них свои интересы, можно понять, но почему они должны вести переговоры, это уже другой вопрос. Они, конечно, очень тоже хотят достичь какого-то соглашения с Ираном, как, так же, как и Катар, который стоит за их спиной, тоже очень хочет достичь соглашения, им это тоже очень нужно и выгодно. Но чтобы продавалась нефть, чтобы бизнес шел, понятно, все это естественно, почему они должны пользоваться таким влиянием, например, а не Марко Рубио, это... Это еще один вопрос, на который мы с вами не знаем точного ответа. Таким образом, сам Трамп, он все время находится на перепутье. Он не решается нанести массированный решающий удар по Ирану, который просто сотрет этот режим, то есть отключит его от всех базисных, я бы сказал, функций и потребление, производство нефтепродуктов и электроэнергии и от его всех портов и так далее. Он на это не решается. А вместо этого он хочет добиться какого-то половинчатого соглашения, которое, понятно, никого не устроит и будет выглядеть, в общем-то, смешон в этом положении, будет превратившись в своего рода такого а-ля Обаму. Но это
1: посмотрим,
0: его выбор.
1: Да, это да, его да, выбор. Да, да. Реклама, друзья, у нас на очереди и краткая сводка новостей. Продолжим через несколько минут.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил о принципиальном соглашении по урегулированию основной массы оставшихся судебных исков, связанных с тальковой продукцией. Компания готова выделить 5,5 миллиардов долларов на окончательное удовлетворение претензий. Соглашение вступит в юридическую силу при условии, что не менее 95% заявителей официально поддержат предлагаемый план компенсации. В жилищном суде Нью-Йорка продолжаются слушания, вызванные рекордно высоким уровнем арендной платы в мегаполисе. Общественные организации, защищающие права арендаторов, провели пикеты у здания суда в Манхэттене. Активисты требуют от городских властей и администрации мэра ускорить программу выделения экстренных субсидий на жилье для семей, находящихся под угрозой выселения. Представители объединения домовладельцев, в свою очередь, заявили, что задержки выплат со стороны города ставят под угрозу малый бизнес в сфере недвижимости. Мощное обрушение здания после землетрясения на японском острове Кюсю спровоцировало масштабную трагедию, в результате которой десятки сотрудников комплекса перестали выходить на связь. Местная полиция отмечает крайне тяжелые последствия катастрофы. По словам источника телеканала TBS, в результате происшествия, вероятно, есть много погибших. Точное число жертв пока официально не приводится.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Тянетесь с оформлением медстраховки, потому что это кажется вам слишком сложным. Понимаю, но вот что просто. Покупайте продукты и повседневные товары, используя бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health. Нет страховки или вы просто ищете подходящие варианты? Посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к вам офис на сайте metroplus.org. Объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать и другие ограничения.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
7: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
7: На Дэвидсон Радио.
9: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
10: Америка, Израиль.
1: В эфире полный шалом программа, выходящая на Дэвидсон Радио по вторникам с 17 до 19.00. Все об Израиле, все вокруг Израиля, все из Израиля. Любые предлоги и любые векторы можно использовать. Продолжаем разговор. Александр, вот несколько программ подряд, пожалуй, я в той или иной форме задавал вам вопрос, а вот почему... почему Иран фигачит по Кувейту, Бахрейну, Объединенным Арабским Эмиратам, это понятно. Но вот получилась ситуация, когда эти очень богатые и кое-где неплохо в военном плане укомплектованные государства, они ответ-то, в общем, и не дают, и не могут давать. Разные причины назывались, и там шиитский лагерь, суннитский лагерь, связи против Саудовской Аравии, с таковой, хуситы, Хизбалла, отношения с Соединенными Штатами и с Турцией. Но вдруг, вот несколько дней назад, кувейтские власти и бахрейнские власти подтвердили, что они сгруппировались и нанесли такой объединенный удар по ряду центров принятия решений в Иране. И это, в общем, произошло впервые. Да, плюс вот вчерашняя новость в Кувейте. Это очень такое особое. Мы мало, кстати, о нем знаем. Я был несколько раз вот в этой стране. Она очень закрытая, очень богатая, очень жаркая. Там местного населения-то не так много, зато очень много иностранных рабочих, которые выполняют, в общем, всю тяжелую, всю малоквалифицированную работу. Эта страна такая необычная в плане, знаете, государственного устройства. По-моему, нет даже прецедента и аналога в мире. Это конституционная монархия. Там парламент выбирает эмира, который будет безраздельно править там следующие 4, по-моему, года. Но так сложилось по неписанным традициям или по писанным, но мы просто не знаем, есть такой документ или нет, что эмирский пост достается представителю одной из двух семей. Они чередуются на троне. Как правило, эмиры, ну, по крайней мере, последние лет 50, это глубоко пожилые люди. За них там правят члены их семей, члены их кланов. Пока у власти один клан, они, ну, так... как бы это сказать, подчищают ряды другого. Ну, там все очень непросто, может быть, даже есть смысл как-нибудь поговорить об этом отдельно. Так вот, в Кувейте вчера открыли пункты призыва добровольцев. Любой желающий может прийти, записаться и выполнять ту или иную функцию вот в борьбе с Ираном. Как вы относитесь к тому, что вот Иран и Кувейт объединили свои усилия, не просто объединили, а еще и ударили? И не кажется ли вам, что это вот, ну, такое хорошее начало? Подтянутся и другие, или это так, такая вот, ну, формальная дружба, и не так много возможностей и у Бахрейна, и у Кувейта что-либо сделать с Ираном?
0: Вы знаете, во-первых, это сообщение было неофициальное. То есть официально власти этих княжеств, ни Бахрейна, ни Кувейта, не заявляли, что они наносили какие-то удары по Ирану. То есть эти сообщения, они не подтверждены самими правительствами. Это говорит о том, что если даже эти удары были нанесены, то они были нанесены, ну, как-то тихо, непонятно где. И вообще, насколько власти этих стран хотят, чтобы... хотят ли они... чтобы мир понимал, что они участвуют в войне. Или же это был такой вот своего рода отвлекающий маневр, призванный показать, несмотря на то, что нас нещадно бомбят, а бомбят, и действительно бомбят, обстреливают как угодно, но действительно нещадно. То есть и гражданская структура страдает, и порты, и все что угодно, и даже аэродромы гражданские. Но они пытаются сделать вид, что они что-то делают. То есть это не до конца все ясно, насколько эта информация правдива, не является ли она таким способом показать своим гражданам и арабскому миру, что нет, мы все-таки есть у нас вот чувство какой-то национальной гордости, мы так не сдаемся. Не очень ясно со всей этой историей. Что касается вообще стран Персидского залива. Вы знаете, Алексей, ведут они себя очень постыдно, ведут они себя невероятно трусливо и малодушно. То есть у одной Саудовской Аравии у нее, ну, по разным оценкам, по одним у нее 350 боевых самолетов, современных, модернизированных боевых самолетов, по другим 400, по другим даже, по третьим оценкам даже 450. У Объединенных Арабских Эмиратов где-то 150 таких самолетов, тоже превосходно технологически оснащенных, ну и так далее, и так далее. У всех, по сути дела, княжеств залива, они все закупают американские, французские истребители, у них есть прекрасное технологическое оборудование, возможности для того, чтобы нанести такой массированный удар своими силами, без участия Америки, без участия Израиля, что от Ирана останется только мокрое место. Но вместо этого они молчат, молчат, их бьют, они молчат и говорят о том, что мы осуждаем. Вот это вот их мы осуждаем, но при этом мы заинтересованы в мирном решении проблемы, в дипломатическом урегулировании, в деэскалации, но вот эти вот все благие пожелания. А вот это вот их позиция. Крайне жалкая, надо сказать, позиция. Саудовская Аравия сегодня ведет борьбу с хуситами, при том, что у нее колоссальное подавляющее преимущество в воздухе. Хуситам они не смогли ничего сделать во время длительной войны несколько лет назад, которая продолжалась длительное время. Они их бомбили, атаковали, но как-то это ничем не кончилось. А хуситы сегодня, между прочим, атакуют объекты, причем объекты крайней значимости для Саудовской Аравии. Это те же предприятия нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие Арамко, компания Арамко, которая была уже атакована теми же хуситами в 2019 году, если я не ошибаюсь. Там было сожжено очень большой комплекс, и они продолжают атаковать. И Саудовская Аравия вроде бы как действует, а вроде бы как и непонятно, как действует, потому что мы ничего не слышим о сколько-нибудь серьезных ударах, ну, возмездие, если так назвать. Таким образом, все это больше сводится к такой показухе и стремлению сохранить низкий профиль, отделаться какими-то общими словами. Я не думаю, что они решатся на что-либо, Алексей. Если бы они решились бы давно, потому что тот ущерб, который им нанес Иран, им всем, и тому же Катару, кстати говоря, и той же Саудовской Аравии, он очень и очень значителен. Я просто хочу напомнить, что эти все княжества, они подвергались в несколько раз больше ударам, чем, собственно, Израиль. Представляете? То есть на них обрушивались ракеты, по сути говоря, на небольшие-то, в общем-то, все страны относительно. Саудовская Аравия, она большая, но там пустыня большая часть. Они получили такие тумаки, что, в общем-то говоря, там очень и очень даже серьезно нарушило все их производство и вообще функционирование всех систем.
1: Да, мои коллеги, вот работающие в Кувейте, они говорят, что авиационные сообщения парализованы. Я говорю сейчас про последние дни, нанесены серьезные разрушения там производственным площадям, всем вот этим терминалам отгрузочно-разгрузочным, связанным с нефтью и газом. И еще раз, несмотря на то, на те миллиарды или там триллионы долларов, которыми обладают кувейтяне в госбюджете, и там, я не знаю, правящие семьи, в общем, там как бы прям не весело-не весело. Та же история в Эмиратах, но там скорее она связана с такой имиджевой историей, там разрушений может быть не так много, но Арабские Эмираты в последние несколько там десятилетий, они старались предстать перед миром как надежное убежище и капиталов, и людей всех религий, и открывались кластеры, связанные с искусством, с музейными исследованиями, с библиотечными делами, с филиалы ведущих университетов мира. Ну, я не знаю, ну, понятно, бум недвижимости, это вообще мы молчим. То есть там они как бы сделали ставку не на доходы от нефти, а доходы вот, ну, назовем так, от мозгов. И что теперь? Буквально за несколько недель этот вот имидж был разрушен. Экспаты уезжают. Строительные корпорации там берутся за голову. Буквально, опять же, несколько дней назад я лично там получил имейл от, ну, как это, пресс-релиз от одного из дубайского ведомства, которое сейчас инициировало такую кампанию. Ну, это... Заработать могут на этом только живущие в Дубае, живущие в Эмиратах. Пригласи до конца года одного иностранного туриста, визитера, что вот он едет к тебе. Мы там дадим тебе там ваучер, по-моему, на $800, который ты можешь потратить там, там, тут или здесь. Потому что они понимают, что турист там оставит гораздо больше денег. Вот до такого уже дошло. Это при том, что на рейсы в Дубай, из Тель-Авива, из Москвы, из Парижа, из Лондона порой невозможно было купить места сейчас. Вот такая вот, вот, такая вот суета.
0: Конечно.
1: Да.
0: Конечно, конечно, Алексей. Смотрите, по их имиджу, по их репутации нанесен колоссальный удар. И проблема в том, что это государства не такие уже слабые. Да, они небольшие. Но, как я уже сказал, они совсем не слабые. У них... Каждого этого государства, у них военно-воздушный флот, он значительно превосходит по своим возможностям иранский. У каждой, потому что иранский флот – это давно устаревшие еще самолеты 70-х годов. Да, у них есть ракеты, но у этих-то стран тоже есть системы ПРО, и они закупают из Соединенных Штатов, и Эмираты закупают из Израиля, да есть и Франция, и Англия, ну, весь западный мир, которые могут их обеспечивать. То есть они имеют возможность защищаться, но вместо этого они жалуются на то, что вот как бедным им не повезло, и как им тяжело жить. А когда жить в стране, я имею в виду тем, кто хочет там открыть бизнес или, или, я не знаю, вложить инвестиции, стране, где все может быть разрушено, потому что туда упадет иранская ракета, конечно, ни один предприниматель просто не захочет. И да, там наблюдается отток капиталов отовсюду, из того же Катара, который тоже пострадал, хотя всячески демонстрировал свою, в общем-то говоря, близость к Ирану, готовность участвовать. Он и сейчас это делает в переговорах от имени Ирана и так далее. Иордания тоже страдает, тоже страна, между прочим, обладающая не таким уж и маленьким военным потенциалом тоже. То есть если бы вместе они, я повторяю, Алексей, объединились, весь арабский мир, эти арабские страны, по крайней мере, а на Ближнем Востоке, то Иран просто он бы рухнул, не то что он бы рухнул, вообще он бы рухнул в один день, по сути дела, потому что нечего было бы потреблять, и нечего, негде не было бы электричества, не было бы портов, не было бы никакой инфраструктуры, жизнь бы просто прекратилась. Но если они предпочитают выступать в качестве мальчиков для битья, то это, в общем-то, их личный выбор, конечно.
1: Ну что ж, а мы тогда личный выбор переведем в музыкальную плоскость, ведь первый час полного шалома подошел к концу, по традиции музыка израильская. Сарит Хадат, израильская исполнительница, уже не раз принимала участие вот в наших музыкальных таких вот вечеринках. Я, представляя ее, говорил, что она родилась в семье репатриантов, горских евреев из бывшего Советского Союза. Так немножко можно сказать, что наш человек, но она израильтянка уже вот до мозга костей. И название ее песни можно, если там дословно переводить, прозвучит так, а я выбрал более литературный перевод, «Блиши бекашти», а я и не просила. Вот такое название, такая песня. Слушайте, наслаждайтесь, а мы через несколько минут вернемся в эфир.

0: Пока, Израиль.
1: Сентябрь не за горами, и вас приглашает самая лучшая продленка в городе. СК Learning Center, 646-416-0060. Забираем детей из всех школ района Шипсет-Бэй. Вся домашняя работа точно будет сделана в срок. Вкусные горячие обеды, а также разные кружки, театральное мастерство, рисование и танцы. Профессиональные педагоги помогут развить таланты вашего ребенка. СК Learning Center работает в каникулы и праздники. 3360 Shore Parkway, After School Program, ВСК Learning Center.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Предприимчивые бизнесмены выбирают прогрессивных клиентов. Прогрессивные слушатели выбирают информацию. Информация правит миром. А реклама двигает ваш бизнес. Реклама на Дэвидсон Радио. Двигатель вашего прогресса. Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.

0: Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. По сообщениям аналитиков, поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжают оказывать давление на морские маршруты в Красном море. Одновременно продолжаются переговоры о полном восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Из-за сохраняющейся неопределенности нефтеперерабатывающие компании Азии продолжают работать с сокращенными запасами сырья. Экономисты отмечают, что даже при отсутствии активных боевых действий сохраняется риск новых перебоев с поставками нефти и роста транспортных расходов. Эти факторы продолжают влиять на мировые рынки энергоносителей. Трамп утверждает, что Вашингтон в будущем сможет многократно окупить расходы на военную операцию против Ирана. В случае с Венесуэлой война окупилась многократно. То же самое произойдет и с Ираном, сказал он. По словам Трампа, США получают от Венесуэлы миллиарды долларов. Это будет и с Ираном. Конец цитаты. Администрация Белого дома направила экстренную апелляцию в Верховный суд с просьбой разблокировать действия трамповского указа, существенно ограничивающего практику голосования по почте на федеральных выборах. Ранее выполнение этого указа было приостановлено решением окружного федерального суда. Представители Минюста утверждают, что ограничения необходимы для предотвращения нарушений, тогда как истцы, коалиция правозащитных организаций, настаивают, что указ выходит за рамки полномочий исполнительной власти и ущемляет права миллионов штатных избирателей. Верховный суд запросил у сторон дополнительные письменные аргументы. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Данные закрытого брифинга в Конгрессе показали, что операция США против наркокартелей не принесла результатов. Количество кокаина в стране даже увеличилось. Трамп заявил, что спросит у Путина, передавала ли Россия спутниковые снимки Ирану. Путин увеличил штатную численность армии в третий раз за полгода. В судах штата Нью-Йорк запретили умные очки и другие устройства с камерами и функцией записи звука. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, пройдут грозовые дожди, относительная влажность воздуха 90%, 78% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 28 июля. Сегодня на бирже был смешанный день. Нефть упала, и биржа поднялась. Температура Джонса прибавил 537 пунктов, больше, чем 1%. 52 747 был конечный результат. Стандарт & Пурс 500 поднялся на 16 пунктов, 0,2%. 7428 была конечная остановка. Насдак упал на 55 пунктов или 0,2%. 24 877. Инвесторы продолжили продавать технологические компании, в основном связанные с полупроводниками. Транспортный индекс упал на 0,5%. Russell 2000 индекс маленьких компаний прибавил 0,2%. Нефть минус 3,43. 79 долларов 22 цента стоит 1 баррель. Нефть и золото 4087 долларов и 50 центов. Минус 53 цента за одну унцию. Серебро потеряло доллар 41. 57 долларов 30 центов стоит унция серебра. 1 евро равен доллару и 14 центов. 5-летние госбумаги дают 4,37%. За 10 лет госбумаг можно получить 4,608%. И за 30 лет госбумаг можно получить 5,93%. интерес на бонды упал, это значит, что бонды сами в цене поднялись. За границей сегодня Англия плюс 0,8%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,4% и Швейцария плюс процент с хвостиком в Азии. Японский Никей упал на 4%, Шанхай на 1,1%, Гонконг прибавил 0,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был IKEA Holding плюс 13,9%. Insight поднялся больше, чем на 9%. Sherwin-Williams показал хорошие квартальные результаты. Они были в плюсах на 8% с четвертью. Workday и Zebra Technology тоже были в плюсах. Sandisk, Corning, Coherent, Korea Global и Micron все упали, причем Micron упал почти на 8,9%. На NASDAQ Workday, Booking Holding, Comcast, DoorDash и Thomson Reuters были в плюсах. В минусе были Sandisk, Nebius, Micron, Seagate и Lumentum. На Dow Sherwin-Williams, IBM, Coca-Cola, Boeing и Salesforce были в плюсах. В минусе были Caterpillar, Goldman Sachs, Chevron, Amazon и Procter и Gamble. Procter и Gamble. Из отдельных компаний надо отметить Microsoft прибавил 4,25. Oracle был в маленьком плюсе 6 центов. Meta потеряла 46 центов. Nvidia вначале была в минусе. Они закрылись на 197.01. Сейчас они торгуются 197.21. Но они дошли до 192.74. Но потом поднялись и дошли до 197. Micron упал на $79.67. Возможно, это возможность для покупки. То же самое. Dell сегодня упал очень сильно. Dell сегодня упал. В нижней точке Dell был 358.88, но закрылся на 392. Dell упал и потом поднялся. Apple прибавил 3.17. Amplitude тоже был сегодня в плюсах. AeroVironment поднялся на 2.11. Молодцы. SpaceX был в плюсах. Marvel упал на 14.70. Home Depot плюс 8.38. AMD минус $40.33. Visa прибавила 4.06. Netflix плюс $1.99. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. Я Алексей Осипов и израильский журналист Александр Майстровой, соведущий программы «Полный шалом». И прошедшая и продолжающаяся неделя богата на такие знаковые события, связанные напрямую и с отношениями Израиля и Соединенными Штатами, и ситуацией вокруг Израиля, Ираном, странами Персидского залива. Но, Александр, проверяю связь. Алло, алло. Вы в эфире?
4: Алексей?
3: Да.
4: Алексей.
3: Да. Александр, предлагаю все-таки вот на второй час программы приземлиться в Израиле. Благо дело, такая, ну, своеобразная ВПП, взлетно-посадочная полоса, она сейчас и длинная, и такая, и не очень прямая в плане того, что предвыборная кампания подбрасывает вот в наш полет огромное количество новостных и информационных поводов. Ясное дело, что лидеры партии, те или иные политики сейчас особенно активно общаются с прессой, особенно активно принимают участие в тех или иных мероприятиях, где выступают. И вот сейчас, честно говоря, привлекло мое внимание выступление. Это было не интервью, о выступлении Авигдора Либермана, лидера партии «Наш дом Израиль», Исраэль Бейтейн. Он выступил на конференции по национальной безопасности и заявил, что вообще он предупреждал Нетаньяху о подготовке Хамаса к резне 7 октября, но Нетаньяху, по его вот словам, проигнорировал этот сигнал. Все бы ничего, как бы действительно Либерман занимал высокие посты, был и министром обороны, был и министром иностранных дел, был и членом узкого кабинета, то есть к нему информация так или иначе стекалась. Но меня вот что смутило в его выступлении, тут я цитирую, в декабре 2016 года я передал тогдашнему премьер-министру Нетаньяху документ на 11 страницах, где написал, что боевики могут атаковать Израиль, захватить поселение, взять заложников. Ну вот, декабрь 2016 года, как бы, ну, 10 лет назад. Во-вторых, ну, предупреждение, скажем, прямо очень размытое, его с таким же успехом мог сделать любой израильский, неизраильский политик или даже обыватель. И вот считаете ли вы, что обвинение, а тут вот прям обвинение в адрес Биби, что он допустил эту резню, то, что он проигнорировал сигналы Либермана. Это как, часть предвыборной кампании или вы склонны? Ну, хорошо, ты предупреждал 10 лет, а что ты 10 лет молчал, что ты не кричал на каждом углу, что нет, я, у меня есть сведения, боевики вот могут совершить, Шабак, там, Масад, я не знаю, ЦАЛ, готовьтесь к этому. Но нет, Либерман предпочел 10 лет, даже не 10, уже больше, об этом промолчать и как бы заявить только на конференции.
4: Вы знаете, Алексей, если бы он действительно предупреждал, если бы он об этом говорил, если бы эта тема его пугала, тревожила, волновала, то Авигдор Либерман был министром финансов в правительстве Лапида Беннета, которое было где-то, ну, там почти полгода. За эти полгода он ни разу не вспомнил о своем секретном документе 2016 года. Он ничего не говорил о том, что такая операция «Хамас» возможна, опасна. Ничего вообще. То есть почему-то тогда при Нетаньяху он это заявлял, а потом он про это забыл. Забыл и даже совершенно, вы знаете, ну, неинтересно, совершенно неинтересно. А более того, при нем тогда, когда он опять-таки был министром финансов, он, по сути дела, поддерживал то решение правительства, того правительства, я имею в виду Беннета и Лапида, существенно расширить квоты и разрешить массовый въезд рабочих из Газы в Израиль. То есть тогда это правительство официально утвердило квоту 20 тысяч разрешений на работу для жителей Газы. До этого не было. При Нетаньяху этого не было. Как потом выяснилось, именно это разрешение привело к тому, что многие из этих так называемых рабочих на самом деле были агентами Хамаса или даже боевиками Хамаса или осведомителями Хамаса. Не суть уже важно. Они направляли вот этих вот всех боевиков Нухба на те кибуцы, зная там каждый угол, каждый дом, каждую улочку, и где у кого там собака, где у кого, не знаю, труба.
3: Калитка, скажем, да.
4: Калитка, да-да-да, совершенно верно. Он, Либерман, он вообще не возразил. То есть даже и никаких протестов-то у него не было тогда. Совершенно. Еще интересный момент. Он входил в коалицию, в которую входил Абу Мансур Аббас. Мансур Аббас – это глава южного отделения исламского движения. Мансур Аббас – человек очень умный, несомненно, очень грамотно строящий свою политику, который хочет получать деньги от государства, в отличие от других арабских партий и движений, которые ограничиваются дешевой риторикой. И он хочет быть в составе правительства, чтобы, естественно, эти деньги получать вполне нормально, вполне закономерно. Но ислам Исламское движение – это все те же братья-мусульмане. Все те же братья-мусульмане, которые являются, собственно, Хамас является, давайте скажем, это плоть от плоти этого движения. В ходе тогда вот этого вот правления, вот этого правительства Беннета Лапида выяснилось, что многие, то, что у нас говорят там мутоты, то есть организации,
3: благотворительные,
4: там, да. Благотворительные,
3: неправительственные, да.
4: Неправительственные, да-да-да, Алексей, что они были самым тесным образом, которые относились к исламскому движению Мансура Аббаса, к южному крылу исламского движения Мансура Аббаса, тесно связаны с Хамасом, тесно связаны, передавали им деньги, которые они получали на минуточку от государства Израиль, взаимодействовали с Хамасом в Турции, в частности, встречались с лидерами Хамаса. В том числе сам Мансур Аббас, его зафиксировали однажды благополучно, как он встречался с представителем Хамаса. Сам Мансур Аббас говорил, я ничего не знаю, я, ну, совершенно не в курсе. Тоже правильная политика, очень правильная политика. Вообще мусульманские братья, они ребята очень изворотливые, хитрые, у них своя адженда, у них своя четкая стратегия, все нормально. У меня нету к ним вообще, вы знаете, никаких вопросов, собственно говоря. Но вопросы есть были к этому правительству. Почему? Почему, по сути дела, исламское движение, так или иначе, связанное с Хамасом, оно было частью этого интегрального, даже частью этого правительства. И где был наш Эвет Либерман? Почему ни разу он ничего не сказал, не выступил, не заявил о том, что нет, но я категорически против, чтобы вот это вот существовало, и чтобы мы, по сути дела, платили деньги организации, которая взаимодействует с Хамасом? Нет, ничего. Когда, я помню, Лапид тогда взял и ничтожился, сумняшися, отдал часть газовых полей Хизбалле, наш Эвет Либерман, человек очень принципиальный, несомненно, однозначно, невероятно принципиальный, он вообще ни глазом, ни ухом, ничего, отдал там какие-то газовые поля Хизбалле, ну а почему не отдать, ну что ж тут такого плохого-то, как говорится, ничего. То есть тот вид принципов, которые меняются в зависимости от ситуации. Есть ситуация, когда принципы очень важно показать, и тогда мы их все показываем, конечно же. А есть ситуация, когда не важно показать. Сегодня можно быть человеком правее стенки, как он говорил. Завтра можно быть человеком левее стенки. То есть он же говорил, что правее меня только стенка. Ну вот, сегодня правее, сегодня левее, завтра под стенкой, завтра над стенкой, и так далее, и тому подобное. Поэтому то, что говорит сегодня Либерман, к этому надо относиться очень и очень скептически. Приговорил он о том, что Хамас может осуществить нападение, не говорил о том, что Хамас может осуществить нападение. Это неизвестно, это его собственные слова.

0: и со всей вот этой вот публикой, которую раньше он так гневно клеймил и ненавидел, и с теми же арабскими партиями. Так что, ну, судить вам, как относиться к такого рода заявлению. Это не значит, что Биби не виноват. Биби виноват однозначно. Он виноват в том, что он действительно придерживался, как и весь военно-политический истеблишмент, концепции о том, что с Хамасом можно договориться, можно как-то урегулировать, можно как-то вести переговоры, что они та сила, которая обеспечит стабильность и относительное такое благополучие в Газе, что они не хотят военных действий. Я уже много говорил об этом. На мой взгляд, 7 октября 30% его вины. Я считаю, что остальные 70% это вина лежит на тех генералов, которые попытались устроить таким образом переворот и свергнуть этого правительства. Тоже полагаю, что с Хамасом можно благополучно договориться, найти общий язык и использовать Хамас в своих практических политических целях. Но когда Либерман делает такого рода заявления, то надо присмотреться к тому, чем он был и чем он стал. Вот тогда обнаружатся просто, я бы сказал, удивительнейшие вещи.
1: Хорошо. Еще один вопрос, который под разными соусами, Александр, я вам задаю. И он, опять же, связан с предстоящими в Израиле выборами и с тем языком, на котором с вами мы разговариваем. Да, есть русский Израиль, да, традиционно, ну, по крайней мере, в последние лет 10 Либермана воспринимают вот как лидера русскоязычной общины, хотя это не совсем так на самом деле. Но вот если проанализировать вот прессу израильскую, СМИ, средства, социальные сети. В общем, какая-то странная ситуация. Русскоязычные депутаты есть. Русскоязычные кандидаты в депутаты, несмотря на то, что там большинство списков не объявлено, но они все равно есть. Члены там горсоветов есть в каждом городе и городке Израиля, я имею в виду русскоязычные. И вот какая странная картина. Либерман говорит, я просто проанализировал вот последнюю неделю. Либерман вот активно выступает, значит, там Эдельштейн обсуждает с рядом политиков израильских создание новой партии, причем там нет ни одного слова, что она будет русская или она будет защищать интересы русскоязычных репатриантов, русскоязычных израильтян, но мы опять привыкли Эдельштейна считать русским. И Софа Ландвер, в общем, человек уже глубоко не молодой, но с богатым политическим прошлым, занимавший и министерские посты в ряде израильских правительств. Ну, в Америке она неоднократно была, здесь я с ней разговаривал, делал интервью. Она, в общем, как бы человек и опытный, и хорошо узнаваемый на русской улице. Но вряд ли она войдет в список, все-таки уже ей там 76 лет. Плюс она со скандалом несколько лет назад уходила из партии Либермана, а вот теперь сказала, что готова, не готова, а возвращается в родное гнездо или там в отчий дом. Не суть. Сейчас не рассматриваем эту историю. А смысл в том, что почему все остальные русские молчат? Еще раз, я внимательно на ежедневной основе, в день вот подготовки к программе, к нашей, всегда анализирую израильскую прессу и на русском, и на иврите, и на английском, и на арабском. И нет, вот все, что я вам рассказал, есть. Может быть, я что-то опять упустил?
0: Не знаю, Алексей, я не думаю, что вы что-то серьезное, по крайней мере, упустили. Если говорить о русскоязычных лидерах и русскоязычной общине, то мы наблюдаем весьма странное, вы знаете, ну, на мой взгляд, опять-таки, феномен. Этот феномен заключается в следующем. Во-первых, вот сколько, с 90-х годов массовая алия, действительно колоссальная алия, это где-то, ну, 700-800 тысяч, там оценивают и под миллион, я уж там не знаю, она могла породить действительно каких-то лидеров, ну, национального масштаба, которые бы придерживались, во-первых, четкой, последовательной стратегической линии, а во-вторых, просто бы, ну, помогали бы в кавычках, русскоговорящему своим. Да, это нормально, потому что все помогают своим. Посмотрите, ну, например, на примере израильской политики, ультраортодоксы помогают своим, мерец, ультралибералы помогают своим,

0: В таком случае, вот ШАС помогает тоже своим, все своим очень помогают. Никто из русскоязычных деятелей, который прорвался в политику, он даже не почувствовал необходимость что-либо сделать. Но вот была Марина Солодкина, которая встречалась с людьми, действительно пыталась им помочь, как-то, не знаю, решить их текущие социальные, житейские, жилищные проблемы, уж не знаю как, но что-то пыталась. А так вообще-то, вы знаете, я даже не могу припомнить, чтобы пытались что-то сделать для своих собственных избирателей. Или они занимались какими-то мелкими интригами, которые были, например, в партии у Щеранского, и поэтому эта партия развалилась, и люди плюются от них до сих пор, потому что голосовали, верили, что они что-то сделают и помогут своим. Или же вот то, что происходит с Либерманом, который просто использует своего избирателя в своих целях. Вот он сегодня он приводил на правый фланг, при этом ничего особенно не делает для русскоязычного населения. Сегодня он приводит благополучно на левый фланг, позволяя таким образом этому левому флангу существовать и укрепляться, и разваливать правительство. И тоже ничего не делает. Сколько я помню, было разговоров о том, чтобы о смешанных браках, гражданских браках, о массовом жилищном строительстве. Ничего социальном, я имею в виду. Ничего, по сути дела, гора рожала, в лучшем случае мышь, это вообще ничего не рожала. Это очень интересный. Абсолютно, абсолютно. И это ничего, это так удивительно, потому что все старались как-то, опять-таки я повторяю, сделать что-то для своего избирателя. Не было ни политика, ни депутата, ни министра, за редчайшим исключением, ну вот я назвал там Марину Солодки, которые что-то пытались. Это, на мой взгляд, весьма и весьма любопытный феномен, и не было людей, которые вообще как-то представляли вот какую-то, я бы сказал, ну, какую-то силу, как бы, которые представляли лицо, ведь действительно масса людей в высшей степени интеллигентных, образованных, профессиональных приехали, и они не представлены. Ну, например, если мы забудем о Щеранском и Либермане, то кто сегодня там депутаты? Тот же Эдельштейн, Элькин, какие-то случайные люди, которые приходят и
1: по первому разу, да.
0: Да-да-да, и заняты они только самими собой любыми. Какие-то плетут интриги, перепрыгивают из партии в партию, создают новые партии, потом уходят из этих партий. Некоторые меняют эти партии просто как перчатки. Вот сегодня он там, завтра он уже совершенно в другом, на другом фланге и с другими людьми. Вот это, к сожалению, лицо русскоязычной алии. На мой взгляд, это очень печально. Ни о каком принципиально последовательности, ясности курса, ни о какой заботе о своих, ну, собратьях. Ничего, ничего нету, то есть чистое интриганство, меркантилизм и попытки утвердить свое положение любой ценой в израильской политике. Очень-очень грустный результат, на мой взгляд.
1: Короткая реклама и выпуск новостей ожидают вас, дорогие друзья, после чего финальные полчаса программы «Полный шалом». Напомню, что в эфире «Дэвидсон Радио» мы с вами по вторникам с 17 до 19.00 нью-йоркского времени. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Нью-Йорк слушает.
4: Радио. «Дэвидсон Радио».
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода — использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
16: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
17: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
16: У микрофона Лена Вишневецкая. Руководство транспортного управления Нью-Йорка представило промежуточный отчет о ходе летних ремонтных работ на ключевых артериях метро. Несмотря на погодные вызовы, строительные бригады завершили очередной этап установки современной системы автоматического управления поездами на линиях в Квинсе и Бруклине. Представители МТА подчеркнули, что новые технологии позволят сократить интервалы между поездами в часы пик на 15-20%, а также повысит безопасность движения на устаревших развязках. Полиция Нью-Йорка продолжает летние операции по обеспечению порядка. Особое внимание уделяется борьбе с незаконными уличными гонками, опасными развлечениями в метро и преступлениями с применением оружия. Дополнительные патрули работают в районах с наиболее высокой плотностью населения и возле крупных транспортных узлов. Одновременно власти напоминают жителям о необходимости сообщать о любых подозрительных ситуациях через службу 911 или городскую линию 311. Городские службы Нью-Йорка переведены в режим повышенной готовности. Особое внимание уделяется районам, где традиционно возникают подтопления после сильных ливней. Коммунальные службы очищают ливневые стоки, а спасательные подразделения подготовили дополнительную технику. Власти предупреждают автомобилистов не пытаться преодолевать затопленные участки дорог даже при небольшой глубине воды. Для жителей первых этажей рекомендовано заранее убрать ценные вещи из подвальных помещений. Эксперты отмечают, что подобные экстремальные осадки становятся все более частыми на северо-востоке страны и требуют модернизации городской инфраструктуры.
17: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Дэвидсон Радио. Как хорошо.
18: Хорошо. Хорошо.
2: Израиль.
1: Мы возвращаемся в эфир Дэвидсон Радио. И последние полчаса я хотел бы вместе с Александром Майстровым, ведущим израильским журналистом, продолжить, а я уверен, что этим, вернее, сегодняшним разговором эта тема не закончится. Ближайшие выборы в Израиле, они совсем скоро. И кроме, собственно, там вот тем обсуждений предвыборных каких-то инициатив, конечно же, их сокрушают скандалы. За ними мы тоже следим. Александр, мне хотелось бы вашего, вот вашей оценки, чисто человеческой, гражданской, журналистской, мужской, если хотите, экспертной. Два скандала вот за последние 7 дней в Израиле, связанные с выборами. Первый. Ликуд, у них там свой предвыборный штаб, свои там копирайтеры, выпустил предвыборный ролик, который был сгенерирован искусственным интеллектом, и в этом ролике присутствует образ, ну, прям сейчас же и рисует тебе живого прям человека, погибшего в Газе сына Айзенкота, генерала, тоже участника вот политических баталий. Ну, я как бы вот все понимаю. Да, мы политические, допустим, я с кем-то политический противник. Да, в борьбе все средства хороши. Но как бы в Израиле всегда трепетно относились и относятся к погибшим героям, ну, как бы цинично. Использовать образ молодого парня, который там кидается обнимать своего отца, и все это под политическим соусом.
0: Вы знаете, Алексей, на мой взгляд, это была невероятная глупость вот этих пиарщиков, которые выпустили такой ролик. Но действительно, совсем недавно человек, неважно, как к нему относиться, генерал Айзенкот потерял своего сына и потерял двух племянников. Колоссальнейшие потери. И тут я видел этот ролик. Ну, правда, тот, вот сделанный искусственным интеллектом, парень, он не был похож на его сына. Различия действительно есть. Но все равно он бежит, я имею в виду Айзенкот, по этому полю, которое, ну, очень напоминает парадайз, такой райский сад. Все хорошо, цветы, поле. И навстречу ему бежит парень, который, ну, может, очень естественно, ассоциации действуют, ассоциации приходят немедленно, тут даже на подсознательном уровне, и он его обходит, и этот парень, он как-то задумчиво и грустно разводит руками. То есть кому пришла в голову мысль на фоне того, что перенес этот человек, Айзенкот, который потерял своего сына.
1: Продолжает переносить. Вот ролик, да.
0: И продолжает, конечно, это утрата, которая будет сопровождать его до последних минут его жизни. Зачем? Зачем? То есть потом они изменили, они сделали девушку, которая вроде бы вот тоже так же ведет себя на этом же поле, но все это было невероятно глупо, и, ну, на мой взгляд, это не укладывается в голове, как люди могут быть, мало того, что они такими глупыми могут быть, но они могут быть еще и настолько просто близорукими, что ли, и это...
1: Да, я подбираю тоже определение, циничные, наверное, да, нет. Да. Наверное, все-таки бессердечные, глупые.
0: Да, где-то бессердечное, где-то глупое, вот что-то вот сделать вот такое вот, которое вызывает явные ассоциации, аллюзии вот с этим. Понятно, сам Айзенкот сказал, что он вроде бы не обижен, но давать, я уже не говорю о том, как с моральной точки зрения это выглядит, но давать своим противникам в руки такой козырь, ну, это надо быть явно, конечно, Алексей, не 7-5 во лбе.
1: Еще один скандал, он такой международный масштаб приобрел. Не секрет, что общины израильтян, такие многочисленные, есть компактно проживающие в разных странах мира. Там взять таиландский остров Панган, он уже израильский полностью, свои бизнесы, свои рестораны, свои там синагоги. Власти местные, правда, пытаются с этим бороться, но факт остается фактом. И как бы хотелось сказать, с незапамятных времен, но, в принципе, достаточно давно израильтяне стали выбирать Кипр, соседний для места жительства такого постоянного. Есть уже целые городки, поселки израильские с израильскими школами, с ивритскими детскими садами. А что, удобно? 40 минут лета, там, по 20 рейсов в день из Тель-Авива, из Хайфа, у кого-то даже и свои яхты есть. И если там израильтянин, живущий, а мы обсуждали, говорили в прошлой программе, что согласно израильским законам, человек, оказавшийся в день выборов с границы израильтянин, неважно, в командировке или он на ПМЖ там, или бабушку приехал навестить, он не может прийти в посольство и проголосовать. Исключения делаются только для вот, как это сказать, госслужащих, находящихся в командировках, а именно для дипломатов, для израильтян, работающих там в системе ООН, в системе там авиакомпании «Ляль», загранпредставительства, охранники есть там и все остальное. Вот им можно, остальным нельзя. Так вот, поверить, или в конце концов, что человек наскребет деньги только для того, чтобы прилететь и проголосовать, ну, шансы маленькие. А вот из Кипра люди, там меньше $100 билет стоит в две страны, им легко это дело, они там на выходные, на праздники приезжают домой. Так к чему я веду? Веду к тому, что на кипрских дорогах, там на разного рода стенах там больших, появились растяжки, баннеры на иврите одной из израильских партий, предвыборные лозунги, голосуйте, и все как бы. С точки зрения международного права это никак не нарушает. То есть на Кипре нет никаких законов или в Европе, которые позволяют или запрещают агитацию за там ту или иную партию. В Нью-Йорке, если там говорить в преддверии выборов, там в Российскую Госдуму или там в Украинскую Раду, тоже появляются и лозунги, и встречи бывают с представителями там вот, кандидатами в депутаты, и то, и другое, и третье. Тоже все это ненаказуемо. Но киприоты прям что-то вот обозлились. Будете как-то комментировать? Потому что, на мой взгляд, ситуация не стоит выеденного яйца. И самое главное, ну, она никак не ущемляет ни права киприотов, ни независимость острова Афродиты, ни что-либо другое.
0: Вы знаете, ну... Да, Алексей, но на мой взгляд, вы знаете, я как раз в этом отношении поддерживаю киприот. Но правда, почему люди, которые приезжают из другой страны, ну, живут там, ну, хорошо, ради бога, живите, покупайте жилье, но почему вы должны вывешивать какие-то баннеры, лозунги на чужом языке, участвовать, вовлекать таким образом жителей этой страны в свои какие-то политические дела? С чего вдруг это называется? Почему киприоты, которым абсолютно, в общем-то, безразлично, кто там, Нетаньяху или Айзенкот или Беннет, почему они должны видеть, что их страна буквально... Ну, как мусор распространяются эти плакаты. Сегодня там Айзенкот, завтра там еще 12 других кандидатов. Все они друг друга начинают хвалить или поносить, или еще что-то. С чего ради? Я, например, считаю, что это совершенно, совершенно, ну, не то, что недопустимо в законном плане. В плане легальном, да, почему? Пожалуйста. Но с точки зрения какого-то элементарного такта, на мой взгляд, это совершенно неприемлемо. А что касается вот этого вот всех людей, которые уехали из Израиля, и там они занимаются политической деятельностью, Алексей, я высказывал свое убеждение, я придерживаюсь его абсолютно твердо, что если ты уехал из страны, если ты живешь на Кипре, в Австралии, в Южной Африке, в Гвинее, Бисау, неважно, живи. Ради бога, нет никаких проблем. Но почему ты должен участвовать так или иначе в выборах страны, в которых ты сейчас не живешь, и в которые твои родные не живут? Почему ты должен решать за меня, например, кто у меня будет премьер-министром, и что мне надо, и какие меры безопасности нужны или не нужны, и должны мы воевать с Хамасом или нет, и какие законы проводить? А почему? Почему? Если я уехал, например, скажем, из России, могу ли я позволить себе, как это будет воспринято, если я начну, вернусь в Россию и будут, скажем, как израильтянин, агитировать за избрание того или иного кандидата, например. Или любой другой страны, Казахстана, Грузии, неважно.
1: Ну вот да, Эстонии. Но тут проблема-то, Александр, понимаете? В том, что ряд стран они отвергают. Там, например, как Казахстан, он говорит, уехал, взял другое гражданство, все, ты больше не гражданин Казахстана. Украина, Россия, Молдова, по-моему, они допускают второе, тройное. Там. Они не допускают, они как бы не запрещают. И вот тут возникает вот эта вот правовая, вот, как бы это правильно сказать, проблема, когда у человека один, два, не один, а два или три паспорта, и он в зависимости. У нас как-то, по-моему, с вами даже в программе был вопрос, там в свое время одного блогера арестовали в Азербайджане, его, да, это, и он, а у него там 15 паспортов. И радиослушатели прям вот в эфире, а чего это вот Израиль, а у него в том в том числе израильский. А чего он не помогает? И вообще он должен? Да никто ничего не должен, на мой взгляд, когда ты набрал. А этот блогер, он как бы всегда бравировал тем, что его задача, вот, как можно больше паспортов. Он там и в Абхазии жил, и в Карабахе там ездил, и обманывал одни власти, и другие. Мы сейчас не будем как бы влазить как бы в историю. Но он там насобирал кучу паспортов, кучу видов на жительство, а радиослушатели звонили, ну, он же как бы это, вот пусть Израиль за него вписывается. Израиль, честно говоря, за него и вписался. И его, по-моему, из Бакута и доставили в Тель-Авив. Почему-то не в Москву, там, не в Сухум, какие там у него еще гражданства были, он не поехал. Вот мне кажется, что когда-нибудь в далеком, не думаю, что в обозримом будущем, человечество там придет к выводу, что у человека должно быть или может быть только одно гражданство, а не одно, не два, не пять, не шесть. Вот живешь здесь, все, будь американцем, живешь в Израиле, будь израильтянином, и не претендуй на то, что у тебя там малая родина, большая родина, страна ПМЖ, страна, там, давшая тебе образование и все остальное. Возможно, я там чрезмерно эмоционально, но мне так кажется, что так.
0: Я согласен, быть. Алексей, но для меня, опять-таки, вы знаете, вот в нашей с вами программе, по-моему, неделю назад или две недели мы говорили об этом. Но человек живет, например, ну, на том же Кипре или где-нибудь в Сан-Франциско. Но почему он должен каким-то образом влиять на израильскую политику? Потому что когда-то он жил в Израиле, ну, мало ли кто где когда-то жил. Я тоже когда-то жил в России. Ну и что ж, теперь я имею право, ничего не зная о ситуации в самой России, пытаться как-то влиять, призывать, находясь в самой России, голосовать за того или иного кандидата. Ну, это же чистый абсурд. Ты порвался своей страной. Ради бога, никто никого не осуждает. Но вмешиваться в ее дела и говорить, что я хочу видеть в этой стране не так такого-то, условно говоря, Васю Пупкина, а такого-то, ну, это, на мой взгляд, уже просто аморально совершенно. То есть или ты живешь в своей стране и участвуешь в ее жизни, и тогда можешь высказывать свою позицию и призывать к голосованию за того или иного кандидата, или нет, или ты уже живешь в Соединенных Штатах, и, пожалуйста, ты уже занимаешься американской политикой, или на Кипре. Вот на Кипре там есть тоже свои и левые, и правые, и такие, и сякие. Пожалуйста, вот это твоя новая родина. Ты и занимайся там политикой, если хочешь. А вот так вот одной задницей сидеть на двух-трех стульях, на мой взгляд, ну это, к сожалению, это законно, но, на мой взгляд, совершенно безнравственно, честно говоря.
1: Ну вот тут мы с вами и пришли к консенсусу и к окончанию сегодняшнего выпуска «Полного шалома». Александр, дорогой, спасибо вам огромное за участие в программе и встретимся через неделю.
0: Спасибо. Спасибо, Алексей. Спасибо всем радиослушателям.
2: Америка, Израиль.
10: Привет. Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
19: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби 2114 Браун-стрит. Между Эвенью и Ви. 718-368-1817. Бэмби 368-1817.
10: Счастливое детство начинается здесь.
20: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой вопрос. Ваше дело до победного конца.
21: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
23: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
24: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
25: По средам с 5 до 7 вечера.
24: На Дэвидсон Радио.

0: Дэвидсон Радио. Радио.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программ передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище с Васей, он на переднем плане, бежевого цвета, Сева сзади, в серой майке, наша фамилия Каплан. И на этом официальная часть закончена, переходим к основному содержанию. У нас сегодня спонсор, это Metro Plus Health. А что это такое, вы узнаете в конце первого выпуска новостей, который мы с Васей относим к разряду срочных. Украинские беспилотники атаковали военные линии снабжения, соединяющие Россию и Иран через Каспийское море, используя новый фронт, этот самый в двух все более взаимосвязанных войнах. Иран обвиняет Украину в ударе по своему судну в этом самом море, а Киев заявляет, что наносит удары по маршрутам перемещения российской военной техники, связанной с Ираном. Президент Зеленский утверждает, что Москва снабжает иранцев спутниковыми данными для ударов по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Кстати, лучше выдумать не мог президент Зеленский, потому что он сегодня встречается с президентом Трампом. В последние недели наш 47-й выразил оптимизм по поводу Украины в целом и Зеленского в частности. И это поразительное изменение за время войны. То есть по ходу в данном случае можно сказать. Темой запланированной сегодня встречи между президентами Соединенных Штатов и Украины станет разрешение разногласий между не Вашингтоном и Киевом, а Москвой и Киевом. Зеленский сегодня выступит перед членами Сената. Приглашения на эту встречу были разосланы всем 100. Завтра Верхняя Палата должна приступить к рассмотрению проекта адских санкций против России. Они так сами говорят. Основным инициатором законопроекта выступал покойный сенатор Линдзи Грэм. Я об этом рассказывал подробно вчера. На подлете к Москве, это столица России, сбили более 80 украинских беспилотников. ВСУ, это украинцы, атаковали нефтяной объект в Удмуртии, который находится в 1300 километрах от государственной границы Украины. Трое детей и трое взрослых пострадали в Сумах в результате ночного удара корректируемыми авиабомбами. Сумы – это украинская территория. Затишье в боях между Соединенными Штатами и Ираном ускорило дипломатию, направленную на поиск краткосрочного решения для возобновления судоходства через Армузский. Саудовская Аравия заявила, что перехватила ряд дронов, которые поддерживаемые Ираном группы гражданской милиции в Ираке запускали по нефтяным объектам данного королевства. Азербайджанский суд вынес приговоры 9 журналистам независимого масс-медиа Топлум ТВ. Они у вас у всех на экране справа внизу. 3-4. Одного не хватает. Оно, в числе прочего, писало о коррупции в стране. Двое основателей этого СМИ получили по 15 лет заключения. Их обвинили в финансовых преступлениях, но пятнашку в Азербайджане обычно дают тем, кто признан виновным в государственной измене. Кстати, меня сильно смущает то, что Баку и Бруклин побратались. Было это довольно уже давно. Еще Миша Гусман был замом генерального директора Итартас. Но я не знаю, какая страна более коррумпирована, чем Азербайджан. Правда, у них там все это налажено, и никто про это не говорит. Администрация Трампа попросила Верховный суд разрешить федеральным агентствам внедрить исполнительный указ, который ограничит количество бюллетеней по почте перед промежуточными выборами. Нью-Йорк приостановил строительные работы в еще одной офисной башне в Манхэттене, которую переоборудовали в квартиры из-за структурных вопросов. Кстати, настоятельно рекомендую тем, кто об этом не думал еще, подать заявление на affordable housing. То есть я считаю, что в Нью-Йорке сейчас ситуация складывается как с этими невообразимыми когда-то хайпом, бумами, как вот, скажем, dot-com, там, real estate, я не знаю, Y2Y, вот эти все проблемы. При Мамдане будет реализовываться, естественно, перестройка офисных помещений в квартиры. И другой такой возможности может никогда при жизни не представиться. То есть сейчас можно поменять образ жизни радикально. Причем affordable housing, это касается людей, которые, не знаю, ну, там household income, если в год 170 тысяч долларов, то есть вы платите процент от своего дохода, этот процент меняется, если доход падает. Можно попробовать. Я, кстати, не исключаю, что попробую это, но чисто теоретически, чтобы посмотреть, что из этого получится, так сказать, лабораторный эксперимент ради вас, на себе. Потому что, на самом деле, лучшего места для жизни, чем то, где мы сейчас, я себе вообразить не могу. Здесь час до горы, чтобы кататься на горных лыжах, везде теннис, не знаю, там, байкинг, бегать по бордвоку вдоль всего Гудзона, начиная от GW Bridge до Хабокина. Это вообще куда там, я не знаю, бордвок в этом самом... На Брайтоне, там, конечно, океан, это все здорово, красиво, но тут ты бежишь вдоль Гудзона, на котором движуха, и слева и справа от тебя Манхэттен, в зависимости от того, в какую сторону бежишь. Теперь по бизнесу и финансам в целом. Производитель чипов памяти CXMT взлетел в своем дебюте на фондовом рынке и стал самой ценной компанией, котирующейся на материковом Китае. Ротация секторов в американских акциях помогла сохранить относительное равновесие основных индексов. NASDAQ припал, я бы сказал, на 0,2%. Dow и S&P 500 подросли, соответственно, на 0,5% и менее чем на 0,1%. Ford присоединился к конкурсу на создание новейшего тактического грузовика для армии. Кстати, обратите внимание, это должно немедленно отразиться на акциях Ford в целом. Речь идет о пикапе, который мог бы служить на поле боя чем-то вроде такого замаскированного power bank on the wheels, то есть на колесах источник энергии. J&J согласилась выплатить до 5,5 миллиардов долларов для разрешения оставшихся исков, в которых утверждалось, что тальковые продукты компании вызывают рак яичников. Ничего, что я по-старомосковски. Даже я там не произносится, а там яичников. Правда, у меня ша стала уже не совсем русская. Бывший сотрудник JP Morgan Chase обвинил команду банка по кредитному финансированию в расовой дискриминации и домогательствах в иске, которые подан в федеральный суд. Audi снизила свой годовой прогноз на фоне ухудшения рынка в Китае, на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Все это сказывается на результатах автопроизводителя. И Porsche заявила, что сократит 5000 рабочих мест в рамках более широкого соглашения с представителями рабочих и их мощным профсоюзом. А теперь более близкие к нашим чисто американским делам. Более 300 тысяч гаитян и примерно 4 тысячи сирийцев потеряли право легально работать и жить в Соединенных Штатах после истечения временного статуса защиты вчера. Это произошло после решения Верховного суда в июне, который предоставил администрации Трампа полномочия прекратить данную защиту. А Гаити, самая бедная страна западного полушария, впервые получила временный охраняемый статус в 2010 году после землетрясения магнитудой 7 баллов. Там полно народу погибло. С тех пор Гаити столкнулась с пересекающимися кризисами, включая массовое насилие банд. Вооруженные группы контролировали порядка 85% столицы, Порт-о-Пренс она называется. И плюс еще были повторяющиеся политические потрясения, включая убийство президента Жовенеля Мойза в 2011 году. А Сирия впервые получила ТПС, этот статус защиты, в 2012-м после начала гражданской войны. И несмотря на падение многолетней диктатуры Башара Асада в 2024-м, некоторые части страны остаются нестабильными. Но нас это может не колыхать. А вот то, что почти 200 тысяч гаитян, 2 тысячи сирийцев, у которых был этот статус, внесли в последний год в экономику Соединенных Штатов примерно 6 миллиардов долларов, должно бы. Первая леди Мелания Трамп и ее сын Барон стали очередными мишенями Ирана. Нет, они пока в полном порядке, но новое видео из Ирана призывает сторонников исламского режима убить жену президента Трампа. Под названием «Как убить Меланию Трамп» данное видео, откуда скриншот. Показывает изображение первой леди в кортеже в некоторых местах в Нью-Йорке, называя некоторые дизайнерские магазины, в которых она бывает. И в конце видео барон Трамп, ему сейчас 20 уже, тоже подвергается угрозе. Кстати, Бергдорф Гудман, это магазин, который просто через дорогу на 5-й напротив Трамп Тауэра. И там, кто не бывал, рекомендую зайти просто из любопытства посмотреть на цены, потому что это поражает воображение. А теперь по поводу J&J более подробно. Johnson & Johnson заявил, что заплатит примерно 5,5 миллиардов долларов за разрешение десятков тысяч исков, утверждающих, что ее детская присыпка и другие тальковые продукты вызывают рак яичников, что может положить конец, может, напряженной судебной борьбе, которая преследует компанию уже 10 лет. Соглашение должно быть принято 95% истцов по раку яичников в государственном или в федеральном суде, прежде чем оно станет окончательным. Иногда, когда смотришь в этот state court, не сразу врубаешься, что это не... Как правило, это значит штатный, а хотя state означает государство тоже. О погоде сегодня стоит сказать в новостях срочного характера, потому что Нью-Йорк сегодня может быть залит более чем 4 дюймами дождя. А сегодня начинается необычно мощный шторм, как говорят у нас по-английски. Большое яблоко находится под flood watch, то есть поосторожнее, могут быть паводки с сегодняшнего утра до завтрашнего утра. Вчера, кстати, забавно было, я играл до часов 8 в пиклбол, и уже гроза была, и уже капли, но никто не хотел уходить. Правда, там в основном все на машинах, а я на велосипеде. И на велосипеде все-таки минут 10 на хорошей скорости до дома катить. И удалось как-то случайно, удалось доиграть последний матч. Еле-еле успел, так сказать, въехать в гараж своего дома, когда как полило. И последнее. Администрация мэра Зорана Мамдани опубликовала поисковую базу данных объектов недвижимости Большого Яблока, которая может попасть под новый государственный налог «Пи-де-тер». Это фактически тем самым администрация раскрыла информацию тысяч богатых жителей Нью-Йорка. Кстати, есть очень точный и очень популярный термин того, что сделала администрация. Это вопрос, конечно, сложный, но мало ли, есть термин. Причем я так скажу, что по звуку основной слог напоминает слово «собака» по-английски и слово «пристань» тоже по-английски. Наш телефон в студии для тех, кто в курсах. 718-303-9090. Но прежде чем мы перейдем к перерыву на рекламу, пару слов о нашем сегодняшнем спонсоре. Если вы тянете с оформлением медицинской страховки, потому что это кажется вам слишком сложным, то я вас понимаю, но вот что просто. Бонусы программы Essential Plan от Metro Plus Health помогут экономить средства при покупке продуктов и повседневных товаров. Если у вас нет страховки или вы просто ищете подходящий вариант, просто посетите офис Metro Plus Health по адресу 225 Brighton Beach Avenue или найдите ближайший к ним офис на сайте metroplus.org, то есть к вам практически, metroplus.org, там все локации. И объем льгот зависит от плана и права на участие. Могут действовать некоторые ограничения. А теперь реклама. Телефон студии я сказал. Посмотрим, ответит ли кто-то на наш с Васей замысловатый вопросец.
4: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору. Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
3: Толковище. Прямо сейчас.
5: На наш с Васей вопрос, в чем заключается подлянка администрации мэра Нью-Йорка, которая опубликовала поисковую базу самых дорогих объектов недвижимости, ни одного ответа нет, но оно и понятно, потому что в наши времена радиоактивная часть аудитории понятия не имеет той страны, в которой она обретается. Это называется doxing. D-O-X-X-ing. Теперь о том, что было вчера на бирже.

прибыльном и востребованном рынке чипов памяти в целом. И акции чипов пострадали, соответственно. Вот эту связь элементарную есть смысл натренировать в плане понимания. SanDisk сильнее всех, он снизился на 11%, ASML и Advanced Micro Devices снизились на 5,8% и 5,2%, соответственно. И это все, значит, поколебало NASDAQ, потому что он высокотехнологичный, и он припал на 0,2%. Акции NVIDIA также были распроданы, что плохо, когда говорят про акции. Из-за опасений по поводу циркулярного финансирования они упали на 5% после того, как Wall Street Journal сообщил на выходных, что компания ведет переговоры о предоставлении OpenAI примерно $250 миллиардов в рамках проекта строительства крупного дата-центра. Цены на нефть упали, фьючерсы на Brent на 8,7% до $88.36 за баррель. Президент Трамп прекратил свою военную кампанию против Ирана в выходные и, по сообщениям, рассматривая дипломатию, так что это все немедленно отразилось на ценах на нефть. То есть можно при этом планировать заправку, так сказать. Хотя все это смешно, потому что немедленно это не отражается. То есть цена на нефть, да, а вот цены на остальное не сразу. Американские чиновники оценивали влияние крупной атаки на сокращающийся запас перехватчиков ПВО. И, очевидно, это повлияло на решение Трампа. Гендиректор Cracker Barrel ушел в отставку, вернее, ушла. Акции компании оказались под давлением после того, как Джули Мазино, уходящая гендиректор, оттолкнула некоторых ключевых клиентов и консерваторов, в целом изменив традиционный логотип и меню. После этого Мазино отказалась от своей стратегии, но было поздно, и теперь ее сменит Дэвид Дэнов, бывший гендиректор и владелец Outback Steakhouse Blooming Brands. Акции Cracker Barrel упали на 2,4%. Но, между прочим, смена гендиректоров, она всегда отражается на ценах акций. И 2,4% это для, так сказать, ничего не сведущих, это очень много. Это все, что имеет смысл по поводу биржи. А теперь по поводу открытого письма, значит, я сегодня в Bullet Points к этому шоу, я пишу, о чем основные темы. В минувшую пятницу более 20 технологических компаний, это лучшие, самые продвинутые, там, правда, самые-самые их 7, оно к ним еще примкает кое-кто, типа, как, скажем, Палата представителей к Сенату в Конгрессе, опубликовали открытое письмо, после чего открытые модели искусственного интеллекта вышли в эпицентр обсуждения. И для контекста, так сказать, открытые модели AI позволяют пользователям скачивать и редактировать их и запускать локально. Кстати, вот у меня сегодня в чате нету разработчика искусственного интеллекта из Москвы, Гриши Миргородского. Он меня поразил, мы с ним общались, он показал мне в свое время, где-то лет 6 назад я был в Москве, он показал мне 30 своих гаджетов, там куча всяких мобильных телефонов. Все это, если телефон, то это смартфон, потому что в Apple нельзя модифицировать операционную систему, а в смартфоне можно, в Android можно. И таким образом он построил для себя, так сказать, Брестскую крепость, то есть, чтобы никто ничего не вскрыл. Это же касается, как что про андроиды и Гришу, это касается открытых моделей искусственного интеллекта, то есть можно редактировать их. В отличие от этого, самые популярные крупные языковые модели в Соединенных Штатах закрытые и запатентованные, там ничего не изменишь. И речь идет о таких, как Claude Fable 5, который делает Anthropic, и серия GPT 5.6 от OpenAI. Почему нас это должно волновать? Когда я говорю «нас», я имею в виду целевую аудиторию, кстати. Пусть не спешат, так сказать, возмущаться те, кого это не волнует. Это тест на то, кто вы есть. Любая коннотация общественности с открытыми моделями искусственного интеллекта, вероятно, была негативной из-за того, что популярные китайские модели, такие как DeepSeek и новичок рынка Kimi K3, который делает Moonshot AI,

0: являются, ой, я не знаю, как по-русски сказать, это open weight. То есть открытый вес – это ничего. Open weight – это AI или machine learning models. Ну, по определению, their trained parameters, weights and biases are publicly released, so anyone can download, inspect, modify and run them on their own infrastructure. То есть вы можете модифицировать weights and biases, это их параметры. Но это не совсем веса и смещенности. В общем, это, относитесь к этому как слово pound, а по-русски это, правда, фунт. Но если детально, а не пословно, то weights – это цифровые ценности, numerical values, которым обучается сам AI во время тренировки. И они определяют, как сама модель подвергает обработке входные данные. И, ну, соответственно, это отражается на выходных данных. И open weight models make these values available, unlike closed models, where only an API or hosted service is provided. То есть я могу для примера привести, скажем, open weight, это Meta, их LLAMA модели, и closed weight – это OpenAI's GPT-4. В чем разница между ними? В чем отличается закрытые от открытых? Open source usually means both the code and model weights are available under permissive license. То есть, если вы получаете лицензию на пользование и модификацию, то вы можете делать, что хочешь. И open weight означает, что только trained weights are open. То есть, это означает, что есть такой код по тренировке, training code или dataset, они могут оставаться приватными, то есть что-то вам не будет доступно. И вот в этом письме, которое опубликовали и подписали 20 примерно технологических гигантов мира, не упоминается Китай совершенно. Но зато перечислены преимущества открытых моделей, несмотря на негативную прессу, на их счет, в том числе за счет расширения доступа к экономике искусственного интеллекта. То есть этот самый ИИ станет масштабируемым для использования при решении миллиардов повседневных задач на фабриках, больницах, фермах, классах, в бизнесе, на главных улицах, но только с помощью недорогих открытых моделей. Об этом говорится в письме. Кстати, вчера, по-моему, в New York Times была статья про мужика, который ушел на пенсию в прошлом году, позапрошлом году, ему сейчас 70 лет, я не помню, как его зовут, но он был спецом по гипербезопасности, ну, такого высокого уровня. И он начал писать книги. За эти два года он написал что-то 450 книг. И все с помощью искусственного интеллекта, чего он не скрывает. То есть у него, он в неделю несколько книг публикует, а публикует на Амазоне, причем Амазон ограничивает количество публикуемых книг не больше 10, по-моему, за неделю. А продает, как он продает, ну, я не знаю, там за книгу он получает за одну, там, я не помню, долларов там 500, что ли, зарабатывает на продажах. То есть, если вы реальный писатель и садитесь писать, и потом продаете книгу, учтите, что существует рынок и определенная покупательная способность у читателей. То есть, читатель может купиться на броское название и на низкую цену, но не всякий читатель, естественно. Вот. Так что, в принципе, это вполне доступный источник заработка. Причем, если вы боитесь потерять, я сейчас уже к тем, кто в песочнице, если вам нечего делать, но вы хотите заработать, то вы можете придумывать ситуации, а потом вынуждать искусственный интеллект писать для вас книгу, заказав ему какой объем. Причем разбить эту книгу надо над главы короткие, потому что современный читатель больше двух страниц главу просто не осилит. И дальше все можете это переписать на своего правнука, который будет получать деньги на ваш счет, будет показывать в IRS, что это его доход, вы будете ему выплачивать тот налог, который он с этого дохода должен платить, а вы будете жить безбедно, пописывая, нет, не в песочницу, а мемуары. Да, и в этом письме еще признается, что с открытыми моделями существуют риски, например, изменения вне контроля создателя. А что касается проверки со стороны подписчиков, NVIDIA и Microsoft были самыми сильными противниками от открытого письма. Еще одним из первых подписантов был Hugging Face, тот самый, который был взломан проприетарной моделью OpenAI. Я об этом рассказывал вчера, после того, как этот самый AI вышел из-под контроля. Причем Hugging Face защищался, но использовал при этом китайскую модель, после того, как Fable 5 от Anthropic не смог определить, был ли Hugging Face хакером или нет. А в этом была задача для Fable 5. Они должны были, то есть там была имитация хакерской атаки, и они должны были найти источник зла. Из-за этого они сделали то, что не было предусмотрено разработчиками. Это феноменально совершенно. Это как, скажем, сделать робот, собрав его из Лего, а потом тот говорит: пока ты мне надоел, я пойду к соседке. Число подписавших письмо с пятницы за эти три дня выросло до 50, после того, как Дженсен Хуанг, он у вас на экране, в фирменной кожаной куртке, опубликовал его, это письмо, на X, но туда не вошли Anthropic, Amazon и XAI. А OpenAI подписал письмо после того, как письмо набрало популярность. И если глянуть на то, что будет дальше, технологические компании не просто написали, чтобы отписаться. Они использовали это письмо, чтобы призвать правительство Соединенных Штатов избегать преждевременных ограничений на открытые модели, которые подавляют конкуренцию и при этом стимулируют инновации за рубежом. Но только после вмешательства отечественных компаний, занимающихся тем же самым. С этой темой все. А теперь по поводу слухов. Причем интересно, что слухи работают гораздо эффективнее, чем формально преподнесенная информация. В этом причина того, что многие... Сейчас я только секунду чат подгоню сюда. Где у меня чат? Вот сейчас, так. То есть, есть два момента, на которые я обращал внимание за эти 33 года. Значит, даже я пытался сделать шоу хотя бы раз в неделю, которое было, на слуху было основано, но творчество – это вещь малоизвестная в радиоактивной части аудитории любой, не только русскоязычной. То есть реакция – да, подстать под общий знаменатель – да, а сотворить что-то – это нет. Но... Вообще слухи, преподнесение информации в виде слухов, это гораздо более эффективно в плане, так сказать, вживления в аудиторию, чем формально железным голосом. Вот, кстати, я смотрю, когда в связи с переговорами между Москвой и Киевом, я смотрю на лицо Сергея Лаврова, министра иностранных дел, вы знаете, он все более и более напоминает просто статую. Ну, он человек старой формации, у них есть свои понятия. Кстати, у них разговор и характер изложения должны быть одинаково примитивными, со сбоями. Они канают под простоту. То есть это еще осталось со времен, я не знаю, брежневской клики. И они по-другому уже не могут разговаривать. У них, я просто знаю этих людей, кое-кого. И они вызывают сомнения в своей, так сказать, эрудиции, когда они, их, вы их слышите, но они канают так. Это их униформа. То есть язык, изложение, интонации, ну, как скажем, у блатных, тоже есть свои интонации. Вы как вот сейчас вот посмотреть какое-нибудь российское кино, скажем, очень интересно, которое про какие-нибудь, не знаю, 50-е, 60-е годы, и там дети, если есть, то дети абсолютно недостоверные для иностранного слуха звучат, потому что они говорят на этом императивном, с таким подъемом, таким блатными, такими интонациями. Ну, то есть то, что в сегодняшних сериалах, они не вписываются. Интонация не менее важна, чем, так сказать, одежа. Так вот, слух о том, что Китай обогнал Соединенные Штаты в производстве новых технологий, включая чистую энергетику, электромобили и дроны. И это слух настолько частый, что он как припев, и люди привыкают, что это, наверное, так. Но есть очень важное исключение, и оно пока работает. Это полупроводники. И вот в партнерстве с союзниками в Европе и Азии наша страна, Америка, разрабатывает и производит на сегодняшний день, безусловно, лучшие компьютерные чипы в мире. Это очень деликатная тема, она напрямую связана с грядущими ноябрьскими промежуточными. Вот эти самые чипы крайне важны для экономики Соединенных Штатов и национальной безопасности. Именно они позволили развивать ведущие мировые технологические компании и позволили военным создавать передовое оружие. И с появлением искусственного интеллекта эти чипы стали еще важнее, и именно эти двигатели прогресса приводят в движение модели передового искусственного интеллекта. Это самое сложное в данной теме, остальное будет намного проще. Китай усердно работает, чтобы догнать, и Соединенные Штаты должны, безусловно, предпринимать какие-то шаги, чтобы сохранить свое преимущество. А как? Самое главное, это запретить американским компаниям продавать самые передовые чипы и самое передовое оборудование Китаю. За последние десятилетия президенты обеих партий работали с Конгрессом над введением экспортного контроля. И эти меры контроля, они для нас сейчас, как говорят ученые и люди, экзистенциально важны. То есть это важно для нашего выживания. Но во втором сроке президент Трамп пошел в противоположном направлении. То есть в противоположном своему собственному в первом сроке. Он ослабил контроль над некоторыми весьма продвинутыми полупроводниками и предположил, что может пойти дальше. NVIDIA, кстати, кто не понимает, это все-таки американская компания, которая производит самые передовые чипы, лоббировала возможность продавать побольше в Китай, потому что это их заработок. И, вероятно, она продолжит толкать в этом направлении. И это классический случай, когда интересы американской компании противоречат национальным в плане нашей безопасности всеобщей. И новая модель искусственного интеллекта Mythos, которую делает Anthropic, это яркий пример того, почему для Соединенных Штатов так важно оставаться лидерами в гонке искусственного интеллекта. Mythos. На Руси его называют, наверное, миф. Он настолько мощен, что многие эксперты считают его угрозой кибербезопасности даже для правительств, не говоря уже о компаниях и отдельных лицах. Хакеры могут использовать его для проникновения в банки, больницы, энергетические сети, коммуникационные сети. То есть сейчас я думаю, что тебя это не ебет, да? А если хакеры используют этот самый Mythos, про который ты и не думал, когда пошел на избирательный участок, для того, чтобы отключить у тебя, скажем, помпу, и ты не сможешь спустить воду в своем унитазе, это значит, что ты сам себя обосрал своим бездействием. В ответ Anthropic выпустила Mythos для некоторых государственных агентств и небольшого числа компаний, давая им возможность понять их уязвимости и улучшить защиту. Разработчики браузера Firefox заявили, что смогли исправить больше ошибок безопасности за один месяц с помощью Mythos, чем за весь 2025 год. Это так для справки, что такое Mythos и насколько он мощен. А теперь представьте, что китайская компания получает модель вроде Mythos. За последние десятилетия хакеры, связанные с Китаем, взломали компьютерные системы правительства Соединенных Штатов, Microsoft, крупную страховую компанию, крупное кредитное агентство. Причем создаются для этого прокси-группы типа гражданской милиции, которую использует Иран. А в данном случае речь идет о инфоцифровой войне. И такая прокси-группа под названием World Typhoon попыталась установить вредоносное программное обеспечение в американские водопроводные и электрические системы, о чем я рассказывал, чтобы дать Китаю возможность внедриться. И Mythos мог бы расширить и укрепить подобные усилия, которые в конечном итоге служат целям коммунистической партии Китая. Так что если ты на выборах промолчал просто потому, что это не твоя компетенция, то ты укрепляешь дело коммунизма в нашей стране гораздо эффективнее, чем это мог бы в своих мечтах осуществить Зоран Мамдани. Ты хуже. Гонка искусственного интеллекта между Китаем и Соединенными Штатами недавно сузилась, то есть разрыв сократился. 16 июля, то есть совсем вот 12 дней назад, китайский стартап Moonshot AI выпустил модель, которая по некоторым возможностям соответствовала лучшей публично доступной модели Anthropic, хотя в целом она пока позади. И показательно, что Майкл Крациос, это нынешний научный советник Белого дома, обвинил Moonshot в незаконном получении доступа к технологиям NVIDIA в Таиланде в рамках разработки своей новой модели. У Китая вообще два преимущества в гонке полупроводников. Ну, во-первых, у них гораздо больше народу, включая ученых, чем в Соединенных Штатах. И обильное количество электроэнергии для дата-центров благодаря быстрому развитию энергетической инфраструктуры. Тут повторю еще раз, в который раз, как в припеве, когда я был в Таджикистане, там очень много, ну как в Китае, наверное, пропорционально, горные необжитые районы, там очень быстрые реки, и на них очень мобильные такие подстанции, которые создают источник энергии за счет воды для питания серверов, торгующих криптой. Но не только, то есть если есть энергия, то есть там вообще, я ехал по дороге, и знаки все только на китайском языке. Проезжаешь мимо какой-то, не знаю, самый большой звук воды, обязательно китайская станция. Так что они нас опережают очень сильно. Чипсы – это главная узкая точка для Китая, и лучшие полупроводники остаются пока далеко позади лучше публичной доступной линейки чипов NVIDIA, которая известна как Blackwell, то есть черный колодец. И они также отстают от следующей по мощи линейки NVIDIA, это H200. Кстати, эти два следует запомнить, Blackwell и H200. И вот этот разрыв отражает, ну, как научные возможности Америки, так и успех федеральной политики в целом. И вообще-то наш президент заслуживает признания за этот успех. В свой первый срок он ввел новые экспортные ограничения против Китая. Он – это Трамп. Байден, кстати, после этого значительно усилил контроль над полупроводниками. И интересно, что члены обеих партий, ну это кивалы, конечно, под своих, они в Конгрессе поддержали эти действия. Я сейчас процитирую гендиректора DeepSeek. Это китайский, самый продвинутый. Его звать Лян Вэнь. Он сказал фразу, из-за которой я решил сразу его процитировать. «Деньги никогда не были нашей проблемой». То есть, в принципе, что сколько надо, столько будет. «Проблема наша, — сказал он, — это запреты на поставки продвинутых чипов». Ну, это секрет Полишинеля, так что его за государственную измену никто не осудит. А NVIDIA и другие критики экспортного контроля утверждают, что вот эта политика побуждает Китай строить собственную полупроводниковую промышленность и не оставаться зависимыми от американских чипов. И, кстати, их надо, этих критиков, послушать, потому что если тебе не дают, то надо искать ту, которая даст. Но лидеры Китая, очевидно, осознают важность развития собственной промышленности, им просто не хватает технических навыков. Ну, потому что мало там, скажем, гения, который может опередить свое время. Ну, типа Леонардо. Предоставление Китаю самых продвинутых в мире чипов по их желанию повысит их возможности разрабатывать собственную версию при этом. И дальше они станут независимыми от этих поставок. Так что они непостоянные. И некоторые аналогии вообще, в принципе, выявляют слабость такого контраргумента. Потому что, скажем, во время Холодной войны, сейчас включится песочница, Вашингтон не предоставил Советскому Союзу ядерные технологии, чтобы помешать Советскому Союзу, второй удар в ту же цель, разрабатывать собственное оружие. А сегодня Соединенные Штаты не делятся другими формами своих передовых технологий, ну, в частности, такими, как оружейные системы с Китаем, хотя это может увеличить продажи для американских компаний, которые производят эту технологию, они заинтересованы в доходе. То есть получается, что те, кто такую технологию производят, они заинтересованы в войнах скорее, чем в обороне от внешней агрессии. Потому что если будет война, то у них будет покупать свое собственное правительство, а если не будет, то зачем козе баян? К счастью, смягчение американской политики Трампом пока не имело значительных реальных последствий, а он таки разрешил Китаю приобрести чипы H200, вот эту вторую по мощности линейку от NVIDIA. Но как называется первая по мощности? Я ее дважды назвал сегодня и рекомендовал запомнить. Телефон студии 718-303-9090. Все линии пока свободны. Но пока продажи не состоялись, и, похоже, Китай ждет доступа к продаже, а все-таки, причем будет встреча Си с Доном, и там Си чего-то попросит. А наш президент очень любит крупные сделки. А, так что там может появиться разменная какая-то валюта, но я сомневаюсь, что Трамп так легко отдаст Тайвань. И американские чиновники не могут оптом одобрять все сделки, а каждую должны отдельно. И лучшей политикой на будущее, если уж на то пошло, может быть усиление контроля. У нас есть один звонок. Может быть, ответят на заданный вопрос. Прошу вас, пожалуйста.
1: Доброе утро, Сева. А я отвечу на ваш вопрос. Это называется Blackwell.
0: Отлично, спасибо. У вас хорошее внимание.
1: У меня к вам вопрос есть.
0: Давайте.
1: BBC сегодня сообщили, что в Тайване арестовали работника NVIDIA, что он передавал секретно Китаю чипс новые. Вы об этом слышали?
0: А я даже об этом сказал пару слов сегодня в выпуске срочных новостей.
1: Не называй его по имени. Я хотел сказать, это в смысле, что они говорят, у них с деньгами нет проблем.
0: А, с деньгами нет? Да. Да, спасибо. Приятно знать, что в аудитории есть люди с таким цепким вниманием. Я имею в виду радиоактивный. Администрация также должна устранить лазейки, которые Китай иногда использовал для обхода контроля. И одним из примеров является строительство дата-центров с передовыми чипами в странах, не подвергающихся экспортному контролю, такие как Малайзия и Сингапур. Вот где опасность основная. То здесь же как прокси, как гражданская милиция, есть страны, которые не подвергаются экспортному контролю, но они могут служить тем, которые подвергаются. И проследить это могут только высокие профессионалы, а это бюджет, и это разрастание правительства, которое мы хотели бы сократить. Не так ли? Я, кстати, раньше не был целиком на стороне либертарианства. Это движение, такая это партия, которая считает, что правительство нужно минимизировать, но просто потому, что у нас технической поддержки для малого правительства еще не было. А вот если мы до этого доживем, причем гораздо быстрее, чем you can say Jack Robinson, это из элементарной, так сказать, академической школы английского языка, когда, так сказать, это может произойти before you can say Jack Robinson. Вот, и самое важное, и довольно трудно выполнимое, это то, что администрация Трампа, в принципе, должна бы прекратить разрушение американских альянсов. Так что у нас с этим делом очень хорошо поставлено. Так вот это точно не снилось никаким предшественникам 47-го. Преимущество нашей страны в области полупроводников зависит от очень сложного уравнения, в котором участвуют, между прочим, Япония, Нидерланды, Южная Корея и Тайвань. А во время Холодной войны Соединенные Штаты, кстати, отстали от Советского Союза, это третий, так сказать, снаряд в песочнице, отстали от космической гонки, и даже появилось что-то типа песни о том, что мы впереди планеты всей и в области балета. И Штаты нуждались в запуске спутника в 1957 году, советского спутника, чтобы вдохновить свое возвращение в космическую промышленность. Есть еще другой способ взглянуть на эту историю. Советские власти со своей стороны воспринимали свое лидерство как должное, как результат системы, а не то, что американцы потеряли интерес к освоению космоса. И в результате они потеряли это лидерство. А на этот раз мы фактически полупроводниками своими создали новый собственный тип спутника. Хорошо бы не повторять исторических ошибок. Ну, все, что нужно, я, так сказать, для потомков изложил. А остальное это уже дело того, будете ли вы это обсуждать и вообще способны ли. А мы пока послушаем наших рекламодателей.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Davidson Radio. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Davidson Radio. 718-303-8000.
5: Radio Show. Всего какого-то.
6: За него стоят громадные мосты.
7: Не пойму, что за люди.
8: Толковище.
0: По изложенной теме нет никакой реакции в звуке, кроме... Хотя... Ну, это, скорее всего, что это Пураша. Ладно, я отрубаю Пурашу и перехожу к следующей теме с картинкой. Даже, наверное... Но есть у меня картинка. Ну-ка, я посмотрю, она могла быть. Хотя это не обязательно, наверное. А в принципе... А, да, вот это вот то, что есть, она есть. Я только сделаю побольше, потому что она сливается с книжной полкой моей. Ну, как бы ее побольше сделать? Можно заслонить, в принципе, чат, потому что там читать особо нечего. Читяне, вы слышите? Если будет нечего читать, я буду вас заслонять на экране. Значит, вот эта штука, она, это компонент технологии, которую использовал Кристофер Нолан для создания «Одиссея». Ну, а основные вещи вот этого блокбастера «Одиссея», вы про это уже знаете, и в том числе из «Толковища». Оказалось, что лучший способ прочувствовать вот это эпическое стихотворение – это на огромном экране с ксеноновыми лампами, у которых водяное охлаждение. Это так вот, это основа. Вот это у вас на экране именно ксеноновая лампа с водяным охлаждением. Потому что именно они проецируют изображение в разрешении 18K. То есть для тех, кто на уровне 1K мыслит, если вы видите, что вам предлагает видео какой-нибудь пиратский канал с качеством 1K, вы думаете, это high definition, это хорошо. А 4K это возможно... в видео на продвинутых компьютерах и с хорошим интернетом. Я имею в виду upload, download. А здесь 18K. И получается, что по крайней мере так вот Кристофер Нолан задумал, чтобы люди посмотрели «Одиссею», которая стала революцией в том плане, что это полнометражный фильм, полностью снятый на камеру IMAX 70. То есть IMAX есть в кинотеатрах, но IMAX 70 только в 25 в стране. Но вообще, когда получаешь указания от Криса Нолана, то надо прислушаться. Даже если для этого придется проехать пару-тройку сотен миль, что сделал житель Флориды Зак Уайбл. Он проехал на машине, на автобусе и поезде примерно 300 миль, чтобы посмотреть «Одиссею» в том виде, в каком она была создана. То есть на огромном почти квадратном экране IMAX 70 mm. Размер варьируется, кстати, в зависимости от кинотеатра, но обязательно соответствует соотношению сторон. Это 1.43:1 для полного изображения, то есть такой как бы ну, прямоугольник. Но в Соединенных Штатах таких всего 25, как я уже сказал, а другие экраны, даже стандартные IMAX, обрезают верхнюю и нижнюю часть изображения, вы их просто не увидите. А билеты на IMAX 70 стоят всего на 81% дороже, но их все равно сложно достать даже при просмотрах в 3 часа утра. Вот есть такой сеанс, в частности, в Линкольн-центре, там есть это оборудование. Но получается, что дорога домой у «Одиссея», которая заняла 20 лет, ну, там не было соответствующего транспорта, потом были отвлекающие моменты в виде замечательной «Калипсо», которая одна только 7 лет у него оттяпала, сделав его сексуальным рабом. Это ничто в сравнении с дорогой к кинотеатру, который показывает IMAX 70. Из-за этого спроса на IMAX 70 порядка 140 миллионов долларов из мировых продаж билетов на «Одиссею» поступило из кинотеатров IMAX, включая экраны без 70 мм. Это за первые два выходных только. Продано, это умат, конечно, продано 10 тысяч с чем-то ведер попкорна в стиле IMAX, которые связаны с «Одиссеей». И после двух подряд уикендов «Одиссея» собрала 640 примерно миллионов долларов по всему миру, включая 284 миллиона долларов в прокате, при том, что стоила она где-то 220. То есть это большие деньги, делают большие деньги. Но, правда, для этого нужен еще такой талант, как у Криса Нолана. По этому поводу все. Теперь последние 5 минут сегодняшнего шоу. Вы можете предлагать свои темы, поиграть в ведущего. Наш телефон студии 718-303-9090. Но для того, чтобы это сделать, вам нужно, войдя в эфир, сначала озвучить одну из тем, которые прозвучали за первые 55 минут. У нас звонков немного, над чем мы с Васей как раз и работаем. Прошу вас, пожалуйста.
8: Сева, слушай.
0: Да.
8: Скажи,
0: да.
8: Пожалуйста, а что насчет... Сейчас выключу это ебаное радио. Извини.
0: Ну, давай.
8: Да, не так просто выключить, потому что...
0: Не, уже сейчас... нормально, получилось.
8: Да. Слушай, получилось. Сев, скажи, пожалуйста, что там с NVIDIA? Держать ее или... ни к чему не приведет.
0: Да, но на мой взгляд, я бы оставил, потому что шансов на то, что их обштопают, гораздо меньше сейчас, чем стоило бы беспокоиться. Знаешь, есть такие титаны, которые могут колебаться, но in the long run они, это оправдано. Ну, посмотри, сравни, скажем, с биткоином, который стоил 23 цента, когда он вышел на рынок. Ну, сейчас он стоит вдвое меньше, чем в пике. Но это все равно 60 Спасибо. Чем-то тысяч. Давай, понял. Ладно, счастливо. Окей, да. Ну, второй звонок от... это точно Пурашечка. Я его отключаю, чтобы он понял, что я его расшифровал. И последнее письмо... У меня, я два письма получил. Одно короткое, и оно имеет отношение ко всем родителям. Вот что написал Фафан. For fun. В чате. Радуюсь за вас, что вы сохранили себя в здравии и уме, чтобы посеять доброе и вечное в своем третьем поколении. Но у меня третье поколение еще только на сносях. В конце сентября я стану дедушкой. Дальше в письме говорится. Я, кстати, никогда не слышал от вас, почему так поздно, и вы, насколько мне известно, никогда не затрагивали эту тему. А вообще вопрос, когда же в этом сумасшедшем мире желательно начать заводить потомство? Ну, это очень сложный, действительно, вопрос. Он не может иметь универсального ответа. Мы с моей будущей женой, известным нью-йоркским психологом, пока жили в Москве и просидели в отказе 9 лет. Наступил такой момент, когда я понял, что я становлюсь жертвой статуса. То есть, вот, как знаете, есть правозащитники, которые, когда все права соблюдены, они будут заниматься уничтожением системы. Ну, типа того, как работает иммунная система. Точно так же. Если ты совершенно здоров, она начнет тебя уничтожать. Не надо кого-то. То есть поэтому я глубоко убежден в том, что нужно, ну, иногда шпроты съесть. Это вредно. Вот. Но Наступил такой момент, когда я сказал своей партнерше: ты знаешь, по-моему, мы сами себя обманываем, не рожая ребенка, встав в позицию родителей, которые не хотят давать солдата этой отвратительной системе. Мы не хотим ее питать своим сыном. Давай родим ребенка, а дальше у нас будет стимул для того, чтобы выдернуть ноги из этого болота. Это была очень сложная ситуация. Это заняло время, то есть пока мы дозрели. Поэтому, Фафан, мой ответ вряд ли устроит вас. Он не универсален. Но главное, в двух словах, если это мой опыт, он может корректироваться. И вы можете, кстати, писать свои комментарии на этот счет. Это надо самому, во-первых, созреть сначала. И, во-вторых, это важнее, научиться родительскому делу.
9: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
10: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
9: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
12: Дэвидсон Радио.
11: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
12: Дэвидсон Радио.
11: 620 AM. Настройтесь.
13: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
14: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера были очередные матчи регулярного чемпионата главных бейсбольных лиг. Несколько матчей интересны для тех, кто болеет за команду Янкис и болеет за команду Нью-Йорк Мэтс. То есть нас интересует то, что происходит в восточных группах американской и национальных лигах. Янкис. Янкис играли вчера в Чикаго с Уайт Сакс, выиграли 9-5. Это у нас Янкис выступают на востоке американской лиги. На востоке национальной лиги Метрополитенс, худшая команда в этой группе, принимала Атланту Брейвс. Атланта лидирует в группе. Тем не менее, Мэтс выиграли со счетом 14-3. Филадельфия, ведущая гонку за Атлантой, играла в Майами. И хозяева, бейсболисты Майами Марлинс, победили 8-7. Что происходит в турнирных таблицах на востоке американской лиги? Янкис 60. Тампа на первом месте. Тампа Бэй Рейс вчера не играли. Они на первом месте. 62 победы, 43 поражения. Янкис приближаются. 60 побед, но уже 46 поражений. На востоке национальной лиги Атланта по-прежнему далеко впереди. 62 победы. У Филадельфии 57. Мэтс на последнем месте. Несколько слов о женской НБА. Регулярный чемпионат этой лиги уже на финише. Сегодня несколько интереснейших матчей, в том числе лидер турнира Миннесота играет в Торонто. Команда Vegas Aces, тузы из Лас-Вегаса, так называется эта команда. Они действующие чемпионки, они играют в Портленде. Нью-Йорк Либерти играет в Лос-Анджелесе. В турнирной таблице Миннесота уверенно лидирует, 22 победы, 6 поражений. Голден Стейт 19 побед, 8 поражений. Вегас на третьем месте, Либерти на седьмом месте. И несколько слов о футболе. Мировой кубок завершен, впереди август, в конце августа начинаются национальные чемпионаты, в том числе национальный чемпионат Испании, национальный чемпионат Англии. Команды уже приступили к подготовке к этим турнирам, причем футболисты, которые играли на чемпионате мира, они постепенно подтягиваются к своим командам. Мадридский Реал. Тренером мадридского Реала стал Жозе Мауриньо, он второй раз вошел в одну и ту же реку, и команда готовится, уже начала тренировочный сбор, и непонятно, появится ли на тренировочном сборе игрок сборной Бразилии Винициус Джуниор. Это совершенно прекрасный футболист. У него заканчивается нынешний предстоящий чемпионат, это его последний